0: Встречи с нашей армией, родной!
1: Эту песню хотели петь и другие ребята, но Козырев сказал...
2: Я осаждал дольше, чем вы. Он ушел воевать еще с биофинами.
1: И мы решили, что, конечно, Витька Козырев немного единоличник. Но у него хороший отец. И на фотографии очень красиво снят с орденами. Поэтому пускай Витька поет. Наступил тихий вечер. Заблестели через серую пыльцу звезды, и нам они казались звездами солдатских пилоток, протяни лишь руку и потрогай пальцами. А что от них свет долго идет, так это просто вранье. Звезды были рядом, это мы хорошо знали в тот вечер. Появилась почтальонша, но мы уже не насторожились. При ее приходе мы подошли к окну и спросили, кому письмо. Козыреву протянули листок. И вдруг спальня замолчала. Но нам показалось, что кто-то закричал. Было непонятно и страшно. Сообщаем, что отец ваш, майор Козырев, пал смертью храбрых 7 мая 45-го года. Нас было в спальне 11 человек, и 10 из нас молчали. Майская прохладная ночь дышала в окно, светились далекие звезды, и было ясно, что свет от них шел долго.

Басня, шутка. Мужья и жены. Лежу в постели, выходной, и ничего не понимаю. Что стало вдруг с моей женой? Кто подменил мою Аглаю? В постель мне завтрак подает. Цветочки с луком, кофе с тортом, глядит с улыбкой, не орет. Не называет лысым чертом. Потом приносит огонек, ты почитай пока в пижаме, а я любимый. Муженек, займусь домашними делами. Аглаю я не узнаю. Принарядилась, надушилась. Кто подменил мою жену? Какое чудо с ней свершилось? Она всегда так холодна. Мне слова лишнего не скажет, а тут так ласково, нежна, как будто и не муж я даже. На стол к обеду подала мой суп любимый, чечевичный. Пирог с капустой испекла и налила 100 грамм столичницы. Нет, говорю, моя душа, обратно убирай посуду, раз ты со мною хороша, я эту гадость пить не буду. Аглая, я тебя люблю. Сейчас пойду пальто одену, куплю тебе букет цветов, торт-сказку, бывшая полена. Потом пойдем с тобой в кино. Ты не откажешься, надеюсь, а перед этим, ангел мой, я обязательно побреюсь. Иди, любимый муженек. А я костюм твой отутюжу, заштопаю тебе носок и приготовлю вкусный ужин. Тут я от счастья зарыгал, к моей Аглае потянулся, ее обнял, поцеловал и, понимаете, проснулся.

0: Награды спорят все, кто любит творчество Паустовского. В их числе Инесса Ильинична Бревда, Людмила Юлиановна Щедра, техник Степанов и многие другие товарищи. Вот как они возражают товарищу Лешевичу. В воскресенье в передаче вашей 9-й студии слушал суждение о повести Паустовского, выдвинутой на соискание Ленинской премии. Не имел намерения вступать в спор, но разговор задел, и поэтому все же решил вам написать. Критик сказал, будто в повести о жизни изображена судьба интеллигента-одиночки, и оттого повесть не имеет высокого социального звучания и не может быть представлена к Ленинской премии. Но, на мой взгляд, главное достоинство этой книги в том и заключается, что в повести о жизни Паустовский, не повторяя того, что уже описывалось в множестве романов и повестей о революции, своеобразно и по-новому интересно рассказывает о великих событиях нашей страны. Герой повести не был подпольщиком, не сражался в рядах Красной гвардии. Он наблюдал за событиями как бы со стороны. Но тем убедительнее воспринимается читателем значительность революционных преобразований, если даже такой осторожный и проницательный человек, как герой повести о жизни, не вдруг, не сгоряча, а все обсудив и взвесив, не только принимает новую жизнь, но и становится активным пропагандистом этой жизни. Вот мнение другого нашего корреспондента. «Повесть о жизни, мне кажется, является, по выражению Ольги Федоровны Бергольц, главной книгой Паустовского. Это искренняя, честная исповедь большого художника, сочетающего органически высокий патриотизм, истинную интеллигентность, лиричность и романтику с чеховской скромностью». Как видите, острота и полемичность использованных нами выступлений принесла свои плоды. В общем, мы можем уже подвести какие-то итоги и от имени 9-й студии послать письмо в Комитет по Ленинским премиям. Интерес вызвал и начатый в прошлой передаче разговор о песнях, услышанных нами в молодежном кафе «Восток». Наши корреспонденты разбирают песни Акуджавы, Визбора, Полоскина и других авторов-исполнителей этих уже ставших популярными песен, пытаясь решить вопрос, явление это искусство или нет. На днях в 9-й студии соберутся те, кого интересует эта проблема. В одном из наших следующих выпусков вы услышите запись этой встречи. Вообще нам хочется, чтобы наши слушатели стали и авторами, и участниками наших передач. Мы приглашаем всех желающих принять участие в работе 9-й студии. Надеемся, что вы, товарищи, будете активно включаться в наш разговор о литературе и искусстве. Ждем ваших предложений. А сейчас я передаю слово нашему ведущему Александру Шарымову. Пожалуйста.
1: Мы хотим, друзья, и нашу сегодняшнюю беседу построить на письмах наших слушателей. Вот первое из них. Оно написано по следам нашего разговора о произведениях, выдвинутых на соискание Ленинской премии, но, на мой взгляд, ставит проблемы и более широкие. Написал его наш слушатель Николай Кондратьевич Степанец. Вот что он пишет. «Ленинские премии деятелям искусства? Но за что? Ведь они, деятели искусства, и должны хорошо писать или играть, или сочинять музыку. Это их профессия, их хлеб, если хотите. И если они заслужили похвалы, не самой же высокой награды в стране их удостаивать. Какую же тогда премию заслужили люди, создавшие спутники, заставившие служить атом на пользу человека, внедрившие, наконец, производство, изобретение, давшее огромную экономию? Прав ли я?» Вот как написал нам товарищ Степанец. Есть письма, с которыми мы можем быть согласны или не согласны, но коль скоро они нам присланы, мы считаем нужным обнародовать и обсудить их. Вот и для того, чтобы поговорить по поводу этого письма, мы пригласили к нам в 9-ю студию поэта Льва Куклина.
2: Ну вот здесь как раз сразу можно поймать товарища Степанца на очень забавной нелогичности. Вот он говорит о деятелях искусства, что это их хлеб, их профессия. Так ведь если мы поставим на это место ученого, изобретателя, то значит их тоже не за что будет награждать. Это ведь тоже их хлеб, их профессия. Вот геологи, которые открыли, скажем, новое месторождение. Ведь может показаться их дело совсем простым,

0: Ну вот шли, шли, нашли. А ведь это тоже их хлеб, их профессия. Вот я вспоминаю, молодой поэт Леонид Агеев так назвал целый раздел своей книжки о геологах. «Ходить наш труд».
1: Я понимаю, здесь с вами можно совершенно согласиться. И, наверное, можно было бы даже сказать, письмо понято, и понято, о чем хотел сказать автор его. И автору даже отвечено, наград и самых высоких произведения искусства достойны. Но ведь не кажется ли вам, что при всей, так сказать, внешней простоте этого письма, в нем кроется и одна еще более глубокая проблема? Ведь, товарищ Степанец, по сути дела, ставит вопрос так, что ценнее, наука или искусство? Значит, встает вопрос о соотношении науки и искусства. А мне кажется, что для вас, поэта, а в прошлом и инженера, эта проблема должна быть особо интересна.
0: Конечно, верно. И сейчас я могу вот добавить, что письмо Степанца зацепило меня еще одним, тем, что автор его, на мой взгляд, либо сознательно принижает, либо просто не совсем понимает задачи искусства. А ведь в искусстве, как и в науке, возможно, настоящее открытие, ну, как мы говорим, подлинные находки. Ведь еще философ Спиноза говаривал как-то, что все прекрасное так же трудно, как и редко. Это можно сравнить с открытием алмазоносных копий.
1: Но давайте все-таки попытаемся до конца понять нашего корреспондента. Вот вы говорили о том, что и художники, и ученые равно обязаны, ну, если так можно выразиться, хорошо работать, что ли. Но ведь согласитесь, практические результаты работы ученого более ощутимы. Вот вы говорили об алмазных копиях, но ведь и теория относительности Эйнштейна, в конце концов, дала толчок к использованию термоядерной энергии, то есть дала величайший практический результат нашего века.
0: Но ведь и любое произведение искусства, оно оказывает непосредственное влияние на человеческую личность.
1: Ну хорошо, я сейчас попробую со своей стороны подсказать тут возможный ответ. Мы, готовясь к этой передаче, записали рассказ Исаака Бабеля, который называется «Деграссо». Я уверен, что многим слушателям он, конечно, знаком. Но вот попробуем послушать его все вместе сейчас еще раз. И вот попытайтесь, товарищи, воспринять его именно в свете нашего сегодняшнего разговора. Включите нам, пожалуйста, фонограмму.
2: Мне было 14 лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импресарио не выписал на гастроли Ансельми и Тита Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил 3000 за выход, вместо него приехал сицилианский трагик Деграссо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал: «Дети, это не товар». Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером с другой кошелкой он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли 50 человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось. Играли в тот вечер сицилианскую народную драму. Историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал Барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка не впопад хихикала и не впопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развивающихся штанах и, возвращаясь, озирался. «Мертвое дело», — сказал в антракте Коля Шварц, — «это товар для Кременчуга». Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии. Она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскрашенной статуе Святой Девы и на сицилианском своем наречии сказал: «Сеньора», — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — «Святая Дева хочет, чтобы вы выслушали меня. Джованни, приехавшему из города, Святая Дева даст столько женщин, сколько он захочет. Мне же никто не нужен, кроме вас, сеньора. Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, сеньора». Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле, о горе нам, нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновения, когда решается ее судьба. Она остается одна в эти мгновения, одна, без Девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее. В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги. Под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча среди беспечной толпы. Голова его была опущена. Потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух играл его Деграссо. Стоял, задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и кося, стал высасывать из него кровь. Джованни рухнул, и занавес, грозно, бесшумно сдвигаясь, скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете одесские новости сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия. Деграссо в этот свой приезд сыграл у нас короля Лира, Отелло, гражданскую смерть, тургеневского нахлебника, каждым словом и движением своим, утверждая, что в выступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира. На эти спектакли билеты шли в 5 раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире горланищих, багровых, извергающих безвредное кощунство. Струя пыльного розового зноя была впущена в театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутыли вина и бочонки с маслинами. В чанах перед лавками кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными расчесанными бородами подъезжали к северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками, актрис из труппы Деграссо. Все были счастливы в театральном переулке, кроме одного человека. И этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался и характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода граф Кентской. Но перед тем, как выйти в море, я решил проститься с Деграссом. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому невидимую точку, и длиннорукой Удочкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес. «Босяк», выходя из театра, сказала она Коле, «теперь ты видишь, что такое любовь». Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице. Из рыбьих глаз ее текли слезы. На толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно на всю улицу высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями. Циленько называют эти мужья своих жен. Золотко, деточка. Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновение, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась. «Босяк», вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, «пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы». Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы. «Что я имею от него?» – безутешно причитал, удаляясь грубый плачущий голос мадам Шварц. «Сегодня животные штуки, завтра животные штуки. Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?» Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один, и вдруг с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней. Увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, затихшим и невыразимо прекрасным.
0: Ну что, в самом деле, вы мне, например, подготовили сюрприз. Действительно, я вот сейчас по-новому как-то прослушал этот рассказ. Вот я лишний раз подумал, что ведь не только судьба человека в данном случае перед нами предстает, но даже больше, и судьба самого писателя. Ведь вот представим на минутку, что он уехал бы он на этом самом герцоге Кентском, и кто знает, стал ли бы он таким писателем, каким стал Бабель, или нет?
1: А ведь произошло это все именно от того, что в тот вечер играл актер этот вот Деграссо, и его именно игра и произвела на спутников будущего писателя такое сильное впечатление. Вот, наверное, самый, так сказать, конкретный пример практического воздействия искусства. Потому что, в конце концов, прежде чем паровой двигатель Ползунова произвел революцию в технике, прошли годы, а игра актера, впечатление от книги, симфонии может сказаться сразу, сию минуту. И вот интересно будет сейчас задать вопрос нашим слушателям. Доказал ли им приведенный нами пример, что искусство, не менее науки, может приносить весьма ощутимые плоды? Потому что, на мой взгляд, вот мы-то с вами сейчас проблему практического воздействия искусства обсудили достаточно, и приведенный пример меня бы лично убедил, что в этом отношении искусство нисколько не уступает науке. Они существуют на равных, как сообщающиеся сосуды. Но я думаю, что существо нашего разговора с товарищем Степанцом, наверное, этим не исчерпывается.
0: Конечно, ведь если мы вспомним, то разговоров о так называемом соотношении в нашей сегодняшней жизни науки и искусства, разговоров велось очень много. Для меня это тоже не очень простой вопрос, и окончательного ответа я на него, тем более так сразу, дать не смогу. Но я бы сказал так, ведь и ученый, и деятель искусства, художник, как мы его называем, они в сущности изучают одно и то же.
1: Весь сущий мир, если
0: да,
1: так можно выразить.
0: Да, весь окружающий нас мир, включая самого человека, с его не только физическим, но и духовным устройством. Только мне кажется, что ученый в конце своего поиска, создав целесообразную машину, точную конструкцию, строгий логический вывод или создав четкую определенную формулу, вот на этом процессе не сказывается личность
1: самого человека, есть, который участвовал в создании этой работы.
0: Да, то есть она, конечно, сказывается в какой-то мере в самом процессе работы, то есть, ну, в трудолюбии или нет, ленивый, темпераментный и так далее.
1: Но на конечном результате этой работы личность ученого не сказывается.
0: Он объективен,
1: он
0: верно.
1: Объективен, да.
0: А на конечном результате, то есть даже в процессе самой работы, писания, создания произведения искусства, как печать все время присутствует личность самого художника. Вот мне вспоминается по этому поводу очень любопытное высказывание Горького. Он очень точно, по-моему, говорит, работник науки, изучая барана, не имеет надобности вообразить себя самого бараном, но литератор, будучи щедрым, обязан вообразить себя скупым, будучи бескорыстным, почувствовать себя корыстолюбивым, а будучи слабовольным, убедительно изобразить человека сильной воли.
1: Вы знаете, мне сейчас вспомнилось еще одно очень любопытное высказывание. Оно было опубликовано совсем недавно в литературной газете в 1958 году в заметках горьковских. Горький там рассказывает об одной беседе. Шел разговор о философии, и вот его собеседник высказал такую мысль. Гегель вот не успел проработать как следует. Да что Гегель, многого не знаю, что должен бы знать. Я вовсе не оправдываю вас и себя тоже, но ваше дело, здесь собеседник имел в виду литераторов, все-таки другое. Не по существу, а по форме. Дураком вообразить себя я не имею права, а вы должны, иначе не покажете дурака. Вот разница.
0: Сашенька, я узнал собеседника Горького. Это, конечно, Владимир Ильич Ленин.
1: Совершенно верно, так говорил Ленин.
0: И это высказывание дорого ведь нам вдвойне. Ну, во-первых, потому что Ленин, человек безмерной эрудиции, не стеснялся где-то признаться в том, что он не все знает, недостаточно все знает. И потом очень дорого как раз то, о чем мы сейчас говорим, что Владимир Ильич точно признавал для художника именно необходимость, ну, то, что мы теперь бы назвали творческого вживания в образ.
1: Но, простите, нам тогда надо сейчас точно разграничить темы нашего обсуждения. Вот этими высказываниями Горького и Ленина мы с вами доказали общее отличие работы художника от работы ученого. И вот теперь, чтобы закончить эту, так сказать, главу нашего обсуждения, давайте поговорим именно о такой специфической особенности работы художника, как творческое вживание в образ. Я думаю, товарищ Степанец согласится с тем, например, что известному нашему антропологу-ученому Герасимову не требуется вживаться в образ Ивана Грозного или Шиллера, скажем, чтобы по сохранившимся останкам восстановить с помощью выверенных научных данных их прижизненный облик. А вот Николаю Черкасову такое вживание при работе над ролью того же Грозного или профессора Полежаева требовалось. И я думаю, что пример, который я сейчас хочу привести, тоже играет на тему нашего разговора. Я хочу предложить послушать вам, друзья, очерк, который подготовила для нашей передачи радиожурналистка Шаргия Касумова. Послушайте его.

О Чехове можно написать много. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь». Рассказ ароматный, легкий и такой по-русски задумчиво грустный. Максим Горький.

0: как рассказать о Чехове языком скульптуры? Как передать в камне все богатство, тонкость, всю глубину и красоту его души?
1: Но художник лишь в борьбе упорной побеждает камень непокорный, разуму стихию подчинив. Только труд, не знавший отступлений, истину постигнет до конца. И над глыбой торжествует гений непреклонностью.

0: В последнее время в мастерской народного художника Советского Союза, лауреата Ленинской премии Михаила Константиновича Аникушина, все дышит Чеховым. Скульптор заканчивает работу над памятником, который будет установлен в Москве на Страстном бульваре. Я вхожу в мастерскую художника и тихо, чтобы не обидеть скромности писателя, повторяю: «Здравствуйте, Антон Павлович!» Он мне кажется современником. Так знакомо его лицо и одежда, так близки, так понятны его душа и мысли. Он кажется современником и скульптору. Я это вижу. Вот уже 3 года подряд я прихожу в мастерскую к Михаилу Константиновичу. Я видела, как начиналась работа над памятником, как мучился художник в поисках единственно верного решения. И я знаю, как помогал скульптору сам писатель, его жизнь, его творчество. Когда бы я ни пришла к Михаилу Константиновичу, на столе обязательно лежала книга. Или о Чехове, или сам Чехов. Если бы вы знали, как много знает ваятель о писателе, и как глубоки эти знания. Работая над образом, Михаил Константинович не мог думать ни о чем другом. Друзья Аникушина рассказывают, что даже в беседах он всегда переводил разговор на Чехова. Он цитировал писателя на всех ответственных совещаниях, где приходилось ему выступать как руководителю Ленинградского отделения Союза художников. Чехов прожил всего 44 года, и так много успел он сделать. Он страстно любил жизнь и жил ярко, талантливо. Он то плыл по Амуру, то бродил по улицам Рима, то колесил по степям Украины, то забирался в глухое русское село. Оставаясь долго на одном месте, он начинал тосковать, строил планы, может быть, поехать в Австралию или на Новую Землю. Он писал в одном из рассказов: «Но ведь 3 аршина нужны трупу, а не человеку. Человеку нужно не 3 аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа». Где бы он ни был, он повсюду тянулся к людям. Не потому, что хотел он о них написать, нет. Писал он потому, что был увлечен человеческими судьбами. Вот что хочет сказать скульптор своим произведением. И, глядя на статую, я уже не могу отказаться от воспоминаний о Чехове, о том, какой это был писатель, какой это был человек. Я словно заглянула вдруг в его жизнь, словно увидела его рядом, живого. Всегда у него множество хлопот. Нужно приобрести книги для библиотеки в Таганроге, нужно построить школу и медпункт в Мелехове, нужно собрать деньги для самарских детей и открыть столовую, нужно помочь голодающим в Нижегородской губернии, нужно спасти великолепный журнал «Хирургическая летопись», нужно устроить в Серпухове спектакль, нужно прочитать рассказы Шавровой и дать ей совет, нужно помочь поэту Епифанову, он болен, нет денег, нужно достать 1000 рублей для Мухалатского училища, нужно исправить водевиль Лазарева-Грузинского, бедняга сам не сможет. Чехов все время что-то делал, и при этом всех уверял, что нет на свете человека более ленивого. Он был страстным садоводом. Он волнуется, находясь в Ницце, не растопчут ли в саду 2 лилии. Он умоляет в письмах поливать получше эвкалипты. А когда в Ялте зацвела посаженная им камелия, он послал жене телеграмму. Он выписывал деревья. Он чувствовал в росте дерева то, что сильнее всего его волновало – утверждение жизни. Куприн приводил чеховские слова. «Послушайте, при мне же здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно, ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. Знаете ли, через 300-400 лет вся земля превратится в цветущий сад». Вот что напомнил мне и рассказал заново о Чехове скульптор Михаил Аникушин. Художник сумел передать в камне скрытую музыку чеховской прозы. Я смотрю на аникушинского Чехова и вслушиваюсь в эту упоительную музыку слов.
1: Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь. Точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо. Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка, и все сбивалось со счет, и опять начинала. В пруде, сердито надрываясь, перекликались лягушки. И даже можно было разобрать слова «И ты такова, и ты такова». Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали перенарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой. Ведь жизнь дается только один раз. На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго она сидела у пруда. Но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали, и не было ни одного огня. До дома было, вероятно, верст 12, но сил не хватало, не было соображений, как идти. Месяц блестел то спереди, то справа, кричала все та же кукушка уже осипшим голосом, со смехом точно дразнила. «Ой, гляди, собьешься с дороги!» О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться. Когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно, весна теперь или зима, живы люди или мертвы. Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Просковья, или Костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужик. Липа неожиданно увидела телегу двух людей. «Вы святые?» – спросила Липа у старика. «Нет, мы из Ферсанова», –

0: Да, Михаил Никушин рассказал о Чехове очень искренне, тонко и очень откровенно. Потому что, говоря словами писателя, искусство тем особенно и хорошо, что в нем нельзя лгать. Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого Господа Бога. Были и такие случаи, но в искусстве обмануть нельзя. Поздно вечером покидаю мастерскую скульптора, а в сердце еще долго звучат чеховские слова. А ты знаешь, что значит талант? Смелость, свободная голова, широкий размах.
1: Ну вот я хочу обратиться к вам, Лев Валерьянович, непосредственному моему собеседнику. Как, на ваш взгляд, убеждает этот очерк?
2: Для себя я понимаю это так. Воздействие личности на личность. Личности художника на личность другого художника, а через это воздействие личности на нацию, то есть на сумму личностей, в конце концов, на нас с вами.
1: Да, личность художника оказывает громадное влияние на нас с вами. Я вот хочу обратиться к одному очень доказательному, на мой взгляд, отрывку из книги Бориса Михайловича Рунина, которая называется «Вечный поиск». В этой книге, кстати, речь идет именно о предмете нашего разговора, о соотношении науки и искусства. И тем, кто заинтересуется этой проблемой, я всячески могу рекомендовать прочесть ее. Чтение ведь дает возможность более внимательно следить за развитием мысли автора. Так вот, в этой книге Рунин очень любопытно пишет о Льве Николаевиче Толстом. Я сейчас прочту этот отрывок. «Если бы наводчик чеченской пушки, стрелявший со стороны горцев по русским войскам 18 марта 1852 года, взял на миллиметр в сторону, мы бы уже никогда не узнали того нравственного эстетического тяготения, которое сопряжено для нас с личностью Льва Толстого». Здесь Рунин вспоминает о факте, о котором Толстой сам пишет в своем дневнике. И дальше он говорит: «Человечество осталось бы в неведении относительно Оленина, Наташи Ростовой, Пьера Безухова, Вронского, Катюши Масловой, Хаджи Мурата, словом, относительно целого мира близких нам людей, непосредственно участвовавших в формировании нашего сознания. Мы бы навсегда остались без казаков, Войны и мира, Анны Карениной, Воскресения. И в этом смысле были бы, наверное, другими. Мы бы уже никогда не испытали того, что заставил нас пережить, а следовательно и понять именно этот человек».
2: Я целиком согласен с этим отрывком, Саша. Понимаете, почему? Потому что вот существуют объективные законы развития природы. Если бы, скажем, Ньютон не открыл закон всемирного тяготения, через несколько лет неминуемо какой-то другой ученый открыл бы его.
1: Ну да, а что было бы, если бы не было Толстого?
2: Ну, знаете, вот этого как раз я представить себе не могу. Я думаю, что как раз и мы с вами, вот весь национальный характер русского человека был бы как раз другим. Толстой – это неотъемлемая часть каждого русского человека. Оттого нам и дорога каждая мелочь, рассказывающая нам об этом, как говорил Ленин, матерым человечище.
1: Тут я, правда, хочу заметить, что нам ведь не менее дороги такие мелочи, связанные с жизнью, скажем, Павлова или Курчатова, то есть ученых в чистом, так сказать, виде. Это бесспорно. Но речь у нас идет сейчас о том, чтобы как-то доказать нашему корреспонденту, товарищу Степанцу, то, что великие художники в этом смысле совершенно равноправны с великими учеными. И вот поэтому я вам предложу послушать рассказ ленинградского коллекционера Юрия Котлярова. Он как раз о том, что вы назвали сейчас мелочами. И я хочу попросить наших слушателей высказать мнение свое, написать нам потом, насколько, так сказать, убедительным подтверждением наших мыслей этот рассказ получился. Рассказ этот о поисках и находках, связанных с граммофонными записями голоса Льва Николаевича Толстого.
3: Первая литературная звукозапись была сделана Львом Николаевичем Толстым еще 14 февраля 1895 года. Позднее, уже в 1908 году, знаменитый американский изобретатель Томас Эдисон, создатель первого звукозаписывающего аппарата фонографа, прислал усовершенствованную модель своего изобретения в подарок русскому писателю. Одна из звукозаписей Льва Николаевича Толстого была использована писателем и литературоведом Ираклием Андронниковым в долгоиграющей пластинке «Звучат голоса писателей». Любопытно здесь обращение к мальчикам, учащимся Яснополянской школы. Послушайте его.
4: Спасибо, ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шевелитесь. А то есть такие, что не слушают, а только сами шевелят. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы помните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро. Прощайте, будет.
3: Как вы слышали, запись эта весьма несовершенна, но она дает представление о голосе великого писателя, о его неповторимой манере разговора. Летом 1908 года Эдисон обратился к Толстому с таким письмом. «Милостивый государь, смею ли я просить вас дать нам один или два сеанса для фонографа на французском или английском языке, лучше всего на обоих? Желательно, чтобы вы прочли краткое обращение к народам мира, в котором была бы высказана какая-нибудь идея, двигающая человечество вперед в моральном и социальном отношении. Вы имеете мировую известность, и я уверен, что ваши слова будут выслушаны с жадным вниманием миллионами людей». В январском номере московской газеты «Русь» за 1909 год было опубликовано следующее сообщение. На днях Льва Николаевича в Ясной Поляне посетили два американца, ближайшие сотрудники Эдисона. Лев Николаевич сказал четыре отрывка на русском, английском, немецком и французском языках. Передача голоса этими валиками получилась изумительно чистая. Как мы слышали, валики эти распространены не будут. Дальнейшая судьба валиков, записанных в 1908 году для Эдисона, пока неизвестна, как и неизвестно и то, какие тексты были тогда записаны. Одним из самых значительных недостатков фонографа была одиночность записи, то есть невозможность дублирования ее во множестве экземпляров. Валики, записанные на фонограф, постепенно изнашивались, коробились от действия времени, и то, что дошло до нас спустя полстолетия, сохранилось в очень плачевном состоянии. Потребовалось деятельное вмешательство специалистов-реставраторов и самые современные методы звукозаписи, чтобы сохранить эти уже почти утраченные записи голоса Толстого для потомства. Сами же валики бережно хранятся в государственных хранилищах как самые дорогие реликвии. А в это же самое время обывательское невежество и изощренность вкусов поколения золотого века звукозаписи на глазах у всех губят, может быть, тысячи и тысячи таких реликвий в лавках утильсырья. Речь идет о старых граммофонных пластинках, которые килограммами, центнерами, тоннами гибнут в пунктах вторичного сырья. И это делается с твердой убежденностью в пользу дела. Как-то, относя в лавку утильсырья связку старых учебников, я обратил внимание на кучу старинных граммофонных пластинок, лежавших в одном из углов лавки. Из любопытства я стал перебирать их, и вдруг обнаружил среди них пластинку с надписью «Граф Лев Николаевич Толстой. Мысли из книги. На каждый день». И в рамке «В пользу деятелей периодической печати». Курьеза ради, я решил взять эту пластинку и попросил утильщика уступить ее мне взамен моей бумажной макулатуры. Я был уверен в полной практической негодности пластинки и взял ее просто как сувенир. Каково же было мое искреннее удивление и радость, когда, поставив пластинку на проигрыватель, я услышал голос великого писателя. Вот она, фонограмма этой пластинки.
4: Мудрость достигается внутренней работой в уединении, такой же работой над самим собою в общении.
3: И для того, чтобы услышать эту запись, не нужно ни фонографа, ставшего теперь антикварной редкостью, ни даже громоздкого граммофона, а можно использовать самую современную аппаратуру – патефон или радиопроигрыватель. Мое открытие, а это было для меня открытием, заставило меня по-новому отнестись к граммофонной пластинке. Случай, вернее, обоюдный интерес к пластинке свел меня с известным в нашем городе и за его пределами собирателем, архитектором Юрием Борисовичем Перепелкиным. В его коллекции я обнаружил редкие записи голосов писателей, в том числе и не одну запись Льва Николаевича Толстого. Узнал, что всего Толстой наговорил 5 отрывков из своей книги на каждый день. Причем 3 отрывка он наговорил на английском, немецком и французском языках. Шло время. Пластинки, изданные когда-то, постепенно изнашивались, бились, а новые уже не выпускались. Но история остается историей. Пусть несовершенна старая граммофонная запись, но от этого нам не станут менее дороги голоса, которые она нам сохранила. Голоса Толстого и Куприна, Леонида Андреева и Вересаева, Брюсова и Морозова, Ермоловой и Федотовой, Южина и Давыдова, Шаляпина и Собинова и многих-многих других деятелей русской культуры.
5: Но вот мне думается, что Юрий Котляров поставил в этом своем рассказе задачу не только перед коллекционерами одними, но и перед всеми вами, вероятно, товарищи, перед всеми теми, кто нас слушает, перед всеми любителями русской литературы, русского искусства. Тут ведь многое можно сделать. Можно в организованном порядке в этих самых пунктах вторичного сырья собрать достаточно полные коллекции хорошо сохранившихся старых пластинок.
2: Может быть, именно сейчас где-нибудь среди пластиночного боя, а может быть, на чердаке запылились, завалялись, лежат пластинки с записью голоса Веры Федоровны Комиссаржевской. Насколько я знаю, запись ее голоса не располагает пока ни одна фонотека, ни частная, ни государственная. Мне хочется еще повторить вот эту ленинскую цитату, когда он говорит: «Не все знаем». Ведь нужно лишний раз подчеркнуть это бережное и уважительное, по-настоящему ленинское отношение к искусству. И тогда, может быть, у нас и не будет писем подобных письму товарища Степанца.
1: Я понимаю ваше желание, но хочу все-таки отметить, что именно это письмо дало нам повод поговорить сегодня об интереснейшей проблеме соотношения науки и искусства. Конечно, одним таким разговором ее не разрешишь и не внесешь в нее безоговорочной ясности. Смешно было бы в течение часа пытаться разрешить то, над чем годами спорят специалисты в области эстетики. Но, по крайней мере, если наш разговор будет хоть в чем-то полезен нашим слушателям, я с полным правом смогу вас поблагодарить, Лев Валерьянович, за нашу беседу.
2: Ну что, Саша, мне самому было очень интересно, я очень многое для себя самого узнал.
5: И я думаю, что если этот наш разговор заинтересует наших слушателей, то, возможно, будет продолжить его нам и впредь, и в будущем. Ну, а теперь я хочу обратиться к письмам совершенно иного плана, написанным совсем по другому поводу. В одной из предыдущих передач мы предложили нашим слушателям написать нам о том, какого разговора о современном джазе они хотели бы. Вот что написал нам по этому поводу Владимир Макаров. В своем рассказе о современном джазовом квартете вы сказали, что многие у нас считают джазом танцевальную музыку, и вообще все то шумное, наносное, что никак нельзя отнести к джазовой музыке. Совершенно с вами согласен, что большая часть молодежи думает именно так, считает настоящим джазом именно все эти рок-н-роллы, твисты и тому подобное. И вот поэтому, на мой взгляд, будет очень полезно, если наша молодежь побольше узнает о том, что мне представляется настоящим джазом. О том, например, что блюз развелся из рабочих песен, спиричуэлс. Если познакомится наша молодежь с замечательной исполнительницей блюзов Бесси Смит, сможет послушать таких действительно королей джаза, как Армстронг, Эллингтон, Паркер, Гудман, познакомится с современными стилями в джазовой музыке, узнает о Дизи Гиллеспи, Майлсе Дэвисе, Телониусе Монке, и вот тогда музыкальный вкус молодежи от этого только выиграет. С Владимиром Макаровым согласен и слушатель товарищ Смоленский. Вы правы, давно надо поговорить о джазе. Ведь по своему эмоциональному воздействию он не отличается от симфонической музыки. Я, конечно, имею в виду классический, импровизационный джаз, и ни в коем мере не коммерческий. И вот почему бы не передать по радио игру классиков джаза Оскара Питерсона, Эрла Гарнера, Джона Льюиса или Каунта Бейзи. И вот сейчас гость нашей девятой студии, журналист Роберт Ягубян, познакомит вас с творчеством замечательного негритянского пианиста Эрла Гарнера. Пожалуйста, Роберт.
6: Почему я хочу рассказать сегодня именно об Эрле Гарнере? Потому что исполнительский талант его порожден исканиями как в области классической, симфонической и камерной музыки, так и в области джаза. Причем, на мой взгляд, многие из вас, вероятно, смогут поспорить о правомерности таких поисков, о верности творческого метода пианиста. Но оригинальность и действенность этой манеры, на мой взгляд, совершенно бесспорна. А теперь несколько слов о самом пианисте, о котором при жизни создано столько легенд, что им мог позавидовать рекордсмен в этой области Никола Паганини. Дирижера Филадельфийского симфонического оркестра Юджина Орманди нельзя отнести к числу любителей джаза. Скорее наоборот. В каждом своем выступлении он подчеркивал, что увлечение джазом несовместимо с занятиями серьезной музыкой. Его позиция была строгой и принципиальной. Достаточно сказать, что за всю свою жизнь Орманди ни разу не побывал на концертах джазовой музыки. Но вот однажды, после особенно удачного концерта, друзья уговорили Юджина зайти в кабачок, выпить немного вина и послушать любимца местной публики, джазового пианиста Эрла Гарнера. Орманди пришлось уговаривать долго. Он отчаянно сопротивлялся, но все же, скрипя сердце, пошел. Чего только не сделаешь ради друзей. Финал этой истории был весьма необычен. Последние посетители бара уже покинули заведение, а прославленный дирижер оставался за своим столиком. По его просьбе Эрл Гарнер играл еще и еще. Невероятно, просто из области фантастики. Этот пианист не имеет права играть здесь, он должен выступать с моим оркестром. И вскоре на рекламных щитах появились броски и афиши. Юджин Орманди предлагает любопытнейший эксперимент. Король джаза, негр-пианист Эрл Гарнер выступит с Филадельфийским симфоническим оркестром. Американцы, большие любители острых ощущений, моментально раскупили все билеты. И вот настал час. Нет, не первого концерта, а первой репетиции. И Орманди с ужасом узнал, что Эрл ни разу не слышал произведений Чайковского, Рахманинова, Шопена, которые он должен был сыграть на своем первом концерте. «Я же говорил, что увлечение джазом ни к чему хорошему не приведет», – огорченно сказал дирижер. «И все же я верю в вас как музыканта. С такой фантастической техникой вы без труда сумеете разучить все в оставшиеся несколько дней». Принесите, пожалуйста, ноты. И тут выяснилось самое ужасное. Эрл Гарнер не умел играть по нотам. Но Юджин Орманди оказался на редкость упрямым человеком. Ничего, у вас отличная память, Эрл. Будете играть на слух. Опытный дирижер был прав. Гарнер действительно обладал фантастической памятью. Некоторые произведения он запоминал и мог воспроизвести их с поразительной точностью, нота в ноту, прослушав их всего лишь один раз. Эрл Гарнер так и не научился играть по нотам. Впрочем, не научились записывать и самого Гарнера. Многие специалисты ломали голову над тем, как разместить на нотных линейках целый фейерверк звуков. Эксперимент окончился неудачей. Но если бы даже удалось осуществить этот замысел, то он не дал бы эффекта. Ведь так мог сыграть только Эрл Гарнер, а он не умел играть по нотам. Гарнер необыкновенно тонко чувствует музыку. Впрочем, в этом вы сможете убедиться сами, прослушав в его исполнении пьесу Джорджа Гершвина «Тот, кого люблю».

0: На этом мне остается закончить свой рассказ об Эрле Гарнере, пианисте и композиторе, одном из самых талантливых музыкантов, которых дал миру джаз.
1: Спасибо, Роберт. А теперь я хочу обратиться к вам, друзья, с просьбой. Напишите нам, понравился ли вам рассказ об этом пианисте. Как вы оцениваете эти творческие поиски Эрла Гарнера? Может быть, кто-то возразит не только против манеры его игры, но и вообще против необходимости нам вести такие рассказы. Давайте поговорим об этом, поспорим. Я думаю, это возможно будет сделать в будущем, поскольку 9-я студия по-прежнему ждет ваших откликов, высказываний, мнений. До новых встреч, дорогие друзья!

0: Я знаю, что умру, как все. Что не буду жить вечно, ни буквально, ни в переносном смысле. Обидно только, что опыт приходит к старости, когда нет уже тех сил и энергии, что у молодости. И самое грустное в том, что под старость поймешь, как жить нужно по-настоящему. А возможности переиграть снова жизнь уже нет. Из дневника Георгия Ивановича Буркова.
1: Когда вы наконец подадите заявление?
2: Что у вас с головой?
1: Ерунда, бандитская пуля.
3: Тась, на эти деньги ты можешь купить 3484 пол-литра, и у тебя еще остается 92 копейки на закусь. Если ты будешь пить по литру в день...
4: По литру?
3: По литру. Знаешь, на сколько хватит? На 5 лет.
4: Грандиозно.
0: Человек, о котором пойдет сегодня речь, был для нас больше, чем просто артист. И хороший артист. Он был в истинном смысле этого слова народным артистом. Не по званию, а по существу. Среди ролей Буркова нет таких уж ярких, масштабных, таких больших ролей. И тем не менее, вот какая загадка. Почему-то все помнят Буркова.
3: А мне другое предложение. Давайте ничего не делить. Устроим гигантский сабантуй. Пропьем эти шальные деньги. Зато потом будет что вспомнить.
5: Жора был человеком из народа, который узнавал в нем, в актере, себя, свои повадки, свои отношения к окружающим, свои способности уйти в глубокие, так сказать, самопогружения, назовем это так, понимаете, и в эмоциональные выплески, в свою народную мудрость.
3: А у меня другое предложение. Ну хорошо, вы не хотите сабантуй. Давайте возьмем отпуск за свой счет. Махнем на Кавказ, в горы, есть шашлыки, пить вино. Будет что вспомнить.
6: Непринужденность, естественность, глубина Буркова. А он удивительно соединял в себе, опять-таки, как подлинный русский актер, драматизм с лукавым и даже хитроватым юмором, с комедийностью.
3: Товарищи, ну хорошо, вы не хотите сабантуй, не хотите на Кавказ. Ну давайте в складчину купим автобус. Будем ездить за город, ловить рыбу, пить вино.
7: Петя, вы можете о чем-нибудь другом подумать?
3: Нет. Ну, извини, старик, я хотел, чтобы всем было хорошо.
8: Это был человек такой невероятной доброты, обаяния при лукавстве и при какой-то такой хитрованности, которая в нем была. Но он был своим, он был родным человеком для каждого, кто с ним общался. Будь это партнер, будь это зритель, будь это режиссер.
9: Ребята, люди, у меня родился очень важный тост.
3: Не-не-не, тебе больше нельзя, ты сегодня женишься.
9: Я не забыл.
3: Но если забудешь, я тебе напомню, потому что я не пьянею никогда.
10: С ним нельзя было вот, ну, в транспорте ехать, это тяжело было. Некоторые просто хватали за рукав и вопросы задавали, и вражеской пули, никогда не пьянеешь, но это просто вот. Он хотел быть актером.

0: все время. Поступал очень много в театральные вузы. Приезжал в Москву 3 раза поступать, и в Амхат, и в ГИТИС. Ну, во все вузы, как все студенты поступали. И когда его не приняли, он не обиделся, не отчаялся и продолжал заниматься как бы самообразованием. И поступив на юридический факультет университета в Перми.
1: 2 года проучился и говорит: нет, я театр люблю. Я поговорила с папой, я говорю: ну, видишь, он что говорит? Он хочет уйти с юрфака. Но папа пришел и говорит: а ты не глупо сделаешь? Он говорит: папочка милая, нет, все будет хорошо.
2: Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Без отца, который понял меня, поверил мне, если хотите, содержал меня, я бы ничего не добился. Он был спонсором моего дерзкого и рискованного замысла. Мой отец.
1: Он отца любил очень, меня любил. Семья была такая спокойная, и друг друга как-то уважали.
3: А у меня такое предложение. Я и сам снимусь, и приведу сниматься маму.
1: Он никогда не скажет плохого слова. Он всегда что-нибудь смешное скажет. Посмешит человека. Он даже и дома так. И дома вот с папой тоже что-нибудь скажет смешное. И смеются оба. Я говорю: вы чего смеетесь?
2: Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Приехала мама, как я и предполагала, ругается. Почему худой, почему прокуренный, почему мало сплю, почему мало ем. Дом появились кастрюльки, чашки, ведро, холодильник заполнен с продуктами. Смешно.
0: Уехал в театр в Березники, где он проработал, начиная там от «Кушать подано», прошел все, и играл уже героев. И потом он вернулся в Пермь, в театр, в серии, вот эти фотографии осталось. Но она сделана где-то там в провинции, может быть, в Березниках. А вот это вот даже прислали из архива пермской студии. Это, видимо, у них сохранилась такая фотография, совсем молодой еще, просто юный.
2: Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Тяжело начинать все сначала. Но, видимо, без этого не обойтись мне в Перми. Опять, как в Березниках, придется пройти неприятный путь возникновения из неизвестности. Опять впереди 3-4 месяца тупой тоски. Не берись терпения, Жора, и юмора.
3: Я поэт! Я и муженист! Меня печатать надо! А вы...
0: В Перми его увидели московские критики и пригласили, и как бы передали Борису Александровичу Львову Анохину, что вот есть такой самобытный актер в Перми, который бы вот его мог заинтересовать. И в 64-м году, где-то в конце 64-го года, он появился в Москве. Вот, собственно, предыстория его перед Москвой. И появился, надо сказать, в удачный период для театра Станиславского, потому что была очень хорошая молодежь, и Борис Александрович очень интересный человек, режиссер, который, кстати говоря, вот уже сейчас время прошло, и я так думаю, с кем из театральных режиссеров он как бы более нашел такой контакт и взаимопонимание творческое. Я думаю, что вот с Борисом Александровичем, скорее всего. Вот «Живой труп» играл он Протасова вот на... Мой, как бы сказать, взгляд, может, я не объективна, прекрасный просто. Доктор Штокман с Анохиным в оформлении Боровского был прекрасный спектакль тоже.
4: Он удивительно передавал достоинство униженного, величие жалкого, так сказать, человека. Он, вот эта его человечность, его сочувствие к слабому, причем сочувствие мужественное, оно мне представляется очень существенным, и повторяю, это какая-то традиция русского театра, одна из лучших его традиций.
0: Часто говорят, что вот Бурков, он ходил из театра в театр, вот так вот, как бы несерьезно. Но я считаю, что несерьезно дежурно сидеть в театре и выполнять ту работу. Ну, может быть, для кого-то так и надо, но он другой человек. В то время у него были какие-то творческие, очень хорошие наметки и отношения с Олегом Николаевичем Ефремовым. И в 80-м году вот он ушел в Амхат. К Ефремову, где он и сыграл. Вот Волоколамского шоссе, «Украденное счастье» и знаменитый «Так победим».
5: Когда вот Леонид Ильич смотрел, значит, «Так победим», ну, было, значит, как за кулисами, там, по пропускам нас пускали. Говорит, пропуск. Я говорю, да я говорю, пропуск. Там, значит, он строгий, потому что я на другой стоит. И его проверили. А потом, когда вот, это уже, по-моему, вся Москва знает, когда он начал разговаривать. Когда, Калягин вышел первый раз на сцену, он говорит, Ленин на весь зал узнал.
6: Хотя на самом деле Калягин.
5: Напряжение. А самое-то интересное, как сказать, я вот до сих пор все-таки считаю, что как-то не удалось. Государственную премию я не получил. У него слуховой аппарат выпал на моей сцене. Там сцена-то в основном моя, я разговариваю. Я треть сыграл, уже в зале смеется, и вдруг как удар, значит, ножом в спину, говорит, что он говорит? Это есть ложь. Я понимаю, что он, как сказать, ничего не значит, не слышал. Я треть уже все равно. Я остановился, и сразу, Ленин взмок сразу. И, значит, и я стою, и все подумали, что я, ну, как сказать,
6: забыл.
5: Сражен, понимаешь? А я, честно говоря, так думаю, может, сначала начать. Стал громко говорить, стал как бы раздумывать туда ходить, к ложе. Четче стал говорить так, громче. А он на меня смотрит и говорит, ничего не понимаю. А вот, они все его политбюро-то хором уговаривают, чтобы слышал. Он говорит, а я не слышу, да? И, короче говоря, вот так я метался между двумя вождями. Вот всю
0: сцену. Вокруг него все время толпы собирались, и даже режиссеры кино ревновали, что, ну, как-то не с ними, а вот весь народ, все цеха и актеры, все вокруг, значит, Георгия Ивановича.
5: Тарайник спрашивает комик, но после спектакля.
7: Да.
5: Ну, как я играл? Он говорит, плохо. Да. Я тебя серьезно спрашиваю.
0: Я этапы нашей жизни вспоминаю. А, это этот год. А, это мы вот, вот на съемках вот этого фильма. Ах, этот, это в театре, на гастролях. Это. Мы ни разу не отдыхали. У нас ни разу не было каких-то, ну, вот как это, люди нормальные. Путевки, отпуск. Просто ни разу.
8: А так вот живешь, работаешь, а радости нет. Настоящей творческой работы мало. Так, мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении, нервы как струны натянуты. Очень боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Так вот.
0: Шукшиным они познакомились, когда Шукшин затевал постановку, по-моему, Степана Разина, еще первую, вот, когда у него не получилось, это 72-й год или 73-й, или, не помню, боюсь тут перепутать в датах, и он его пригласил на «Печки-лавочки» сниматься. Это вот первый фильм «Печки-лавочки» был. Еще со школьных времен занимался театром и записывал, и он готовил такое новое театральное движение. И он его хотел осуществить. И вплоть до встречи с Василием Макаровичем Шукшиным, это была его идея жизни. Такая вот, как у меня есть мечта. Вот у него была мечта начать новое театральное движение. Когда вот он уже с Василием Макаровичем встретился, появилась несколько другая формулировка. Это новое культурное движение, которое в себя бы и кино, литературу включала, и школу, театральную школу, кино.
9: Мы на эти темы разговаривали, в частности, когда перед смертью Шукшина довольно часто пили чай и кофе. Они были страшными кофеманами оба, и чаеманами. Когда Василий Макарович читал какие-то отрывки из «Поутру они проснулись». Вот там заводилась беседа, касающаяся, может быть, и такого рода вещей. А то, что они были неразделимы, хотя бы по драматургии, они сражались за Родину, и что Жорин персонаж был как бы тенью, и то, что они внесли свой вклад просто в, даже в драматургию шолоховскую, скажем, я возвращаю ваш портрет, Это все происходило из вот этих чаев и кофе, и фантазии вокруг того, как ведет себя персонаж в тех или иных обстоятельствах.
7: Держи дистанцию, Саша.
10: Я и так держу дистанцию.
7: Да какая же это дистанция, если ты мне все время на пятки наступаешь? Ну, черт, ты возле меня трешься-то?
10: Да не трусь я возле тебя. А черт, ты мне сдался?
7: Нет, трешься. Че, ты потеряться, что ли, боишься?
10: И вот ты опять сдвисься. Потеряться я не боюсь. А переправляться без моста? Ну, как бы тебе сказать? Ну, пасай, что ли. Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь. А я не умею плавать, совершенно не умею.
7: Может, ты хоть на время закроешься со своими разговорами?
10: Нет, я не закроюсь. Мне жить осталось самые пустяки, только до Дона. И потом я перед смертью должен высказаться. Даже закон есть такой, что перед смертью высказываться.
7: Не скули, Сашка, потерпи немного. И родится же такая ягодка на свете.
10: Вот придем к Дону, я тебе свою безопасную бритву подарю.
7: Запомни.
10: А я не такой перец, как ты. Брейся на здоровье, вспоминай героически утопшего Александра Копытовского.
7: Гони, Сашка, бритву, плот стоит.
10: Нет, смотрите, теперь она мне самому сгодится. Теперь я опять живой. Я как плот увидел, сразу как заново на свет народился.
11: Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю.
12: Моя безмерная.

0: 11:30 или 11. Мы вызваны на съемку. Вбегает Жора, полуодетый, синий от ничего, непонятно чего. Его трясет, говорит: Коль, пойдем со мной, я боюсь туда входить, по-моему, с Васей что-то случилось. Входим. Ну, он зашел к нему, поздоровался, как потом он сказал. Тот не ответил, насыпал заварки, пошел за водой. И вот в этот момент вдруг осознал, что тот ему не ответил. И как-то лежал в какой-то странной позе. Первым свидетелем его смерти был Георгий Иванович.
1: Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Я до сих пор не верю, что ты был мертв там, на теплоходе. А в Москве был уже не ты. Подменили. Васю закрутили, завертели в партийном хороводе. Легионы корреспондентов разорвали его сердце в клочья. Ему, Васе, казалось, что он гениальный стратег. А ради спасения Разина терпел он всю эту свору духовных пастырей, кормил их уже одним тем, что позволял доить себя. Ему казалось, что он хитрит и обманывает их. А получилось наоборот. Его обманули.
2: В 1974 году он просто осиротел окончательно, бесповоротно. И уже он не мог так, конечно, себя уже ощущать. Он по-другому. Он изменился, и характер у него поменялся.
0: Я знал его способность к таким углубленным, даже философским размышлениям. Его приверженность к русской литературе, к классике. Его способность самого фиксировать свои мысли на бумаге, что впоследствии подтвердилось в его дневниках.
1: Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Нас, русских, в скором будущем ждет сильное разочарование. Братский союз распадется, и возникнет необходимость обратиться к внутренним национальным ресурсам, чтобы существовать дальше.
3: О нем можно много говорить, и будут говорить, и будут писать. Но коротко я могу сказать, что это был неповторимый человек, неповторимый артист, художник. И можно сегодня уже сказать, что в нем проявлялись черты национального характера, российского характера, русского характера. Да и картины, которые я делал, они как раз выявляли этот характер.
4: Каторжный, за что ты Ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, Ужика убил. А из тебя так?
5: Когда я думаю о Буркове, я думаю о русском, как о Достоевском, Толстом, Пушкине, Гоголе. То есть о подлинно русском, который является, так сказать, одной из огромных пластов мировой культуры. Это там, где Чехов, там, где Бунин, а там, где самое здоровое направление национальной, человеческой, глубоко духовной культуры, которая делает Россию особой страной, в которой не только залежи, так сказать, запасы пресной воды, так важные для всего человечества, но и огромные запасы духовности, которые так важны для человечества.
6: Любишь Достоевского?
7: А за что его любить-то, интересно? Кому нужны его слезы и невинные младенцы? Чужое страдание для постороннего – ложь. Каждый знает свою беду и считает, что все чужие беды – ничто по сравнению с его собственным.
0: Любая работа такого прекрасного артиста, великолепно мыслящего человека и хорошо чувствующего, потому что если бы он не чувствовал так, как он чувствовал, может быть, он ушел бы позднее из жизни. А в данном случае все, что происходило в обществе, в профессии, в конкретной работе, он как бы рубцевал душой.
7: Я, в общем-то, я оптимист, я даже веселый человек. Правда, должен сознаться, что в последнее время юмор как-то стал уходить. То ли это возраст, то ли это уже раздражение от медленности, с которой мы идем к выздоровлению. Как будто анабиоз, мы как будто из спячки, из глубокой спячки выходим. Мы, я думаю, имея вот такой большой запас культуры, которое создано, к сожалению, не нами, а нашими предками. Какая гигантская, великанская работа духа была проделана. А мы это пропили. И какой силы покаяния должно быть с нашей стороны, чтобы вернуть себя в эту культуру. Даже вот мы будем сейчас изучать, учить эту культуру, восстанавливаться в ней. Этого мало. Совесть надо вернуть. Совесть надо вернуть.
6: Он оставил после себя множество замыслов, записей, литературных даже. Это был очень сложный, очень глубокий и очень напряженно думающий человек.
1: Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Я никогда не играю людей исключительно. Напротив, беру как бы человека из толпы и показываю, чем он интересен. Не люблю, когда герой или актер возвышается над зрителями. По-моему, надо всегда предполагать зрителей ум и талант. Если не больше, чем твой, то хотя бы равный. Тогда и рождается подлинный контакт.
8: Над таким личиком надо было трудиться долго и упорно.
9: А это куда?
8: А вот что. Алкоголизм, скажу тебе по секрету, это не отдых. Это тяжкий, изнурительный труд.
9: Да.
8: Мое личико многих смущает.
9: Ты чего? Кармашком пустой.
8: А что делать? С таким до гроба пойду. И на тот свет, раз другого не заимел.
10: В нем была такая простонародность, хотя на самом деле это был очень образованный, очень тонкий, чувствующий, много читающий человек. Это его вот такая простецкая внешность, она была на самом деле обманчива, потому что человек, он был невероятно эрудированный. Он не только был артистом, ему стали тесны артистические рамки, он возглавил Шукшинский центр, он стал кинорежиссером, он сделал фильм «Байка». У него было много творческих планов.
2: Случилось так, что вот этот сценарий, он его чем-то привлек. Выбора у него особого не было. Но привлек. Ну, надо сказать, что как бы не относиться к этому фильму, он получился, не получился. Кому-то он нравится, кому-то нет. И там масса, наверное, всяких недостатков и всего. Но фильм получился добрый. Добрый, очень.
11: В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно, жду чего.
12: Ему просто повезло, что он нашел профессию, где он смог отразить вот часть того народа, к которому он принадлежал.
13: Согласитесь, что мы нация, которая не умеет устроить свой досуг, не умеет отдыхать.
14: Вам виднее.
13: Нет, я серьезно.
12: Я много знал дипломатов, которые внешне как бы совершенно не соответствовали понятию дипломат.
13: Иногда сидишь в каком-нибудь Копенгагене. Год-два, как в том анекдоте.
14: Наверное, в своих апартаментах?
13: Конечно, все как положено. Ну вот сидишь и такая вдруг тоска возьмет. Хоть волком вой.
14: Так не ездили бы?
12: Он сам до такой степени иронизировал и знал этих людей, что он буквально намеком, полунюансом, полуповоротом, полуглазом, полужестом, то, как он брал кий. Он купался в этом материале.
15: Повар ты наш вовсю распетушился.
16: Какой повар?
15: Аркадий Павлович. Он ведь поваром служит в посольстве.
13: У нас тоже жизнь бешеная у дипломатов. Но извините меня, Надин. Вам ведь плевать, как будет решен вопрос о 200-мильной зоне, или, скажем, проблема происхождения пигмеев в Южной Африке. Верно? Мотали вы это дело.
2: Ему обычно предлагали роли те, что он с удовольствием соглашался и работал с хорошими, надо сказать, режиссерами. Потому что и с Колей Губенко удачные у него работы были, и с Кареном Шахназаровым он хороший фильм первый вот его снял. И Костя Ершов, и такой режиссер, фильм мне очень нравился. И он прошел как-то стороной так. Его мало кто знает, вот человек, которому везло. Ну и масса других с Рязановым. Это уже просто отдельные разговоры по эпопее рязановских фильмов.
17: Я за машину родину продал.
18: Что?
17: Чего ты?
18: Ничего.
17: И сколько вам за это заплатили? Хватил на Запорожец и на гараж.
19: Что же вы так продешевили?
17: Так ведь это не пригородная дача под Москвой, как у некоторых. А дом в деревне. Хотя участок 15 соток. Дом 2 этажа. Но вот удобство во дворе. А этого теперь не любят, все образованные стали. И потом от железной дороги 7,5 километров. Пока с авоськами допрешь, зато из дома вид на реку.
10: Вообще, я должен сказать, что ему было свойственно такое обаяние, сердечность, значит, хитреца, народность, такая подлинность, такое настоящее обаяние, которое невероятно к нему располагало.
17: Люди, не волнуйтесь. Всем надо быть в форме, всем надо Новый год встречать.
18: Что с вами? Бандитские пули изрешетили меня всего. Я весь в дырках.
20: Офицеры бензоновы курицы. Странный вопрос. А чего вы не закуриваете?
17: Если их закурить в приличном доме, то, пожалуй, прибьют. А я, как это по-русски, с детства к этому отвращение имею.
2: Ну, конечно, вот если так уже откровенно говорить, он переживал, что вот он с Рязановым сталкивался все время в каких-то эпизодических работах, и ему бы хотелось. И вот, ну, видите, как не судьба.
10: Бурков у меня снимался практически вообще-то почти во всех картинах. И должен вам сказать, что Бурков должен был играть и в моей новой картине «Небеса обетованные». И я позвонил ему буквально за день до того, как случилось несчастье, когда он упал и сломал ногу. И говорю: «Жора, хочу тебе предложить главную роль». Он говорит: «С удовольствием, как раз свободен, буду сниматься». Значит, я говорю: «Роль президента хромого, там, президента нищих». Значит, я говорю: «Ну вот у меня сценарий на машинке, он в понедельник должен сойти с машинки, я тебе посылаю». И в понедельник ассистент режиссера звонит, чтобы узнать, значит, куда послать сценарий, узнает от Тани, от жены Георгия Ивановича, что он упал, сломал ногу, что он лежит в больнице. Ну, я сказал, ну, значит, так мрачный юмор, сказал, ну, Хромова, значит, ногу сломал, но нам Хромова должен играть, ну, так сказать, на костылях будет играть вообще, так сказать. А дальше возникла дилемма, значит, либо делать операцию, либо не делать операцию. Если не делать операцию, то тогда, значит, он встанет через месяц-полтора. А если делать операцию, то через 7-10 дней. Ну и родные, мы тут не в это дело не вмешивались. Значит, решили, что делать операцию. И в день операции, по-моему, это был понедельник, значит, ассистентка режиссера позвонила Тане и спросила, как прошла операция. Она сказала: «Прошла операция хорошо. Все в порядке, он отходит от наркоза. Я думаю, что дня через два ему можно будет в больницу завести сценарий». А на следующий день его не стало.
21: Бурков Георгий Иванович, актер. Родился в 1933 году. Снимался в фильмах «Зося», «Зигзаг удачи», «Случай с Полыниным», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Ирония судьбы», «Каткина всякий знает», «Подранки», «Гараж» и «Жизнь отдыхающих», «Башня» и других. Скончался в 1990 году.
22: Хочу писать, а слезы душат. Я не хочу о смерти слушать. Мне кажется, что ты живой и разговариваешь со мной. Как любопытен этот свет. Не верят, что тебя уж нет. И до сих пор еще звонят. С тобой встретиться хотят. И письма шлют, и ждут ответ. Иным пишу, тебя уж нет. Родной мой сын, любовь моя, ушел из жизни так нелепо. Во всем виновна только я. И не прощу себе я это. ты был счастлив и был несчастный, любил искусство с юных лет, и нас любил ты нежно, страстно. О, горе нам, тебя уж нет. За что судьба так наказала? Или уж жестокий наш так век, что подлецов так много стало? Для них что значит человек?
21: К несчастью, мать Георгия Ивановича Буркова, Мария Сергеевна, не дожила до премьеры этой передачи.

из дневника Георгия Ивановича Буркова. Я знаю, что умру, как все. Что не буду жить вечно, ни буквально, ни в переносном смысле. Обидно только, что опыт приходит к старости, когда нет уже тех сил и энергии, что у молодости. И самое грустное в том, что под старость поймешь, как жить нужно по-настоящему. А возможности переиграть снова жизнь уже нет. Будут ли люди когда-нибудь жить безошибочно? Вряд ли. Ведь опыт предков только частично помогает, потому что он не может забежать вперед, увидеть будущее. А будущее всегда несет в себе неожиданность. Жизнь всегда нова. Тем она и прекрасна. Что мы переживаем сейчас, никогда не было раньше и никогда не повторится.

Вот будто помер я. Испустил дух. Покинул бренное тело. Отмучился. Лечу. Лечу. Прилетаю к воротам рая. Стоит апостол Петр. Пускает строго по билетам. Я ему свою контрамарочку. Эс. Он смотрит. Нет, говорит, актеров мы в рай не пускаем. Тут же меня, значит, теснили. Народу много, аншлаг у них, что ли. Что делать? В рай не пускает. Куда деваться? Ну, я иду. Иду вдоль оградки-то. И такая обида меня взяла. Не за себя, а за нашу актерскую братью. Ну, иду, иду, иду. И нечаянно совсем. Случайно так. За оградку-то посмотрел. А там ты. Ты. Я обратно. Подбегая к воротам, апостол Петра чуть не за грудки. И как же так? Актеров, говоришь, в рай не пускают. А этот-то? Он говорит, который? Я говорю, вот этот, вон. Ну, со святым беседы. О, говорит апостол Петр-то. Этот-то? Да какой он актер?

Цветы ночные утром спят. Не прошибает их поливка, хоть выкати на них ушат. В ушах у них 2-3 обрывка того, что 30 раз подряд пел телефонный аппарат. Так спят цветы садовых гряд в плену своих ночных фантазий. Они не помнят безобразия, творившегося час назад. Состав земли не знает грязи. Все очищает аромат, который льет без всякой связи десяток роз в стеклянной вазе. Прошло ночное торжество, забыты шутки и проделки, на кухне вымыты тарелки, никто не помнит ничего.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же мне надоели. Только не знаю, как советы давать. Это делать нельзя, это можно. Это ты делаешь не так, а это так надо делать. Ой, лису остерегайся, волка больше, морковку люби, след запутывай. Ой, к собакам не подходи. Не подходи, не подходи. И в лесу, и дома одно и то же. Все чему-то учат. Ой, надоели.
1: Я тебе, Савчик, надоела.
0: А, лиса.
1: Да.
0: Да, да, да, вот ты больше всех. Вот волк надоел, и волк надоел, и морковка. И надоело, и все,
1: вот и
0: надоело.
1: Вот ты что это ногами-то топаешь? Надоели мне все. Да кому ты нужен? Да кому ты нужен? Да ты посмотри на себя хорошенько. Уши? Да разве это
0: уши?
1: Две длиннички какие-то. А как бегаешь? Ты сам обращал внимание, как ты бегаешь?
0: А что, быстрее всех бегаю?
1: Быстрее. Не в скорости дело, а в том, как бегаешь.
0: Ну, а как?
1: Всем очень хорошо видно твое заячье сердце.
0: Ой, ну что ты сочинилась? Ну как это можно увидеть сердце?
1: Да очень просто. Оно у тебя в пятки уходит от страха. И как такому трусишке могли все надоесть?
0: Ну да, да. А что я могу сделать?
1: Что? Так и быть, помогу. Я научу тебя четырем волшебным словам. Как только ты их произнесешь, все, кто тебе надоел, ты больше не увидишь никогда.
0: Ой, никогда, никогда.
1: Никогда. Даже морковку свою не увидишь.
0: Ой, вот это здорово.
1: Для этого тебе надо сказать громко-громко, повторяю, громко-громко. Лиса, лисичка, выручайся! Ну, что ж ты не говоришь?
0: Ну, да, боязно.
1: Трус ты. Трус. Такого труса. Даже есть. Противно.
0: Не заладила. Трус. Ну, вечно же кто-то мешает.
1: Сосредоточиться
0: не дадут. Ну, сейчас. Ой. Лиса, лисичка, выручай, сестричка. Ой, как здорово! Ничего знакомого. Даже где елка была, теперь какое-то смешное дерево растет. А листья-то какие широченные. Ой, вот это да, вот это я! Ой, кто это? Кто тут? Вы кто?
2: Обезьяны.
0: Говорящие.
2: А ты что, уши для красоты носишь?
3: А почему мы не должны говорить? Мы даже очень любим поговорить.
0: Ой, обманула лиса. И здесь надоед полно.
2: Кого? Кого полно?
0: Ну, надоед. Ну, те, кто любит в чужие дела лезть.
4: Это мы лезем. То никогда.
2: И вообще здесь никого нет.
4: Никого.
2: Даже скучно немножечко, так никого нет.
4: Хоть бы какой ушастый зверь пролетал.
2: Пролетел на своих больших ушах.
0: Куда это они?

0: Ой, мамочка. Ой, это...
1: Кто? Кто тут? Это ваш храбрый друг.
2: Летающий зад.
0: Ой, никакой я не летающий.
1: А как же ты через речку сюда добрался?
0: Какую риточку?
2: А ты осмотрелся вокруг?
0: Ой, правда. Это ширина. Я через нее, да.
1: Кого это ты на том берегу обидел?
2: По-моему, заяц, там тебя кто-то спрашивает.
0: Ну, хватит насмешничать. Лучше скажите, кто это был? Страшный, как 100 волков.
1: Это тигр.
2: Такой полосатенький. Мягенький.
0: Опять спасаться от кого? Никого не вижу, чего испугались. Ой, трусливый. Ой. Вот эта ящерица с целого медведя. И что-то она подозрительно быстро приближается ко мне. Мамулечка, страшно. Ой, кушать так хочется. Ну что же? Кто же такой мне сделать, чтобы вернуться домой? Ну как там была лисичка? Рыжая сестрица. Нет, не так. Ой, 4 слова должно быть. Ой, вспомнил. Лисью норку наполни морковкой.
1: Ты чего разорался на все джунгли?
2: Это тебе не лес. Вмиг слопаю.
0: Ой, ну, я домой хочу.
1: Удивительно, как это тебя крокодил не сожрал.
2: Испугался его ушей, наверное.
0: Ой, не вспоминайте, я таких зубов и во сне не видел.
1: Еще посмотришься.
2: Ты еще не все видел.
0: Не, я домой хочу. Я не хочу больше ничего видеть, а слова забыл про лису.
1: Ты говорил, лисичка?
2: Нет, он говорил, сестричка.
0: Ой, вспомнил. Лиса, лисичка, выручай, сестричка! Ух, ой, лес, мой лес, дома, ура! Дома, как это замечательно, опять дома. А вон и мама. Мама, мамочка, ой, я вас так люблю. Сильно. Я буду слушаться и учиться, буду, и мне больше никогда не надоест никто. Никто и никогда.

Сегодня мы продолжим чтение страниц новой повести Владимира Еременко «Солдат Никифор Жуков». Прозвучит вторая, заключительная часть. Как мы уже говорили в первой передаче, в этом произведении рядом с писательским повествованием приводятся документы, свидетельства, заверенные по всем юридическим нормам. Они как бы подтверждают факты биографии, истории жизни главного героя повести – Никифора Жукова. Начав войну в морской авиации Балтики, Жуков, как и многие, был переброшен на Черное море, где принимает участие в ожесточенной битве за Севастополь, сначала на подступах к нему, а затем и в самом городе. В районе Малахова кургана Жуков решительно и смело поднимал бойцов в атаке. Проявил он настоящий героизм и на Херсонесе. Подняв красное знамя из рук погибшего краснофлотца, он шел со знаменем вперед, увлекая за собой бойцов и командиров. Но гитлеровцы на штурм осажденного Севастополя бросили такое огромное количество войск и техники, что город удержать не удалось. В последнем бою Жуков был контужен и ранен. Придя в сознание, он услышал русскую речь. «Встать можешь?» И увидел немецкого офицера с парабеллумом в руке. Пленных моряков, в основном раненых, погнали в лагерь. По дороге Жуков заболевает дизентерией и тифом. Но могучий жуковский организм переборол эти две страшные болезни.

0: Из пересыльного лагеря в Джанкое пленных перевезли в Кривой Рог. Самых сильных отправляли в Германию, а слабых оставляли здесь. Жукова оставили. За несколько дней он немного окреп и уже мог выходить на работу. А раз человека гоняют в город, то по дороге обязательно что-то перепадает из еды. Местные жители то бросят в колонны кусок хлеба или овощ какой-нибудь, то схоронят на месте работы что-то из съедобного.
1: Я сразу же начал готовиться к побегу. Изучал маршруты колонны, повадки охраны, анализировал все мелочи лагерной жизни. О побеге я много говорил со своим земляком Николаем Ивановичем, которому доверял как самому себе.
0: За всеми, кто казался немцам подозрительными, была установлена неотступная слежка. Следили и за Жуковым. И тогда было решено организовать Жукову побег. Был предложен самый рискованный вариант – спрятать его под двойным полом на первом этаже дома, который они строили.
1: Полураздетый, я лежу на холодной земле, а надо мной стучит молоток Николая Ивановича. Я знаю, что гвозди он вбивает так, чтобы хватило сил оторвать их. А если не хватит? А если раствора много, и он схватится? А если сейчас заглянет в комнату охранник? А если проносится в моей голове? Обостренный слух улавливал последние звуки в пустеющем доме. Рабочие оставляют в комнатах инструменты и выходят во двор. Сейчас пересчитают, и начнется. Топот сапог по коридору, и вот голоса стали громче. Бегут по лестнице на второй этаж, спускаются, опять топот и остановка у каждой комнаты. Голоса и шум стихают в доме и вспыхивают во дворе. Снова неясные звуки, слух перенапряжен, и это мешает расслышать, что же там происходит. Тело не повинуется, его сковывает леденящий страх. И вдруг я ясно слышу собачий лай. Да, теперь самое страшное — ведут овчарок. Все передумали мы с Николаем Ивановичем, но не могли предположить, что в пустой недостроенной коробке дома меня будут искать с собаками. Надо повернуться на спину и встречать. Эти зверюги из-под земли человека достают. Сдавленный визг собак все ближе ко мне. Сердце замерло, дыхание оборвалось. Шарканье сапог надо мной, голоса, визг собак бросаются на стену. Видно тут, где я затирал раствор. Мягкие удары лап по полу над самой головой. Учуяли. Сейчас начнут ломать доски. Время остановилось.
2: Его тут нет. Утик, поганый большевик, говорит полицай. Мать его в душу. Заспорили, стоят. Собаки скулят, подвывают и мягко постукивают лапами по полу. Стук этот то удаляется, то приближается. Пошли, голос полицая. Топот катится в коридор. Когда все стихло, я, чтобы как-то согреться, вновь стал подгребать к себе землю. Обложился мусором и землей с боков, насыпал на босые ноги, стало немного теплее. Теперь дождаться ночи и можно выбираться. Только бы не схватился раствор и оторвались гвозди. Раз собаки не учуяли, значит, Николай Иванович замуровал меня крепко. Я выждал еще с полчаса и надавил плечом на доски. Они с легким скрипом поползли вверх. Передохнул, перевалился через подоконник и, пригибаясь, побежал через огороды к речке Базовлук. Холодная вода обожгла тело. Ноги свело, работают только руки. Неужели конец? Держаться, держаться. Меня тащит течением. Перевернуло раз, другой. Я уже захлебываюсь. И вдруг ноги коснулись берега. Уперся, упал. Еще раз уперся, устоял. Ухватился за высокую осоку и выволок окоченевшее тело на берег. Лежать нельзя, нельзя. Приказываю себе, но подняться не могу. Ледяной ветер, низкие сеющие мелкие дождик тучи почти над самой землей. Впереди скошенные поля, значит, где-то скирды или копны. Подняться и бежать. Бежать через не могу. И побежал на темное пятно, не разбирая дороги. В ночной хмаре пятно росло, росло, и я ткнулся головой и руками в сток. Постоял и начал забираться в сухое сено. Работая руками и ногами, немного согрелся, а когда продвинулся к середине стога, вдруг почувствовал такое блаженство и покой, что полились слезы. Тепло. Тихо, Боже, как мало надо человеку. С этими мыслями я уснул, приказав себе проснуться до рассвета. Открыл глаза и сразу, будто всполох, пронзила радость. Убежал! Убежал!

0: Около 6 вечера решил идти к селу. Неровная шеренга домов завершалась небольшой постройкой. Вошел в приоткрытую дверь и сразу понял — конюшня. В темном углу легкое похрапывание лошадей и хруст зерна. Подошел ближе, лошадь посторонилась. Я зачерпнул горсть зерна и стал жадно есть. «Не ешь зерно, умрешь, иди до хаты, там дадут хлеба», — услышал я над собой. Я выскочил из конюшни, даже не спросив, есть ли в селе немцы. Слово «хлеб» погнало к первой же избе. Заглянул в окно, постучал. «Кто там?» Спокойно поднялась со скамьи женщина и отложила шитье. «Боже, что с вами?»
1: «Дайте что-нибудь поесть, потом расскажу».
0: Я съел кашу, съел хлеб, и только тогда хозяйка, будто опомнившись, испуганно заговорила: «Вам нельзя здесь быть, нельзя. Сейчас придет мой муж. Вам надо уходить, сейчас же». Лицо побледнело, голос умоляющий. «Да-да, я сейчас». Тепло и еда разморили меня, но я поднялся, и вдруг живот пронзила резкая боль, будто в него вдруг сыпанули совок раскаленных углей. Боль переломила меня, я постоял, согнувшись на широко расставленных ногах, не удержался, упал. «Что с вами? Что?» — кинулась ко мне хозяйка. «Вам надо уходить! Понимаете, уходить!» Я уже не мог совладать с собой. Резь в животе рвала внутренности, я полз под кровать, чувствуя, что пришел конец. Я открыл глаза от тупой какой-то далекой, будто не моей боли. Надо мной стоял здоровенный человек с винтовкой и бил меня прикладом. Далекие слова сквозь слезы, слова женщины —

0: Я открыл глаза, потому что услышал тихий домашний разговор. Надо мной низкий побеленный потолок, вверху маленькое оконце, через которое брезжит дневной свет. Лежу на сухом пахучем сене, прикрытом подстилкой до пояса одеяла. На мне чистое бязевое белье. Голоса приглушенные, мягкие. Слов разобрать не могу, но меня обдало такой радостью, таким блаженством, что из горла вырвался стон. Голоса затихли. Дверь каморки приоткрылась, и надо мной склонилось улыбчивое женское лицо. «Проснулся, сынок», — радостно проговорила женщина. «Вот и хорошо. Сейчас я тебя покормлю». В проеме двери показалась приземистая фигура мужчины. Он был старше хозяйки, лицо заросло густой щетиной, а в глазах ласка. «Звать-то тебя как, сынок?» — спросила женщина. «Никифором». «А меня зовут Ириной Андреевной, мужа Михаилом Ивановичем».
1: «Ну вот, познакомились», — сказал хозяин. «У нас свой солдат. Зовут его Владимир. Твоих, видно, лет. Воюет где-то».
2: Справка подтверждения. Я, Подчасова Ирина Андреевна, жила со своей семьей на оккупированной территории в Днепропетровской области в селе Усть-Каменка Апостоловского района. Настоящим даю подтверждение Жукову Никифору Андреевичу в том, что после побега Жуков попал голый и босый в дом к полицаю села Усть-Каменки Воравкину. Полицай Воравкин после войны расстрелян. Жуков Никифор Андреевич, совсем истощенный и обессиленный, ползком по земле, почти в бессознательном состоянии, добрался до нашей квартиры. Трое суток он лежал без сознания. Мы его спасали 8 суток, а на 9-е сутки он ушел. Больше нельзя ему было у нас находиться. Кругом были немцы.
0: У Подчасовых я отметил праздник, 25-ю годовщину октября. Посидели с Михаилом Ивановичем и Ириной Андреевной за столом. Выпили по рюмке. А ранним утром 9 ноября я вышел из дома. На мне были брюки и рубаха Владимира Подчасова, его ношеные сапоги и старенький с вытершейся овчиной кожух. За плечами котомка, в ней шерстяные носки, рукавицы, пара портянок и еда, которой на первые дни снабдила Ирина Андреевна.
1: «Значит так, сынок», — в последний раз напутствовал меня Михаил Иванович. «Если что, ты направляешься в Днепропетровск за солью. Сейчас все туда идут, и все за солью». И снова объяснял, через какие села идти, в какие заходить, а какие лучше обойти стороной. «Ну, с Богом!» — обнял Михаил Иванович меня уже за огородами. «Останешься живой. Кончится война. Отпиши».
0: «Вы отпишите моим», — только и смог выдавить я из себя.
2: Он шел ночами, обходил большие селения и города, обходил стороной главные дороги, спал днем в стогах сена и соломы, находил около них зерно, а на огородах невыкопанную картошку и другие овощи. Но как он не берегся, как не был осторожен в пути, а наталкивался то на полицаев, то на фашистов.

0: Начался январь. Ему, почти раздетому и разутому, галоши совсем разорвались, нечего было и думать идти дальше без дороги. И через жидкий лесок он вышел на шоссе Курск-Обаянь. Не успел опомниться, как увидел, что прямо на него скачет отряд немецких конников. Бежать некуда, да и бесполезно. Высокий, худой, заросший и грязный старик в возрасте 21 года стоял у обочины дороги, опираясь на палку, и ждал. Конники приближались, замедлили шаг.
1: Зачем-то я начал их считать. Их было больше двух десятков. Поравнявшись со мной, отряд по команде офицера вскинул автоматы. Я ждал выстрелов. А может, и к лучшему. Устало шевельнулась мысль. Оборвутся мучения. Мгновение не кончалось. Не было и команды офицера. В первых рядах конники уже поворачивались в седлах, смотрели на меня, лица скованы морозом. И вдруг офицер выкрикнул что-то веселое, солдаты дружно грохнули хохотом и, опустив автоматы, пришпорили коней. Ноги, как ватные, подкашиваются. Сыпануло в лицо снегом и грязью из-под копыт. Устоял. Надо идти дальше, а сдвинуться не могу. Вылезшая из рваного сапога ступня примерзла к дороге.
0: Ровно два месяца шел он через украинские степи и жидкие среднерусские перелески. 9 ноября 42 года он вышел из дома Подчасовых в Усть-Каменке.
1: Когда я подошел к родному селу, когда увидел черные обуглившиеся балки нашего дома и кучу кирпичей на месте печи, спазма перехватила горло, заклинило дыхание. Я стоял, прислонившись к сломанной ветле, и не мог подойти к пепелищу, хотя и видел, что кто-то прошел по двору, прошел раз, другой, подходил к груди кирпичей, брал уцелевшие и уносил к хибарке, которая была слеплена из остатков сгоревшего жилья. Заставил себя сдвинуться, побрел. Какие же силы находил на эти последние километры. Вошел в кухоньку хибарки. На земляном полу стоит на коленях отец. Да, это он. Выходил за кирпичами, руки в глине, кладет печь. Глянул на меня, не узнал. Здравствуй, отец. Здравствуй, коль не шутишь. Еще раз взглянул на вошедшего оборванца, старший Жуков, и продолжал укладывать кирпичи. Отец! Да это же я, Никифор.

0: Двое суток не просыпался Никифор. Младшие братья и сестры на цыпочках ходили вокруг него, заглядывали в лицо, украдкой дотрагивались до груди, рук брата, а Никифор только стонал и скрежетал зубами от этих прикосновений, но не открывал глаз. Он, наверное, спал бы и еще. Но через два дня, уже перед вечером, родители решились покормить его. До этого мать несколько раз лишь поила Никифора чаем и молоком.
1: Я слушал домашних и не мог наслушаться. Как же хорошо среди своих. Родные, милые голоса. Казалось, отвык от них, а выходит, все время помнил. И сейчас, прикрыв глаза, узнавал каждого.
0: Немецкий лагерь и два месяца скитаний в стужу не прошли бесследно. И железный жуковский организм дал трещину. Уже минул январь, почти месяц он был дома, а на поправку дело не шло. Правда, поджили обмороженные пальцы, он уже передвигался сам по дому и выходил во двор, но в теле не было той бодрости, которая всегда возвращалась к Никифору после любых передряг. А 14 февраля в село Горки вошли передовые части наших наступающих войск.
1: Пришли наши, и желание у меня одно – скорее в действующую армию. В армию я мог попасть через местный военкомат. И как только он появился в нашем Престенском районе, я туда. Военком поглядел на меня, покачал головой. Иди к врачу. Так я ж был у него. Он у вас перестраховщик, отвечаю. От меня чего хочешь? На фронт попасть? На фронте воюют, а тебя лечить надо. Долго я ходил от военкома к доктору и опять к военкому. В мае в городе Курске попадаю на комиссию, которая работала при штабе Центрального фронта. В комнате сидят три офицера и писарь. Разглядываю я их, они меня, и какая-то между нами стена вырастает. Еще не сказали друг другу и слова, а уже я вижу, не получится откровенного разговора. Рассказываю, называю номера частей, где служил, фамилию командиров, числа и месяцы. Один из офицеров прервал и спрашивает меня: «Вы вот, товарищ Жуков, чем можете подтвердить свои слова? Документов у вас нет, свидетелей тоже». Говорил он еще что-то, а я уже его не слышал. Обида заслала глаза, грудь сжала, вдохнуть не могу. Докажу в бою. И все, больше ничего из себя выдавить не смог. Писарь начал писать, офицеры о чем-то вполголоса заговорили между собой. Потом один из них, старший по званию, ко мне обращается. «Правильно говоришь, другой проверки сейчас быть не может, время не позволяет с бумажками возиться. Разобьем фашистов, тогда во всем не спеша разберемся, каждому воздастся по заслугам. А сейчас пойдешь на передовую. Только вот что-то ты уж очень доходной, больной, что ли? Нет, здоровый. Только на фронт скорее отправляйте. Смотрю, как в тумане, на эту комиссию, думаю, да разве ж меня передовой можно испугать?»
0: Справка. Я, подполковник в отставке Лоптев Михаил Иванович, непосредственный участник ожесточенных боев на Орловско-Курской дуге с немецкими захватчиками в 1943 году, в должности заместителя по политчасти командира штрафного батальона. Будучи рядовым бойцом, товарищ Жуков Н.А. принимал самое активное участие в боях против немецко-фашистских захватчиков, при этом проявил воинскую стойкость, огромное мужество и отвагу. В ходе этих боев, а именно 8 июля 1943 года, товарищ Жуков Н.А. из своей ячейки окопа бутылками с зажигательной смесью поджег немецкий танк «Тигр», а потом был ранен и госпитализирован.
1: Ранен я был у села Борисовка Свердловского района Орловской области, когда батальон вел наступательные бои в направлении станции Змиевка. Взорвавшаяся мина опрокинула вперед, будто кто-то сзади смаху подтолкнул. Я упал, но даже не потерял сознание, только ощутил хлесткие удары в спину и ниже. Полез рукой под гимнастерку и, глянув на ладонь, увидел кровь. Вот она, та первая, подумал, до которой воюют в штрафном. Поднялся на четвереньки, хотел встать, но, почувствовав уже знакомую при ранениях тошноту, опустился на землю.
0: Жукову пришлось 3 месяца отлежать в госпиталях Ельца и Ливен. Эти 3 месяца крепко поправили его здоровье. И, направляясь в свою 60-ю армию, которая вышла к Днепру, он мог написать родным: «Мое жуковское здоровье вернулось. Матери и отцу теперь нечего за меня переживать». Лейтенант Никифор Жуков был направлен в 143-ю стрелковую дивизию и назначен командиром взвода автоматчиков 800-го стрелкового полка.
1: Наша часть, сломив сопротивление, двинулась на город Коростень. Это был крепкий орешек. Мы, бронебойщики, в частях пехоты наступали на укрепленные позиции немцев. Перед траншеями противника залегли. И вдруг я вижу, как из окопа в нашу сторону выпорхнула немецкая граната-колотушка. Летит прямо на нас. И меня вдруг как ветром сорвало с земли, и я кинулся ей навстречу. Видно, когда смерть перед глазами, человек мыслит и действует по-особому. Поймал я ее на лету, эту гранату, и швырнул ее обратно в окоп с немцами. Граната разорвалась у тех, кто ее в нас запустил, а ребята из-за моей спины рванулись к этим траншеям, и мы их взяли. А вечером меня ранило. Я не слышал разрыва тяжелого снаряда, а только видел, как перед этим на окраину поселка Пашино ворвалось сразу несколько танков.
0: Я старшина запаса. Фименко Иван Михайлович, рождение 1922 года, проживающий в городе Конотоп, Сумской области, по проспекту Мира, дом 96, квартира 1, настоящим подтверждаю о Жукове Никифоре Андреевиче следующее. В ночь с 19 на 20 ноября 1943 года нас, группу около 15-20 человек, медсанработников, коммунистов и комсомольцев, примерно в 2 часа ночи вызвали в штаб полка. Здесь находились командир дивизии полковник М.М. Заикин, командир полка Г.С. Синченко, комиссар полка майор Р.В. Петухов и начальник санслужбы дивизии майор В.С. Иванов. Нам была поставлена боевая задача. При этом М.М. Заикин сказал: «В Пашине идет ожесточенный бой, и наши войска, упорно сражаясь, несут большие потери. Медицинские работники в обоих полках в большинстве погибли или ранены. Ваша задача — под прикрытием темноты пробраться в Пашино, вынести с поля боя раненых и эвакуировать их в тыл. Я был назначен старшим группы по эвакуации раненых в медсанбат. В сопровождении дивизионных разведчиков мы достигли назначенного пункта и приступили к выполнению поставленной задачи. Оказывая первую помощь раненым и сосредоточивая их в одно место для эвакуации, мы с санинструктором-старшиной Покариным помогли двум раненым дойти к санитарной повозке. И в этот момент мимо нас на большой скорости проехал танк Т-34, а потом невдалеке резко остановился. Спустя 2-3 минуты мы услыхали крик танкиста. «Ребята, сюда! Он жив!» Я бросился к танку, и когда подбежал, то танкист уже откапывал у края снарядной воронки полузасыпанного землей человека. Я помог танкисту, и когда мы отрыли раненого, он попытался встать, но это ему не удалось. Он весь был в грязи, с окровавленным лицом, на левой руке был оторван палец, держался на одной коже. На ногах он не стоял, пришлось его посадить, и начал делать ему перевязку руки. Танкист сказал мне: «Ну, браток, делай свое дело, а я побегу бить фашистов». К нам подошел старшина Покарин. Мы с ним помогли раненому встать на ноги. Это был плотный парень крупного телосложения в солдатской шинели. Я попытался с ним заговорить. Он не ответил, только жадно смотрел на нас, а из его глаз текли слезы, и он просил знаками помочь ему сесть на землю. Стоять он не мог. По выражению лица можно было понять, что плачет он не от боли, а от того, что с ним случилось, и от обиды, что он уже не может больше бить врага. Тогда мы поняли, что он контужен и потерял способность что-либо слышать и говорить. Я обратился к нему мимикой, есть ли у него документы. Он показал мне кивком головы на карман гимнастерки, откуда и извлек документ, удостоверяющий личность. Это был командир взвода противотанковых ружей 1-го стрелкового батальона 800-го стрелкового полка лейтенант Жуков Никифор Андреевич. Тогда я вспомнил, что 3 дня назад читал боевой листок комсомольцам своей роты о героическом подвиге комвзвода Н.А. Жукова, который 17 ноября 1943 года при штурме немецкой оборонительной линии на подступах к городу Коростень поймал на лету фашистскую гранату и бросил ее обратно в окоп к немцам, и тем самым спас жизнь солдатам своего подразделения. Я кратко рассказал подошедшим к нам санитарам об этом боевом эпизоде и обернулся взглянуть на раненого, который лежал на земле. Он был без сознания. Таким мы его положили на санитарную повозку. Я лично с санитаром-ездовым Степаненко эвакуировал Жукова Н.А., в 206-й медсанбат в тяжелом состоянии.
1: Через неделю я попросил глазами и движением здоровой руки карандаш и бумагу. Испуганная сестра не поняла, что я хочу, и привела врача. Я повторил свои беспомощные знаки, и врач дал мне карандаш и листок бумаги. Сестра придерживала на моей груди книгу с листком, и я попытался написать. Рука не слушалась, карандаш сползал куда-то в сторону. Я смог нацарапать только 3 печатные буквы, далеко стоящие друг от друга, из которых можно было сложить слово «что». Передохнул и во весь лист начертил вопросительный знак. Врач перевернул лист и написал: «Вы ранены и тяжело контужены». Я взял карандаш и стал выводить слово «диагноз». И опять поставил во весь лист знак вопроса. Врач показал жестом, что его ждут больные в другой палате. Я потянулся рукой, ухватил врача за рукав халата. Тот взял карандаш. Полная глухота и отсутствие речи. Глянув на меня, он торопливо дописал: «Но это временное, мы вас вылечим». Я смял листок и бросил его на пол. Закрыл глаза. Больше не требовал ни карандаша, ни бумаги. Лежал, обернувшись к стене, придавленной страшной тишиной, и не отвечал на записки, которые мне писали сестры и врачи. Но проходили недели, и мое тело постепенно обретало чувствительность, рука быстро заживала, чувствовал, как мышцы наливаются привычной силой. Хоть и побитый я, и измордованный войной, а молодой, мне же только 23-й тогда шел. Правда, я выглядел старше, ощущал себя старше, но года-то никуда не денешь. Много я в те дни про свою жизнь передумал. И про ту, что пережил, и про ту, что впереди. Спрашиваю себя и еще кого-то, зачем через смерть прошел? Неужели, чтоб вот так жить чуркой? И всякие другие мысли навертывались. Кому нужен глухой, немой, продырявленный? А скоро письмо из дома получил, и как-то все на место стало. По-всякому люди живут. В одном нашем госпитале, в палате для тяжелораненых больных, такие были, что... И я против них счастливый человек. И поехал я в свое село. Потекла моя домашняя жизнь, а какая она у глухонемого?
0: Шло лето 47-го года. Почтальон принес вызов из госпиталя на очередную операцию. Это была четвертая. Никифор вернулся с поля, где скирдовал солому, и мать подала письмо. Лицо тревожное, глаза спрашивают, а может, не нужно, сынок, больше мучить себя? Никифор понимал ее безмолвные вопросы. Если она говорила медленно, он по губам читал ее речь. Только у матери хватало терпения повторять ему и два, и три раза одно и то же слово. Он встал и пошел к двери. Мать поймала его руку, показала глазами на печь и стол. Но Никифор только покачал головой и вышел из дома. Через полчаса он оказался в плавнях Сеймы, на берегу Тихого залива, поросшего густым и высоким камышом. Это было его любимое место. Он глядел на гнущийся камыш, на трепещущий взлет с воды лысухи, водяной курицы, и уже не помнил, какие они издают звуки. Пытался представить шумный плеск крыльев по воде и не мог.
1: Могильная тишина. Как жить дальше? Мне уже 26. В это время заводят семью. Сверстники вернулись с войны, обзавелись гражданскими профессиями. А что я? Умел лишь воевать. Неужели вот так и будет идти моя жизнь? По-всякому живут люди, говорят в народе. Любая жизнь – благо. Все это я слышал, но согласиться так жить не могу. На войне было проще, вариантов больше – не хитри. Были ситуации, когда оставался один единственный шанс, и ты его находил. А как же сейчас? Неужели одно ожидание? Нет. Лечение и ожидание. Операции и ожидания. Значит, Неверно твое решение не ехать в Курск на операцию. Оно отменяется.
0: На следующий день Никифор отправился на станцию. Подходит, и вдруг слабый гудок паровоза. Никифор замер, боясь, что это звуковая галлюцинация. Прерывистый свист паровоза донесся откуда-то сбоку. Никифор не решался повернуть голову в сторону звука. А вдруг там нет никакого паровоза? Но поезд вырвался из-за плеча Жукова, и он увидел, что над паровозом висели белые облачка пара. Потрясение было таким, что Никифор бросился за поездом и бежал за ним по степи, пока поезд не скрылся из вида. Он бежал и не мог остановиться. Хотелось еще раз услышать этот словно из-под земли гудок. Он был, мысленно твердил себе Никифор, и из его горла рвались задавленные хрипы. Он тут же повернул на ту дорогу, которую только что прошел, и припустил к дому. Все 12 километров бежал, не сбрасывая из-за спины рюкзака с книгами и харчами. Его несло каким-то сумасшедшим вихрем. Он не чувствовал усталости и ни разу не перешел на шаг. Когда влетел во двор, то насмерть испугал мать. Та потерянно смотрела на него, мокрого, грязного, и даже потянула руки к своему лицу, будто хотела защищаться от того страшного, что сейчас должно произойти. Но из горла Никифора сквозь натужный клёкот и мычание вдруг прорвалось. «Мама, я слышу! Сынок, сыночек!» Они стояли посреди двора и, всхлипывая, плакали. Плакали, не сдерживая слез, не обращая внимания на людей, останавливающихся перед раскрытой калиткой. Сын и мать знали, что произошло чудо. Они верили в это чудо больше всех на свете. Они знали, что его могло и не быть, а все равно бы верили и ждали. Ждали до конца своих дней.

Нет, не с этого дня восстановились слух, и тем более речь у Никифора Жукова. Ему пришлось сделать четвертую операцию, и еще полный год лечиться, пока это пришло. Вот и сейчас он опять ехал в Курск показаться врачам. В поезде место Никифора оказалось рядом с девушкой. Никифор окинул взглядом вещи своей спутницы, чемодан и скатку с постелью и зимними теплыми вещами, связанную ремнями. Видно, едет на новое место жительства, да к новому месту работы. Никифор не ошибся. Через четверть часа он знал, что девушку зовут Лидия. Она учительница математики. В этом году окончила институт и едет по распределению в одну из средних школ Павлограда Днепропетровской области. «А почему на Украину через Москву?» – поинтересовался Никифор, и девушка, доверчиво улыбнувшись, ответила: «А сейчас все дороги через Москву идут». А еще через несколько часов Никифор знал, что эта девушка станет его женой, и он так ей и сказал: «Выходите, Лидия Степановна, за меня замуж». «Ой!» – смеясь, воскликнула девушка – «Вы со всеми незнакомыми так знакомитесь?» «Нет, с вами первой», — серьезно ответил Жуков. Лида посмотрела на Никифора прямым открытым взглядом. «А вы хитрый, Никифор Жуков. Я знаю только ваше имя и фамилию, да и то, возможно, не ваши. А обо мне вы все выпытали. Это нечестно, Никифор Жуков». И она опять открыто посмотрела на сидевшего перед ней Жукова, который прятал в карман раненую левую руку. Поезд замедляет ход. Она растерянно посмотрела на своего спутника и, поспешно, точно боясь, что он сейчас исчезнет, спросила: «А сколько вам лет, Никифор Жуков?» И так нажала голосом на последние два слова, что они зазвенели. «Если вычесть войну, а на ней, как вы знаете, считался год за два, то я ваш ровесник. И прошу вас, Лидия Степановна, не сомневаться в подлинности моего имени и фамилии. В том селе, где я живу, почти у всех эта фамилия, а Никифоры идут через одного. Называется село Горка Пристенского района Курской области. Это вам адрес для ответа на мои письма». Поезд остановился в Курске. Никифору нужно было сходить, а они все стояли друг против друга. Потом вышли из вагона, и в перронной сутолоке среди мечущихся людей Никифор взял Лидию за руку. Она не отняла ее, а доверчиво посмотрела в лицо Никифора уже без той наигранной смелости, с которой смотрит независимая девушка на молодого человека, зная, что больше никогда с ним не встретится. «Я вас, Лида, обязательно найду, даже если вы уедете на край света. Вы приедете в Павлоград, а там вас будет ждать мое письмо. И из него вы узнаете то, о чем не успели меня спросить. А потом я приеду к вам, и вы выйдете за меня замуж». Вагоны натужно заскрипели, поезд тронулся, крикнула что-то проводница, но Никифор и Лида все шли рядом с подножкой вагона. И вдруг Никифор ухватил девушку за талию и приподнял и поставил на верхнюю ступеньку подножки. Прибавляя шаг, он продолжал идти рядом с вагоном и, молча повернув голову, смотрел на Лиду.

0: Вы слушали вторую, заключительную передачу по страницам повести Владимира Еременко «Солдат Никифор Жуков». Читали заслуженный артист РСФСР Евгений Буренков и артист Николай Верещенко. В нашей радиокомпозиции мы поставили точку, но не поставил ее писатель. Не так заканчивает он свою повесть. Да, наверное, и у слушателей мог возникнуть вопрос, что с героем этого произведения, как дальше сложилась его жизнь. Поэтому мы попросили автора, Владимира Николаевича Еременко, после чтения выступить у нашего микрофона и о своем герое Никифоре Жукове, не только герое произведения литературного, но и о реальном человеке, сказать на свое уразумение то, что он считает нужным и необходимым о нем сказать. Пожалуйста, Владимир Николаевич.
1: Да, это, конечно, реальный человек. И познакомился я с ним лет 5 назад. Было много встреч. Мы говорили с ним и о том, что он пережил, но он больше говорил о сегодняшнем дне, рассказывал о том, что у него замечательная семья, учительница молодая, с которой он ехал в поезде и случайно познакомилась, Лидия Степановна, она стала его женой. В 1956 году в молодой семье Жуковых родился сын, его назвали Николаем. Сейчас он уже взрослый человек, имеет свою семью, работает инженером в Сибири, он строит там гидростанции. Родилась в семье Жуковых и дочь Наталья, она библиотекарь. Никифор Андреевич говорил, что он воевал всего 3 года, а после приходилось бороться и за свое здоровье, и за восстановление справедливости. Кончил войну, у него 2 медали. Это меня, говорит, не смущало, но иногда, когда приходилось выступать, человек он общительный, перед школьниками, на встречах ветеранов, это создавало какие-то неудобства. Впервые вопрос о наградах встал в городе Павлограде. И там военком тогда ему сказал, что нужно искать свои награды. У нас ничто не пропадает. И действительно были найдены. У него теперь 9 уже наград правительственных. Он претерпел много всяких невзгод. Ему было запрещено, конечно, вот после такой болезни учеба на механиков. Но он устроился в школу электромехаников и окончил, кстати, диплом с отличием, человек он очень талантливый, и он работал более 10 лет электромехаником на разных предприятиях. У него была разработана своя метода, но, правда, был и трагический случай, когда он попал под высокое напряжение и опять угодил в больницу. Но и здесь не остановился Никифор. Он перешел на работу в школу, стал возиться с ребятами, учить их слесарить, столярному делу. Вот уже после выхода повести Никифор Андреевич приехал в Москву, и у нас зашел тут разговор, и вот я его спрашиваю, ну а как вот вы все-таки сами, Никифор Андреевич, расцениваете свою жизнь? Он долго молчал. Потом сказал, да как вам сказать, жизнь ведь самое дорогое из всего на земле. У нее ведь нет цены, потому что ее не с чем сравнить. И нечего гневить судьбу. Много ведь из нас не дожило до этого дня. Вот так приблизительно закончилась наша беседа в последний раз. Он уехал к себе на Украину. Никифор Андреевич рассказывает о себе. Он часто говорит о крепком жуковском корне, о жуковской силе, жуковской смекалке, о жуковском здоровье и других фамильных качествах. А я вот гляжу на него и думай о другом. Конечно, природа природой, куда же без нее? Но ведь и талант только тогда что-то значит, если он реализуется. Жуков сам сделал себя. Есть такие судьбы, к которым не подходят наши расхожие оценки. Природа отпустила этим людям такой запас физической и духовной энергии и стойкости, что его не истощают никакие испытания. Ученые-психологи и медики называют такие индивидуальности сверхздоровыми людьми. Сверхздоровый человек – это не только то, что дала природа, но еще и то, что формирует сам человек.
0: Спасибо, Владимир Николаевич. На этом мы закончили чтение страниц новой повести Владимира Еременко «Солдат Никифор Жуков». Режиссер Мария Попова, автор радиокомпозиции Марина Левитанская.

0: Давным-давно, задолго до железных дорог, на самой дальней окраине большого южного города жили из рода в род ямщики, казенные и вольные. Оттого и вся эта местность называется Ямской слободой или просто Ямской, ямками. Или еще короче, ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила конный извоз, лихое ямщичье племя понемногу растеряло свои буйные замашки и молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за ямой на много лет, даже и до сего времени, осталась темная слава, как о месте развеселом, пьяном, дрочливом и в ночную пору небезопасном. Как-то само собой случилось, что на развалинах тех старинных насиженных гнезд, где раньше румяные разбитные солдатки и чернобровые сдобные ямские вдовы тайно торговали водкой и свободной любовью, постепенно стали вырастать открытые публичные дома, разрешенные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные нарочитым суровым правилам. К концу 19-го столетия обе улицы Ямы, Большая Ямская и Малая Ямская, оказались заняты сплошь и по ту, и по другую сторону исключительно домами терпимости. Частных домов осталось не более 5-6, но и в них помещаются трактиры, портерные и мелочные лавки, обслуживающие надобности ямской проституции. Образ жизни, нравы и обычаи почти одинаковы во всех 30 слишком заведениях. Разница только в плате, взимаемой за кратковременную любовь, а, следовательно, и в некоторых внешних мелочах, в подборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки. Самое шикарное заведение – Треппеля, при въезде на Большую Ямскую, первый дом налево. Это старая фирма. Теперешний владелец ее носит совсем другую фамилию и состоит гласным городской думы и даже членом управы. Дом двухэтажный, зеленый с белым. У Треппеля берут за визит 3 рубля, а за всю ночь 10. 3 двухрублевых заведения Софьи Васильевны, Старокиевской и Анны Марковны, несколько поплоше, победнее. Остальные дома по Большой Ямской – рублевые. Они еще хуже обставлены. А на Малой Ямской, которые посещают солдаты, мелкие воришки, ремесленники и вообще народ серый, и где берут за время 50 копеек и меньше, совсем уж грязно и скудно. 2 часа дня. Во второстепенном двухрублевом заведении Анны Марковны все погружено в сон. Большая квадратная зала с зеркалами в золоченых рамах, с 2 десятками плюшевых стульев, чинно расставленных вдоль стен, с олигографическими картинами Маковского «Боярский пир и купание», с хрустальной люстрой посредине, тоже спит. И в тишине, и в полумраке кажется непривычно задумчивой, строгой, странно печальной. Вчера здесь, как и каждый вечер, горели огни, звенела разудалая музыка, колебался синий табачный дым, носились, вихряя бедрами, высоко вскидывая ногами вверх, пары мужчин и женщин. И вся улица сияла снаружи красными фонарями над подъездами и светом из окон и кипела до утра людьми и экипажами. Теперь улица пуста. Она торжественно и радостно горит в блеске летнего солнца. Но в зале спущены все гардины, и оттого в ней темно, прохладно и так особенно нелюдимо, как бывает среди дня в пустых театрах, манежах и помещениях суда. Тихо, пусто и сонно во всем доме. Слышно, как на кухне рубят к обеду котлеты. Одна из девиц, Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, некрасивая, в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во внутренний двор. У нее вчера вечером было только 6 временных гостей, но на ночь с ней никто не остался, и оттого она прекрасно, сладко выспалась одна, совсем одна, на широкой постели. Она рано встала в 10 часов и с удовольствием помогала кухарке вымыть в кухне пол и столы. В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из 5 человек. Сама хозяйка, на чье имя записан дом, Анна Марковна. Ей лет под 60. Она очень мала ростом, но округло толста. Ее можно себе представить, вообразив снизу вверх 3 мягких студенистых шара, большой, средний и маленький, втиснутых друг в друга без промежутков. Это ее юбка, торс и голова. Странно, глаза у нее блекло-голубые, девичьи, даже детские, но рот старческий, с отвисшей бессильно мокрой нижней малиновой губкой. Ее муж Исай Савич тоже маленький, седенький, тихонький, молчаливый старичок. Он у жены под башмаком. Был швейцаром в этом же доме еще в ту пору, когда Анна Марковна служила здесь экономкой. Он самоучкой, чтобы быть чем-нибудь полезным, выучился играть на скрипке и теперь по вечерам играет танцы, а также траурный марш для загулявших приказчиков, жаждущих пьяных слез. Затем 2 экономки, старшая и младшая. Старшая Эмма Эдуардовна. Она высокая, полная шатенка, лет 46, жирным зобом из 3 подбородков. Глаза у нее окружены черными геморроидальными кругами, лицо расширяется грушей, от лба вниз к щекам и землистого цвета. Глаза маленькие, черные, горбатый нос, строго подобранные губы, выражение лица спокойно властное. Ни для кого в доме не тайна, что через год, через 2 Анна Марковна, удалясь на покой, продаст ей заведение со всеми правами и обстановкой, причем часть получит наличными, а часть в рассрочку по векселю. Поэтому девицы чтут ее наравне с хозяйкой и побаиваются. Провинившихся она собственноручно бьет, бьет жестоко, холодно и расчетливо, не меняя спокойного выражения лица. Среди девиц у нее всегда есть фаворитка, которую она терзает своей требовательной любовью и фантастической ревностью. И это гораздо тяжелее, чем побои. Другую зовут Зося. Она только что выбилась из рядовых барышень. Девицы покамест еще называют ее безлично, льстиво и фамильярно – экономочкой. Она худощава, вертлява, чуть косенькая, с розовым цветом лица и прической барашком. Обожает актеров, преимущественно толстых комиков. К Эмме Эдуардовне она относится с подобострастием. Наконец, 5-е лицо. Местный околоточный надзиратель Кербиш. Это атлетический человек. Он лысоват. У него рыжая борода веером, ярко-синие сонные глаза и тонкий, слегка хриплый, приятный голос. Всем известно, что он раньше служил и по сыскной части и был грозою жуликов благодаря своей страшной физической силе и жестокости при допросах. У него на совести несколько темных дел. Весь город знает, что 2 года тому назад он женился на богатой 70-летней старухе, а в прошлом году задушил ее. Однако ему как-то удалось замять это дело. Да и остальные 4 тоже видели кое-что в своей пестрой жизни. Но, подобно тому, как старинные бритеры не чувствовали никаких угрызений совести при воспоминании о своих жертвах, так и эти люди глядят на темное и кровавое в своем прошлом, как на неизбежные маленькие неприятности профессии. Пьют кофе с жирными топлеными сливками, а колоточный – с бенедиктином. Но он, собственно, не пьет, а только делает вид, что делает одолжение. «Так как же, Фома Фомич, – спрашивает искательно хозяйка, – это же дело выеденного яйца не стоит, ведь вам только слово сказать». «Подумайте сами, мадам Шойбес», — говорит он, глядя на стол, разводя руками и щурясь. «Подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь». Девушка была обманным образом вовлечена в это, как и его, ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким слогом. Теперь родители разыскивают ее через полицию. Хорошо-с. Она попадает из одного места в другое, из 5-го в 10-е. Наконец, след находится у вас. И главное, подумайте, в моем околотке. Что я могу поделать?
1: Господин Кербиш, но ведь она же... «Совершеннолетние, — говорит хозяйка. «Они совершеннолетние, — подтверждает Исай Савич. «Они дали расписку, что по доброй воле».
0: Эмма Эдуардовна произносит басом с холодной уверенностью. «Ей-богу, она здесь, как за родную дочь».
1: «Да ведь я не об этом говорю, —
0: досадливо морщится околоточный.
1: Вы вникните в мое положение, ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься».
0: Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая околоточному, ленивым, невыразительным, блекло-голубым глазом:
1: «Господин Кербиш, я прошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение».
0: «А, с удовольствием». Через 10 минут оба возвращаются, не глядя друг на друга. Рука Кербиша хрустит в кармане новенькой 100-рублевкой. Разговор о совращенной девушке более не возобновляется. Околоточный, поспешно допивая бенедиктин, жалуется на нынешнее падение нравов. «Вот у меня сын, гимназист, Павел. Приходит подлец и заявляет: „Папа, меня ученики ругают, что ты полицейский и что служишь на Ямской, и что берешь взятки с публичных домов. Ну, скажите, ради бога, мадам Шойбес, это же не нахальство?»
1: «Ай-ай-ай, и какие тут взятки! Вот и у меня тоже!»
0: «Я ему говорю: иди, негодяй, и заяви директору, чтобы этого больше не было, иначе папа на вас на всех донесет начальнику края». «Что же вы думаете?» «Приходит и говорит: „Я тебе больше не сын. Ищи себе другого сына. Аргумент. Ну и всыпал же я ему по первое число. Ого, теперь со мной разговаривать не хочет. Но я ему еще покажу. «Ах, и не рассказывайте!» — вздыхает Анна Марковна, отвесив свою нижнюю малиновую губу и затуманив свои блеклые глаза. «Мы нашу Берточку, она в гимназии Флейшера, мы нарочно держим ее в городе в почтенном семействе. Вы понимаете, все-таки неловко». И вдруг она из гимназии приносит такие слова и выражения, что я прямо аж вся покраснела. «Ей-богу, Анночка, вся покраснела», — подтверждает Исай Савич.
2: «Покраснеешь?» — горячо соглашается Колодщиной. «Да-да,

Всего лучшего, Анна Марковна, всего хорошего, Исай Савич. Может, еще рюмочку на дорожку тычется над столом подслеповатый Исай Савич. Благодарю-с, не могу, укомплектован, имею честь. Спасибо вам за компанию. Заходите, ваши гости-с. До свидания. Но в дверях он останавливается на минуту и говорит многозначительно: «А все-таки мой совет вам. Вы эту девицу лучше сплавьте куда-нибудь заблаговременно. Конечно, ваше дело, но как хороший знакомый предупреждаю». До обеда, который подается в 18:00, время тянется бесконечно долго и нестерпимо однообразно. Да и вообще этот дневной промежуток самый тяжелый и самый пустой в жизни дома. Он отдаленно похож по настроению на те вялые пустые часы, которые переживаются в большие праздники в институтах и в других закрытых женских заведениях, когда подруги разъехались, когда много свободы и много безделья, и целый день царит светлая сладкая скука. В одних нижних юбках и в белых сорочках, с голыми руками, иногда босиком, женщины бесцельно слоняются из комнаты в комнату. Все немытые, непричесанные, лениво тычут указательным пальцем в клавиши старого фортепиано, лениво раскладывают гадания на картах, лениво перебраниваются и с томительным раздражением ожидают вечера. В комнате у маленькой Маньки, которую еще называют Манькой-скандалисткой и Манькой-беленькой, собралось целое общество. Сидя на краю кровати, она и другая девица, Зоя, высокая, красивая девушка, с круглыми бровями, серыми глазами на выкате, с самым типичным белым добрым лицом русской проститутки, играют в карты в 66. Ближайшая подруга Маньки-маленькой, Женя, лежит за их спинами на кровати, навзничь, читает растрепанную книжку «Ожерелье королевы» сочинений господина Дюма и курит. Во всем заведении она единственная любительница чтения и читает запоем и без разбора. Но против ожидания усиленное чтение романов с приключениями вовсе не сделало ее сентиментальной и не раскислило ее воображение. В обыденной жизни она трезва умом, насмешлива, практична и цинично зла. По отношению к другим девицам заведения она занимает такое же место, какое в закрытых учебных заведениях принадлежит первому силачу, второгоднику, первой красавице в классе, тиранствующей и обожаемой. Она высокая, худая брюнетка, с прекрасными карими горящими глазами, маленьким гордым ртом, усиками на верхней губе и со смуглым нездоровым румянцем на щеках. Не выпуская изо рта папироски и щурясь от дыма, она то и дело переворачивает страницы намусленным пальцем. Ноги у нее до колен голые, огромные ступни, самые вульгарные формы, ниже больших пальцев резко выдаются в наружу острые, некрасивые, неправильные желваки. Здесь же, положив ногу на ногу, немного согнувшись, с шитьем в руках, сидит Тамара, тихая, уютная, хорошенькая девушка, слегка рыжеватая, с тем темным и блестящим оттенком волос, который бывает у лисы зимою на хребте. Настоящее имя – Гликерия или Лукерия по-простонародному. Но уже давнишние обычаи домов терпимости заменять грубые имена Матрён, Агафий, Секлетиний звучными преимущественно экзотическими именами.
Тамара когда-то была монахиней.

0: монахиней или, может быть, только послушницей в монастыре. И до сих пор в лице ее сохранилась бледная опухлость и пугливость, скромное и лукавое выражение, которое свойственно молодым монахиням. Она держится в доме особняком, ни с кем не дружит, никого не посвящает в свою прошлую жизнь. Но, должно быть, у нее, кроме монашества, было еще много приключений, что-то таинственное, молчаливое и преступное есть в ее неторопливом разговоре, в уклончивом взгляде ее густо и темно-золотых глаз из-под длинных опущенных ресниц, в ее манерах, усмешках и интонациях скромной, но развратной святоши. Однажды вышел такой случай, что девицы чуть ли не с благоговейным ужасом услышали, что Тамара умеет бегло говорить по-французски и по-немецки. В ней есть какая-то внутренняя сдержанная сила. Несмотря на ее внешнюю кротость и изговорчивость, все в заведении относятся к ней с почтением и осторожностью. Зоя стасовывает старые черные замаслившиеся карты и дает Мане снять. Потом сдает, поплевав предварительно на пальцы. Тамара в это время рассказывает Маньке тихим голосом, не отрываясь от шитья. «Вышивали мы гладью, золотом, на престольнике, воздухе, архиерейские облачения, травками, цветами, крестиками. Зимой сидишь, бывало, у окна, окошки маленькие, с решетками, свету немного, маслицем пахнет, ладаном, кипарисом. Разговаривать нельзя было. Матушка была строгая. Кто-нибудь от скуки затянет великопостный ирмос. Вон ми небо, и возглаголю, и воспою. Хорошо пели, прекрасно. И такая тихая жизнь, и запах такой прекрасный. Снежок за окном, ну вот точно во сне». Женя опускает истрепанный роман себе на живот, бросает папироску через Зоину голову и говорит насмешливо: «Знаем мы вашу тихую жизнь. Младенцев в нужники выбрасывали. Лукавый-то все около ваших святых мест бродит». Тамара, улыбаясь на слова Жени, отвечает с едва заметной улыбкой, которая почти не растягивает губы, а делает в их концах маленькие лукавые двусмысленные углубления, совсем как у Монны Лизы на портрете Леонардо да Винчи. Плетут много про монахинь-то мирские. Что же, если и бывал грех? «Не согрешишь, не покаешься», — вставляет серьезно Зоя и мочит палец во рту. Сидишь, вышиваешь, золото в глазах рябит, от утреннего стояния так вот спину и ломит, и ноги ломит, а вечером опять служба. Постучишься к матушке в келью: «Молитвами святых, отец наших, Господи, помилуй нас». А матушка из кельи так боском отвечает: «Аминь». Женя смотрит на нее несколько времени пристально, покачивает головой и говорит многозначительно: «Странная ты девушка, Тамара. Вот гляжу я на тебя и удивляюсь. Ну, я понимаю, что эти дуры вроде Соньки любовь крутят. На то они и дуры. А ведь ты, кажется, во всех золах печена, во всех щелоках стерна, а тоже позволяешь себе этакие глупости. Зачем ты эту рубашку вышиваешь? Надо что-нибудь делать. Скучно так. В карты я не играю и не люблю». Женя продолжает качать головой: «Нет, странная ты девушка, право, странная. От гостей ты всегда имеешь больше, чем мы все. Дура, чем копить деньги, на что ты их тратишь? Духи покупаешь по 7 рублей за склянку. Кому это нужно? Вот теперь набрала на 15 рублей шелку. Это ведь ты Сеньке своему.
1: Конечно, Сенечке.
0: Тоже нашла сокровище. Вор несчастный. Приедет в заведение точно полководец какой. Как еще он не бьет тебя? Вора не это любит и обирает, небось.
1: Больше, чем я захочу, я не дам. Кротко отвечает Тамара и перекусывает нитку.
0: Вот этому-то я и удивляюсь. С твоим умом, с твоей красотой я бы себе такого гостя захороводила, что на содержание бы взял. И лошади свои были бы, и бриллианты.
1: Что кому нравится, Женечка? Вот и ты тоже хорошенькая и милая девушка, и характер у тебя такой независимый и смелый. А вот застряли мы с тобой у Анны Марковны.
0: Женя вспыхивает и отвечает с непритворной горечью. Да, еще бы, тебе везет. У тебя все самые лучшие гости, ты с ними делаешь, что хочешь. А у меня все либо старики, либо грудные младенцы. Не везет мне. Одни сопливые, другие желторотые. Вот больше всего я мальчишек не люблю. Придет гаденыш, трусит, торопится, дрожит, а сделал свое дело, не знает, куда глаза девать от стыда. Корчит его от омерзения, так и дала бы по морде. Прежде чем рубль дать, он его в кармане, в кулаке держит. Горячий весь рубль-то, даже потный. Молокосос. Ему мать на французскую булку с колбасой дает гривенник, а он на девку сэкономил. Был у меня на днях один кадетик. Так я нарочно, назло ему говорю, на тебе, миленький, на тебе карамелик на дорогу. Пойдешь обратно в корпус, пососешь. Так он сперва обиделся, а потом взял. Я потом нарочно подглядел с крыльца, как вышел, оглянулся и сейчас карамельку в рот. Поросенок.
1: Ну, со стариками еще хуже, говорит нежным голосом Манька маленькая и лукаво заглядывает на Зою. Как ты думаешь, Зоенька?
0: Зоя, которая уже кончила играть и только что хотела зевнуть, теперь никак не может раззеваться. Ей хочется не то сердиться, не то смеяться. У ней есть постоянный гость, какой-то высокопоставленный старичок с извращенными эротическими привычками. Над его визитами к ней потешается все заведение. Зое удается, наконец, раззеваться. «Ну вас к чертовой матери!» — говорит она сиплым после зевка голосом. «Будь он проклят, старая анафема!»
1: Маня маленькая, самая кроткая и тихая девушка во всем заведении. Она добра, уступчива, никогда не может никому отказать в просьбе, и невольно все относятся к ней с большой нежностью. Она краснеет по всякому пустяку, и в это время становится особенно привлекательна, как умеют быть привлекательны очень нежные блондинки с чувствительной кожей. Но достаточно ей выпить 3-4 рюмки ликера Бенедиктина, который она очень любит, как она становится неузнаваемой и выделывает такие скандалы, что всегда требуется вмешательство экономок, швейцара, иногда даже полиции. Ей ничего не стоит ударить гостя по лицу или бросить ему в глаза стакан, наполненный вином, опрокинуть лампу, обругать хозяйку. Женя относится к ней с каким-то странным, нежным покровительством и грубым обожанием.
2: «Барышни, обедать! Обедать, барышни!» —
1: Кричит, пробегая вдоль коридора, экономка Зося. На бегу она открывает дверь в Манину комнату и кидает торопливо: «Обедать, обедать, барышни!» Идут опять на кухню. Все так же в нижнем белье, все не мывшиеся, в туфлях и босиком. Подают вкусный борщ со свиной кожицей и с помидорами, котлеты и пирожные, трубочки со сливочным кремом. Но ни у кого нет аппетита, благодаря сидячей жизни и неправильному сну, а также потому, что большинство девиц, как институтки в праздник, уже успели днем послать в лавочку за халвой, орехами, рахат-лукумом, солеными огурцами и тянучками, и этим испортили себе аппетит. Одна только Нина, маленькая, курносая, гнусавая деревенская девушка, всего лишь 2 месяца назад обольщенная каким-то камевояжером и им же проданная в публичный дом, ест за 4. У нее все еще не пропал чрезмерный, запасливый аппетит простолюдинки. Но вот уже в коридорах и комнатах слышится звонкий голос Зоси. «Одеваться, барышни, одеваться! Нечего рассиживаться! На работу!» Через несколько минут во всех комнатах заведения пахнет паленым волосом, борно-тимоловым мылом, дешевым одеколоном. Девицы одеваются к вечеру. Настали поздние сумерки, а за ними теплая темная ночь. Но еще долго, до самой полуночи, тлела густая малиновая заря. Швейцар заведения Симеон зажег все лампы по стенам зала и люстру, а также красный фонарь над крыльцом. Симеон был сухопарый, сутуловатый, молчаливый и суровый человек, с прямыми широкими плечами, брюнет, шедровитый, с вылезшими от оспы плешинками бровями и усами и с черными матовыми наглыми глазами. Днем он бывал свободен и спал, а ночью сидел безотлучно в передней под рефлектором, чтобы раздевать и одевать гостей и быть готовым на случай всякого беспорядка. Пришел топер, высокий, белобрысый, деликатный молодой человек с бельмом на правом глазу. Пока не было гостей, он с Исаей Савичем потихоньку разучил под испань танец, начинавший входить в то время в моду. За каждый танец, заказанный гостями, они получали 30 копеек за легкий танец и по полтиннику за кадриль. Но одну половину из этой цены брала себе хозяйка Анна Марковна, другую же музыканты делили поровну. Все уже были одеты и готовы к приему гостей в доме Анны Марковны и томились бездельем и ожиданием. Несмотря на то, что большинство женщин испытывало к мужчинам, за исключением своих любовников, полное, даже несколько брезгливое равнодушие, в их душах перед каждым вечером все-таки оживали и шевелились смутные надежды. Неизвестно, кто их выберет. Не случится ли чего-нибудь необыкновенного, смешного или увлекательного? Не удивит ли гость своей щедростью? Не будет ли какого-нибудь чуда, которое перевернет всю жизнь? В этих предчувствиях и надеждах было нечто похожее на те волнения, которые испытывает привычный игрок, пересчитывающий перед отправлением в клуб свои наличные деньги. Кроме того, несмотря на свою бесполость, они все-таки не утеряли самого главного, инстинктивного стремления женщин – нравиться. Женя ходит взад и вперед по зале, подбоченившись, раскачиваясь на ходу и заглядывая на себя во все зеркала. На ней надето короткое атласное оранжевое платье с прямыми глубокими складками на юбке, которая мерно колеблется влево и вправо от движения ее бедер. Маленькая Манька, страстная любительница карточной игры, готовая играть с утра до утра, не переставая, дуется в 66 с Пашей. Причем обе женщины для удобства сдачи оставили между собою пустой стул, а взятки собирают себе в юбке, распяленной между коленами. На Маньке коричневое, очень скромное платье с черным передником и плаенным черным нагрудником. Этот костюм очень идет к ее нежной белокурой головке и маленькому росту, молодит ее и делает похожей на гимназистку предпоследнего класса. Ее партнерша Паша очень странная и несчастная девушка. Ей давно бы нужно было быть не в доме терпимости, а в психиатрической лечебнице из-за мучительного нервного недуга, заставлявшего ее исступленно, с болезненной жадностью отдаваться каждому мужчине, даже самому противному, который бы ее не выбрал. Подруги издеваются над ней и несколько презирают ее за этот порог, точно как за какую-то измену корпоративной вражде к мужчинам. Близкое безумие уже сквозит в ее миловидном лице, в ее полузакрытых глазах, всегда улыбающихся какой-то хмельной, блаженной, кроткой, застенчивой и непристойной улыбкой, в ее томных, размягченных мокрых губах, которые она постоянно облизывает, в ее коротком тихом смехе, смехе идиотки. К подругам она нежна, очень любит целоваться и обниматься с ними и спать в одной постели, но ею все как будто бы немного брезгают. «Манечка, душечка, миленькая, — говорит умильно Паша, дотрагиваясь до Маниной руки, — погадай мне, золотая моя деточка. Ну, — надувает Маня губы, точно ребенок, — поиграем еще. Манечка, хорошенькая, пригоженькая, золотце мое, родная, дорогая». Маня уступает и раскладывает колоду у себя на коленях. Червонный дом выходит, небольшой денежный интерес и свидание в пиковом доме при большой компании с Трифомом Королем. Паша всплескивает радостно руками. «Ах, это мой Ливанчик! Ну да, он обещал сегодня прийти. Конечно, Ливанчик!» Женя, которая остановилась вблизи, прислушивается к ее словам и спрашивает высокомерно: «Влюблена ты в него, что ли?» «Ну и влюблена». «И в Кольку бухгалтера?» «И в подрядчика?» «И в Антошку Картошку?» «И в актера Толстого?» «У, бесстыдница!» — вдруг вскрикивает Женя. «Не могу видеть тебя без омерзения, сука ты! Будь я на твоем месте такая разнесчастная, я бы лучше руки на себя наложила, удавилась бы на шнурке от корсета, гадина ты!» Паша молча опускает ресницы на глаза, налившиеся слезами. Маня пробует заступиться за нее. «Что уж ты так, Женечка, зачем ты на нее так?» «Эх, все вы хороши!» — резко обрывает ее Женя. «Никакого самолюбия! Приходит хам, покупает тебя, как кусок говядины, нанимает, как извозчика, по такси, для любви на час, а ты раскисла, ах, любовничек, ах, неземная страсть, тьфу!» Она гневно поворачивается к ним спиною и продолжает свою прогулку по диагонали залы, покачивая бедрами и щурясь на себя в каждое зеркало. В это время Исаак Давидович, топер, все еще бьется с неподатливым скрипачом. «Не так, не так, Исаак Исаевич! Вы бросьте скрипку на минуточку, прислушайтесь немножко ко мне. Вот мотив!» За их репетицией внимательно следят сероглазая, круглолицая, круглобровая, беспощадно намазавшаяся дешевыми румянами и белилами, Зоя, которая облокотилась на фортепиано, и Вера, жиденькая, с испитым лицом, в костюме жокея, в круглой шапочке с прямым козырьком, в шелковой полосатой синей с белым курточке, в белых обтянутых туго рейтузах и в лакированных сапожках с желтыми отворотами. Прыткая Нюра, всегда первая, объявляющая все новости, вдруг соскакивает с подоконника и кричит, захлебываясь от волнения и торопливости.
2: «К Трепелю подъехали! Лихач с электричеством! Ой, девоньки, умереть на месте! На оглоблях электричество!»
1: Все девицы, кроме гордой Жени, высовываются из окон. Около Трепелевского подъезда действительно стоит лихач. Его новенькая щегольская пролетка блестит свежим лаком. На концах оглобель горят желтым светом два крошечных электрических фонарика. Высокая белая лошадь нетерпеливо мотает красивой головой с голым розовым пятном на храпе. Перебирает на месте ногами и прядит тонкими ушами. Сам бородатый толстый кучер сидит на козлах, как изваяние, вытянув прямо вдоль колен руки.
2: «От бы прокатиться!» — взвизгивает Нюра. «Дяденька лихач! А дяденька лихач!» — кричит она, перевешиваясь через подоконник. «Прокатай, бедная девчоночку! Прокатай-ка за любовь!»
1: Но лихач смеется, делает чуть заметные движения пальцами, и белая лошадь, тотчас же, точно она только этого и дожидалась, берет с места доброй рысью, красиво заворачивает назад и с мерной быстротой уплывает в темноту вместе с пролеткой и широкой спиной кучера.
2: «Пфуй! Безобразие!» – раздается в комнате негодующий голос Эммы Эдуардовны. «Ну где это видано, чтобы порядочные барышни позволяли себе вылезать на окошко и кричать на всю улицу? О, скандал! И все Нюра! И всегда это ужасная Нюра!»
1: Она величественна в своем черном платье, с желтым дряблым лицом, с темными мешками под глазами и с тремя висящими дрожащими подбородками. Девицы, как провинившиеся пансионерки, чинно рассаживаются по стульям вдоль стен, кроме Жени, которая продолжает созерцать себя во всех зеркалах. Еще два извозчика подъезжают напротив, к дому Софьи Васильевны. Яма начинает оживляться. Наконец, еще одна пролетка грохочет по мостовой, и шум ее сразу обрывается у подъезда Анны Марковны. Швейцар Симеон помогает кому-то раздеться в передней. Женя заглядывает туда, держа с обеими руками за дверные косяки, но тотчас же оборачивается назад и на ходу пожимает плечами и отрицательно трясет головой. «Не знаю, какой-то совсем незнакомый», — говорит она вполголоса. «Никогда у нас не был. Какой-то папашка, толстый, в золотых очках и в форме». Эмма Эдуардовна командует голосом, звучащим, как призывная кавалерийская труба. «Барышни, в залу! В залу, барышни!» Одна за другой, надменными походками, все выходят в залу.
3: За последние 2-3 года в русский разговорный язык заползло, да и расползлось по всей стране двусмысленное словечко «как бы», которое как бы все ставит под сомнение, в то же время своей как бы ухмылочкой, как бы успокаивая нашу как бы совесть. к чему бы это, а? Я живу в государстве по имени Как бы, где, как это ни странно, нет улицы Кафки, где и Гоголя как бы читают, а как бы и Хармса, где порой как бы любят, но как бы и не без хамства. Это правда, что все как бы пьют в государстве по имени Как бы?
4: Есть кто как бы не пьет, и поверьте мне, как бы ни капли.
3: Что вообще за народ эти самые ваши как быицы?
4: Как бы милые вполне, но бывают порой как бы воры и как бы убийцы. В основном все мы как бы радушны и как бы достойны. Все у нас поголовно за мир. Ну, бывают порой как бы войны. В скольких пухоньках как бы Чечня, где побоище словно с врагами, сапогами, ножами кухонными и утюгами.
3: Наше как бы везде, словно будничное полоумие, как бы судьи в суде, как бы думающие в думе. Мне раскрыла как быка одна свою крошечную как бы тайну. Я в вас как бы навек влюблена, вас читаю и как бы вся таю. Я хочу перед Богом предстать, как я есть, а не как бы, не вроде, лишь бы как бы счастливым не стать, в как бы жизни и в как бы свободе.

0: Пусть вас не удивляет, уважаемые слушатели, что начнем мы с письма, опубликованного в литературной газете. Захотелось вам его напомнить. Очень уж оно принципиально.
1: Его автор, начав письмо с вопроса «Как понимать Федора?», понять Федор не хочет, причем принципиально не хочет.
0: Тут уж мы предвидим и ваши недоуменные вопросы. А кто это, собственно, такой Федор? И что это такое за принцип?
1: А вот послушайте письмо, и вам все станет ясно. И про Федора, и про принцип.
0: Мы только добавим, что письмо в редакцию доставил писатель Генрих Рябкин.
2: Уважаемая редакция! В деревне стало совершенно невозможно. И все из-за Федора, что напротив живет. Как в окно глянешь, сразу он тут как тут. То с топором, то с лопатой. Или вилами что-то кидает, или рубанком мажет. Вроде уже не человек, а к орудиям труда придаток. Вот и сейчас. Я письмо вам пишу. Он же на крыше сидит и петуха деревянного приколачивает. Как тут понимать Федора? У нас в деревне сроду петухов на крыше не было. Ему-то зачем? Да уж бог с ним, с петухом. У Федора и под крышей не как у людей. И водопровод, и канализация. Все, значит, в мороз это, значит, на улицу, а он, Федор, не как все, значит, внутри. Опять же, как нам тут понимать Федора? Зачем противопоставлять себя всей деревне и выпендриваться? Мы-то, мужики, еще можем пренебречь. А вот жены у нас не у всех сознательны. Как в доме у Федора побывают, как посмотрят мебель у него, эту кухню, ванную, так все. Целый день они в трансе. А зачем нам в деревне этот транс? Ну, я уже не говорю про гараж. И не в том дело, что у Федора там Нива стоит, и не в прицепе дело, а дело в том, что он этот прицеп к Ниве прицепляет и в город на рынок. Как же тут понимать нам Федора? Ведь вместе в пионерах росли, в комсомольцах. Разве нас на это нацеливали? Федор же возит и не стесняется. Даже отговорочек себе нашел. Мол, заготовители ушами хлопают, а продукт портится, и пусть его люди свежим едят. У меня лично ничего не портится, потому что у меня портится нечему. Зачем же Федору лишние продукты разводить? Какая нужда? Витька с Петькой, это сыновья его, в лучшей колхозной бригаде работают. Сам он, Федор, этой бригадой руководит. Денег загребают не то, что я, и все им мало. Они же еще и дома вкалывают. Просто хоть в окно не гляди, с души воротит. То сад опрыскивает, то сено возит, то еще какие-то корма. Да и как же не возить, когда дома целая животноводческая ферма? Куры, гуси, овцы, я уж не говорю про поросят и корову. Точнее, про двух коров. И тут мы Федора совсем понять не можем. Стыдно сказать, молоко своим деревенским продает. Это же чем он, Федор, пользуется? А тем, что люди коров не держат. Лично сам я тоже не держу. Но взамен-то я живу духовной жизнью. 3 программы по телевизору, и каждая из них пища для души. Разве ее при корове осилишь? А другие возросшие запросы. Я, например, в нашем деревенском хоре пою. Поем мы на местном материале, но имеем широкий резонанс. Чуть в область какое торжество, нас туда даже с посевной снимают. Значит, мы не просто так поем. Значит, это кому-то нужно. Кому-то нужно, но только не Федору. Он с нами не поет. Он у себя в огороде копает и поет. А Витька с Петькой ему подпевают. И снова не знаем мы, как Федора понимать. У всех у нас дети как дети. Давно в город подались, а эти? Уже Витьке дом строят, потом Петька на очереди. Значит, в деревне скоро не один, а целых 3 Федора будут. И это уже не жизнь, а сплошной транс. Лежу я по ночам, не сплю и думаю, уехать бы куда, чтобы все там как раньше, где ничего Федором не разрешают, и живут одни сознательные. Уважаемая редакция, если вам такое место известно, подскажите через газету. Хочется спокойно, без транса дожить свою жизнь. И еще вот что я не понимаю. У нас есть люди, которые помнят, что таких, как Федор, от нас усылали. Вот это я понимаю, а остальное нет. С уважением, сосед Федора через дорогу.

0: А сейчас песня для выпускников 27-й школы города Ставрополя.
1: Ее заказала для них для любимой классной руководительницы Ольги Анатольевны Клочко, бывшая десятиклассница, а сейчас студентка медицинского училища Анжела Боритко.
0: Это песня Давида Тухманова и Михаила Танича «Кони в яблоках».
1: Поет Виктор Салтыков.

0: Эту книгу мы получили бандеролью из Петрозаводска. На обложке интригующее название. К вопросу о пришельцах.
1: Нет-нет, она не для любителей межпланетных сенсаций. Вполне земные и злободневные проблемы интересуют ее автора.
0: Коротко об авторе. Это мы смотрим последнюю страницу обложки.
1: Геннадий Глебович Горячий родился в 1956 году. В настоящее время работает в производственном объединении «Карелрембыттехника» и заканчивает заочное отделение филологического факультета Петрозаводского университета. С 1974 года его сатирико-юмористические рассказы и миниатюры начали появляться сначала на страницах республиканских газет, а затем и центральных изданий. Издательство «Карелия» предлагает вниманию читателей первую книгу Геннадия Горячего «К вопросу о пришельцах».
0: Мы же предлагаем вниманию наших слушателей небольшую подборку микро-юморесок из этой книги.
1: Итак, Геннадий Горячий. Занимательная информация.
2: Служба 2011. В городе Загорске на Ручейке организована новая телефонная служба. Достаточно набрать номер 2011, и в считанные секунды вам дадут ответ на самый трудный вопрос любого кроссворда. Оригинальный вид услуг, пользующийся спросом у населения, оказывается только в рабочие дни с 9 до 18 часов.
3: В редакцию передачи «Концерт по заявкам». Прошу для моей любимой певицы Софии Ротару передать песню в моем исполнении.
4: Огромный интерес. Настоящее паломничество наблюдается в Кендинской картинной галерее. Туда едут руководящие работники со всей округи, чтобы внимательно разглядеть картину под названием «Переход завода имени Суворова через самофинансирование и хозрасчет».
2: Еще один фонд. Общественный фонд, на который любой желающий может внести неограниченную сумму, открыл на днях в центральной сберкассе инженер Де Фокин. Это фонд помощи Де Фокину.
4: Успех кинематографистов. Во время съемок фильма «Рыбацкое счастье» бригада киностудии «Серафильм» добилась прекрасного результата. Она заняла второе место по итогам работы за квартал среди рыболовецких бригад Среднеморского флота.
2: Гастроли. С 1 числа следующего месяца в буфете Терновокского драмтеатра начинаются гастроли буфета Большого театра.
3: Новый сорт чая. Хорошо известным сортам чая, индийскому, грузинскому, азербайджанскому, краснодарскому, прибавился еще один. Его готовит проводник поезда номер 222 М. Хазов.
1: А это письмо с юга, из Харькова. Наш внештатный переводчик и постоянный корреспондент Лев Резницкий, ознакомившись с последними номерами болгарского сатирического журнала «Стршел», перевел для нас сатирическую миниатюру Добрина Добрева «Мнение».
2: Однажды мое терпение лопнуло, и я пошел в одно уважаемое учреждение, вошел и сказал: «Хочу высказать свое мнение по одному важному вопросу».
5: «Ваше мнение положительное или отрицательное?»
2: «Отрицательное».
5: «Тут мы выслушиваем только положительные мнения. Зайдите в соседний корпус, там выслушивают отрицательные мнения граждан».
2: Зашел в соседний корпус. «Хочу высказать отрицательное мнение по важной проблеме».
6: «Чудесно. А мнение ваше в каком смысле? О начальнике или о каком-то явлении?»
2: «О начальнике».
6: Мы тут выслушиваем отрицательные мнения о явлениях. Начальниками занимается соседний отдел.
7: Пошел в соседний отдел. Хочу высказать отрицательное мнение об одном начальнике.
8: Браво! Такие люди сейчас нам нужны. А этот начальник ваш или вообще?
7: Мой начальник! Произнес я смело.
8: А тут выслушивают отрицательные мнения о начальниках вообще. Зайдите в соседнюю канцелярию. Там выслушиваются отрицательные мнения о начальниках конкретных граждан.
7: Пошел в эту канцелярию. Хочу высказать отрицательное мнение о... Начал я и осекся. Передо мной сидел... Мой начальник, пока я обегал все канцелярии, его переместили.

0: для тех, кто слушает нашу передачу «Клуб знакомств».
1: Сообщаем, очередное собрание клуба состоится 7 ноября.
2: В числе его гостей будет и молодой солист ленинградского мюзик-холла Анатолий Тукиш.
3: Песенка для предварительного знакомства.
2: Вадим Шаповалов, стихи Алексея Ольгина, 11-й маршрут.
3: Поет Анатолий Тукиш.

0: Как всегда, почта с высказываниями юмористов в коротких штанишках дает повод для нестандартных размышлений и неожиданных выводов.
1: О чем сегодня расскажут нам поэт Михаил Либин и актриса Людмила Гнилова?
2: Если мама в порыве нежности проворковала «Ах ты мой сладенький», из этого, конечно, не следует, что сына ей принесли с кондитерской фабрики. И если дедушка пообещал намылить шею тому, кто нарисовал всяких там чебурашек на протоколах отчетно-выборного собрания, это тоже не значит, что он немедленно побежит в ванную за детским мылом. То есть малыши догадываются, что не всегда надо понимать буквально все то, что они слышат от взрослых. Догадываются, и все же. Александра Ивановна Казакова из Ростова-на-Дону рассказывает о своей 5-летней внучке Аленушке. Тетка любуется ее длинными черными ресничками и просит: «Аленушка, дай мне хоть немного поносить твои реснички». Девочка недоумевает.
3: «Тетя Валя, ну как же вы, старые, будете ходить с молодыми ресничками?»
2: Обратный адрес следующего письма – город Димитровград Ульяновской области. Пишет Клара Александровна Мишукова. «У моего знакомого мальчика, Сережи Пименова, случилась большая неприятность. Переломилась рама велосипеда. Мама утешает его. Ничего страшного. Папа сварит, и все будет в порядке». Малыш недоумевает.
3: «Где же он возьмет такую большую кастрюлю?»
2: Письмо из Ижевска, подпись Бухарина. «Танечке, дочери моих знакомых, было 5 лет. Купили маленький полированный столик. Танечка очень обрадовалась».
3: «Это мне!»
2: «Нет, Танечка, это будет туалетный столик». С нескрываемой печалью Танечка сказала:
3: «Такой красивый столик! Жалко его ставить в туалете!»
2: Рассказывает Наталья Коваль из Тольятти. «Говорю своей 5-летней племяннице Юле: да чего же ты у нас похожа на бабушку?»
3: «Что ли я такая старая?»
2: Пишет Фаина Ивановна Горбачева из Ржева Калининской области. Бабушка вынимает из духовки пирог. 4-летняя Леночка внимательно наблюдает за ней.
3: «Бабушка, это что ли и есть духовная пища?»
2: Следующее письмо прислала Анна Алексеевна Доценко. Обратный адрес – станица Брюховецкая Краснодарского края. «Моя 4-летняя внучка Анечка просит налить ей побольше заварки. Анечка, детям крепкий чай пить нельзя». Внучка тут же легко соглашается.
3: «Правильно, мама, а то зубы можно сломать».
2: Ольга Антоновна Пономарева из Оренбурга рассказывает о 3-летней Анечке. Анечка попросила ее как-то: «Принеси мне с кухни горсточку соли». Девочка некоторое время отсутствует, потом приносит солонку.
3: «Вот твоя солонка, а горсточек там никаких нет».
2: Письмо семьи Авдуевских из Тулы. «Наш 4-летний Миша просится в цирк. Объясняем ему, что цирк уехал на гастроли». Миша уточняет:
3: «А как цирк уезжает? Его что, выкапывают, грузят на большой самосвал и увозят?»
2: Письмо из Куйбышева подписано так. «Мама Лариса. С 4-летним Сережей читаем бременских музыкантов».
3: «Мам, а кто такие лесные разбойники?»
2: «Это те, кто нападает на людей в лесу и все у них отбирает: золото, деньги».
3: «И рюкзаки тоже».
2: Следующее письмо. Подпись неразборчивая, обратный адрес Томилина Московской области. «Вадимочка, мой внучатый племянник, увидел консервную банку с поросенком на этикетке».
3: «Это что?»
2: «Это свиная тушенка».
3: «А людям ее можно есть?»
2: Из письма москвички Зои Яковлевны Дубенковой. «Внучке моей приятельницы 4-й год. Приятельница читает письмо и говорит мне: надо же, у Юры уже сын родился». Марина слушает и удивляется.
3: «А я думала, что дяденьки не рожают».
2: Письмо из Орла, подпись Ежов. «В гостях у знакомых присутствовал при мучительном процессе кормления 3-летней Леночки. Ну, Леночка, ну, деточка, ну, скушай еще ложечку за маму». С трудом проглотила. «А теперь за папу». Тоже проглотила. «Ну и последнюю ложечку за бабушку».
3: «А за бабушку не буду».
2: «Почему?»
3: «Потому что она и так толстая».
2: И еще одно письмо. Его прислала из Севастополя Таисия Сергеевна Прохорова. Первоклассница Машенька обращается к учительнице.
4: «Клавдия Петровна, у вас глазки чем-то запачканы. Синькой, что ли?»
2: Учительница, вспыхнув, говорит: «Не твое дело». И слышит в ответ:
3: «Как же не мое дело? Я же санитарная комиссия».
2: Вот и все, друзья. Выводы делайте сами. Мы не собираемся учить вас, как нужно говорить с детьми или о чем писать нам, а о чем не писать.
1: Мы просто с нетерпением ждем ваших новых писем.
0: наших маленьких юмористов тоже есть свои песенные пристрастия.
1: Любимая певица 3-летней Марины и 8-летнего Андрюши Волкиных из Москвы Даша Аганезова. Песенки в ее исполнении их мама Вера Евгеньевна записывает для ребят на магнитофон. В коллекции не хватает только шуточной песни Бориса Савельева «Мартышка».
0: Вера Евгеньевна, вы включили свой магнитофон?
1: У микрофона Даша Аганезова.

0: А теперь попробуем проверить на чувство юмора работников поликлиник и здравпунктов.
1: Как отнесутся они к наглядной агитации, сделанной не специалистом и не утвержденным Минздравом?

0: твоєму здоров'ю.
1: Флюорографія.
2: Чтоб прожить без всяких бед 200 лет, каждый год дари врачу свой портрет. Не фотографический, а флюорографический.
1: Зубной кабинет.
3: Бармашина приближается, жужжа, прямо в пятки устремляется душа. Но потом в душе я слышу скрипку. Доктор починил мою улыбку.
4: ЭКГ.
0: Болит и ноет сердце, словно рана? Скорей на помощь медиков зови. Расскажет им твоя кардиограмма боль от инфаркта или от любви.
1: Терапевт.
2: Защищая жизнь твою, как вратарь ворота, врач болезни сколько раз отбивал с налета. Он лечил желудок твой, легкие и гланды. Помогай ему, или ты из другой команды.

0: «Просим не оставлять письмо без внимания».
1: Эта настойчивая фраза с восклицательным знаком в конце была написана прямо на конверте.
0: Письмо из Томска от Татьяны Каревой и ее подруг, поклонниц Аллы Борисовны Пугачевой.
1: Они просят нас включить передачу первой песни певицы, такие как «Робот» Ермолова с «Чистых прудов».
0: Увы, дорогие девушки, записи этих песен у нас, к сожалению, не сохранились. Но есть одна почти 20-летней давности, которую, думаем, вы с интересом послушаете.
1: Это песня Владимира Шаинского «Дрозды».

случилось. Милый друг, ты устал, ты устал. А чего тебя пугает?

0: «Музыканты шутят». Так называется музыкальный очерк, который очень понравился многим нашим слушателям.
1: Им мы и хотим закончить нашу сегодняшнюю встречу.
0: У микрофона музыковед Гуна Голуб.
2: Музыканты во все времена считались людьми, любящими юмор и умеющими своими музыкальными шутками развеселить слушателей. А порой случалось и так, что под впечатлением веселой музыки сами исполнители не могли удержаться от улыбки и смеха. Наверное, поэтому так неожиданно захохотал один из музыкантов оркестра, играющего популярную в 30-х годах танцевальную музыку. Причем его смех очень органично вписался в румбу «Фокстрот» «Инесс». Вы ее сейчас как раз и слушаете. О том, как музыканты относятся к юмору и шутке, была даже написана книга, которая так и называется «Музыканты улыбаются». А сегодня я хочу предложить вам послушать несколько музыкальных произведений, в которых музыканты и исполнители шутят в музыке. Начну с Леонида Утесова, непревзойденного мастера советской эстрады. В его концертном репертуаре всегда находились и музыкальные пародии, и юморески, и шуточные песни. Вспомним одну из них – веселую песню о дяде Эли. Она записана на грампластинку еще в те далекие времена, когда единственным проигрывателем музыки был граммофон – такой механический музыкальный ящик, который нуждался в регулярном подкручивании пружины. Именно этот процесс и решил отразить в песне Леонида Утесова. Помните, как это звучало?
3: А когда у дяди Эли все кружилось от веселья,

рассказывает, что те, кто впервые слушал эту песню, после слов Леонида Утесова «Накрути граммофон!» действительно начинали накручивать свои граммофоны, думая, что пружина двигателя ослабла. Так что можно сказать, розыгрыши музыкантов удались. Но это эстрада, могут справедливо возразить наши слушатели. Там и положено шутить. А знаете ли вы, что и, так сказать, серьезные музыканты не лишены чувства юмора и желания пошутить?

0: wait to be alive.
1: Между прочим, остроумные музыканты еще доказали, что в опере голос не главное. Ну, конечно, если подойти к опере не всерьез, а с определенной дозой юмора. И к тому же, наверняка зная, что услышав Моцарт или Бетховен или Бизе, они от души посмеялись бы вместе с исполнителями над удачной шуткой. Конечно, я надеюсь, вы поняли, что это была всего лишь музыкальная шутка. И что в серьезном оперном спектакле ничего подобного случиться не может. Так неуместно певцы не шутят. Вот в эстрадном концерте это совсем другое дело. Вот послушайте, в какой шуточной манере оперные певцы исполняют знаменитую «Рапсодию Листа».

еще один прием музыкальной шутки. Это неожиданное для слушателя сочетание фрагментов широко известных произведений. Вот как это, например, делает эстрадный оркестр под управлением Анатолия Крола.

0: Внимание! Всем патрульно-постовым нарядам! В районе консерватории совершено преступление. Преступники скрылись в направлении детского парка. Их трое. Возраст 18-20 лет. Все высокого роста. Волосы длинные. У одного очень светлые. Внимание! Всем патрульно-постовым нарядам принять меры к задержанию.
1: Товарищ подполковник, преступники доставлены.
2: Ты уверен, Стась, что преступники?
1: Так точно. Приметы совпадают, свидетель тоже подтвердил. Будете разговаривать, Аксинья Акимовна? Они не очень.
2: Что не очень?
1: Не очень разговорчивы.
2: Ну ладно, тогда лучше не надо. Перенесем знакомство на завтра. А сейчас в камеру, пусть отоспятся.
1: В общую?
2: Конечно. Не думаю, что они смогут о чем-то таком сговориться и повести следствие по ложному следу. Так что давай, командуй.
1: Есть.
3: Ма, принеси воды и выключи свет. Ма, ты слышишь? Ма, фу ты черт, а где это я? Борька, Валька, оба тут. Значит, вместе. Опять какая-то заварушка. Решетка на окне. Значит, не обошлось без милиции. Влипли. Вальк! Вальк!
4: Что такое?
3: Спишь, деревня? Борька, вставай на блины. Борька!
5: Пошел ты к черту, дед.
3: На работу опоздаешь.
5: Я во вторую смену. Что случилось-то?
3: Ты посмотри, где мы.
5: Где? В хате. Тепло, крыша над головой.
3: Посмотри на окно.
5: О! Небо в клетку. Ну, все. Вычеркни из своей безработной жизни 15 суток где-то. Придется и тебе повкалывать.
3: А что тебе на работе скажут?
5: Переживут. Голова раскалывается. Пить тут дают.
3: Погоди, накормят и напоят.
5: Что случилось-то?
3: Слушай, я плохо помню, старик, но что-то паршивое. А ты ничего не нащупываешь?
5: Туман. Кого-то били, он удрал, потом он с офицериком вернулся. Слушай, а мы лейтенанта того не били?
3: Я? Нет.
5: А Валька?
3: Не знаю. Я девушку держал. Вальк, вставай.
4: Я его... ножом пырнул, ребята.
5: Ты что, Валька?
4: Вы разве не видели?
3: Я только слышал, как ты крикнул «бежим» и побежал за тобою.
4: Не знаю, откуда у меня нож появился. У меня ведь никакого ножа не было.
5: Я тебе его передал. Слушайте, я, кажется, тоже пырнул того очкарика.
3: Борька, ты что?
5: Я его предупреждал, а он в бутылку полез.
4: Он защищал девчонку.
5: А какое ему дело, что она его родственница или знакомая? Я его предупреждал. А потом, когда он с лейтенантом вернулся. Пырнул.
3: Вот вам и 15 суток. А если насмерть?
5: Ты что, Арнольд? Ты что, нет? Да нет, нас в детском парке взяли. Это же рядом. Значит, они сразу сообщили в милицию. Значит, живы были.
4: Меня исключат из университета.
5: Слушай, оставь ты свой университет, Валек. Давай-ка вспоминай. Давай, подробности, детали. Ты был самый трезвый.
3: Он первым полез. Тот очкарик. Мы защищались.
4: Защищались втроем против одного старика. Да еще с ножом.
5: Зря ты, Валька. Он действительно первым полез. А мы стояли, разговаривали с девчонкой.
4: Разговаривали, заломив с двух сторон руки, чтобы ей удобнее было нас слушать.
3: Кончай выступать. Дело абсолютно ясное. Мы защищались. Нет, все-таки он гад.
5: Кто?
3: Кто-кто? Старик этот очкастый. Все люди как люди, идут своей дорогой. Кричит девчонка. Ну и что? Может, ей нравится кричать. Все это понимают. И вдруг находится рыцарь. Я бы таких...
5: Под нос!
4: Нож. Тогда тоже был нож. Дядя сказал мне, пойдем, Валька, на ферму, поможешь нам. Если бы я знал, я бы никогда... Убивали быка. Я сидел, ждал и плакал. Кто-то набросил ему на голову мешковину. Я очнулся на земле. Меня обливали водой из ведра.
6: Степанюк Валентин Михайлович.
4: Я?
6: Выходи.
4: Куда?
6: На допрос куда еще? Морозов Борис Иванович.
5: Я.
6: На допрос.

0: Борьку тоже увели. А что если... Да нет, они не могут. Хотя если прижмут... А что они могут сказать обо мне? Я ведь никого не трогал. Девушку только держал слегка. И разговаривал культурно, вежливо. Так что я чистенький. И пусть они заткнутся, мне плевать. Идут. Идут. Что делать? Что говорить? Идут.
1: Фамилия, имя, отчество?
2: Воронович Арнольд Степанович.
3: Морозов Борис Иванович.
4: Степанюк Валентин Михайлович.
1: Возраст?
3: 18.
1: Место работы, учебы?
2: Такого места пока не имею, о чем весьма сожалею.
3: Рабочий ГУМа.
4: Студент университета.
1: Воронович, ты комсомолец?
2: Числился, пока учился в школе. В настоящее время беспризорный. Некому взносы платить.
1: Как закалялась сталь, читал?
2: В полном соответствии со школьной программой. С позиции автора согласен. Поддерживаю.
1: Слушай, а тебе не хочется плакать?
2: Не мужское это занятие.
1: А что мужское? Втроем на одну девчонку бросаться? Руки ей заламывать за спину? А потом человека ножом ударить за то, что он смелым и честным оказался?
2: Я не понимаю, о чем вы сейчас говорите?
1: Состав семьи.
2: Отец, мать, сестра Анжелика.
3: Мать, отец.
4: Мать.
1: А отец? Ясно. Морозов, значит, ты сын...
3: Да, сын.
1: Обрадуется Иван Антонович. Устроил ты ему.
3: Я счастлив. Я мечтал об этой минуте.
1: За что не любишь отца?
3: А его все любят, так что достаточно любви.
1: Нож твой был?
3: Какой нож?
1: Ладно, потом.
3: Можно потом, можно сейчас. Ничего не изменится.
1: Мать любишь? Любишь. Когда в армию?
3: Осенью.
1: Осенью ушел бы в армию, письма бы ей писал. А я ведь знаю твоего отца. Его действительно любят и уважают за принципиальность, честность. Почему же ты все-таки...
3: Надоело. Надоело, можете вы это понять? Во дворе подерешься, родители орут, как резаные, хулиган растет. Если у него такой отец, ему все дозволено. Двойку схватишь, учителя головами качают. У такого отца сын двоечник. Пятерку получишь, ученики не верят. По блату, мол, у него отец. Ну, понимаете?
1: Значит, ради тебя он должен был освободиться от своего поста.
3: Ради меня ничего не надо.
1: Воронович, почему нигде не работаешь?
0: Не хочу.
1: Как к этому относятся родители?
0: Нормально.
1: А где они работают?
0: Нигде. Мать домашняя хозяйка, а отец тоже надомник.
1: Точнее.
0: Романы пишет. В поте лица. Дома, конечно.
1: Не могу вспомнить.
0: И не пытайтесь, он не под моей фамилией романы создает. Под псевдонимом. Вы, безусловно, его знаете. Романы отца в вашем стиле.
1: А что это за стиль такой наш?
0: Острый сюжет, воспоминания военных лет.
1: А что в твоем стиле?
0: Я вообще мало читаю. Это большой порок?
1: Спрашиваю я.
0: Извините.
1: Люся, принеси, пожалуйста, стакан горячего чаю.
5: Сейчас, Аксинья Акимовна.
1: Прошу подумать и вспомнить как можно подробнее, чем каждый из вас занимался вчера, начиная с того момента, как проснулся, и до 17 часов. Вопрос понятен? Воронович?
0: Да.
1: Морозов?
3: Да.
1: Степанюк?
4: Да.
1: Им всем по 18 лет. Моей Иришке скоро будет 18. Мне было 18. В 44-м. Да? В 44-м. Я тогда в городе была. Тетя умерла от голода у меня на руках. А я одна, и мне 18. Как хоронить? Что делать? На улицу выбежала, стою и реву. И вдруг он выскочил. Колька. Я тогда еще не знала его. В него стрелять начали. А он упадет, полежит немного, и опять вперед. А я реву, глупая, не понимаю, что это он из-за меня жизнью рискует. Потом только узнала, что это они в меня стреляли, а он выбежал, чтобы спасти меня. Сам еще мальчишка, на год моложе меня. С тех пор он всегда был со мной, мой Колька. Всегда. До самого конца.
0: Влипли. Влипли. Хотя я при любых обстоятельствах чист. К ножу никакого отношения не имею. А выгодно ли мне молчать? Нет, надо молчать. А если они расколятся? Мне за молчание может влететь. Борька должен выдержать. А вот Валька может сломаться. А чё это я начинаю волноваться? В конце концов, на мне ничего не висит. К черту, беру себя в руки, все. Начинаю вспоминать, как прошел у меня вчерашний день. Проснулся я от того, что очень хотелось пить.
3: Надо кончать пить. Я ударил его ножом, Наташка. Этого очкастого старика. Я понимал, что я делаю, и все-таки ударил. И он замер на мгновение и смотрел на меня с удивлением. А я не чувствовал ничего. Я даже не заметил, как он упал. Главное не признаваться. Наташка. Потанцуем, как помнишь, танцевали в тот вечер. Я тогда поцеловал тебя впервые. И ты отбросила голову, и все смотрели на нас. А мы были далеко, одни, во всем мире. Жив ли он, этот, в очках? А мне его только узнать. Надо же вспомнить, чем я занимался вчера, с того времени, как проснулся и до 17 часов. Проснулся я от того, что очень хотелось пить.
4: Я его убил. Я убил. Я был пьян, помню все как в тумане, но это помню. Ударил и все. Я. Что же это? Как же? Почему? Пронзительный голос кошки, похожий на детский крик. У мальчишки было какое-то вывернутое наизнанку лицо. Он мучил кошку. А кругом стояли дети и смотрели. Какая-то девочка плакала, но не уходила. Я ударил его. Какой-то лейтенант в отделении милиции. Ты что же из-за кошки, которая заразу разносит, чуть мальчонку не пришиб? Целый день держали. В университет бумажку направили. Декан понял все. Лейтенант. За что же я его... Пьян был. Надо было давно рвать с Арнольдом. Вчера проснулся я от того, что очень хотелось пить.
5: Пожалуйста, чай, Ксения Акимовна.
1: Спасибо, Люся. Садись за стенограмму. Итак, Воронович... Что ты делал вчера с того момента, как проснулся, и до 17 часов? Прошу отвечать.
2: Проснулся я от того, что очень хотелось пить.
1: Накануне перепил?
2: Было дело.
1: Какая была причина, чтобы напиться?
2: Я хочу в ответ процитировать одного очень хорошего человека. Он бы сказал, а какая была причина, чтобы не напиться?
1: Степанюк?
4: Пришли Арнольд и Борька. Я как раз деньги получил от матери.
1: Сколько?
4: 150 рублей.
1: Ты часто получаешь такие переводы?
4: Каждый месяц, ну иногда два раза в месяц по 75.
1: И тебе не стыдно?
4: Чего?
1: Получать такие переводы.
4: Почему?
1: От матери.
4: Что?
1: Да. Ну ладно. Где пили?
4: У меня в общежитии.
1: Воронович. Что такое АБВ?
2: Вы об этом знаете? Тайная организация.
1: На твоем месте я бы так не шутила.
2: АБВ шутка и есть. Арнольд плюс Борька плюс Валька. Так сказать, союз троих. Это мой отец придумал. Наш девиз – один за всех.
1: Точнее, все на одного. АБВ – это давно у вас?
2: Со школы. Мы с Борькой в одном классе учились, дружили. Тогда мы были А и Б сидели на трубе, это тоже отец придумал. Ну, а с полгода назад А и Б сидели на трубе, переименовали в связи с появлением нового члена.
1: Думали продолжать расширяться?
2: Обязательно. На весь алфавит. Сила. Целый город можно в руках держать.
1: И что бы вы делали с городом?
2: Ну, скажем, защищали от хулиганов. Разве это не благородно? Следили бы за порядком. Была бы сила, работу бы придумали.
1: Ну, а пока втроем на одну девушку набросились.
2: Путаете что-то. Никакой девушки я не знаю.
1: Морозов, кто-нибудь из вас знал эту девушку?
3: Какую девушку?
1: Ну, которой руки за спину закручивали.
3: Ошибаетесь. Никакой девушки я не знаю.
1: Степанюк?
4: Нет, я не знаю. Никакой девушки я не видел.
1: Он жив.
4: Жив? Кто?
1: Лейтенант.
4: Я никого не знаю.
1: Ты еще не научился притворяться, Степанюк. И обманывать тоже. Люся, попроси Стася, пусть уведет. На сегодня хватит.
5: Хорошо, Ксения Акимовна.

0: Вы еще не ушли, Аксинья Акимовна. Я завтра принесу протокол допроса. Думаю, успею расшифровать. Сегодня попозже посижу. А этот Арнольд, ничего себе.
1: Что? Что ты говоришь, Люся?
0: Я говорю, Арнольд, ничего себе.
1: Арнольд? А почему Арнольд?
0: Ну, такой самостоятельный, с юмором. С ним не затаскуешь.
1: А Валька?
0: А он еще дитя. Средний рот, ни рыба, ни мясо. А Борька стеснительный очень. И подозрительный. Таких девчонки не любят. Их посадят, Аксинья Акимовна.
1: А что бы ты сделала на месте правосудия?
0: Ну, конечно, они виноваты. Вы не думайте, я ситуацию понимаю. Только мне кажется, может быть, не стоило Роличу вмешиваться. Ничего бы они не сделали с той девушкой в центре города.
1: Сколько тебе лет, Люся?
0: 19, а что?
1: Ничего. Вероятно, я уже не способна докопаться до каких-то вещей. Мне 19 было в 45-м. Конечно, мы были не такими, как вы. Время было другое.
0: Ну, конечно. Мы более практичные, Аксинья Акимовна.
1: Какие вы?
0: Мы больше о себе думаем. Вам было тогда не до этого. А у нас и время есть, и возможности. Вот, например, я закончила школу. Сразу же на курсы стенографии подалась. Потому что стенографистки сегодня дефицит.
1: Ты учиться собираешься?
0: Ну зачем?
1: Ну а как же с мечтой, Люся? Той самой, ради которой, может быть, ты и появилась в этом мире. Ведь есть же у тебя мечта.
0: Не знаю. Ну, пока я хочу отделиться от родителей. Быть, так сказать, свободной и независимой. Только вы не осуждайте меня. Я ведь могла соврать, но вам не хочу. Я очень уважаю вас.
1: Спасибо.
0: Не хочу рано замуж, хочу побыть одна. Разве это не может быть мечтой? Так шумно вокруг, все на нервах держится, все во все вмешиваются.
1: Это пройдет со временем, но может быть поздно. Мой муж умирал молодым, ему еще и 40 не было. Он знал, что умирает, и жалел, что много времени растратил впустую. Я, говорит, Ксюша, не боюсь умирать, но мне бы год дали. Один год, и я сделал бы что-то необыкновенное, может быть, то, ради чего появился на свет, и что все-таки не успел. Так летят годы, так летят.
0: Присядьте, Аксинья Акимовна.
1: Надо идти. Девочки ждут. Девочки и милиция. Вот моя жизнь. Девочки скоро разбегутся в разные стороны. Милиция меня на пенсию откомандирует. И все-таки я не могу пожаловаться, что моя жизнь прошла неинтересно. Зря.
0: А почему вы замуж не вышли?
1: Не знаю. Дочек, видно, боялась обидеть.
0: Ну, можно и не так. Мог бы у вас быть... Ну, просто друг. А девочкам говорить не обязательно.
1: Ты видишь, как у тебя все просто. Как у вас все просто, даже в любви. Вы безгрешны. Вы идеальны. Вы ангелы. Вы эгоисты. Как бы я хотела вам всем помочь.
0: Присаживайтесь, Аксинья Акимовна. Что вы так разволновались-то? Глупости какие-то, честное слово. Разве вы мало сделали за свою жизнь? Мало помогли? Сколько ребят вам пишут? Уже взрослые стали, дети у них. Они все пишут, благодарят. Один Коля Меньшов чего стоит? На фотографии такой красивый, статный. И жена ничего.
1: Да, да, Коля. А ты знаешь, Люся, Валя Степанюк очень похож на него. Коля тоже тогда попал под влияние очень плохого человека. Но боялся признаться в этом даже самому себе. И в большую беду попал. Да, немалых трудов стоило вытащить его.
0: Очень вы все принимаете близко к сердцу, Аксинья Акимовна. И совсем не отдыхаете.
1: Да не хочу я отдыхать, Люся. Пока есть еще силы, пока я работаю, в этом моя жизнь. В работе и в моих девочках. Мои старшие уже 18. 18 лет я ежедневно трудилась. Именно трудилась. Это тяжелый труд воспитания. Если бы родители этих ребят понимали это. Скажи, Люся, ты любишь свою маму?
0: Ну, конечно, люблю.
1: И в то же время ты мечтаешь уйти от нее.
0: Это ничего не значит. Наступает момент, когда матери надо смириться с тем, что ребенок становится взрослым человеком. Но извините, что я говорю с вами так, как будто поучаю. Не думайте плохо обо мне, о нас.
1: Ты умненькая, Люся. Ты мудрая. Только мне не легче от твоей мудрости. Многое мне в тебе нравится. И все-таки я не хотела бы быть на твоем месте. Потому что мудрость твоя слепая. Я понимаю, что то, о чем ты мечтаешь, имеет смысл. Если бы человеку было отпущено 500 лет или хотя бы 300, как несчастной вороне, я не поучаю тебя. Мне очень больно. В жизни так много интересного. И что ты возьмешь от нее, что выберешь, зависит от тебя. Для нас в молодости девизом были слова Николая Островского. Нужно прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А годы летят очень быстро. Поверь мне, Люся, сейчас ты не замечаешь этого. Потом может быть поздно.
0: Аксинья Акимовна, хотите, я вам кофе от Стаси принесу? У него кофеварка французская. Чудо.
1: Не хочу я кофе. Даже из французской кофеварки. Знаешь, Люся, Ролич умер, так и не придя в сознание.
0: Что же теперь будет, Аксинья Акимовна? Поскольку им теперь дадут? Теперь помногу, наверное.
1: Разве только в этом дело, Люся?

0: Валька, не будь бабой. Нас петлю суешь.
1: Я знал, что он такой.
0: Знаете что, ребята? Бросьте-ка вы, ребята.
1: Вразумительно, изумительно.
0: Да человек умер.
1: Я ни при чем. Это ты ножиком играл, мальчик.
0: Ну, знаешь, Арнольд.
1: А чего он?
0: Да, играл. И должен ответить.
1: Вот что, проветри мозги, прекрати истерику.
0: Да какая истерика? Я знаю, так надо, надо, понимаете?
1: Заткни свои рассуждения, знаешь куда? Я ни при чем, а лучше тебя понимаю, что
0: ты
1: нам...
0: Ты слишком часто намекаешь на свою невиновность. В это уже трудно поверить.
2: Упрекаешь, что я никого не зарезал?
0: Но ты даешь, дед.
1: Что? Ты что, Борька?
0: Открывает тебя, вот что.
1: Заткнись, деревня!
2: Борь, ты обиделся?
0: Отстань! Между прочим, зря выгораживаешь себя. Ты виноват не меньше, чем мы.
1: Ха. Ты бы хотел этого.
0: Да я ничего не хотел.
2: Объясни.
0: Ничего не хочу объяснять, понял?
1: Нет, ты объяснишь.
0: Все мы виноваты одинаково, если ты так хочешь.
1: Это ты так хочешь. Не выйдет это у вас, ясно?
0: Ах ты, гад. Ничтожество.
1: Ты! Ну, погоди!
3: Стойте! Мы все попадаем под статью «Групповое убийство».
0: Преступная группа. Есть такой термин. Вот до чего мы докатились.
2: Слушайте, вы что? Вы что, сбрендили? Валь, ты что сказал?
0: То, что слышал.
2: Хочешь и меня утопить, юрист?
0: Мне все равно.
2: За все, что мы тебе сделали?
0: А что ты мне сделал?
2: Обласкали, пригрели. Ты вот не поймешь, Ты никак мозги не настроишь. Приполз ведь к нам, дурак дураком. Глаза как пуговицы, уши висят. А теперь посмотри на себя. Тебя в человека, можно сказать, преобразовали. А ты на дружбу плюешь.
0: В этом-то я и ошибся.
2: В чем? В дружбе?
1: Да ты знаешь, что если бы не мой отец, сидеть бы тебе в деревне и семечками плевать.
0: Ты на что намекаешь?
1: А насчет университета.
0: Дальше.
1: А что дальше?
0: Нет, ты выкладывай.
1: Отец с ректором университета – однокурсники.
0: Ты хочешь сказать...
1: Нет, я этого не хочу сказать. Я хочу сказать, что из Полесских болот выплыл вдруг гениальный мальчик, который, закончив там средненькую школу, выдержал огромный конкурс.
0: Так значит, я...
1: Да, да, да!
4: Так. Раскрылся.
2: Чего? Ты чего? Ты чего, Борис?
4: Слушай, ты чего дрожишь? Перед кем корчишь? Хороший, да? Лучше всех. Ножа в руке не держал. Подонок ты, вот что я скажу.
1: Ладно, Борька, вспомнишь меня, не забуду, никогда. Я знал, что ты слизняк, но только не думал, что такого сорта.
4: А ты кто?
0: Не заводись, Борька.
1: Во всяком случае, не такой слюнтяй, как ты, юбошник. Ты мне всегда был противен, потому что за девчоночью юбку держишься. Кстати, не ты один.
4: Что?
1: Да, да! Это ты только думаешь, что твоя Наташка ангел. Зря тешишь себя. Цветок давно сорван.
0: Борька!
1: Что, съел? Или не веришь? Факты нужны. Могу и факты. Наташка твоя позавчера с пигмеем в кино ходила на последний сеанс, а вернулась в 2 часа ночи из кино.
2: Даже комендант ее не пустил. Я помогал через окно влезть. От Вальки возвращался. Обещал ей тебе не трепаться.
3: Врешь ты, скажи, что врешь, иначе плохо будет.
2: Да плевать я хотел на твои угрозы. Ты у кого угодно в общежитии спроси, каждый подтвердит. Это она потому к тебе переметнулась, что пигмей другую закадрил. Вот Наташка и дразнила его, хотела возбудить ревность. А ему плевать. Он только пожелает, пальчиком поманит, она тут как тут. Никакой гордости нет у твоей богини. Что? Опять не веришь? А ты у Вальки спроси. Он не врет тебе никогда. Расскажи, юрист, часто ты засекал их вместе? Ну давай, давай, расскажи.
4: Говори, Валька.
0: Ты не слушай его, Борька, брось.
4: Говори.
0: Да он не человек.
4: Говори же.
0: Неправда, нет. Да. Да, но это не так, как говорил Арнольд.
2: Не так?
0: Это ничего не значит. Наташка хорошая. Да Арнольд сам к ней приставал. Борь, да не надо же так. Да он наговаривает на Наташку. Ну, мстит, Борька. Ну, нехорошо так, стыдно. Стыдно. Ну, успокойся.
2: Заткнись ты. Герой-любовник. Приятно посмотреть.
3: Гад! На! Вот тебе за Наташку! На!
2: Помоги!
3: Вот тебе за ректора!
5: Борька!
2: Борька!
3: Вот тебе за Вальку!
2: За всех!
6: Воронович, что произошло в камере?
7: Ничего, личные счеты.
6: За что Борька избил тебя?
7: Я ему раскрыл глаза на Наташку.
6: О каком ректоре он кричал?
7: Это глупости. Это я Вальку на место ставил. Говорил, что отец помог ему в университет поступить.
6: Отец действительно помог?
7: Вряд ли. Мать Вальки приезжала к нам. Они ведь с батей земляки. Но я сомневаюсь, что мой предок что-то сделал. Не любит он этого.
6: Значит, очередной трёп.
7: Ну, а что, нельзя?
6: Ты не считаешь себя ответственным за судьбу Валентина?
7: Что, у него своей головы на плечах нет?
6: Эх ты, земляк. Валька потянулся к тебе, как к более сильному, старшему. Он ведь не успел еще акклиматизироваться. Он не успел даже разобраться, что можно, а чего нельзя.
7: Не понимаю, о чем вы.
6: Ты все очень хорошо понимаешь. Ты понимаешь даже то, что горишь, как они. Синим огнем горишь. Всплывают ваши славные дела. Следствие есть следствие.
2: Баба хитрая. Что-то задумала. На меня бочку катит. Надо признаваться. Я ведь чист в принципе. Ну, молчал. Молчал из солидарности.
6: Что происходит? В чем дело? Вот это вожак? Я часто встречаюсь с ребятами. А может быть, все элементарно? Да, наверное. Они рано становятся взрослыми и поздно самостоятельными. Он подмял их под себя, но уже выдает себя с головой. Струсил. А они его раскусили. Это очень хорошо. Нет, он не вожак.
2: Валька и Борька влипли. Я не виновен. Я должен все рассказать. Надо признаваться.
4: А что с лейтенантом? Мы ведь не хотели, можете вы это понять.
6: Договоримся, что вопросы буду задавать я.
4: Вообще-то надо бы кончать с пьянками.
6: Ну и что, не получилось?
4: Как-то с одной стороны вроде и хорошо, когда забалдеешь. Девчонки тоже больше выпившему позволяют, чем трезвому. Да вообще веселее жить становишься. Сильнее, справедливее.
6: Справедливее?
4: Да, конечно. Ну вот у нас у одной девчонки отец был негодяй. Издевался над ней, избивал. Ну мы и решили, подкараулили вечером отца. Тряпку в зубы, штаны долой и веником из крапивы. При этом внушали ему благородные мысли. Не трогай дочь, не трогай жену. А тронешь, ждет очередная парилка. И помогло. Наша Леночка вскоре даже улыбаться стала. От ребят отбоя нет. Считаю, что этот рассказ, этот случай сыграет положительную роль в моей судьбе.
6: Наверное. Хотя других случаев тоже достаточно. Скажем, случай с парнем, который стоял перед тобой на коленях.
4: Арнольд раззвонил. Себя выгораживает.
6: Рассказывай.
4: Парень, это действительно моя инициатива. Он был на вечере в университете и Наташку два раза на танец пригласил.
6: И за это вы его поставили на колени?
4: Да.
6: И за это заставили произносить унижающие человеческое достоинство слова?
4: Пьяные были.
6: Какие слова ты заставлял его повторять?
4: Можно мне не говорить?
6: Стыдно? Стесняешься? Как ты мог дойти до такого? Ведь это же пытка. Это самая настоящая пытка.
4: По пьянке все.
6: Ну, а на завтра ведь трезвым был. Неужели не мучило раскаяние?
4: Почему же? Неприятно, конечно, было.
6: Только?
4: Я где-то понимал, что не прав, что могу погореть.
6: И все?
4: А что, я, конечно, виноват и чистосердечно.
6: А парень?
4: А что парень?
6: Ну, ты о нем хоть подумал.
4: А что о нем думать? Ну, поначалу боялся, конечно, что он нас запомнил. В милицию мог заявить.
6: А ты не думал, что вы могли его искалечить морально? Эта травма более страшная, чем физическая. Может быть, вы навсегда убили в нем веру в свое человеческое достоинство. Это тебе не приходило в голову?
4: Не знаю.
6: Отец приезжал.
4: А мне плевать.
6: Откуда в тебе эта жестокость? Ведь он искренне страдает. Я разговаривала с ним. Ему трудно, и в его положении намного труднее, чем другим.
4: Мать уже знает?
6: Мать.
4: Что-нибудь случилось?
6: В больнице твоя мать, Борька. Очень плохая.
4: Мама. Она обычно появлялась в моей комнате утром. Каждое утро. Борька, шептала она. Потом садилась и смотрела на меня. Я притворялся, что сплю. А она сидела. Сидела и смотрела. Моя мама. Теперь тебе не на кого было смотреть по утрам, и поэтому ты сломалась. О чем ты думаешь в больнице, мама? Знаю обо мне. У тебя не может быть сейчас других мыслей.
6: Бедные матери. Моя мама последние годы жила с нами в городе, но не могла дождаться лета, чтобы уехать в деревню до осени. И вот мы отправляли ее на лето, и нам становилось худо, одиноко, тоскливо. Мы начинали маяться. Мама. Приехала твоя мать, Валька.
5: Зачем?
6: Я ее вызвала.
5: Зачем? За что вы ее?

0: Трудно, небось, каждый месяц полтораста высылать. Наверное, весь ее месячный заработок. Себе вряд ли что остается. Да еще шмотки, как вы говорите. Джинсики-то на тебе, небось, рублей за 80 купил?
1: За 180.
0: Вот видишь, добавочные расходы. А матери-то только 37. Ты над этим не думал?
1: Как?
0: А так. Она всю свою молодость в тебя вложила. Дорогой вклад. Замуж даже не вышла. А ведь сватались, видно. Она красивая. Понимаешь хоть?
1: Понимаю.
0: Она и сейчас еще могла бы. 37. Женщина в самом расцвете. Да, видно, уж давно крест поставила. Следить за собой перестала. Одевается в уцененке. И все ради тебя. Стоишь ты хоть этого?
1: Не стою.
0: Помоги матери. Побереги ее больное сердце. Расскажи обо всем. Поверь, мне все известно, но этого мало. Ты сам должен рассказать, но есть такое положение.
1: Нет, не знаю, ничего не знаю. Я был пьян, помню только, что пырнул лейтенанта.
0: Это неправда! Я была у него в больнице. Он говорит, что видел, как Борька ударил ножом Ролич и передал нож тебе. А лейтенант схватил Борьку за плечи, но потерял равновесие и начал падать на спину. А когда падал, сам наткнулся на нож, который оказался у тебя в руке. Тебе передал его Борька, и ты не знал, что с ним делать. Просто держал. Так ведь?
1: Нет.
0: Так.
1: Нет, нет, не так, не так.
0: Вот показания лейтенанта Войтовича. Читай и не смей врать. Слышишь? Не смей врать.
2: Что же мне делать? Мама!
3: Только не умирай, мамочка. Я отсижу сколько положено и вернусь. Ты меня жди. А я буду всегда только с тобой. Все время. Я обо всем забуду, мама. Я ничего больше никогда. Ты слышишь меня, мама?
4: Я все расскажу. Я их раскрою. Я не дам себя впутать в эту историю.
3: Мама.
0: Мама.

0: Мамочка моя, что делается? Устали, Аксинья Акимовна?
1: Устала, Люся.
0: Даже мне как-то не по себе. Знаете, у меня первое такое дело. Изматываешься. И настроение подавленное. Характер портиться начинает. А знаете, почему у женщин портится характер?
1: Почему, Люся?
0: Потому что она не может привыкнуть к мысли, что кроме нее существуют в мире и другие женщины.
1: Интересное наблюдение.
0: Это юмор так.
1: Да.
0: Ой, а мне жалко, ребят. Ведь все так по-глупому получилось. Ну, просто так сложились обстоятельства. Что их ждет, Аксинья Акимовна?
1: Не знаю. Суд решит. 10-15 лет, наверное. А ты обстоятельства.
0: Жалко, ребят, они еще зеленые.
1: Зеленые? Аркадий Гайдар в 14 лет полком командовал. Да. Жил хороший, отзывчивый человек, а теперь его нет. Он всю войну прошел и остался жив. И вдруг, без войны, через столько лет. Знаешь, давай закроем эту тему.
0: Нет, вообще-то я понимаю, конечно. Но вот что касается данного конкретного случая, то у меня тоже вопросик к вам, Аксинья Акимовна. А вот почему на помощь девушке поспешил только Ролич, старый больной человек? Где были остальные мужики? Они ведь проходили мимо. Что им стоило скрутить троих сопливых мальчишек? Даже не троих, Валька не в счет, он в сторонке стоял. Боялись? Чего? Оружие-то у них один перочинный ножик за 5.

0: 5 рублей.
1: Вопрос есть, Люся. Я согласна. Но не такой уж острый и безнадежный, как ты мне тут его представила. На помощь девушке-то пришел не только Ролич. А Войтовича ты забыла? А он-то, можно сказать, их сверстник. Может, года 2 разница в возрасте.
0: И все. И все. А где были другие?
1: Были бы и другие. Я уверена. Просто все произошло быстро и неожиданно. И, как всегда, до ужаса глупо и примитивно. Были бы другие, Люся. Были бы ребята. Я знаю. Я ведь с ними почти всю жизнь вожусь.
0: Да я понимаю. Все равно жалко.
1: Мне тоже. Очень жалко. Ведь совершают они свои гадкие поступки бездумно. И только потом понимают, что они натворили. Как это гадко и подло, но поздно. Вот когда наступает драматическая ситуация. Ведь человек все осознал, раскаялся. Тем более совсем еще молодой человек. Его становится жалко. Кажется, что самое гуманное – это отпустить его на все 4 стороны.
0: Ну, конечно.
1: А, как все просто. А как будет жить этот человек дальше, так ничем и не заплатив за свои преступления? Ведь эти трое, они все разные. И, выйдя на все 4 стороны, они пойдут не в одну сторону. Им ведь не по пути. И сначала им нужно помочь сделать правильный выбор. Вот что еще очень важно. Ведь они действительно еще только начинают жить.

Воронович Арнольд, Морозов Борис, Степанюк Валентин. Слушайте меня внимательно. Я не вольна распоряжаться вашими судьбами. Это сделает суд. Но я хочу вам сказать. Каждый человек отвечает за свои поступки перед обществом. Это общеизвестно. Но этого мало. Сегодня каждый человек должен нести и личную ответственность за общество, в котором он живет, потому что моральная смерть каждого человека в отдельности – это глубокий шрам на жизни общества в целом. И тот, кто не понимает этого, может зайти слишком далеко. Вы зашли. Вам общество дало все для расцвета ваших человеческих качеств, самовыявления, гармонического развития. Вам, наконец, оно дало свободу. Они мечтали, ваши отцы, за нее не шли на смерть и погибали с надеждой. А разве вы оправдали эту надежду? Разве они такими хотели видеть вас? Будущее свое. Вспомните свои поступки. Что это? Зачем это вам? Людям, которые живут рядом с вами. Слишком много шрамов. Нельзя нам это прощать. А вам нельзя так жить. Это противоестественно.

0: Здрасте, Аксинья Акимовна.
1: Здравствуй, Люся.
0: Ну и денек сегодня. Около озера народу. Позагорать бы.
1: Позагораешь.
0: Новое дело?
1: Новое дело.
0: Отдохнули бы вы, Аксинья Акимовна.
1: Успею, Люся, на пенсию. А сейчас давай работать, девочка.

0: Еще один гость Дора Мефасоль, лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады, автор и исполнитель песен Александр Дольский, сольные концерты которого недавно прошли в Москве. Александр Александрович, как складывалась ваша творческая биография?
1: Музыкой и поэзией я интересуюсь с детских лет. Вообще я в семье музыкантов вырос и впервые взял гитару в руки в 3-м классе и начал сразу заниматься очень серьезно на ней. Стихи, ну, детские, конечно, стихи сочиняю тоже давно, где-то со 2-го класса. Потом это соединилось в старших классах, и музыка, и стихи, вот стал я сочинять песни.
0: А когда вы стали профессионально заниматься музыкой?
1: Я включился в профессиональную работу, участие в институте, я в техническом вузе учился, но, несмотря на это, первая профессия, это как раз поэзия и музыка. Я еще, будучи студентом, начал сотрудничать в драматических театрах, в театрах юного зрителя, в различных городах нашей страны. Я сочинял песни для спектаклей. Вот, сочинение песен для драматических постановок – это одна из моих любимейших работ. Ну что дальше? В 79-м году, будучи старшим научным сотрудником, я стал лауреатом всесоюзного конкурса артистов эстрады, вот со своими песнями, со своими стихами. После этого меня пригласил в свой театр Аркадий Райкин. Я работал в него в 79-80-х годах, актером и автором был. Эта школа прекрасная, конечно.
0: В Москве с сольными концертами вы выступаете не впервые. Как складываются ваши отношения со зрителем?
1: Вот тот жанр, в котором я работаю, в частности, вот мои песни и стихи, внешних никаких эффектов не имеют. Люди приходят, они вообще часто слушают с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться. Потому что главное услышать слово, главное понять мысль, воспринять то чувство, которое есть в песне. Вот это очень важно. Ну, а раз лучше слушать с закрытыми глазами, это я узнал, в общем-то, из отзывов любителей, то вот радио, я считаю, очень для этого удобное приспособление. Радио можно слушать в интимной обстановке, наедине с самим собой.

сути их простых забав. Что благо все, что вера и что слава, когда б на них двоих я променять все смог.

0: Прозвучала песня Александра Дольского «Две женщины». Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о том, как вы строите свои концертные программы.
1: Строить концерт чрезвычайно сложно. Выстроить, чтобы это было драматургически оправдано, чтобы здесь прослеживалась одна нить. Ну, во-первых, сначала нужно первую и последнюю песню выбрать. Причем первая песня труднее даже, чем последняя. Знаете, вот если есть программная такая песня, вот она может быть первая. Даже бывает так, что программы у меня меняются, а первая песня остается одна на несколько программ. Такой песней сейчас у меня является «Две женщины». Я так с ней начинаю обычно свое выступление.
0: А заканчиваете сейчас выступление какой песней?
1: А заканчиваю я сейчас свою программу новой песней, которая называется «Россия в сердце». Хотя стихи эти сочинены довольно давно, но вот песня появилась недавно.

и оставила свет свой в моих волосах. Я ходил по дорогам России изъезженным, и твердил я великих поэтов стихи, и шептали в ответ мне поля

Я смотрел только ввысь и вперед, а не под ноги. Был листвою травы и землею земли. Все заботы ее и ошибки, и подвиги через сердце мое, как болезни, прошли. Если кланяюсь я, то без страха и горести.

0: нашу программу продолжает песня Владимира Мигулина стихи Анатолия Поперечного «Звездный дом».
1: Впервые она прозвучала в телевизионной передаче, посвященной Дню космонавтики. В сопровождении ансамбля «Зеркало» ее исполнит автор Владимир Мигуля.

Мы встречи ждем, вы из своих квартир взгляните в этот дом. И как прекрасен час, и в сердце нет тоски, когда мы слышим вас.

Знакомьтесь, новое имя. Дебютант нашей программы, солист ансамбля «Верные друзья» Виктор Камашев. В его исполнении сегодня прозвучит песня Георгия Горяняна на стихи Давида Самойлова «Сказка».

0: Закончился 234-й выпуск музыкального обозрения «Дора ми фа соль». Ждем ваших писем по адресу 113-326, Москва, радио, музыкальная редакция, программа «Дора ми фа соль».
1: Над передачей работали редактор Татьяна Зубова, режиссер Павел Ивашкин, звукооператор Надежда Терехина.
0: Вели программу артисты Галина Кремнева и Александр Воеводин.
1: Всего вам доброго, друзья.
0: До новых встреч!

0: Я посмотрел на афишу «Дети солнца» в театре имени Комиссаржевской в Пассаже. Для всякого сведущего человека это звучит многозначительно и, можно сказать, даже храбро. Потому что когда Горький в одиночке Петропавловской крепости в 1905 году писал эту пьесу, он передал ее Вере Федоровне Комиссаржевской. И здесь же, в Пассаже, в самый разгар революции, в ее высшую точку, пьеса прошла впервые на зрителя. Теперь, приняв имя Веры Федоровны Комиссаржевской, Ленинградский драматический театр поставил эту пьесу, которую 55 лет назад получила здесь свое сценическое рождение. Это и трогательно, и смело. И я с большим интересом отправился в театр. Меня ждали впечатления хорошие. Первое приятное впечатление – был переполненный зрительный зал. Премьера состоялась в феврале, сейчас уже май. Но каждое представление собирает полный зал зрителей. Пьеса и трагическая, и смешная, и серьезная, и глубокая, она обращается к уму зрителя, а не только к его непосредственному чувству. Не всякий пойдет на такую пьесу, и тем приятнее было, что каждый спектакль идет при переполненном театре. Еще одно приятное впечатление ожидало меня, прежде чем поднялся занавес. Это была со вкусом оформленная выставка памяти Комиссаржевской. Со стен смотрели прекрасные фотографии, где можно было видеть ее в ролях. Там установлен очень хорошо исполненный бюст Комиссаржевской. И вот эта выставка передает образ замечательной артистки, передает ее тревогу, неудовлетворенность, волнение, ее порывание в будущее, тот внутренний ее вечный подъем, горение, готовность к энтузиазму, ожидание чего-то большого, что так подкупало в ее искусстве и так завораживало современников. Не только честь, но и большая ответственность принять имя Комиссаржевской и к ее юбилею выпустить «Дети солнца», где она когда-то так замечательно играла. Большая ответственность носить имя Комиссаржевской, потому что это значит дать публичную присягу, говорить со сцены всегда правду и только одну правду. У театра недавно были репертуарные обмолвки. Он поставил, например, пошловатую пьесу «Август», за которую его много ругали в печати. И решение показать публике «Дети солнца» – это решение принципиальное, которое говорит о каком-то серьезном направлении, взятом театром в своей работе. И вот начался спектакль. Спокойные декорации старого барского особняка с деревянными панелями и внутренней лестницей, с дверьми, выходящими в сад. Во втором действии самый сад, в котором очень хорошо получились сделанные художником Степановым мощные старые деревья, в них и вековечная жизнь, в них и ощущение какой-то тревоги. Прекрасно найденной деталью оказался старый сарай, его глухая кирпичная стена. Художник нашел здесь какие-то низкие басовые тона, которые несут в себе ощущение тревоги. И в этой декорации есть и природа, и старый барский дом, есть и оторванность, замкнутость, стесненность этого дома и его обитателей от большого внешнего мира, который только в конце спектакля врывается сюда в виде разъяренной толпы, угрожающей главному герою спектакля Протасову. Пьеса Горького посвящена интеллигенции. Это не варвары, не дачники, не мещане, не те, кого Горький бичевал в других пьесах. Это лучшие представители старой интеллигенции. Люди творческого труда, целиком ушедшие в науку, в искусство, делающие благородное, нужное людям дело. Но беда их заключается в том, что они бесконечно оторваны от народа, что они не знают жизни простых людей. А главное, даже когда она врывается в их дом, они стараются ускользнуть от нее, стараются уйти от ответственности за всю жизнь, оправдывая себя тем, что они люди творческие. Сейчас вы услышите одно из центральных мест спектакля, сцену второго действия, где сталкиваются разные точки зрения героев на жизнь. В этой сцене перед вами выступают все основные персонажи пьесы. Тут и химик Павел Протасов, человек чистой души, с возвышенными, красивыми, но, увы, отвлеченными мыслями. Тут и художник, несколько склонный к декаденству, хотя человек явно талантливый, молодой Дмитрий Вагин. Тут скептически настроенный ветеринарный врач Чепурной, жизнь которого не удалась, не сложилась. Они все более или менее самодовольны. Они не видят той пропасти, которая отделяет их от океана простого народа, от массы людей, живущих в нищете, в невежестве, в страшной нужде, которая мешает им выбраться до настоящего человеческого понимания. Только одна среди этих интеллигентов, сестра Протасова, Лиза, молодая девушка, у которой болезненно чуткие нервы, и которая когда-то в жизни испытала ужасное, видела кровь, драму перед своими глазами, она уже не может не думать о трагических противоречиях жизни. Она полна страха перед грозной действительностью. Когда вы будете слушать эту сцену, вы должны вдуматься в то, что говорят герои. У каждого из них есть своя правда. Прав Протасов, когда он воспевает человека, силу его мысли, силу его творчества. Но права и Лиза, когда указывает Протасову, что он слеп, что он не замечает живых людей, что он равнодушен к их нуждам и страданиям.
1: А, какая там злоба!
2: Нет, я говорю вам, на земле все больше скопляется ненависти. На земле растет жестокость.
1: Лиза, ты снова распускаешь черные крылья.
2: Молчи, Павел, ты ничего не видишь. Ты смотришь в микроскоп.
3: А вы в телескоп.
4: Не надо бы, знаете, лучше своими очами.
2: Вы все слепые! Откройте глаза! То, чем живете вы, ваши мысли, ваши чувства, они как цветы в лесу, полном сумрака и гниения, полном ужаса. Вас мало. Вы незаметны на земле.
3: А кого же вы на ней видите?
2: На земле заметны миллионы, а не сотни. И среди миллионов растет ненависть. Однажды их ненависть обрушится на вас.
1: Ну ты подумай, ну кому за что ненавидеть меня или его?
2: Кому? Всем людям, от которых вы ушли так далеко.
3: Да черт их побери, не иди же назад ради них.
2: За что? За отчуждение от них. За невнимание к их тяжелой, нечеловеческой жизни. За то, что мы сыты. Хорошо одеты, ненависть слепа, но вы ярки, вас она увидит.
3: О, вам идет роль Кассандры.
1: Подожди, Миша, ты не права. Мы делаем большое и важное дело. Он обогащает жизнь красотой. Я исследую ее тайну. И со временем люди, о которых ты говоришь, поймут это и оценят.
3: Ну, оценят или нет, мне все равно.
1: Не надо же смотреть на них так мрачно. Они лучше, чем ты думаешь. Они разумнее.
2: Ты ничего не знаешь, Павел?
1: Нет, я знаю. Я вижу. Я вижу, как растет и развивается жизнь. Как она, уступая упорным исканиям мысли моей, раскрывает передо мной свои глубокие, чудесные тайны. Я вижу себя владыкой многого. Я знаю, человек будет владыкой всего. Все, что растет, становится сложнее. Люди все повышают свои требования к жизни и к самим себе. Вот когда-то под лучом солнца вспыхнул к жизни ничтожный бесформенный кусок белка. Размножился, сложился в орла и льва и человека. Вот со временем из нас, людей, вот из всех людей, возникнет к жизни величественный, стройный организм человечества. Человечество, господа! Тогда у всех клеток его будет прошлое, полное великих завоеваний мысли. Наша работа, настоящий, свободный, дружный труд, ради наслаждения трудом. И будущее, я его чувствую, я его вижу, оно прекрасно. Где человечество растет и зреет, вот жизнь, вот ее смысл.
2: Я бы хотела веровать так, о, я бы хотела.
4: Люблю увидеть тебя поэтом, Павел.
1: Страх смерти. Вот что мешает людям быть смелыми, красивыми, свободными людьми. Он висит над ними черной тучей, покрывает землю тенями, из него рождаются призраки. Он сбивает их с прямой дороги к свободе, с широкой дороги опыта. Он заставляет их создавать поспешные уродливые догадки о смысле бытия. Он пугает разум. И тогда мысль создает заблуждение. Ой, мы люди, дети солнца, светлого источника жизни. Рожденный солнцем, мы победим темный страх смерти. Мы дети солнца, это оно горит в нашей крови, рождает гордые огненные мысли, оно же океан энергии, красоты, опьяняющий душу радость.
2: Павел, это хорошо, дети солнца, ведь и я, скорее, Павел, и я тоже,
1: конечно, конечно, Лиза, и ты, ну, разумеется, все люди, конечно.
2: Это хорошо, я не могу сказать, как это хорошо, дети солнца. Но у меня расколота душа, разорвана душа. Вот, послушайте. Орел поднимается в небо, сверкая могучим крылом. И мне бы хотелось, и мне бы туда, в небеса, за орлом. Хочу, но бесплодны усилия. Я дочь этой грустной земли, и долго души моей крылья влачились в грязи и пыли. Люблю ваши дерзкие споры и яркие ваши мечты, но знаю я темные норы, живут в них слепые кроты. Красивые мысли им чужды, и солнцу душа их не рада, гнетут их тяжелые нужды, любви и внимания им надо. Они между мною и вами стоят молчаливой стеною. Скажите, какими словами могу я увлечь их за мной?
1: Как это? Разве ты пишешь стихи?
2: Вы очень хорошо сказали, Лиза. Я понимаю вас.
5: Позвольте, господа. Елизавета Федоровна, я знаю другие стихи, и они бы могли служить ответом вам.
2: Скажи.
5: Как искры в туче дыма черной, средь этой жизни мы одни, но мы в ней будущего зерна, мы в ней грядущего огни. Мы дружно служим в светлом храме свободы, правды, красоты, за тем, чтоб гордыми орлами слепые выросли кроты. Браво! Браво, Дмитрий! Ну, чудесно, браво! Чудесно, браво!
2: Господи, как хорошо! Елена Николаевна, ведь я понимаю ее.
6: Понимаю. Полно, успокойся.
2: Вот вы ликуете, а мне жалко. Мне грустно видеть, что так много хороших мыслей, вспыхнув, исчезают, как искры в ночной тьме, не освещая людям дороги. Мне это грустно. Ясный мой, спасибо.
1: Что? Зачем? У меня руки могут быть нечисты.
2: Не могут. Я уйду, родная вы моя. Борис Николаевич, что с вами?
7: А ничего, слушаю.
2: Ведь я хорошо сказала, да?
7: С вами правда.
2: Со мной, да?
8: А с ним красота.
1: А что лучше?
7: Да, красота лучше. А правда нужнее людям.
2: А вам? Вам что нужнее?
7: Да не знаю. Пожалуй, взял бы и того, и другого, только у меру.
0: Это мера красоты и правды, о которой говорит в последних словах сцены Чепурной, она должна быть и в исполнении артистов, и во всем спектакле, в его художественной структуре. И нужно сказать с удовлетворением, что многие исполнители ролей эту меру обрели. Прежде всего хочется сказать о Протасове, которого играет Акулевич. Мы знали этого артиста по другому театру, откуда он только недавно перешел в Ленинградский драматический. Он раньше играл в театре Ленинского комсомола, и мы помним его в роли автора в спектакле «Униженные и оскорбленные». И совсем недавно в «Якорной площади» он очень глубоко сыграл сложный, несколько сумрачный, волевой и сдержанный образ советского морского офицера. У меня лично с Акулевичем как-то связывалось представление о человеке, я говорю о его сценических образах, который находится под грузом какой-то душевной сложности, человеке душевно богатым, но нелегком. Роль Протасова предъявила ему новые требования, потому что этому герою свойственна особая наивность, особая душевная прозрачность, та чистота, которая в глазах одной из героинь пьесы, купеческой вдовы Мелании Николаевны, делает Протасова, вечно погруженного в свои научные исследования, не замечающего окружающей жизни, почти что каким-то неземным, святым существом. Акулевич с большим чувством меры играет эту роль. Здесь можно впасть или в нарочитое комедийное разоблачение и снижение образа, или наоборот, сделать его именно таким уже святеньким, каким он представляется этой купеческой вдове. К счастью, в образе нет ни того, ни другого. Мы видим небольшого, не очень плотного, подвижного, иногда до суетливости человека, который вечно думает о своем, и как только грубая, простая, прозаическая жизнь врывается в дом, он старается ускользнуть от нее. Очень логичный, темпераментный, горячий, воодушевленный, разговаривающий необычайно стройно и цельно, как вы только что слышали, когда он излагает свои взгляды на науку, на ее назначение, на сущность жизни, он становится несколько жалким, смешным, суетливым, иногда где-то почти карикатурно-комичным, я подчеркиваю «почти», потому что актер удерживается на этой грани, когда ему приходится соприкасаться с житейскими вещами, когда его донимает, когда ему досаждает мелочь житейского обихода. Мы готовы простить ему это, и мы смеемся над ним здесь ласково, потому что понимаем, что убегает он от этой мелочи на горние высоты науки. Но когда в его жизнь врывается уже не мельтешня житейская, а большие острые социальные вопросы, когда перед ним появляется пьяный слесарь Егор со своей вековечной обидой на жизнь, со своим непониманием, почему он должен отдуваться и страдать весь свой век, почему его бьют и колотят от малолетства, почему он такой несчастный. То вот когда Протасов убегает уже от этих вопросов, то нам становится немножко не по себе. И мы понимаем, что прекрасная душа этого талантливого ученого-химика где-то вдруг превращается в интеллигентское прекраснодушие, где-то желание не отрываться от своей науки, превращается в желание спрятаться за нее, чтобы уйти от самых насущных, от самых грозных, неотвратимых вопросов жизни, которые переворачивали всю ее, которые создавали уже толчки подземного трясения, неощутимые еще Протасовым, неощутимые и другими персонажами из интеллигентского круга персонажей пьесы, и только слышимые пока одной Лизе. Акулевич играет очень хорошо. Может быть, где-то ему не хватает непосредственности, где-то не хватает наивности, но это восполняется необычайно умным и тонким прочтением роли. Он верен Горькому от первой до последней фразы. Вы нигде не хотите его сдвинуть. Роль, как говорится, нигде не морщит на нем. Он как влитый в этот образ. Хотя, может быть, это, в общем, не совсем его роль. Следует восхищаться умом и мастерством артиста, который так талантливо и интересно сыграл этот сложнейший образ. То смешное, что есть в образе Протасова, особенно подчеркивается в его сценах с Меланьей. Меланья прожила очень тяжелую жизнь. Она молодой продала себя богатому старику, жила среди мясоторговцев, среди торгашей, людей, лишенных образа человеческого, и впервые в жизни соприкоснулась с интеллигентами, с бескорыстными, чистыми людьми, которые занимаются искусством и наукой. На Протасова она смотрит как на святого, и ей кажется, что она чисто по-женски его любит. На самом деле это просто тяга к хорошему, к доброму. Протасов не понимает ее чувства. Со своей обычной слепотой к людям он думает, что она искренне увлечена наукой, а не его собственной личностью. Их сцены остро комедийны. Они перебивают тяжелый драматический план пьесы. Меланию играет артистка Чемберг. Я лично не вполне удовлетворен ее исполнением. Моментами оно мне кажется однотонным, однообразным. Моментами артистка слишком себя жалеет. Комедийное получается у нее лучше, живее и гибче, чем драматическое. Но образ, написанный Горьким, настолько выразителен, он обладает такой большой сочностью, он так психологически ярок и внутренне богат, что главное – доходит до зрителя совершенно. Прослушайте сейчас ту сцену, где Меланья, не выдержав напора своих чувств, сорвавшись, объясняется Протасову в любви.
2: Святой человек! Спаси рабу!
1: Как вы сказали? Что вы? Зачем стоите?
2: Утопаю в грязи. Подлости своей утопаю. Подай руку. Кто лучше тебя на земле?
1: Позвольте, я так упаду. Не целуйте брюки, ну что вы?
2: Сделала я поступок. Изгадила себе душу. Очисть. Кто кроме тебя это может?
1: Вы сядьте. Нет, то есть встаньте. Теперь сядьте. Что вы хотите?
2: Возьми меня к себе. Позволь около жить. Только бы видеть тебя каждый день. Слушать тебя. Я богата, все возьми. Выстрой себе кабинет для науки, твоей башню выстрой. Взойди на высоту и живи. А я внизу. Внизу день и ночь буду сидеть и никого к тебе не пущу. Все дома мои, все земли, все возьми, все продай, все возьми себе.
1: Позвольте, это однако идея. Черт возьми! Какую можно выстроить лабораторию?
2: Да, да. И возьми меня, чтобы я всегда видела тебя. Ты не говори со мной, мне надо. Ты только посмотри на меня иногда, только улыбнись мне. Ведь была бы у тебя собака, ты улыбался бы ей.
9: Ласкал бы ее иногда, так вот я буду вместо собаки.
1: Нет, подождите, зачем так? Это не нужно, это лишнее. Знаете, я сильно поражен. Разве я мог ожидать, что вас так увлечет?
9: Нет. Я глупая. Я тупая, как бревно. Книжки твои не понимаю я. Ты думаешь, я их читала?
1: Нет.
9: Милый, целовала я книжки.
1: Вот от чего пятна на переплет. Зачем же целовать книги?
9: Пойми, люблю тебя. Так хорошо около тебя. Ясно, чисто. Божий человек, люблю тебя.
1: Позвольте, то есть это как?
9: Как собака.
1: Вы извините меня. Не могу поймать вашу основную мысль. Может быть, вам удобнее поговорить об этом с Лен?
9: Говорила я с ней. Она прекрасная. Она знает, что ты не любишь ее.
1: Как? Не любишь? Ишь вы.
9: Она все знает. Она все чувствует. Но зачем два огня вместе? А вот как буду я с тобой, как будешь ты моим.
1: Что? Как это моим? Милана Николаевна, нужно объясниться. Вы извините, я ставлю вопрос прямо. Вы, может быть, влюбились в меня?
9: А про что же я говорю, родной мой? Я про то и говорю.
1: Да. Извините. Я думал, вы не так.
9: Так что вот обезумела.
1: Ну, я, конечно, очень вам благодарен. Я очень тронут. Но ведь, к сожалению, я женат. Нет, это не то. Ведь как-то сразу это нельзя разрешить. Только не надо, чтобы об этом знала Лена. Уж как-нибудь сами разберемся.
9: Да она знает.
1: Что знает?
9: Тише идут.

0: Вы идете?
1: Идем.
0: Милая, как вы согласитесь, тут такое исключительное положение. Невозможное положение. Я, вероятно, вам смешон, и это вас обижает. Но, милая, хорошая моя, это же так странно и так не нужно мне.
2: Не нужно.
0: Нет, вы извините меня. И потом я должен все это рассказать Лене. Да я пойду.

0: только что прослушанной сцене те, кто не видели спектакля «Дети солнца» и не читали этой пьесы, могут подумать, что перед ними чистая комедия. На самом деле это не так. Пьеса «Дети солнца» глубоко драматична. Вы слышали интеллигентский философский спор, столь характерный для нашей русской интеллигенции начала века. Вы слышали острую комедийно-драматическую сцену личного объяснения Мелании Протасова. Но ведь надо не забывать, что в спектакле есть сцены и совершенно иного характера. От этих спокойных разговоров, от распутывания личной путаницы в отношениях, действие поднимается до самых высоких сценических градусов. В пьесе происходит самоубийство одного героя. Другое действующее лицо сходит с ума. На сцене стреляют в финале пьесы, когда разъяренная толпа обывателей и мещан хочет растоптать Протасова, которого принимают за врача-отравителя холерных больных. Действие все время идет где-то на грани комического и остро-драматического, и тяжелые драмы разыгрываются перед нами на сцене. Одним из центров спектакля, а в смысле актерского исполнения, его, по-моему, самой высшей вершиной является образ Чепурнова, которого играет артист Ладыгин. Нужно сказать, что не часто приходится видеть такую игру на сцене. Ладыгин рисует своего Чепурнова очень сложно. По первому впечатлению, это человек веселый, с большим чувством юмора, невозмутимого, спокойного юмора. Он очень немногословен. Разговаривает он медленно, даже с некоторой линцой. Ум у него скептический. В жизни он видит мало хорошего. Цели настоящего существования у него нет. И вот тут мы начинаем приближаться к его душевной драме, в которую артист нас впускает очень осторожно, только в какие-то решающие мгновения спектакля. И тем сильнее, тем выразительнее оказываются эти мгновения. Уже 2 года он ухаживает за Лизой. Он постоянно все время приходит в этот дом. Они настоящие друзья теперь. В Лизе он видит то светлое начало, которого так не хватает ему в жизни. Ему кажется, что согласись она стать его женой, и жизнь его обретет настоящий большой, глубокий смысл. Но Лиза боится своей болезни, не хочет иметь детей. Она думает, что она не имеет права связывать свою жизнь с жизнью другого человека. И, любя Чепурнова, она отказывает ему. Для Чепурнова это конец. Без Лизы жить ему не для чего и нечем. Вот они выходят из комнаты Лизы, спускаются по внутренней деревянной лестнице в гостиную и молча проходят в сад. И вы понимаете, что все в их жизни уже решилось. Только что Чепурной был радостным, только что он был окрыленным, каким мы никогда его не видели. Он ушел к Лизе внутренне ликующим, думая, что она ответит ему согласием. Теперь уже по одному молчаливому проходу мы видим, что все для него кончено. И вот разыгрывается следующая сцена. В ней нет никаких пространных монологов, и в ней нет ничего патетического. Но то волнение, которое переживает Чепурной, принимая какое-то окончательное, последнее решение в своей жизни, передается каждым взглядом, каждым жестом актера всему зрительному залу. Самое драгоценное здесь не слова, а паузы. Прослушайте эту сцену, и я вам расскажу, как ее играет артист Ладыгин.
1: Значит, кончено.
2: Да, Борис Николаевич, больше ни слова об этом никогда. Никогда.
1: Я ведь потому заговорил сегодня, что показалось...

0: Ошибаетесь вы.
1: Нет. Для личной жизни нет места на земле тому, кто не имеет силы всю жизнь земли сделать личной своей. Так вы уедете, да?
0: Хорошо.
1: Вам будет лучше. И не носите красных галстуков. Это вульгарно. Как мне жаль, что именно сегодня вы в красном.
0: Вот день, точно в октябре. Так, денек задался скверный.
1: Вы куда думаете ехать?
0: Я? А в Могилевскую губернию.
1: Почему именно в это?
0: У меня там знакомых много.
2: Уехал в Могилевскую губернию. Так иногда каламбуристы говорят о покойниках.
1: Кто это?
2: Вы испугались каламбура? Уж не думаете ли вы, что Борис Николаевич умрет? Разве только застрелится.
1: Зачем?
2: А?
1: Вы говорите так, зачем?
2: Ну, спешу успокоить вас. Не знаю случая, чтобы ветеринар и застрелил.
3: Лизонька, иди чай разливай.
2: Ну, грешный человек, люблю позлить ее. Скучнейший этот народ, страдалец за муки мира, а?
0: Да. Что ж вы ту картину к солнцу, или как оно, будете писать?
2: А как? Непременно? Кстати, мне бы нужно вас для нее.
0: Меня? Где ж мне там место на дне корабля?
2: Нет. У вас вот над глазами есть одна такая... Очень упрямая складка, очень характерна. Вы ничего не будете иметь, если я сейчас схвачу ее, а?
0: Хватайте. Ну.
2: Роскошно. Я в минуту.
0: Вы любите анекдоты?
2: Если они не глупы.
0: Так вот я вам расскажу один.
2: Пожалуйста.
0: Вот как оно было. Когда-то через Ла-Манш из Лувра в Кале ехало английское посольство. А на корабле был один француз. Хвастались, кто лучше, англичане или французы. Англичане говорят, мы везде. А француз говорит, нет. В этом проливе наших дипломатов много утонуло, а вот английских ни одного. Тут молодой англичанин из посольства прыгнул за борт, хоп, и утонул.
2: Так, ну и что же?
0: Больше ничего.
2: Что, это весь анекдот?
0: Весь. Чего ж еще вам? Захотел человек поддержать честь нации и утонул.
2: Да. Ваш анекдот хоть и морской, да не солон.
0: А хорошо вы галстук завязываете.
2: А, нравится? Это одна дама научила.
0: И цвет хороший.
4: Здесь рисует. Елена еще не выходила. Знаешь, Медведь, она сегодня возилась с холерной. Каково?
2: Что?
4: Да, с женой моего слесаря.
2: Ну и как ты позволил?
5: Разве можно мне не позволять?
2: Да, но это же не ваше дело.
5: Почему? Если я хочу его делать, значит, мое.
6: Но вы и... Нет, это черт знает что.
2: Нет, она молодец. Ведь я испугался за нее. Ты капли приняла?
5: Да.
6: Так. Ну вот. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Славный у вас вот этот черточка.
0: Очень рад.
7: Когда зрители смотрят эту сцену, они уже смотрят ее особенно внимательно, потому что их насторожила глубокая, проникновенная игра Ладыгина, когда он проходил с Лизой. Лиза говорит: «Как жаль, что именно сегодня вы надели красный галстук, ведь она болезненно чувствительна к этому цвету, она не любит его, он напоминает ей кровь». И когда она произносит эти слова, Ладыгин схватывается рукой за горло. Он прикрывает рукой свой галстук, а в это время на его лице такое страшное, такое мучительное выражение, что вы уже поняли, он задумал умереть. Эта мгновенная, очень короткая пауза производит такое ошеломляющее воздействие, что после нее вы уже по-иному воспринимаете каждое слово Ладыгина в той сцене, которую вы только что прослушали. И вот, смеясь и обещая Вагину преподнести ему другой хороший анекдот, Ладыгин уходит. По ремарке автора, он прощается и уходит. Что же делает артист? Он сперва подходит к дверям столовой, где все пьют чай, откуда он только недавно вышел покурить. Он стоит к вам спиной, но вы видите, как борется в нем противоположное желание. Ему хочется еще раз взглянуть на Лизу. Им хочется войти туда и, может быть, попытаться опять что-то переделать в своей судьбе. Но он понимает, что это бесполезно. Он овладевает собой и плотно, бесшумно прикрывает дверь столовой. В эту секунду вы понимаете, что он принял окончательное решение. И дальше, как будто бы уже спокойно, независимо, он уходит через дверь террасы в сад. Больше мы его не видим. Но этот уход полон такой огромной драматической силы. Так резок здесь контраст между тем, какую глубочайшую драму переживает на самом деле Чепурной, и его внешним видом, когда он стремится сыграть спокойствие, не показать Вагину, что он последний раз прощается с этим домом. Вот этот контраст составляет и самую сущность впечатления от его игры. Когда я был на спектакле, этот уход его был покрыт громом аплодисментов, которые здесь были абсолютно заслужены и говорили и о замечательном вкусе артиста, и о большой чуткости зрителя. Чепурной и Лиза весь спектакль проходят вдвоем, аккомпанируя и споря друг с другом. Лизу играет артистка Попова. Это молодая актриса, которая не очень давно вышла на подмостки пассажа, и вся ее сценическая биография прошла здесь, в Ленинградском драматическом театре. Она вкладывает в образ Лизы свой живой темперамент, свое воодушевление, свою нервность, свою одухотворенность, те качества, за которые так полюбил ее наш зритель. Ее Лиза очень молода. Можно сказать, что она совсем юная девушка. Длинная юбка, светлая блузка делают ее очень типичной для той эпохи, которую она изображает. Попова сумела исключить какие бы то ни было черточки современной девушки и очень тонко и чутко ощущает дух и атмосферу эпохи, к которой относится этот образ. Можно сыграть глубже, и я лично видел исполнение более драматическое и глубокое, чем исполняет Попова. Но мне кажется, что трудно сыграть более одухотворенно, порывисто, более изящно, чем это делает Попова. Она вся прислушивающаяся, подвижная, вибрирующая в этом образе на сцене. И несмотря на то, что душу ее гнетет тяжелая нервная болезнь, она на протяжении спектакля остается у вас в памяти какой-то светлой. В роли есть интересные приспособления режиссерские, интересные приемы, которые дают образное звучание роли и вызывают в представлении у зрителя какие-то сравнения, аналогии. Великолепна сцена, когда, уже отказав чепурному и пройдя в столовую, Лиза спустя некоторое время выходит из столовой, чтобы пройти к себе уже на ночь. Она несет свечу. И это сделано очень по жизни. В доме еще не было электрического освещения в ту эпоху. И так естественно, что после ужина она захватила горящую свечу и несет ее к себе в спальню. Она держит ее двумя руками и несет осторожно перед собой. И сама она такая тонкая, внутренне колышащаяся, как пламя, как легкое пламя этой свечи. И у вас возникает непроизвольно образ, что Лиза поставила крест на себе, что мирская жизнь не для нее, что болезнь обрекает ее на вечное одиночество, как бы на монашескую келью. Такие режиссерские краски, органически усвоенные артистом, очень многое значат в спектакле, расширяют, углубляют его мир. Чего не хватает Поповой? Ее нервность, ее взволнованность, ее тревожное прислушивание к окружающему и ее стремление и порывание куда-то, куда сама она не знает, ее испуг, ее боязнь грубого, жестокого, тяжелого. Это все великолепно. Но не везде вы ощущаете почву этого, не везде вы ощущаете, почему она так нервна, что вот эта юная девушка заглянула в самую бездну, и потому она стала такая, что она все время живет в роковом ощущении чего-то жуткого, что существует здесь, за тонкой стеной рядом, и что прорвет, проломит эту стенку в любую минуту и может хлынуть и подавить ее. Здесь Попова не поднимается до высот трагедийности, которые возможны в этой роли. И все-таки ее исполнение радующее, и его уносишь в памяти как одно из самых чудных впечатлений этого спектакля. Она очень нервно и очень сильно играет финал пьесы. Горький ставит перед актрисой очень трудную задачу. Лиза здесь сходит с ума. Нужно играть клиническую картину сумасшествия, вместе с тем оставаясь в пределах искусства, в пределах поэзии театра. И вот это сочетание удается Поповой в высшей степени. Горький ставит ее в такое положение, когда она несколько напоминает Офелию из «Гамлета» Шекспира. Лиза, артистка Попова, выходит из стеклянных дверей на террасу, и вам кажется, что это вышла шекспировская Офелия. Последнее появление Поповой поражает нас контрастом с предыдущим. Незадолго до этого она билась в истерическом припадке, ее пришлось схватить на руки и силой унести в дом. Теперь, после того, как нянька ее переодела в какое-то белое просторное платье, она появляется в дверях террасы, тихая-тихая. В ней какая-то особенная легкость, но в глазах ее покой и загадочность безумия. Она обращается к окружающим, а вместе с тем она уже их не видит. Она живет в каком-то своем особом измерении, где все не так, как здесь, где есть что-то загадочное, что-то таинственное, и она слышит только этот мнимый, воображаемый мир. Прослушайте сейчас последнюю сцену Поповой.
1: Нет, не говорите ничего, я решила, я ухожу. Нет, нет, не надо возражений. Я ухожу далеко, надолго, навсегда. Вот, вы знаете, милый мой идет среди пустыни, в знойном море красного песка. Знаю я, вдали туманно-синий, ждет его пустыня.
5: пустыня, тоска. Солнце. Точно чье-то злое око молча смотрит с неба жгучим взглядом. Я приду и встану с милым рядом. Трудно ему там и одиноко.

0: Чем зноем. Мы пойдем далеко по песку, и в пустыне мертвой мы зароем. Он свои мечты, а я тоску. Вот и все. Это я для Бориса. Вы его знаете? Бориса. Мне очень жаль вас. Мне очень жалко.
1: Очень редко бывает в театре, чтобы все роли исполнялись на одинаково высоком уровне. И в данном случае нельзя сказать, чтобы артисты были одинаково хороши. Они играют в одном ключе, и спектакль можно назвать ансамблевым, но сила выразительности и глубина проникновения в изображаемый характер не у всех равны. Мне показалось, что артист Игорь Дмитриев, играющий художника Вагина, ровным счетом ничего не сделал для того, чтобы перевоплотиться в эту роль. Он играет на своих привычных актерских ходах, пользуется своим привычным обаянием, умением носить костюм, приятной внешностью, интеллигентностью, но для того, чтобы создать по-горьковски написанный характер, этого всего недостаточно. Очень трудна роль слесаря Егора. Это очень сложный орешек, трудный орешек для актера. Горький не вывел в этой пьесе представителей сознательного революционного рабочего класса. Егора играет Арсеньев. Артист понимает, что эта роль очень большой ответственности, что она представительна, что за одним Егором стоит весь обиженный и обездоленный темный народ. И поэтому иногда в его роли появляется излишняя тяжеловесность, излишняя форсировка, и из немногих слов Егора, которые должны передать обиду его на жизнь, его внутреннюю трагедию, артист хочет порой извлечь больше, чем может. Общая культура постановки очень высока. Это проявляется в том, что ряд второстепенных, эпизодических ролей вышли такими же интересными, живыми, непосредственными и убеждающими, как фигуры самого первого плана. В этом смысле спектакль радует нас некоторыми неожиданностями. Вот, например, «Дворник Роман» в исполнении артиста Козейкина. Сытый, здоровенный, ленивый, ко всему безразличный. Он торчит на сцене в своей ярко-красной рубахе, долго-долго не откликаясь, когда его зовут. Артист нашел какой-то особый замедленный, заторможенный ритм жизни этого романа. И вы видите, как туп этот человек, как медленно до него доходят все впечатления бытия, до этого яркого, заросшего рыжей щетиной, взлохмаченного мужика. При всей этой медлительности Роман живет в свое удовольствие здесь, на все посматривает свысока, с аппетитом вкушает жизнь, не прочь поволочиться за женщинами, великолепно кокетничает по-своему, смешно и нелепо с новой горничной Лушей. Очень живая фигура получилась. А сама эта новая горничная, вот исполнение тоже неожиданное. Обычно Лушу делают маленькой, запуганной, тихонькой, как мышь. Она только что из деревни, она совершенно первобытна, она настолько непричастна к культуре, что не знает даже, что такое туалетное мыло, и пробует его лизнуть языком. Здесь перед нами очень неожиданное исполнение. Вместо такой робкой и запуганной артистка Степанова дает звонкую деревенскую девку, которая от природы совершенно не робкого десятка, бойкую, живую на язык, Но что с ней произошло? Она попала в новую обстановку, к непонятным ей людям, которые представляются ей чернокнижниками, какими-то чудными. Она всего здесь боится. Но она боится, трепещет, пугается, сохраняя свойственный ей темперамент, живой ритм. Однако речь ее звучит оторопело, как у рекрута-новобранца, который ест глазами начальства, старается изо всех сил и знает, что от начальства можно всего ожидать. Прослушайте маленький кусочек разговора дворника, артист Козейкин, и Луши, артистка Степанова, и вы почувствуете весь юмор и всю неожиданность решения двух этих образов.
2: А ты какой губернии?
3: Рязанской.
2: А я калужская.
3: Ничего. Чего же?
2: Страшный ты больно.
3: Чего страшный? Чего борода?
2: А?
3: Ведь ничего. Я вдовый. Жениться надо.
2: Правду? Давеча в лавочке говорили, будто барин-то мой чернокнижник.
3: Может, и чернокнижник, господа неспособные.
2: Ой, боюсь я. Уж больно они все ласковые. Такие ласковые, будто и не господа.
3: Вот тоже, которые деньги фальшивые делают.
2: Ну?
3: Ну, ничего. В каторгу за это.
4: Ну вот и чудесно, чудесно. Пей свое молоко.
5: Зачем этот мужик красный?
4: Ну, так ему нравится. Ты знаешь, вот, Лена, это такая славная, умная женщина.
5: Да?
4: Да, Лиза, да, ты мне поверь. Ах, да, вот это наша новая горничная. Вот какая. Вас как зовут?
5: Нас Лукерия.
4: Ага, Лукерия. Вы грамотная?
5: Нету, молитвы знаю.
4: Вы замужняя?
5: Нет, еще девица.
4: Вы, очевидно, прямо из деревни.
5: Прямо, мы прямо.
4: Ну, это хорошо. Вот живите у нас. Да? Мы люди простые, и у нас, знаете, забавно.
1: В спектакле чувствуется почерк режиссера Сулимова. Мне кажется, что Сулимов принес много ценного в Ленинградский драматический театр, где еще недавно, рядом с просто ровными, грамотными работами, рядом с не лишенными интереса репертуарными исканиями, проявлялась некоторая жажда сенсаций, в иных спектаклях поползновение на ужасную театральную революционность. Там бывали потуги на новаторство, которое сильно отдавало безвкусицей и оборачивалось ремеслом. Мне кажется, что этот период уже изживается, если не полностью изжит, в Ленинградском драматическом театре. Сулимов принес интерес глубине пьесы и глубине души человеческой. Благодаря его умной, тактичной, исполненной внимания и любви к автору, режиссуре, пьеса звучит во многом как современная. Она оказывается очень действенной, и в ней много того, о чем нужно призадуматься нам сейчас. И не только тем деятелям культуры Запада, которые еще живут в цитадели, которые и не поняли еще до сих пор, что без тесной связи с народом не может быть настоящего искусства, настоящей науки, настоящей человечности. Но эта пьеса имеет значение и для нас. Вот благодаря тому, что в спектакле есть не только очень большое искусство, но и есть живая перекличка с темами, которые нас сегодня волнуют, он и получил свою жизнь на сцене. Ленинградцы за последние годы избалованы рядом замечательных горьковских спектаклей. Вспомним «На дне», Пушкинском театре. Спектакль с могучими актерскими индивидуальностями, с неожиданным, ярким, светлым решением последнего акта. Возьмем ближе недавнюю постановку «Варваров» в Большом драматическом театре. Противоречие жизни, которое нарисовал Горький в этой пьесе, жизни страшной, нелепой и гибельной, и жизни, которая таит в себе силы будущего, эти противоречия были раскрыты Товстоноговым с небывалой доселе театральной яркостью, с поражающей смелостью и остротой режиссерской мысли. Вот какими спектаклями может гордиться театральный Ленинград. И представьте себе, что рядом с этими сценическими шедеврами не меркнет, не теряет интереса, не кажется незначительным такой по внешности скромный и ровный спектакль Ленинградского драматического театра. В нем нет броской остроты, в нем нет подчеркнутой театральной условности, ее и не терпит пьеса Горького, но вдумчивое отношение к пьесе, вдумчивое отношение к человеческому характеру, к мыслям и идеям автора, к чувствам людей. Это все определяет ценность спектакля, который овладевает зрительским вниманием. И вы уходите из театра благодарные за то, что вы могли посмотреть эту пьесу и этот спектакль.

0: каждый раз,
1: каждый раз,
0: каждый раз,
1: каждый раз мы с волнением ждем встречи.
0: Этот день,
1: этот день,
0: этот
1: час был давно уже намечен.
2: Как всегда, нам, друзья, ясна задача, но не знаю.

0: Дорогие друзья, мамы, папы, бабушки, дедушки, мы не случайно пригласили всех вас в нашу студию. Наша сегодняшняя передача называется «Главным образом о детях». И я на правах ведущей хочу побеседовать с вами. Вот, например, с вами, Аркадий Борисович.
1: Насчет чего?
0: Насчет вашего сына Виктора.
1: А что он, собственно, натворил? Почему вас интересует именно он?
0: Видите ли, Аркадий Борисович, вопросы воспитания в семье – это ведь очень важные вопросы сегодняшнего дня. Поэтому мы решили пригласить к нам родителей, и вот в частности вас, чтобы узнать, как вы, например, воспитываете вашего сына.
1: Воспитываю его? Как это? Ну, как борец-борца.
0: Так.
1: Хвастаться не буду, но скажу, что я лично своей сменой доволен.
0: Скажите, вы считаете себя хорошим отцом?
1: Хорошим? Очень хорошим себя считаю отцом. Я ему даю все. Ни в чем нет отказа. Только учись. Мать, конечно, больше с ним возится, потому что я, сами понимаете, перегружен.
0: Понятно.
1: Но общее руководство мое.
0: Учится он как?
1: Хорошо. Угу. Вот сейчас перешел без запинки в 8-й класс. Отличник. Я ему за это велосипед. Угу. Он давно завелся на велосипед шалопай.
0: Премировали, значит.
1: Да. Это моя система. Широкое премирование.
0: Интересно.
1: Как он мне пятерку принесет, так я ему сейчас же подброшу чего-нибудь. Он у меня мужик богатый. У него часов двое. Он их так и носит. Одни на правой руке, другие на левой, которые на правой отстают на 5 минут, а которые на левой идут вперед на 3. Спросишь его для смеха: Витька, сколько на твоих? Он посмотрит на правые часы, потом на левые, приведет их, понимаете, к одному знаменателю и доложит.
0: Знаменателю.
1: А главное у нас с ним товарищеские отношения. Мы с ним запросто. Он меня зовет даже не отец там, или папа, или папаша, а просто Аркаша.
0: Аркаша?
1: Да. Приду я с работы, и начинаются у нас анекдоты да смешки. Такую возню поднимаем, соседи обижаются. Зато полное взаимное доверие. Я ему верю, он мне.
0: Очень интересно. Но, по-моему, Аркадий Борисович, кое-что спорно, хотя, поскольку ваш Виктор отличник. Вот что, Аркадий Борисович, может быть, вы сделаете по радио сообщение, как я воспитываю своего сына отличника. Это ведь будет очень полезно для наших слушателей, а, товарищи?
1: Идет. Я сделаю вам доклад.
0: Спасибо.
1: Если хотите, могу даже Виктора продемонстрировать.
0: Очень интересно. А когда?
1: Хоть сейчас.
0: Сейчас?
1: Правда, я не знаю, как у нас с ужином.
0: Благодарю вас, но сейчас идет передача. Хотя, подождите, мы же можем благодаря нашей чудесной радиотехнике на несколько минут, так сказать, на короткой волне, вместе с радиослушателями попутешествовать по эфиру и навестить вас дома.
1: Прекрасно, тогда я поспешу домой.
0: Хорошо, а пока вы идете, мы настроим наши приемники на нужную волну. Итак, настраиваемся на короткую волну. Летим!

0: Аркадия Борисовича. Он входит в комнату, Витя как раз дома.
1: А, здорово, Аркаша. Мать в кино, а я остался по хозяйству. Как делишки?
2: Достукался ты, брат Виктор. Интересовались тобой в одном учреждении.
1: Ну?
2: Доклад про тебя буду делать.
1: Доклад? Про меня? Интересно. О чем же ты докладать будешь?
2: Это уж мое дело, о чем.
1: Но я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя.
2: Да не вопи, Витя. Голова трещит от твоего пения.
1: Ну ты потерпи, это из нового кинофильма. Сейчас кончу. Напрасны ваши совершенства. Их вовсе не достоин я. О, мамаш явился. Это к тебе из школы. Ну, Степан Степанович, наш классный руководитель.
3: Я это самое... Пойду погуляю.
2: Нет, обожди. Чем могу служить?
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Вот зашел узнать, как ваш Виктор настроен.
2: Прекрасно настроен. А что ему делается? Молодой человек, отличник, получил от отца обещанный велосипед, сыт, одет, обут, Онегин его на арию орёт. Чего ему надо?
4: Перейти в 8 класс ему надо.
2: Позвольте, разве он...
4: А разве он вам не сказал? У него же 2 переэкзаменовки.
2: Как?
4: По алгебре и по физике. Мы ведь несколько раз просили вас приехать в школу, потому что ваша супруга, по-видимому, не понимает серьезности положения.
2: Витя, что это значит?
1: Ну, я хотел потом тебе сказать. И мама тоже хотела потом в школу.
2: Да ты куда бежишь? Стой!
1: Ну, Аркаша, Аркаша, я понимаешь? Ну, ты понимаешь?
2: Ну, молчать! Какой я тебе Аркаша? Не смей меня называть Аркашей. Говори, папаша.
5: Зачем ты мне врал, что перешел в 8 класс?
2: Только правду говори, свиненок.
1: Очень велосипед хотелось получить. Аркапаша.
2: Пошел вон, негодяй.

0: доклада.
1: Я, простите, к нему не готов.
2: И вот мы снова в нашей студии.
3: Я, кажется, опоздал. Чеши. Мальчик, в чем дело? У нас идет передача. Почему ты здесь?
2: Мы приглашали только родителей, мальчик.
4: Папа не может, у него совещание. Он вообще мало бывает дома, он руководящий.
3: Ну и что?
4: Но если вы хотите, я принес пленку.
2: Какую пленку?
4: Магнитную. У меня, знаете, есть самодельный магнитофон. Мы в техническом кружке сделали для школы. А теперь конструкция устарела, и я взяла его к себе на время. У нас новый, лучший. Я иногда записываю наши встречи с папой. Просто так, знаете, для себя.
2: Угу.
4: У меня вот тут записана одна история. Если хотите, послушайте, и вы сразу все поймете.
2: Ну хорошо. Давай пленку.
3: Что это такое?
4: Это папа поет под гитару на дне рождения.
2: А-а-а.
5: Летит вперед 20-е.

0: свою.
1: Сейчас кончится песня, и произойдет одна из наших встреч.
2: Ну хорошо, послушаем.
0: Товарищ мой, ты помнишь, как бывало? Ты песни звал друзей в большой поход.

0: А сейчас буду я. Это одна из встреч с папой.
1: Пап, проверь задачку, которую я составил на десятичной дроби.
2: Ну, давай, давай.
1: Вот.
2: Нет, не годится. Не пойдет. Слабовато. Задачником пахнет, книжкой.
1: А я не списывал, папа. Честно, пионерское. Сам придумал.
2: Сам-то сам. От задачника оторваться не можешь. Ну, посуди сам, Валерик. Вот смотри. Из одного бассейна вытекло за
1: Не за пять.
2: Вытекло за 25 часа 2,5 ведер воды. Так. Ведь надуманно. Отвлеченно. Кому это интересно, сколько воды вытекло из одного бассейна?
1: Ну, тогда вот это еще запасную проверь.
2: Нет, дорогой сынок, и это, к сожалению, того же сорта. Первый атомный самолет пролетел расстояние от Земли до Марса за 48,3 часа. Ишь ты, куда загнул? А ты его видел, атомный самолет?
1: Нет.
2: А, вот видишь, нет. Вот то-то же. Не годится, брат. В небе витаешь. От земли отрываешься, от жизни. Ты составь такую задачу, чтобы она реальную жизнь отражала. Нашу, конкретную, земную. Понимаешь?
1: А как жить?
2: Вот ты подумай хорошенько. Посиди и потрудись. Возьми что-нибудь из окружающего мира. Какой-нибудь математический пример. Яркий, характерный. Чтобы от задачи твоей и тебе самому, и другому польза была. Понял?
1: Угу.
2: Ну, вот, а то бассейны, атомные самолеты. Эх, беспочменная романтика, сынок.
0: Тут у нас разговор закончился. Папа пошел отдыхать, а я забрался в его кабинет. И начал думать над новой задачей. На письменном столе лежал конспект доклада «Беречь государственную копейку».
3: Папиного доклада?
0: Да-да.
3: Угу.
0: Я полистал его, и вдруг... Ну, вы лучше послушайте. Это наша следующая встреча через несколько дней.
3: Включай магнитофон.
4: Папочка, смотри, пятерка
2: Ну-ну.
4: За новую задачку.
2: Покажи-ка, что ты там состряпал. Один гражданин готовился к докладу на тему «Беречь государственную копейку, как зеницу ока». И сильно устал. Так, поэтому ты и решил поехать в воскресенье в лес за грибами. Так ты просто молодец. Описываешь все, как бывает на самом деле. А ну-ка, читай дальше.
0: За грибами. Он вызвал из гаража машину, усадил в нее всю свою семью, да еще прихватил знакомого инженера с супругой.
2: Это Петра Ивановича?
0: Да.
2: Ух ты, шельмец, а. Ну-ка, что там еще про нашу экскурсию настрочил?
0: Сперва они поехали в Гаврикову рощу 28,8 километра. Но здесь грибов не оказалось. Трава вокруг была измята, повсюду валялась рваная бумага да консервные банки. Пришлось свернуть на проселочную дорогу и ехать в Драгунский лес 37,2 километра. Но дорога была в выбоинах, и на повороте от сильной тряски сломалась левая задняя рессора.
2: Позволь, позволь, а не правая?
1: Да нет, папа, правую же мы сломали на обратном пути.
2: А, да-да.
0: Да ты слушай, в Драгунском лесу съедобных грибов тоже не было. По оврагу и у пней росли одни лишь поганки. И наши путники, посоветовавшись, решили проскочить поперечную рощу, еще 41,7 километра. Когда проскакивали по узкой проселочной дороге, то ободрали и погнули у Зиса крыло. В поперечной роще за 2 часа усиленных поисков обнаружили всего 4 белых гриба. Один из них оказался червивым и был выброшен, а у другого... с огромной червоточиной, пришлось половину отрезать и тоже выкинуть. В итоге хорошими оказались лишь 2,5 белых гриба.
2: Позволь, позволь, так это же сочинение, а не задача.
1: Да нет, папа, задача.
0: Слушай-ка дальше. Когда возвратились обратно, то при переезде через гнилой мостик сломали еще одну рессору и сбили левую фару, а в довершение повредили переднее колесо. А вот дальше условия задачи. Сколько стоит один белый гриб, если стоимость бензина составляет 174,4 рубля? Стоимость содержания шофера 36,2 рубля, а ремонт и краска автомашины 1947,9 рубля.
2: Да не может быть.
0: Да нет, папа, точно. И вот ответ. Один белый гриб стоит 857 рублей.
2: Да. Да ты у меня, Валерочка, сочинитель. Чехов без пяти минут.
0: Из жизни задачка. Ее даже в школьную стенную газету взяли.
2: Постой, постой. Постой. И что же ты дал?
0: Ну а чего же? Полезная задачка, говорят. Из жизни, говорят.
1: На этом месте пленка кончилась.
3: Ничего, по-моему, и так все ясно. Правда, товарищи? Садись, Валерий, спасибо тебе.
5: Молодец, сынок. Хорошую задачку составил. Вот у меня внучка тоже такая. Ох, умница.
3: Евдокия Карповна, расскажите о ней, поделитесь с нами.
5: Ну что ж...
3: Пожалуйста.
2: Пожалуйста.
5: Не знаю, как там у других, а меня Господь наградил чудесной внучкой. Не девушка, а золото. Моя Нина очень ко мне внимательна. Конечно, целую неделю она трудится, занимается, готовится она к экзаменам, к сессиям. Но зато все воскресенье она, моя родная девочка, у меня в креслице сядет и сидит, сидит и смотрит на меня, любуется.
3: А чем же она любуется?
5: Моей работой. Ей интересно, как я орудую по хозяйству.
3: А, интересуется, значит.
5: Вот именно, интересуется. Она у меня любопытная. Потом садимся с ней пить кофе. Нина крепко уважает кофе с цикорием.
3: И хорошо она это делает?
5: Неплохо, грех жаловаться. Чашечки три легко одолевает.
3: А как она его приготовляет?
5: Кто?
3: Внучка.
5: Чего приготовляет?
3: Да кофе.
5: Это чудная поправка. Как же я ей позволю варить кофе? Разве она сумеет? Дело очень ответственное, деликатное. А она, девочка моя, не то что кофе. Чай-то хорошо заварить не может. Молода, зелена.
3: А, маленькая. А сколько ей лет?
5: Еще совсем не смышленыш. Всего 19.
3: 19?
5: Да.
3: Понятно. Совсем дитя, всего 19.
2: Да.
3: Евдокия Карповна, а вы в 19 лет тоже были несмышленышем?
5: Чего там старое вспоминать? Дело не в этом. Я грешным делом очень люблю смотреть, как моя Нина уплетает за обе щеки кофе со свежими коржиками.
3: Вы покупаете коржики, да?
5: Что, у меня муки нет, яиц нет, масла нет, сахару нет. Вот Нина и занимается коржиками очень старательно. Она у меня вообще энергичная девушка.
3: Вот это приятно слышать. Значит, она все сама?
5: Конечно, сама. Я и не вмешиваюсь. Она все сама.
3: И замесила, и спекла.
5: Ой, какая вы непонятливая. Я же этих коржиков не ем. Не по моим зубам. Вот Нина сама и угощается ими.
3: Да. А я думала, что... Она сама хотя бы тесто замесила.
5: Этого дела она не знает. У них на филологическом тесто не месят.
3: Да, вот это верно, не месят. Ну, выпили вы кофе со свежими коржиками, а дальше что?
5: А потом можно часочек поваляться с книжкой на диване, даже вздремнуть.
3: А что за книжка?
5: Стихи Александра Блока.
3: А о чем эти стихи?
5: Главным образом о любви, о какой-то распрекрасной даме.
3: А, значит, вы на старости лет начали увлекаться любовными стихами?
5: Да это не я, а внучка.
3: Я не понимаю, а кто же ложится на диван и дремлет?
5: Не я, конечно, а внучка.
3: Да? А я думала, вы.
5: Вот еще чего. Больше мне делать нечего. Я себе потихоньку кручусь по комнате, подмету, беру, картошки к обеду начищу. А она, моя девочка, лежит с книжкой, отдыхает. закроет глазки, видимо, о чем-то мечтает, а потом начинает шпарить наизусть из этого самого блока. Крылья легкие раскину, стены воздуха раздвину, в сердце легкие тревоги, в небе звездные дороги и еще что-то такое. Ну, дальше не помню.
3: Ну хорошо, ну скажем, крылья раскинула, воздух раздвинула, а потом?
5: А потом она садится перешивать пуговицы к своей новой блузке.
3: Угу.
5: Это я ей сделала подарок, как пенсию получила.
3: Ну, понятно.
5: Вот она сидит с иголкой в руке.
3: А вы?
5: А я наблюдаю.
3: Вот это хорошо, это хорошо. Пусть работает, а вы посидите, сложа руки.
5: Не посидишь. Наблюдаю я и вижу, что она это очень нескладно делает.
3: Ясно, ясно. На филологическом не учат шить. Да. Это тебе не то, что хирургический.
5: Ну, я забираю у ней блузку и уж сама перешиваю все пуговицы.
3: Да.
5: А потом надо же и платье ей погладить. От лежания на диване оно совсем измялось.
3: Ну, понятно.
6: Ну, да.
3: А вы пробовали, Евдокия Карповна, дать ей утюг в руки, чтобы она сама?
5: Пробовала.
3: Ну?
5: Сожгла мои две наволочки.
3: Понятно. В сердце легкие тревоги, в небе звездные дороги.
5: Ишь ты, сразу запомнила. Эдак вот моя милая проходит воскресный день.
6: Да.
5: Ничего не скажешь. Хорошая у меня внучка. Любит меня, бережет. Чудесно проводим с ней время.
3: Да. А не кажется вам, Евдокия Карповна, что вы на внучку сквозь розовые очки смотрите?
5: Зачем сквозь розовые? Сквозь простые смотрю. Внучка как внучка.
3: Бабушка, бабушка. Вы знаете, товарищи, у нас есть песенка, которая так и называется. О бабушке и внучке.
6: Да.
3: Вот, послушайте.

ты моя внучка, беленькие ручки, синенькие глазки, как царевна.

0: Внучка Белоручка, это правильно.
1: Скажешь тоже.
0: Ну, вы, бабуся, не сердитесь.
1: Да я и не сержусь. Это не про мою внучку.
0: Не знаю, вам видней. Но дело, конечно, не только в бабушках. Вот бывают и мамаши...
2: Тише, Лёша, тише.
3: Товарищ, вы, кажется, хотели что-то сказать.
0: Да нет, я что? Я шофёр. Вот привёз товарища Сорокину, Анну Викентьевну.
3: Ах, это вы, Анна Викентьевна?
4: Да, это я.
3: Очень приятно. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Мы пригласили вас, надеюсь, что вы поделитесь с нами опытом воспитания вашего сына.
4: Ну что вы, какой там опыт? Я воспитываю моего Юру в духе современности. Я читаю газеты, журнал «Огонёк». Ну и... Да лучше позвольте, я прочту вам одно письмо, и всё станет ясно.
3: Пожалуйста, пожалуйста, просим вас, Анна Викторовна.
4: Вот. Уважаемая мама Юрия Сорокина. Это я. Горячий привет вам от товарищей вашего сына. Как бригадир, благодарю вас за то, что вы воспитали такого хорошего, скромного парня, который не боится трудностей и прекрасно работает. Желаем вам здоровья и всего-всего хорошего. Игорь Цветков, бригадир.
0: Он прекрасно. Одну минутку, товарищи, одну минуточку. Простите, Анна Викентьевна, но мне кажется, товарищам будет интересно знать, как вы воспитали в сыне такие качества.
4: Лёша. Я сама знаю, что мне нужно сказать.
0: Да я и не сомневаюсь, Анна Викентьевна. Но ваш муж, Игнатий Васильевич, про

0: Что?
1: Давайте повторим наш разговор.
2: Лук или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.
3: Нет, этому уж невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве его мамку ушибло, и с тех пор от него отдает немного водкой.
2: Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить, нет человека, который бы не имел за собой каких-нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено, и вольтерьянцы напрасно против этого говорят.
3: А что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я вот всем говорю открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками, а это уж совсем иное дело.
2: Ну, щенками или чем другим, а все взятки.
3: Ну, нет, Антон Антонович. А вот если, например, у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да супруге шаль.
2: А что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? А зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, верить тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы? А я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.
3: Сам собой дошел. Собственным умом.
2: В ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде. А по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь туда и заглянет. Это уж такое завидное место, что сам Бог ему покровительствует.
4: Городничий примирительно хлопает судью по плечу и подходит к смотрителю училищ Хлопову.
5: А вот вам, Лука Лукич, так как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Люди, они, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, никак не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы зашедший на кафедру не сделать гримасу. Вот это. А потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. А ну, конечно, если он ученику сделает такую рожу, так она еще ничего, может быть, она там и нужна, так я не могу об этом судить. Но вы посудите сами, если он это сделает посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или кто другой может принять на свой счет, и с этого черт знает, что может произойти.
6: Да что же мне право с ним делать? Я уж ему несколько раз говорил. Да вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель. Он скроил такую рожу, какой я никогда не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?
2: Тоже я вам должен сказать и об учителе по исторической части. Он ученая голова, это видно, и сведений нахватал тьму. Но объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал его. На Багамезе он говорил об ассирийнах и вавилонинах и еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры, и что есть силы, хвать стулом опал. Ну, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне?
6: Да-да, он горячий, я уж это ему несколько раз замечал. Говорит, как хотите. Для науки жизни не пощажу.
2: Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу так.

0: такую состроить, что ты хоть святых выноси.
1: Не приведи Бог служить по ученой части. Всего боишься. Всякой мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.
0: Это бы еще ничего. Инкогнито проклятое. Вдруг заглянет. А, вы здесь, голубчики. А кто скажет здесь судья? Ляпкин-Тяпкин. А подать сюда Ляпкина-Тяпкина? А кто попечитель богоугодных заведений? Земляника. А подать сюда землянику? Вот что худо.
2: В гостиную быстро входит высокий человек в зеленом форменном фраке. Это местный почмейстер Иван Кузьмич Шпекин.
3: Объясните, господа, что? Какой чиновник едет?
0: А вы разве не слышали?
3: Слышал. От Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.
0: Ну что, как вы думаете об этом?
3: А что думаю? Война с турками будет.
4: В одно слово. Я сам тоже думал.
0: Да, оба пальцем в небо попали.
3: Право, война с турками. Это все француз гадит.
0: Какая война с турками? Просто нам плохо будет. А не туркам. Это уж известно, у меня письмо.
3: А если так, то не будет войны с турками.
0: Ну что, как вы, Иван Кузьмич?
3: Да что я? Как вы, Антон Антонович?
0: Да что я? Страху-то нет, а так немножко купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся. А я вот, ей-богу, если и взял сынова, то без всякой ненависти. Я даже думаю...
2: Городничий берет почмейстера под руку и отводит его в сторону.
0: Я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса? Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее или исходящее, это, знаете, немножко распечатать и прочитать, не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать. Впрочем, можно даже так отдать письмо, распечатанное.
3: Знаю, знаю. Этому не учите, это я делаю. Не то чтобы из предосторожности, а больше из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это приинтересное чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь. Так описываются разные пассажи. А назидательность какая? Лучше, чем в московских новостях.
0: Ну что, скажите, вы ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?
3: Нет, о петербургском ничего нет. А костромских и саратовских много говорится.

0: удовольствие.
1: Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.
0: Ах, батюшки.
2: Ничего, ничего. Другое дело, если бы из этого публичное что-нибудь сделали. А ведь это же дело семейственное.
1: Да, нехорошее дело заварилось. А ведь я, признаюсь, шел был к вам, Антон Антонович, с тем, чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, Чептович с Варховинским затеяли тяжбу. И теперь мне роскошь, травлю зайцев на землях и у того, и у другого.
2: Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы. У меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь, и шесть...
3: В раскрытые двери протискиваются два запыхавшихся толстеньких человечка. Это местные помещики Петр Иванович Добчинский и Петр Иванович Бобчинский.
4: Чрезвычайное происшествие!
5: Неожиданное известие!
6: Что такое?
5: Непредвиденное дело. Приходим в гостиницу.
4: Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу.
5: Позвольте, Петр Иванович, я расскажу.
4: Нет, позвольте уж я. Позвольте. Вы уж и слога такого не имеете.
5: А вы собьетесь и не припомните всего.
4: Припомню. Ей-богу, припомню. Уж не мешайте. Пусть я расскажу. Не мешайте. Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал.
7: Да говорите, ради бога, что такое. У меня сердце не на месте. Садитесь, господа. Берите стулья. Вот вам стул, Петр Иванович. Ну что? Что такое?
4: Позвольте. Позвольте, я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас, после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, так я тогда же забежал. Уж, пожалуйста, не прибивайте, Петр Иванович. Я уж все знаю-с. Так я вот, извольте видеть, забежал к Коробкину. А не заставший Коробкина-то дома, заворотил к Ростаковскому. А не заставший Ростаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость. Да идучи оттуда, встретился вот с Петром Ивановичем. Возле будки, где продаются пироги. Да. Встретился с Петром Ивановичем и говорю ему, слышали ли вы о новости-то, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович уж услыхали об этом от клюшницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, зачем-то была послана к Филиппу Антоновичу по Чичуеву.
5: За бочонком для французской водки.
4: За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почичуеву. Уж вы, Петр Иванович, этого не перебивайте. Пожалуйста, не перебивайте. Пошли к Почичуеву. Да на дороге Петр Иванович и говорит, зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня. С утра я ничего не ел, так желудочное трясение. Да, в желудке-то у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, теперь привезли свежей сёмги, так мы и закусим. Только что мы в гостиницу, как вдруг. Молодой человек.
5: Не дурной наружности. В партикулярном платье.
4: Не дурной наружности, в партикулярном платье. Ходит этак по комнате. В лице этакое рассуждение, физиономия, поступки. И здесь много, много всего. Я будто предчувствовал. И говорю Петру Ивановичу, здесь говорю что-нибудь неспроста. Да-с. А Петр Иванович уже мигнул пальцем и подозвали трактирщика, трактирщика Власа. У него жена 3 недели назад тому родила, и такой прибойкой мальчик будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавший Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку, кто, говорит, этот молодой человек. А Влас и отвечает на это. И это говорит, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте. Вы не расскажете, ей-богу, не расскажете. Вы пришепетываете. У вас, я знаю, один зуб во рту со свистом. И это говорит молодой человек, чиновник, да-с, едущий из Петербурга. А по фамилии говорит Иван Александрович Хлестаков-с. А едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя

0: протестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это, а меня тут вот свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу.
1: Нет, Петр Иванович, это я сказал.
0: Сначала вы сказали, а потом и я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем, а с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога-то ему лежит в Саратовскую губернию? Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.
2: Кто? Какой чиновник?
0: Чиновник-то, о котором изволили получить нотицию. Ревизор.
2: Что вы, Господь с вами, это не он.
1: Он? Он. И денег не платит, и не едет. Кому же и быть, как не ему? И подорожный прописан в Саратов. Он.
0: Он. Он. Он. Он, ей-богу, он. Такой наблюдательный. Все осмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу. Больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка, да. Так он и в тарелки к нам заглянул. Такой осмотрительный. Меня так и проняло страхом.
2: Господи, помилуй нас грешных. А где же он там живет?
1: В пятом номере под лестницей.
0: В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.
2: И давно он здесь?
1: Недели две уж. Приехал на Василия Египтянина.
3: Две недели. Батюшки, сватушки, выносите святые угодники.
2: А в эти две недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии. На улицах кабак, нечистота, позор, поношение.
4: Городничий в отчаянии хватается за голову. Чиновники растерянно переглядываются.
5: Что ж, Антон Антонович, ехать пора да в гостиницу.
6: Нет, нет, вперед пустить голову духовенства купечества. Вот и в книге «Деяния Анна Масона».
2: Нет, нет, позвольте мне самому. Бывали трудные случаи, в жизни сходили, еще даже и спасибо получал. А вось Бог вынесет и теперь. Вы говорите, он молодой человек.
0: Молодой. Лет 23 или 4 с небольшим.
2: Тем лучше. Молодого скорей пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой он весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлю сам. Или вот хоть с Петром Ивановичем приватно для прогулки наведаться, не терпит ли проезжающие неприятности. Ай! Свистунов!
6: Что угодно?
2: Ступай сейчас за частным приставом. Или нет, постой, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава и приходи сюда.
4: Городничий выходит в другую комнату. Земляника подходит к судье.
1: Идем, идем, Амос Федорович. В самом деле может случиться беда.
6: Да вам-то чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.
1: Какое колпаки? Больным велено габер суп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.
6: А я вот на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот 15 лет сижу на судейском стуле, а как углублюсь в записку, эх, только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда.
4: Чиновники уходят. В дверях появляется городничий. Возвращается квартальный Свистунов.
2: Ну что, дорожки там стоят?
7: Стоят!
2: Ступай скорее на улицу. Или нет, постой. Ступай, принеси. Да другие-то где? Неужели ты только один? Ведь я же приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?
8: Прохоров в частном доме, да только к делу не можешь быть употреблен.
2: Как так?
8: Да так, привези его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.
2: Ай, боже мой, ступай скорей на улицу. Или нет, постой, беги прежде в комнату, слышь, и принеси мне оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем.
0: И я, позвольте мне, Антон
2: нет,
0: Антонович.
2: Нет, нельзя, неловко, да и в дорожке не поместимся.
0: Ничего, я так петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку, в двери посмотреть, как у него эти поступки.
4: Свистунов приносит коробку с треуголкой и шпагу городничего.
2: Беги сейчас, возьми десятских, и пусть каждый из них возьмет... Шпага-то как исцарапалась. И проклятый купчишка Абдулин. Видит же, что у городничего старая шпага. Не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый из них возьмет в руки по улице... Путь, черт возьми, по улице, по метле, и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто. Да смотри, ты, я тебя знаю, ты там кумаешься и крадешь в ботфорты серебряной ложечки. Смотри, у меня ухо востро. Ты что сделал с купцом Черняевым? Он тебе на мундир дал 2 аршина сукна, а ты стянул всю штуку? Смотри, не по чину берешь. Ступай!
7: Степан Ильич, ну скажите, ради бога, на что это похоже? Куда вы там запропастились?
9: А я был тут, сейчас, за воротами.
7: Ну, слушай же, Степан Ильич, чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?
9: Да-да, как вы приказывали. Квартального Пуговицына послал с десятскими подчищать тротуар.
7: А держи морда где?
9: Держи морда поехал на пожарной трубе.
7: А Прохоров пьян?
9: Пьян.
7: Как же это вы так допустили?
9: А бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка. Поехал туда для порядка, а возвратился пьян.
7: Вы сделайте вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста, так пусть он стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку.
2: Она чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя.
7: Ай, боже ты мой, боже мой, я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сорта. И что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, и черт его знает, откуда его нанесут всякой дряни.
2: Да если проезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили всем довольны, ваше благородие, а который будет недовольный, то я ему после задам такого неудовольствия, что... Ой, грешен, грешен, во многом грешен. Дай только, Боже, чтоб все сошло с рук поскорее. А там-то уж я поставлю такую свечу, какую еще никто не ставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. Ой, Боже мой, Боже мой. Ой. Ну, Петр Иванович, поедем.
4: Городничий надевает вместо шляпы футляр от нее и торопливо направляется к выходу.
9: Антон Антонович! Это коробка, а не шляпа.
7: Коробка-то коробка, черт с ней. Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которой назад тому 5 лет была ассигнована сумма, не позабыть сказать, что началась строиться, но сгорела. Я уж об этом и рапорт представлял. А то кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась.
2: Да сказать, держи морде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами, и правому, и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович.
7: Да не выпускать солдат на улицу безо всего. Это дрянная гарнизон оденет только сверху рубашки мундир, а внизу ничего нет. Ой, едем, Петр Иванович.
10: Где ж они? Ах, боже мой! Муж! Антоша? Антон! А все ты, все за тобой. И пошла копаться. Я булавочку, я косынку.
4: Анна Андреевна подбегает к окну.
10: Антон! Куда, куда? Что, приехал? Ревизор! С усами? С какими усами?
11: После, матушка, после!
10: После? Вот новости, после! Я не хочу после. Мне только одно слово, что он полковник. А? Уехал. Я тебе вспомню это. А все это. Маменька, маменька, погодите, только зашпилю сзади косыночку. Я сейчас. Вот тебе и сейчас. Вот тебе ничего не узнали. А все проклятое кокетство. Услышала, что почмейстер здесь. И давай перед зеркалом жеманиться. И с той стороны подойдет, и с этой. Воображает, что он не волочится. Он просто делает тебе гримасу, когда ты отвернешься.
12: Да что же делать-то, маменька? Все равно через 2 часа все узнаем.
10: Через 2 часа? Покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом. Как ты не догадалась сказать, что через месяц еще лучше можно узнать? Эй, Авдотья, А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то? Не слышала. Глупая какая. Машет руками, пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать. В голове чепуха, все женихи сидят. А? Скоро уехали. Да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас. Слышишь? Побеги, расспроси, куда поехали. Да расспроси хорошенько, что за приезжий, каков он, слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все. И глаза какие, черные или нет. И сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорей, скорей, скорей, скорей!
4: Убогий номер в уездной гостинице. Деревянная кровать, стол, колченогий стул, рукомойник. Вот и вся немудреная обстановка номера. На кровати, в сером поношенном сюртуке и нечищенных сапогах, всклокоченный, злой, лежит слуга приехавшего из Петербурга чиновника Осип.
13: Черт побери! Есть так хочется! И в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера. Профинтил дорогой денежки, голубчик, а теперь сидит. И хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны. Нет, видишь ты, нужно в каждом городе показать себя. Йосип, ступай посмотри комнату лучшую. Да обед спроси самый лучший. Я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед. Добро было бы в самом деле что-нибудь путное, а то ведь еле стратишка простой. С проезжающим знакомиться, потом в картишки. Вот тебе и доигрался. Надоела такая жизнь. Право, на деревне лучше, но оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатях, да ешь пироги. Ну, кто ж спорит? Конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а то жизнь тонкая, политичная. Театры, собаки тебе танцуют. И все, что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит. Пойдешь на Щукин, купцы тебе кричат: «Почтенный!» На перевозе в лодке с чиновником сядешь. Компании захотел, ступай в лавочку. Там тебе кавалер расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот, как на ладони все видишь. Старуха офицерша забредет. Горничная иной раз заглянет такая. Галантерейное, черт возьми, обхождение.
14: Невежливого слова никогда не услышишь. Всякой тебе говорит «вы».
13: наскучило идти. Берешь извозчика и сидишь себе, как барин. А не хочешь заплатить ему, изволь. У каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, вот как теперь, например. Но все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, но чем бы их попридержать? И куды? Пошел кутить, ездит на извозчике. Каждый день ты доставай в театр билет. А там через неделю глядь и посылает на толкучий продавать новый фраг. Ведь иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем от всего останется сертучишка да шинелишка, ей-богу, правда. И сукно такое важное, аглицкое, рублев полтораста ему один фраг станет, а на рынке спустит рублей за 20, а о брюках и говорить нечего, ни почем идут. Отчего? От того, что делом не занимается. Вместо того, чтобы в должность, он идет гулять по проспекту, в картишки играет. Эх. Если бы узнал это старый барин, он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б 4 ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а коли не заплатим? Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи. Кажись, так бы теперь весь свет съел бы.
15: Стучится. Верно, это он идет.
4: Осип поспешно оправляет кровать, идет к двери. На пороге стоит Хлестаков.
16: На, прими это.
4: Не поворачивая головы, Хлестаков небрежным жестом передает Осипу цилиндр, тросточку и направляется к кровати.
16: Опять валялся на кровати.
15: Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?
16: Врёшь, валялся. Видишь, вся склочена.
15: Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать?
16: Посмотри там в картузе. Табаку нет?
15: Да где же ему быть, табаку? Вы 4-го дня последние выкурили.
4: Хлестаков с мрачным видом опускается на кровать. Осип хватает валяющийся в углу сапог и принимается яростно начищать его.
16: Послушай, Осип!
15: Чего извольте?
16: Ты ступай туда.
15: Куда?
16: Вниз, в буфет. Там скажи, чтобы мне дали пообедать.
15: Да нет, я и ходить не хочу.
16: Как ты смеешь, дурак?
15: Да так. Все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.
16: Как он смеет не дать? Вот все вздор.
15: А еще, говорит, их городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Выйдя с барином, говорит, мошенники. И барин твой плут. Мэдди говорит, этаких шаромыжников и подлецов видали.
16: А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это?
15: Говорит, этак всякой приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, а прямо с жалобой, чтобы на съезжую да в тюрьму.
16: Ну, дурак, полно. Ступай. Скажи им, такое грубое животное.
15: Да лучше я самого хозяина позову.
16: И зачем
15: вам
16: хозяина? Пойди сам скажи.
15: Да право,
16: сударь. Ну, ступай, черт с тобой, зови хозяина.
17: Ужасно, как хочется есть. Так немножко прошелся, думаю, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Штосы удивительно бестия срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел, все обобрал. А при всем том страх хотел с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко. В овощных лавках ничего не даю в долг. Это ж просто подло.

0: Никто не хочет идти?
1: Наконец дверь распахивается, и входит трактирный слуга.
2: Хозяин приказал спросить, что вам угодно.
0: Здравствуй, братец. Что ты, здоров?
2: Слава богу.
0: Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо все идет?
2: Да слава богу, все хорошо.
0: Много проезжающих?
2: Да достаточно.
0: Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят. Пожалуйста, поторопись поскорей. Видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.
2: Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он никак хотел идти сегодня жаловаться городничему.
0: Да что жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? Ведь мне нужно есть, это я могу совсем отощать. Мне очень есть хочется, я не шутя это говорю.
2: Так-с. Он говорил, я ему обедать не дам, пока месть он не заплатит мне за прежний. Таков уж ответ его был.
0: Ты урезони, уговори его.
2: Да что ж такое говорить-то?
0: Ты растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собой. Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поест день, так другим тоже. Вот новости.
2: Пожалуй, я скажу.
0: Это скверно, однако, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как никогда еще не хотелось. Разве из платья пустить что-нибудь в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, лучше уж поголодать, а приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Ахим не дал на прокат кареты. Хорошо, черт побери, приехать домой в карете. Подкатить таким чертом какому-то соседу-помещику под крыльцо с фонарями. А Осипа сзади одеть в ливрею. Как бы воображаем себе, переполошились. Кто такой, что такой? Лакей входит и говорит, Иван Александрович Хлестаков из Петербурга. Прикажете принять? А они пентихи, не знают, что такое значит, прикажете принять. К ним и приедет какой-нибудь гусь-помещик, так валит медведь прямо в гостиную. К дочке какой-нибудь хорошенькой подойдешь, сударыня, как и я. Фу, даже тошнит, так есть хочется.
1: Входит Осип.
0: А? Что?
3: Несут обед.
0: Несут.
1: Входит трактирный слуга с подносом в руках.
2: Хозяин в последний раз уж дает.
0: Ну, хозяин, я плевать на твой хозяин. Что там такое?
2: Суп и жаркое.
0: Как? Только два блюда?
2: Только-с.
0: Вот вздор какой, я этого не принимаю. Ты ему скажи в самом деле, что это такое? Этого мало?
2: Нет, хозяин говорит, что это еще много.
0: А соуса почему нет?
2: Соуса нет.
0: Как же нет?
2: Да уж нет.
0: Я сам видел, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человек ели семгу и еще много чего.
2: Да оно есть, пожалуй, да нет.
0: Как же нет?
2: Да уж нет.
0: А семга, а рыба, а котлеты?
2: Так ведь это для тех, которые почище-с.
0: Ох ты, дурак!
2: Да-с.
0: Поросенок ты скверный. Как же они едят, а я не ем? Что я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как я?
2: Так ведь известно, что не такие.
0: А какие?
2: Обыкновенно какие. Они уж известно, они деньги платят.
0: Я с тобой, дурак, рассуждать не хочу. Что это за суп? Просто воды налил в чашку. Никакого вкуса нет, только воняет. Я не хочу этого супа, дай мне другого.
2: Мы примем. Хозяин говорит, хали не хотеть, то и не нужно.
0: Ну, оставь, дурак. Ты привык там обращаться с другими. Я, брат, не такого рода, со мной не советую. Боже, какой суп. Я думаю, ни один человек в мире не дал такого супа. Какие-то перья плавают вместо масла. Ай-яй-яй-яй-яй, какая курица. Дай жаркое. Осип, там супу немного осталось. Возьми себе. Что это за жаркое? Это не жаркое?
2: Да что ж такое?
0: Это черт знает, что такое, только не жаркое.
4: Это топор, зажаренный вместо говядины. Мошенники, канальи. А чем они кормят? И челюсти заболят, прежде чем съешь один такой кусок. Подлецы. Просто как деревянный карань, чем вытащить нельзя. Подлецы. Зубы почернеть по этих блюд. Мошенники. Больше ничего нет?
2: Нет.
4: Канали. Подлецы. Хоть какой-нибудь соус или пирожные. Бездельники.
1: Слуга собирает тарелки и выходит.
4: Дерут только с проезжающих. Но прав, как будто ничего не ел. Только что разохотился. Если б мелочь послать на рынок, купить хоть сайку.
1: Быстро входит Осип.
5: Там зачем-то городничий приехал. Осведомляется и спрашивает об вас.
0: Вот тебе на. Эко бестия, трактирщик успел уже пожаловаться. А что же, если меня в самом деле потащат в тюрьму? А что же, если благородным образом пожалую? Нет, не хочу, не хочу. Там в городе таскаются офицеры, народ. Я как нарочно задал тону, перемигнул с одной купеческой дочкой. Не хочу, не хочу. Да что он? Да как он смеет на самом деле? Что я ему, купец или ремесленник? Да я ему прямо скажу, как вы смеете, да как вы...
1: Внезапно Хлестаков замечает, что ручка двери начинает поворачиваться. Хлестаков мгновенно съеживается, в комнату заглядывают бледные от страха городничий и Добчинский.
6: Желаю здравствовать.
0: Мое почтение.
6: Извините.
0: Ничего.
6: Обязанность моя, как начальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающими всем благородным людям никаких притеснений.
0: А что ж делать-то? Я не виноват. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину дает твердую, как бревно. А суп, он черт знает что плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням. А чай, чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. За что же я? Вот новости.
6: Извините, а я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы. Люди трезвые и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру.
0: Нет, я не хочу. Я знаю, что я значит в другую квартиру, то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да я служу в Петербурге. Я...
6: О, Господи ты Боже, какой сердитый. Все узнал, все рассказали проклятые купцы.
0: Да вот выход тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Что вы?
6: Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие, не сделайте несчастным человека.
0: Нет, я не хочу. Вот еще. Мне-то какое дело до них? От того, что у вас жена и дети, так я должен идти в тюрьму? Вот прекрасно. Дед, благодарю, покорно не хочу.
6: По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточно состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. А если и были какие взятки, то самую малость. К столу что-нибудь да на пару платья. А что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которое я как будто бы высек? Да это клевета, ей-богу, клевета. Это выдумали мои злодеи. Да это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.
0: Да что? Мне нет никакого дела до них. Я не знаю, однако, зачем вы говорите о каких злодеях или унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена – это совсем другое. А меня вы не смеете высечь? Да это вам далеко. Вот еще. Смотри, ты какой. Я заплачу деньги. У меня теперь нет. А то я сижу здесь, что у меня нет ни копейки.
6: Вот тонкая штука. Куда метнул, какого туману напустил? Разбери, кто хочет, не знаю, с какой стороны и приняться. Ну да уж попробовать никуда пошло, что будет, то будет, попробовать на авось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Обязанность моя помогать проезжающим.
0: Дайте мне взаймы. Я сейчас расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей 200, или хоть даже и меньше.
6: Ровно 200 рублей, хоть и не трудитесь считать.
0: Покорно вас благодарю.

0: пришли с тем, чтобы меня... Садитесь!
1: Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы его считали инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы, прикинемся, будто со всеми не знаем, что он за человек. Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, нарочно зашли в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городичи, которому ни до чего и дела нет, но я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию, хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как бы в награду случай доставил такое приятное знакомство.
0: Я тоже сам очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы просидел здесь, совсем не знал, чем заплатить.
1: Рассказывай, не знал, чем заплатить. Осмелюсь ли спросить, куда и в какие места ехать изволите?
0: Я еду в Саратовскую губернию, собственно, деревню.
1: В Саратовскую губернию, ай, не покраснеют. Да с ним нужно ухо востро. Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги. Говорят, что с одной стороны неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны развлечение для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете.
0: Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярии.
1: Прошу посмотреть, какие пули отливает, и старика отца приплел. И на долгое время изволите ехать?
0: Да право не знаю. Мой отец упрямый, глуп, старый хрен, как бревно. Я им прямо скажу, как хотите, не могу жить без Петербурга. За что, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения.
1: Славно завязал узелок. Врет, врет, нигде не оборвется. А ведь какой невзрачной, низенькой, кажется, ногтем бы его придавил. Ну да постой, ты у меня еще проговоришься. Я уж тебя заставлю побольше рассказать. Справедливо изволили заметить, что можно сделать в глуши? Ведь вот, хоть бы здесь. Ведь ночь не спишь. Стараешься для отечества, ничего не жалеешь. А награда еще неизвестно, когда и будет. Кажется, эта комната несколько сыра.
0: Скверная комната. И клопы, такие, каких никогда не видывал, как собаки кусают.
1: И скажите, такой просвещенный гость и терпит от кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым и на свет не следовало родиться. И никак даже темно в этой комнате.
0: Совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда захочешь что-нибудь сделать, почитать, или придет фантазия сочинить что-нибудь, не могу. Темно-темно.
1: Осмелюсь просить. Или нет, я недостоин.
0: А что?
1: Да нет, нет, недостоин, недостоин.
0: Да что такое?
1: Да я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная. Ну нет, чувствую сам, что это слишком большая честь для меня. Вы не рассердитесь, ей-богу, от простоты души предложил.
0: Напротив, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.
1: А уж я так буду рад, а уж как жена обрадуется. У меня уж такой нрав. Гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Вы не подумайте, чтобы это я говорил из лести. Нет, не имею этого порога. От полноты души выражаюсь.
0: Покорно вас благодарю. Я сам тоже, я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. Я признаюсь, больше бы ничего не требовал, как только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность.
2: Входит Осип и трактирный слуга.
3: Изволили спрашивать?
0: Да, подай счет.
3: Я уж давеча вам подал другой счет.
0: Я не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?
3: Вы изволили в первый день спросить обед, на другой день закусили только семги и потом пошли все в долг брать.
0: Дурак начал высчитывать всего, сколько следует.
1: А вы не извольте беспокоиться, он подождет. Пошел вон, тебе пришлют.
0: В самом деле, это правда.
2: Слуга бросается вон из комнаты.
1: Не угодно ли вам будет осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то богоугодные и другие?
0: А что там такое?
1: А так, посмотрите, какое у нас течение дел, порядок какой.
0: С большим удовольствием, я готов.
1: Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище осмотреть порядок, в каком у нас преподавание.

0: даются науки.
1: Извольте, извольте.
0: Потом, если пожелаете, посетите острог и городские тюрьмы. Рассмотрите, как у нас содержатся преступники.
1: А зачем же тюрьмы? Уж лучше мы осмотрим богоугодные заведения.
0: Как вам будет угодно. А как вы намерены, в своем экипаже или вместе со мной на дрожках?
1: И лучше с вами на дрожках.
0: Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.
2: Ничего, я так.
0: Послушайте, вы побегите, да бегом во все лопатки и снесите две записки. Одну в богоугодное заведение земляники, а другую жене. Осмелюсь ли попросить у вас позволения написать в вашем присутствии одну строчку жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя?
1: Да зачем же? А впрочем, тут и чернила, вот только бумаги не знаю. Разве на этом счете?
0: Я здесь напишу. А вот посмотрим, как пойдет дело после Фрыщика и бутылки толстобрюшки. Да есть у нас еще губернская мадера, не казиста на вид, но слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере его нужно опасаться.
3: Городничий передает письмо Добчинскому. В эту минуту дверь срывается с петель и падает в комнату. Бобчинский, подслушивавший в коридоре, влетает вместе с дверью и растягивается во весь рост на полу.
4: Что? Не ушиблись ли где-нибудь?
5: Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства. Только сверх носа небольшая нашлепка. Я забегу к Христиану Ивановичу. У него есть пластырь такой. Так вот оно и пройдет.
0: Это с ничего. Прошу, покорнейшие, пожалуйте. А слуге вашему я скажу, чтобы он перенес чемодан. Любезнейший, ты принеси все ко мне. Городничему тебе всякой покажет. Прошу, покорнейшим.
3: Городничий пропускает вперед Хлестакова и Осипа с огромным запыленным чемоданом. В дверях Антон Антонович оборачивается к Бобчинскому, который стоит, придерживая рукою нос.
4: Уж вы не нашли другого места упасть и растянулся, как черт знает, что такое.
6: Та же гостиная в доме городничего. Анна Андреевна и Марья Антоновна все в тех же позах, облокотившись на подоконник, нетерпеливо вглядываются в пустынную улицу.
7: Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с твоим глупым жеманством совершенно оделась. Нет, еще нужно копаться. Было бы не слушать ее вовсе. Какая досада, как нарочно, ни души, как будто бы вымерло все.
8: Да право, маменька, через минуты две все узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. Маменька, маменька, кто-то идет вон в конце улицы.
7: Где идет? У тебя ведь же какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста, во фраке. Кто же это, а? Это, однако, досадно. Кто же бы это такое был?
8: Это Добчинский, маменька.
7: Ну какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое. Совсем не Добчинский. Эй, вы, ступайте сюда, скорее!
8: Право, маменька, Добчинский?
7: Ну вот, нарочно, чтоб только поспорить. Говорят тебе не Добчинский.
8: А что? А что, маменька, видишь, что Добчинский?
7: Ну да, Добчинский. Теперь я вижу. Из-за чего же ты споришь? Скорее, скорее, вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда все равно, что очень строгий, а? А муж? Муж, ах, какой глупый, до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет. Ну, скажите, пожалуйста, ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека. Все вдруг выбежали, и вы туда же за ними. И я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизоньку, а вы вот как со мной поступили.
4: Ей-богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, не могу дух перевести. Мое почтение, Марья Антоновна.
8: Здравствуйте, Петр Иванович.
7: Ну что? Ну рассказывайте же, что и как там.
4: Антон Антонович прислал вам записочку.
7: Да кто он такой?
2: Генерал? Нет, не генерал. А не уступит и генералу такое образование и важные поступки.
7: Так это тот самый, о котором было писано мужу?
2: Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.
7: Ну, расскажите, что и как?
2: Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял был Антон Антонович немного сурово-с. Да-с, сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и что к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме. Но потом, как узнал невинность Антона Антоновича, и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения. А то, признаюсь уж, Антон Антонович, думали, не было ли тайного доноса. Я сам перетрухнул немножко.
7: Вам-то чего же бояться? Ведь вы не служите.
2: Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствую страх.
7: Ну что ж, это все, однако же, вздор. Расскажите, каков он собой? Что, стар или молод?
2: Молодой. Молодой человек. Лет 23. А говорит, совсем так, как старик. Извольте, говорит, я поеду. И туда, и туда. И так все это славно, я, говорит, и написать, и почитать люблю. Но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно.
7: А собой каков он? Брюнет или блондин?
2: Нет, больше шантрет. И глаза такие быстрые, как зверьки, так в смущении даже приводят.
7: Что-то тут пишет он мне в записке. Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное. Но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль 25 копеек. Я ничего не понимаю. К чему же тут соленые огурцы и икра?
2: А это Антон Антонович писал на черновой бумаге, по скорости. Там какой-то счет был написан.
7: Ах, да-да-да, точно. Так, но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками. К обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше. Скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целую, душенька, твою ручку, остаюсь твой Антон Сквозник Дмухановский. Ах, боже мой, это, однако ж, нужно поскорее. Кто там? Мишка! Мишка!
2: Мишка! Мишка! Мишка!
7: Послушай, беги скорее к купцу Абдулину. Постой, я дам тебе записку. Эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтобы он побежал с ней к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.
2: Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как он там обозревает.
7: Ступайте, ступайте, я не держу вас. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка. Боже, сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.
8: Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится. И Ляпкины тяпкины ходят в голубом, и дочь земляники тоже в голубом. Нет, уж лучше я надену цветное.
7: Цветное? Право говоришь, лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое.
8: Маменька, вам не идет палевое.
7: Мне палевое не идет.
8: Не идет. Я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.
7: Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные? Самые темные. Какой вздор говорит. Как же не темные, когда я гадаю про себя всегда на трефовую даму.
8: Ох, маменька, вы больше червонная дама.
7: Пустяки. Совершенные пустяки. Я никогда не была червонной дамой. Нет, это как вдруг вообразится. Червонная дама. Бог знает, что такое.
6: Разгневанная Анна Андреевна выходит из комнаты. Марья Антоновна бежит за ней. Входит Осип, сгибаясь под тяжестью чемодана. Навстречу Осипу казачок Мишка со щеткой в руках.
9: Куда тут?
10: Сюда, дядюшка, сюда.
9: Постой. Прежде дай отдохнуть. Эх ты, гремышное житье. На пустое брюхо. Всякий нож, кажется, тяжела.
10: Что, дядюшка, скажите, скоро будет генерал?
9: Какой генерал?
10: Да барин ваш.
9: Барин? Да какой он генерал?
10: А разве не генерал?
9: Генерал, да только с другой стороны.
10: Что же это, больше или меньше настоящего генерала?
9: Больше.
10: Видите как, тот у нас сумятица подни.
9: Послушай, малый, ты, я вижу, проворный парень. Приготовь-ка что-нибудь поесть.
10: Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простого блюда вы не будете кушать. А вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того ж кушать не отпустят.
9: Ну, а простого-то что у вас есть?
10: Щи, каши да пироги.
9: Давай их, щи, кашу и пироги, ничего, ничего, все будем есть. Ну, понесем чемодан.
6: У двери Осип останавливается.
9: Что, там другой выход есть?
10: Есть.
6: Осип и казачок проходят в комнату, отведенную для Хлестакова. Два квартальных распахивают входную дверь и становятся во фрунт по обеим сторонам ее. В дверях появляется Хлестаков. За Хлестаковым на почтительном расстоянии следует городничий и чиновник.
1: Хорошее заведение. Мне нравится, что вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.
0: В других городах, осмелюсь доложить вам, городоправители и чиновники заботятся о своей, то есть пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.
1: Завтрак был очень хороший, я совсем объелся. У вас каждый день бывает такой?
0: Нарочно, для такого приятного гостя.
7: Митила все на меня поглядывал.
8: Ох, маменька, он на меня глядел.
7: Пожалуйста, со своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно.
8: Нет, маменька, право.
7: Ну вот, боже, сохрани, чтобы не поспорить. Нельзя, да и полно. Где ему смотреть на тебя? Из какой стати ему смотреть на тебя?
8: Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал о том, как он играл в вис с посланниками, и тогда на меня посмотрел.
7: Ну, может быть, один какой-нибудь раз. Да и то так уж. Лишь бы только, говорит себе, да уж посмотрю на нее.
6: Из соседней комнаты на цыпочках выходит городничий.
7: Что?
0: И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? Да как же не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу. Что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного, да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец есть. И так вот, право, чем больше думаешь, и черт его знает, не знаешь, что и делается в голове. Просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.
7: А я никакой совершенно не ощутила робости. Я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека. О чинах его мне и нужды нет.
0: Ну уж вы, женщины, все кончено. Одного этого слова достаточно. Вам все финтернюшки. Вдруг брякнет ни из того, ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай, как звали. Ты
4: и душа моя обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь

0: Добчинским.
1: Об этом я уже советую вам не беспокоиться. Мы кое-что знаем такое.
0: Ну уж с вами говорить. Эка в самом деле оказия. До сих пор не могу очнуться от страха. Мишка! Позови квартальных, Свистунова и Держиморду. Они тут недалеко где-нибудь за воротами. Чудно все завелось теперь на свете. Хоть бы народ-то уж был видный, а то худенькой, тоненькой, никак его узнаешь, кто он. Еще военный все-таки кажет из себя. А как наденет франчишку, ну точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давеча в трактире, заламливал такие аллегории и экивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот, наконец, и поддался, да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.
2: Из комнаты, отведенной Хлестакову, выходит Осип.
1: Подойди сюда, любезный.
0: Что? Что, спит?
3: Нет, еще немножко потягивается.
1: Послушай, как тебя зовут?
3: Осип, сударыня.
0: Полно, полно вам. Ну что, друг, тебя накормили хорошо?
3: Накормили. Покорнейше благодарю, хорошо накормили.
1: Ну что скажи к твоему барину? Слишком, я думаю, много ездит графов и князей.
3: А что говорить? Ну, коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. Да, бывают и графы.
4: Душенька, Осип, какой твой барин хорошенький.
1: А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он?
0: Да перестаньте, пожалуйста. Вы этакими пустыми речами только мне мешаете. Ну что, друг?
1: А чин какой на твоем барине?
3: Чин обыкновенно какой.
0: Ах, боже мой! Вы все со своими глупыми расспросами не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин? Строг? Любит этак распекать? Или нет?
3: Да, порядок любит. Уж ему, чтоб все было в исправности.
5: А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек.
0: Ну что?
1: Послушай, Осип, а как барин твой там? Он в мундире ходит.
0: Ну, вам право, трещотки какие. Здесь нужная вещь. Дело идет о жизни человека. Ну что, друг?
5: Право, мне ты очень нравишься. В дороге, знаешь, не мешает чайку выпить, лишний стаканчик, она и холодновато теперь. Так вот тебе пара целковиков на чай.
3: А покорнейше благодарю, сударь. Дай бог вам всякого здоровья. Бедный человек, помогли ему.
5: Хорошо, хорошо, я и сам рад.
0: А что, друг?
1: Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?
4: Осип, душенька, какой миленький носик у твоего барина.
0: Да постойте, дайте мне. А что, друг, скажи, пожалуйста, на что больше барин твой обращает внимание? То есть, что ему в дороге больше нравится?
3: Любит он по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо. Угощение, чтобы было хорошее.
0: Хорошее?
3: Да, хорошее. Вот же на что я крепостной человек. А и то смотрит, чтобы и мне было хорошо, ей-богу. Бывало, заедем куда-нибудь. Что, Осип, хорошо тебя угостили? Плохо, ваш сокороди. Говорит, это Осип нехороший хозяин. Ты, говорит, Напомни мне, как приеду. А думаю себе, бог с ним, я человек простой.
0: Хорошо, хорошо. И дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай. Так вот еще сверх того на баранку.
3: За что жалуете, ваше высокоблагородие? Разве уж выпью за ваше здоровье?
1: Приходи, Осип, ко мне. Тоже получишь.
4: Осип, душенька, поцелуй своего барина.
0: Боже, вас сохрани шуметь. Идите себе, полно уж вам.
1: Пойдем, Машенька, я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.
2: Анна Андреевна и Марья Антоновна уходят.
0: О, уж там наговорят. Я думаю, пойди только да послушай, и уши потом заткнешь. Ну, друг...
2: С балкона входят квартальные Свистунов и Держиморда.
0: Какие косолапые медведи стучат сапогами, так и валятся, как будто бы 40 пуд сбрасывает кто с телеги. Где вас черт таскает?
6: Был по приказу!
2: Городничий зажимает рот Держиморде.
0: Да? Как каркнула ворона. Был по приказу! По приказанию, как из бочки, так рычит. Ну, друг, ты ступай и приготовляй там, что нужно для барина. И все, что не есть в доме, требуй.
2: Осип, приняв независимый вид, выходит.
0: А вы стоять на крыльце и не с места, и никого не впускать в дом стороннего. Особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбой, а хоть и не с просьбой, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу. В зашей! Так прямо его и толкайте, так его, хорошенько. Слышите?
2: Та же комната в доме городничего. Хлестаков все еще спит после лабардана и знаменитой толстобрюшки. На галерее собираются чиновники. Они явились с официальным визитом, но не решаются войти. Наконец судья Ляпкин-Тяпкин входит в комнату и делает остальным знак следовать за собой. Все чиновники в парадных мундирах. Даже приземистый кругленький Бобчинский обрядился в старую драгунскую форму. Судья подходит к комнате Хлестакова и прислушивается. Потом поворачивается к присутствующим.
7: Ради бога, господа, скорей в кружок, да побольше порядку. Бог с ним, и во дворец ездит, и государственный совет распекает. Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу. Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут.
8: Воля ваша, Амос Федорович, нам бы нужно кое-что предпринять.
7: А что именно?
8: Ну, известно что.
7: Подсунуть?
8: Ну да, хоть и подсунуть.
7: Опасно, черт возьми, раскричиться. Государственный человек... А вот разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?
8: Или же вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие. Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше. Слушайте, эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того, как там следует, чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном-то делается. Ну вот вы, Амос Федорович, первый и начните.
7: Что вы, уж лучше вы. В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.
8: Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.
9: Не могу, господа.
6: Я признаюсь, так воспитан, что заговори со мной кто-нибудь одним чином повыше. У меня просто и души нет, и язык как грязь завязал. Нет, увольте, увольте, право, увольте.
9: Да, Амос Федорович, кроме вас некому.
10: У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.
7: Да что вы, Цицерон. Смотрите, что придумали. Ну что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или о гончей щеке?
10: Нет, вы не только о собаках. Не будьте отцом нашим, не оставляйте дворей.
11: Амос Федорович,
10: Амос Федорович.
7: Отвяжитесь, господа.
2: Услышав позевывание Хлестакова в соседней комнате, чиновники в панике устремляются к дверям.
12: Петр Иванович, Петр Иванович, наступили на ногу.
13: Отпустите, господа, хоть душу на покаяние. Совсем прижали.
2: Наконец, чиновники, толкаясь и оттесняя друг друга, кое-как выбираются из гостиной. Из своей комнаты, потягиваясь, выходит Хлестаков.
14: Фух! Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков, и перин даже вспотел? Кажется, они мне вчера подсунули что-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие. Мне больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то, чтобы из интереса. А дочка Городничева очень недурна. Да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, не знаю, а мне право нравится такая жизнь.
2: Еле передвигая от страха ноги, входит судья.
7: Боже, боже, вынеси благополучно. Так вот коленки и ломает. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин. Тяпкин.
14: Прошу садиться. Так вы здесь судья?
7: С 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.
14: А выгодно, однако же, быть судьей?
7: За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения из стороны начальства. Деньги-то в кулаке, а кулак-то весь в огне.
14: А мне нравится Владимир. Вот Анна 3-й степени уже не так.
7: Господи боже, не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою.
14: Что это у вас в руке?
7: Ничего-с.
14: Как ничего? Я вижу, деньги упали.
7: Никак нет-с. О боже, вот уж я и под судом, и тележку подвезли схватить меня.
14: Да, это деньги.
7: Ну, все кончено. Пропал, пропал.
14: Знаете что? Дайте их мне взаймы.
7: Как же-с? С большим удовольствием. Ну, смелее, смелее. Вывози, Пресвятая Матерь.
14: А я, знаете, в дороге сдержался, то да все. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.
7: Что, как можно? И без того это такая честь. Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить. Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет никакого приказания.
14: Какого приказания?
7: Я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду?
14: А зачем? Мне нет никакой теперь в нем надобности, нет ничего, покорно вас благодарю.
7: Ну, город наш!
14: Судья, хороший человек.
15: Имею честь представиться. Почтмейстер, надворный советник, Шпекин.
14: А милости просим, я очень люблю приятное общество. Садитесь. Вы здесь всегда живете?
15: Так точно.
14: А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно, но что же, это не столица? Не правда ведь это не столица?
15: Совершенно и правда.
14: Ведь это только в столице бонтон и нет провинциальных гусей, как ваше мнение, не так ли?
15: Так точно. А он, однако ж, ничуть не горд, обо всем расспрашивает.
14: А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо.
15: Так точно?
14: По-моему, мне ничто нужно. Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, правда ли?
15: Совершенно справедливо.
14: Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мной. Меня, конечно, зовут странным, но у меня такой характер. А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы. Какой странный со мной случай. В дороге совершенно издержался. Не можешь мне дать 300 рублей взаймы?
15: Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот, извольте, от души готов служить.
14: Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю себя отказывать в дороге. Да и к чему? Не так ли?
15: Так точно-с. Не смею доли беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления?
14: Нет ничего.
2: Почтмейстер галантно расшаркивается и уходит.
14: Почтмейстер мне тоже кажется очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.
2: В отличном расположении духа Хлестаков подходит к столику, берет сигару и закуривает. Дрожа и спотыкаясь, входит Хлопов. Увидав Хлестакова, он бросается обратно, но земляника снова вталкивает его в комнату.
11: Чего робеешь? Имею честь представиться. Смотрите, училищ, титулярный советник Хлопов.
14: А, милости просим, садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку?
11: Вот тебе раз. Уж этого никак не предполагал, брать или не брать.
14: Возьмите, возьмите. Это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Я там, батюшка, куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки себя потом поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь закурить.
2: Хлестаков подносит Хлопову свечу. Лука Лукич пытается закурить сигару, но руки его дрожат.
14: Да не с того конца.
2: Оробевший Хлопов сует горящий конец сигары себе в рот, обжигается и, окончательно смешавшись, роняет сигару на пол.
11: Черт побери, все, сгубила проклятый робот.
14: Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся, брюнетки или блондинки? Нет, нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки?
11: Да, не смею знать.
14: Нет, нет, не отговаривайтесь, мне хочется узнать непременно ваш вкус.
11: Осмелюсь доложить, но и сам не знаю, что говорю.
14: А, не хотите сказать, верно уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку, а? Признать, сделала? А, покраснели. Видите, видите? А что не говорите?
11: Оробел, ваше благора... Преосвящен... Сиятель... Продал проклятый язык, продал.
14: Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли?
11: Так точно.
14: Со мной пристранный случай. В дороге совершенно издержался. Не можешь мне дать 300 рублей взаймы?
11: Вот-то штука, если нет. Есть. Есть.
14: Покорно вас благодарю.
11: Не смею доли беспокоить присутствием.
14: Прощайте.
11: Ну, слава богу, авось не заглянет в класс.
2: Не чуя под собою ног от страха, Хлопов выходит. Появляется земляника.
16: Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник земляника.
14: Здравствуйте, прошу покорно садиться.
16: Имел честь сопровождать вас и принимать лично в уверенных моему смотрению богоугодных заведениях.
14: А, да-да, помню, вы тогда хорошо угостили завтраком.
16: Рад стараться на службу Отечеству.
14: Я признаюсь, это моя слабость, люблю хорошую кухню. Скажи, пожалуйста, мне кажется, как будто вчера были немножко ниже ростом, не правда ли?
16: Очень может быть. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении, посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже,
8: который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак, и поведение, если признаться пред вами, конечно, для пользы Отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит. У жены его я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.
17: Скажите, пожалуйста, Ник никак этого не думал?
8: Вот и смотритель здешнего училища. Я не знаю, как могло ему начальство поверить такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это лучше изложу? На бумаге.
17: Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, так и люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все забываю.
8: Земляника.
17: А да? Земляника? И что же, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?
8: Как же, с пятеро. Двое уже взрослых.
17: Скажите, взрослых? А как они того?
8: То есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?
17: Ну да, как их зовут?
8: Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя.
17: Это хорошо.
8: Не смей беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенного на священные обязанности.
17: И чего? Это очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, в другое то же время, я это очень люблю. Как вас, я все забываю, как ваше имя отчество?
8: Артемий Филиппович.
17: Сделайте милость, Артем Филиппович, со мной пристранный случай. В дороге совершенно сдержался. Нет ли у вас денег взаймы? Рублей 400.
8: Есть.
17: Скажите, как стать. Покорно вас благодарю.
18: Имею честь рекомендоваться. Житель здешнего города, помещик, отставной секунд майор Ростаковской.
17: А, прошу покорно садиться, очень рад. Я очень хорошо знаком с вашим начальником.
18: Так вы изволили знать Задунайского?
17: Какого Задунайского?
18: Графа Румянцева-Задунайского, Петра Александровича. Ведь это мой бывший начальник.
17: Да, так вы служили давно.
18: Находился во время осады под Силистрией в 773 году. Очень жаркое было дело. Турок-то был вот как этот стол перед нами. Я был тогда сержантом, а секунд-майор был в нашем полку, не изволили знать, Гвоздев Петр Васильевич.
17: Гвоздев какой-то?
18: Петр Васильевич. Он был по высочайшему повелению покойной императрицы переведен потом в драгуны.
17: А, нет, не знаю.
18: Я так и полагал, что вы не знаете, потому что уж более 30 лет, как он умер. Вот здесь, недалеко, в верстах в 20 от города, осталась его внучка, что вышла замуж за Ивана Васильевича Рогатку.
17: За Рогатку? Скажите, никак этого не полагал.
18: Да, да, да, Рогатка, Иван Васильевич, да, да. Так турок-то стоял перед нами вот как бы этот стол. Зима, снег и сумятица была такая, как в том году, когда француз подступал под Москву. В нашем полку был тоже секунд-майором Фиктель Кнабе, немец, и звали его Сихврит Иванович. Но генерал Аншев тогдашний, Потемкин, велел его переименовать. Ты, говорит, не Сихврит, а суп? Так будь ты супом, Иванычем, да?

0: І де мужчина? А рука?
1: Милостив мене, я тебе прошу, повеліте, сударь, будет слушать.
2: Пропустите я.
3: В комнату вбегают две женщины.
4: Милости прошу.
5: Милости прошу.
2: Что вы за женщина?
5: Унтер-офицерская жена Иванова.
4: Слесарша, здешняя мещанка Февронья Петровна Пошлёпкина, отец мой.
2: Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?
4: Милости прошу. На городничего челом бью. Пошли ему, Бог, всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, ни дядям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было.
2: А что?
4: Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты. А и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой. Да и по закону нельзя, он женатый.
2: Ну как же это он мог сделать?
4: Да сделал мошенник, сделал. Побей его, Бог, на том и на этом свете. Ну и чтоб ему, если тетка есть, так и тетке всякая пакость. А если отец у него жив, чтоб тот каналья околел или поперхнулся навеки, мошенник такой. Следовало взять сына портного. Он же и пьянюшка был. Да родители богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой. А Пантелеева тоже подослала супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне.
6: Подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались, а? Анна Андреевна, высокого полета, черт побери. Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?
3: Входит квартальный Свистунов.
6: А, это ты, Иван Карпович, а призови-ка сюда, брат, купцов, вот я их канали, так жаловаться на меня. Ишь ты, проклятый иудейский народ. Постойте ж, голубчики, прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали, чтоб, а, дескать, какую честь Бог послал городничему, чтобы дает дочь свою не то, чтобы там за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что все может сделать, все, всем объяви, чтоб все знали, кричи во весь народ, валей в колокола, черт побери, уж когда торжество, так торжество.
7: Так вот как, Анна Андреевна, как же мы теперь, где жить будем? Здесь или в Питере?
8: Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться?
7: Ну, в Питере так в Питере. Она хорошо бы и здесь. Что ведь я думаю? Уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?
8: Натурально. Что за городничество?
7: А ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он за панибрата со всеми министрами и во дворец ездит, и поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь, а? Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генерал?
8: Еще бы. Конечно, можно.
7: Ах, черт возьми, славно быть генералом.
6: Кавалерию тебе повесят через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна? Красную или голубую?
8: Уж, конечно, голубую лучше.
7: Чего захотела? Хорошо и красную. А ведь почему хочется быть генералом?
6: Потому что случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед лошадей. И уж там на станции никому не дадут. Все дожидается. Все эти титулярные капитаны, городничьи.

0: себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там стой, городничий. Вот что казачество заманчиво.
1: Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить. Что твои знакомые будут не то, что какой-нибудь там судья-собашник, с которым ты ездишь травить зайцев или земляника. Напротив, знакомые твои будут самым тонким обращением. Графы и все светские. Только я, право, боюсь за тебя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какое в хорошем обществе никогда не услышишь.
0: Ну что ж, ведь слава не вредит.
1: Да ведь хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.
0: Да, там, говорят, есть две рыбицы. Ряпушка и корюшка. Да такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.
1: Ему бы все только рыбки. Я не иначе хочу жить, чтобы наш дом был первый в столице. И чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти, а нужно бы только так зажмурить глаза. Ах, как хорошо!
2: В дверях появляются купцы. Они робко жмутся друг к другу, боясь взглянуть на городничего.
0: Здорово, соколики.
3: Здравствуйте, батюшка.
0: Ну, как поживаете? Как товар идет ваш? Что, самоварники, оршинники жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувалы морские жаловаться? Что, много взяли? А, думаю, так его в тюрьму и засадят. А знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам зубы, что...
1: Ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускай.
0: Ай, не до слов теперь.
2: Анна Андреевна и Марья Антоновна поспешно уходят.
0: Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочке, а?
2: Городничий плотно прикрывает дверь и, засучив рукава, надвигается на купцов.
0: А? Что? Что вы теперь скажете? Теперь я вас... Обманываете народ? Ты сделаешь подряд с казною. На 100 000 его надуешь, поставивши гнилого сукна. Да потом пожертвуешь 20 аршин, да и давай тебе еще и награду за это. Да кабы знали, так бы тебе и брюхо сует вперед. Он купец, не тронь его. Мы, говорит, и дворянам не уступим. Да дворянин, ух ты, рожа! Дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе, да за дело, чтобы он полезное знал. А ты что? Ты начинаешь плутнями. Тебе хозяин бьет за то, что ты обманывать не умеешь. Еще мальчишка, отче наш не знаешь, а уж обмениваешь. А как разодмет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так ты и заважничал. Фу, ты невидаль какая. От того, что ты 16 самоваров выдаешь в день, от того ты важничаешь, да я плевать на твою голову и твою важность.
3: Виноваты, Антон Антонович, виноваты.
0: Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост, да написал дерево на 20 000, тогда как его и на 100 рублей не было? Я тебе помог, козлиная борода. Ты позабыл это? Да я, показавши это на тебя, мог бы тебя так же спровадить в Сибирь. Что скажешь?
3: Богу виноваты, Антон Антонович.
4: Лукавый попутал.
3: Закаемся и наперед жаловаться.
5: Какое хош удовлетворение.
0: Не гневись только.
3: Антон Антонович.
0: Не гневись, ведь ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? От того, что мое взяло. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня канальем втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.
3: Не погуби, Антон Антонович, не погуби.
0: Не погуби, теперь не погуби. А прежде что, да я бы вас... Ну да, Бог простит. Полно. Я ведь не памят, а злобен. Только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтобы мне поздравление было. Не то, чтобы там отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару, а... Ну, ступай с Богом.
2: Возвращается Анна Андреевна и Марья Антоновна, готовые к приему гостей. В гостиной появляется Ляпкин-Тяпкин с дочерью, земляника, отставные чиновники Ростаковской, Люлюков, Коробкин. За ними другие гости, разодетые по-праздничному.
6: Верить ли слухам, Антон Антонович? К вам привалило необыкновенное счастье.
7: Поздравляю.
6: Анна Андреевна.
7: Анна Андреевна, поздравляю.
6: Марья Антоновна.
7: Поздравляю, Марья Антоновна.
5: Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал.
8: Поздравляю, Антон Антонович.
7: Антон Антонович.
5: Анна Андреевна. Марья Антоновна.
8: Анна Андреевна. Марья Антоновна.
9: Антон Антонович, поздравляю. Да продлит Бог жизнь вашу и новые четы и дадаст вам потомство многочисленное, внучаты, правнучаты. Анна Андреевна, Марья Антоновна.
10: Имею честь поздравить Антона Антоновича. Анна Андреевна.
11: Марья Антоновна.
12: Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем. Поздравляю, Марья Антоновна.
13: Анна Андреевна, поздравляю. Марья Антоновна, имею честь поздравить.
14: Антон Антонович, поздравляю.
2: Через толпу гостей проталкиваются Добчинский и Бобчинский.
15: Имею честь поздравить.
16: Антон Антонович, имею честь поздравить.
15: С благополучным происшествием.
16: Анна Андреевна.
15: Анна Андреевна.
2: Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами.
16: Марья Антоновна, честь имею поздравить. Вы будете в большом счастье, в золотом платье ходить и деликатно разные супы кушать. Очень, очень забавно. Будете проводить время.
15: Марья Антоновна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка, этакого маленького, вон энтакого, чтобы можно было на ладонку посадить, все будет мальчишка кричать. Уа! Уа! Уа!
2: Входит Лука Лукич Хлопов с дородной, пышно разодетой супругой.
5: Имею честь.
12: Поздравляю вас, Анна Андреевна. А я, право, так обрадовалась, говорят мне, Анна Андреевна выдает дочку. Ах, боже мой, думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу, послушай, Луканчик, вот какое счастье Анне Андреевной. Ну, думаю себе, слава Богу, и говорю ему, я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне. Ах, боже мой, Анна Андреевна именно всегда ожидала хорошей партии для своей дочери. А вот теперь такая судьба. Именно так сделалось, как она хотела. И так обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уж Лука Лукич говорит, отчего ты, Настенька, рыдаешь? Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются.
0: Покорнейше прошу садиться, господа. Мишка, принеси сюда побольше стульев.
2: Входит квартальный и частный пристав.
17: Имею честь поздравить вас, ваш сокроки, и пожелать благоденствия на многие лета.
0: Спасибо, спасибо. Прошу садиться, господа.
13: Поздравляю вас, Анна Андреевна. Марья Антоновна, поздравляю вас.
6: Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход всего то и дела.
18: А ход дела чрезвычайный. Изволил собственнолично сделать предложение.
1: Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит, я, Анна Андреевна, из-за одного только уважения к вашим достоинствам. И такой прекрасный, воспитанный молодой человек, самых благороднейших правил. Мне верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества.
7: Ах, маменька, ведь это он мне говорил.
1: Перестань, ты ничего не знаешь. Ни в свое дело не мешайся. Я, Анна Андреевна, изумляюсь. И в таких лестных рассыпался словах. А когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь. Он вдруг... упал на колени и таким самым благороднейшим образом. Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим. Согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою.
7: Право, маменька, он обо мне это говорил.
1: Да, конечно, и об тебе было. Я ничего этого не отвергаю.
0: И так даже напугал. Говорил, что застрелится. Застрелюсь, говорит.
16: Скажите, пожалуйста.
6: Экая штука.
14: Вот подлинно судьба так вела.
16: Не судьба, батюшка, судьба индейка. Заслуги привели к тому. Этакой свинье всегда лезет в рот счастье.
6: Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.
0: Не, теперь мне не до кобельков.
6: Ну, не хотите? На другой собаке сойдемся.
19: Ах, как Анна Андреевна, я рада вашему счастью, вы не можете себе представить.
10: Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал. Зачем-то?
0: Да, он отправился на один день по весьма важному делу.
1: К своему дяде, чтобы и спросить благословения.
0: Да, и спросить благословения, а завтра же и... Много благодарен. А завтра же и назад.
20: Сто лет и куль червонцев.
16: Продли бог дозорных сороков, чтоб ты пропал.
12: Черт тебе побери.
0: Покорнейше благодарю и вам того же желаю.
1: Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух деревенский уж слишком. Признаюсь, большая неприятность. Вот и муж мой. Он там получит генеральский чин.
0: А я признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.
16: И дай бог получить.
9: От человека невозможно, а от бога все возможно.
6: Большому кораблю большое плавание.
16: По заслугам и честь.
6: Вот выкинет штуку, как в самом деле сделается генерал. А то ж кому генеральство-то пристало, как корове седло. Нет, брат, до этого далека еще песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.
16: Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет. Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности лукавой не взял бы его довольно. Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудь.
6: И если случится какая надобность по делам, не оставьте покровительство.
10: В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства. Так уж сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Место отца. Заступите, сиротки.
4: Я готов своей стороны, готов стараться.
1: Ты, Антош, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно, с какой стати обременять себя этакими обещаниями?
4: А чего ж, душа моя, иногда можно.
1: Можно, конечно, но ведь не всякой же мелюзге оказывать свое покровительство.
19: Вы слышите, как она трактует нас?
10: Да она всегда была такова, я ее знаю. Посади ее за стол, она и ноги свои.
2: Вбегает взволнованный почмейстер, размахивая распечатанным письмом.
21: Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.
16: Как?
1: Не ревизор.
21: Совсем не ревизор. Я узнал это из письма.
0: Что вы, из какого письма?
21: Да из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес, вижу, в Почтамскую улицу. Я так обомлел. Ну, думаю себе, верно нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял, да и распечатал.
0: Как же это вы?
21: Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Призвал был уже курьера с тем, чтобы отправить его со эстафетой. Но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, ну не могу, слышу, что не могу. Тянет, так вот и тянет. В одном ухе так вот и слышу. Эй, не распечатывай, пропадешь как курица. А в другом словно бес какой шепчет. Распечатай, распечатай, распечатай. И как придавил Сургуч, по жилам огонь, а распечатал мороз, ей-богу, мороз, и руки дрожат, и все помутилось.
0: Как же это вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?
21: В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особо.
0: А что же он, по-вашему, такое?
21: Не все не то, черт знает, что такое.
0: Как не все не то? Да как вы смеете называть его ни сем, ни тем, да еще черт знает чем? Да я вас под арест.
21: Кто, вы?
0: Да, я.
21: Короткие руки.
0: Да знаете ли, что он женится на моей дочери? Что я сам буду вельможа? Что я в самую Сибирь законопачу?
21: Эх, Антон Антонович, что Сибирь? Далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа, позвольте прочитать письмо?
16: Читайте, читайте.
21: Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан. Так что трактирщик хотел был уже посадить в тюрьму. Как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой, не решился только с которой начать. Думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шаромышку, и как один раз было, кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков насчет доходов аглицкого короля. Теперь совсем другой оборот. Все мне дают займы сколько угодно, оригиналы страшные, от смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки, помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин.
0: Не может быть, там нет этого.
21: Читайте сами.
0: Как сивый мерин. Не может быть, вы это сами написали.
21: Как же бы я стал писать?
16: Да читайте, читайте.
21: Городничий глуп, как сивый мерин.
0: А черт возьми, нужно еще и повторять, как будто оно и без того там не стоит.
21: Сивый мерин? Почмейстер тоже добрый человек. Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.
18: Нет, читайте.
21: Так чему ж?
18: А, черт возьми, когда уж читать, так читать. Читайте все.
16: Позвольте, я прочитаю. Почтмейстер, точь-в-точь департаментский сторож Михеев, должно быть, также подлец, пьет горькую.
21: Ну, скверный мальчишка, которого надо посечь, больше ничего.
16: Надзиратель над богоугодным заведе...
10: А что же вы остановились-то?
16: Да нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй.
10: Дайте мне, у меня, я думаю, получше глаза.
16: Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.
10: Да, позвольте, я уж знаю.
16: Да прочитать-то я и сам прочитаю. Далее право все разборчиво.
10: Нет, все читайте, ведь прежде все читано.
15: Отдай, Сартифимович, отдайте письмо. Читайте.
16: Сейчас. Вот, позвольте, вот отсюда читайте.
10: Читайте, вздор, все читайте.
15: Читайте.
2: Письмо переходит из рук в руки, пока им, наконец, не завладевает Коробкин.
10: Надзиратель над богоугодным заведением земляника, совершенная свинья в ермолке.
16: И не остроумно. Свинья в ермолке. Ну, где ж свинья бывает в ермолке?
10: Смотритель училищ протухнул насквозь луком.
14: Ей-богу, и в рот никогда не брал луку.
18: Слава богу, по крайней мере, хотя обо мне нет.
10: Судья!
18: Вот тена. Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт-то ли в нем дрянь такую читать.
16: Читай!
10: Судья! Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени... Моветон. Должно быть французское слово.
18: А черт его знает, что оно значит. Хорошо, если только мошенник, а может, того хуже.
10: А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Трепичкин, я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, оттуда в деревню Подкатиловку. Его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Трепичкину в Санкт-Петербурге, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор в третьем этаже направо.
2: Гости, злорадно посмеиваясь и шушукаясь, расступаются. В креслах, почти без чувств, лежат Анна Андреевна и Марья Антоновна.
19: Какой реприманд неожиданный!
18: Вот когда зарезал, так зарезал. Убит. Убит, совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рылы вместо лиц, а больше ничего. Воротить! Воротить его!
21: Да куда воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил, дать и вперед предписание.
19: Вот уж точно. Вот уж беспримерная конфузия.
18: Однако ж, черт возьми, господа. Ведь он у меня взял взаймы 300 рублей.
16: И у меня 300 рублей.
21: Ох, и у меня 300 рублей.
15: У нас с Петром Ивановичем 65 на ассигнации даст.
18: Как же это, господа? Как это в самом деле мы так оплошали?
16: Как я? Нет, как я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет, готовый оборовать, поддевал на уду.
0: Трех губернаторов обманул. Что губернаторов? Нечей говорить про губернаторов.
1: Но это не может быть, Антоша. Он обручился с Машенькой.
0: Обручился? Куки с маслом, вот тебе, обручился. Лезет в глаза своим обручением. Вот, смотрите,

0: Бумага-малярка!
1: Чудес на свете не бывает.
2: Певица после неудачного концерта говорит своему аккомпаниатору:
1: вы самый плохой пианист в мире.
3: Не думаю. Иначе наше с вами сотрудничество было бы слишком редким стечением обстоятельств.
1: Опасение.
4: В театре перед началом спектакля муж объясняет жене:
2: события во втором действии совершаются через год.
1: А наши билеты останутся действительными?
4: Испуганно спрашивает жена.
1: Оперные новости.
2: Что вы слушали вчера в опере?
1: О, много интересного. Кравчика передвинули в министерство, Марусь покрасила волосы, а Губка четвертый раз женится.
5: Директор оперного театра впервые присутствует на прослушивании новой оперы. Одна из солисток поет арию в сопровождении оркестра. Директор спрашивает дирижера:
6: что это за мелодия?
7: Какая?
5: В ярости восклицает дирижер:
7: та, которую играет оркестр, или та, которую поет мадам?
4: Ну вот, отдохнули, переоделись, настроились. Видите вон ту пару?
5: Ага, это герой рассказов датского писателя-юмориста Вилли Брайнхольста со своей женой Марианной.
4: Именно они передали нам приглашение в оперный театр.
5: Хотя, как вы поймете из рассказа, театр – это, собственно, пристрастие Марианны. А что касается героя, то...
7: Меня брать в театр бесполезно. По крайней мере, так утверждает Марианна. Я бы сказал, что это преувеличение. Но что касается оперы, то там я действительно думаю о чем угодно, только не о том, что происходит на сцене. Пожалуй, только один раз я получил от вечера в опере истинное наслаждение. Об этом я сейчас и расскажу. У нас были места в первом ряду партера. Когда в середине первого действия я получил от Марианны сильный толчок в бок, потому что украшал лица двух певиц в программке окладистыми бородами, я встрепенулся и заглянул в оркестровую яму. Я и раньше заглядывал в нее, но всегда или с билетажа, или с балкона. А это не то, что из партера, когда можно запросто пожать руку, по крайней мере, пятерым музыкантам. Я очутился совершенно в ином мире. Я почувствовал себя среди друзей. Виолончелист и гобоист играли в «Угадай, сколько спичек». Это заняло целиком мое внимание. В этой игре мне не было равных. Я всегда выигрываю. Я даже думал о том, что если когда-нибудь мои литературные занятия пойдут плохо, то этой игрой я заработаю себе на жизнь. Виолончелист заложил руки за спину. Я наклонился вперед и увидел, что он взял одну спичку. «Одна», — показал я глянувшему на меня вопросительно гобоисту. Поскольку виолончель раздражала меня еще больше, чем гобой, я решил помогать гобоисту.
3: «Одна»,
7: — прошептал гобоист и выиграл. Марианна пихнула меня в бок.
1: «Ты что там делаешь?» —
7: спросила она и строго посмотрела на меня. «Я? Ничего», — ответил я и попытался сосредоточиться на опере.

Я уже говорил, что мне очень сложно следить за действием, поэтому я опять стал смотреть в оркестровую яму и обратил свой взор на фаготиста, который сидел совсем рядом и разгадывал кроссворд. В данный момент он был занят греческой богиней из 8 букв, начинавшейся на «П» и имеющей 4-ю букву «Е». Фаготист оторвал уголок портрета

0: титуры, написал на нем имеющиеся данные и пустил записку по рядам. Получая записку, музыканты напрягались, морщили лбы и, отрицательно качая головой, пускали записку дальше. Только волторнист нацарапал что-то на обратной стороне записки и отправил ее фаготисту, который по прочтении заполнил пустые клеточки словом «Посейдон». Я вздрогнул. Бросив быстрый взгляд на Мариану и убедившись, что она целиком поглощена происходящим на сцене, я оторвал уголок программки и написал: «Чепуха! Посейдон вовсе не богиня, а брат Зевса не подходит!» И кинул записку фаготисту.
1: «Что ты дал музыканту?»
0: — спросила Марианна. «Выговор. Он отстал на 8 тактов», — прошептал я и скромно посмотрел на сцену.

0: И тут мне пришла в голову мысль о греческой богине. Я поспешил нацарапать слово «Пенелопа» на бумажке и бросил ее фаготисту. Спустя минуту он знаком предложил мне наклониться и протянул записку.
1: «Спасибо за помощь»,
0: — стояла там.
1: «Что вы можете предложить в качестве героя легенды из 5 букв, который кончается на «Т» и имеет вторую букву «А»?»
0: До конца представления я ломал себе голову над этим героем легенды из 5 букв. И только когда мы пришли домой, и я случайно обратил внимание на программку, брошенную Марианной на столике у зеркала, меня осенило.
2: «Фауст!» — сказал я радостно. «Вторая буква «А» и кончается на «Т».
0: На следующий день, к великому удивлению Марианны, я потащил ее в оперу. Места в первом ряду партера были распроданы, и я взял места в самую крайнюю правую ложу первого яруса. В течение всего представления я занимался тем, что делал самолетики с надписью «Фауст» и пускал их в оркестровую яму в надежде, что хоть один из них попадет к фаготисту.
3: Режиссер мне как-то дал вполне большую роль. Я то страсть изображал, то внутреннюю боль. Ну хотя бы кто похлопал, а? Ну хотя бы раз. Да чего тяжелый зритель у нас?
4: Мне как зрителю, увы, придется возражать. Зря, мой друг, старались вы вовсю изображать.

0: зритель ваш, он иногда ведет себя не так. Вертится туда-сюда и кашляет в кулак. То жует, а то внезапно креслом заскрипит. А бывает просто сядет и спит.
1: Я, признаться, до сих пор никак вас не пойму. Бесполезен этот спор, и нет конца ему. В том, что зритель засыпает, не его вина. Сон полезен,

0: Зал меня всегда пугал, но я в конце концов в темном зале отыскал веселое лицо. Нам теперь вдвоем не страшно с другом ничего. Я теперь играю лишь для него. Я на сцену выхожу и всматриваюсь в зал, и украдкой нахожу знакомые глаза. Пятый ряд, шестое место, вот судьба моя.
1: Ну простите, это же я.
2: А теперь из зрителей театральных мы с вами, уважаемые слушатели, превратимся в кинозрителей.
3: Дело в том, что прямо в нашей передаче открывается кинотеатр мультфильма.
2: И сегодня на экране кинотеатра идет мультрассказик Бориса Гуреева под названием «К вопросу о...».
3: Если вы подключите свое воображение, то ясно увидите этот, я бы сказал, не написанный, а рисованный рассказ.
4: Просторный кабинет крупного начальника. Длинной буквой «П» – стол. За столом крупный начальник. Нажимает на кнопку селекторной связи. Спрашивает.
5: Что у меня сегодня?
6: В 9:15 совещание.
4: Мгновенно откликается секретарша.
6: У самого. Машину подъезда.
5: Хорошо.
4: Соглашается начальник. Он выходит из подъезда, поглядывая на часы. В тот же момент к ступенькам подкатывает черная «Волга». Водитель распахивает дверцу.
5: К самому.
4: Не глядя на него, произносит начальник и грузно опускается на переднее сиденье.
5: И в темпе. С ветерком.
4: Машина плавно трогается, набирая скорость, мчится вдоль здания, проскакивает перекресток, чуть ли не на красный свет, и мягко тормозит перед воротами точно такого же здания на противоположной стороне улицы. Ворота открываются. «Волга» опять же плавно трогается, пересекает небольшой дворик, въезжает в другие ворота, рыча мотором, медленно взбирается вверх по крутой ленивой лестнице на третий этаж, движется по широкому коридору. Вдоль стен коридора знаки дорожного движения. Только прямо, кирпич, поворот направо запрещен, пешеходный переход, круговое движение, прочие опасности. У кабинета самого знак «Стоянка» только для служебных машин. Машин много, трудно развернуться.
5: Припаркуйся и жди.
4: Бросает через плечо начальник, выходя из машины.
3: А можно я пока в буфет смотаюсь?
4: Полуутвердительно произносит водитель.
5: Я сказал, жди.
4: Строго отвечает крупный начальник, смотрит на часы и прямо на глазах, уменьшаясь в размерах, входит в приемную. Взглядом спрашивает у секретарши, здесь ли сам.
7: Еще не приехал. Проходите.
4: Он проходит в огромный, громаднейший кабинет, где за громаднейшим же столом буквой «Ш» уже сидят другие, также заметно уменьшившиеся в размерах, явно крупные начальники. Все поглядывают на часы, переговариваются шепотом.
8: Должен быть.
5: Должен быть, конечно. Как у него настроение, не знаешь?
4: Вдали, приближаясь, ревет мотор. Секретарь ловко распахивает дверь кабинета, в которую тут же на скорости влетает автомобиль. Круто огибает стол и резко тормозит у председательского кресла. Водитель выбегает из машины, открывает дверцу.
3: «Спасибо, я сам»,
4: — говорит ему сам, энергично выскакивая из автомобиля. Зорким взглядом окидывает собравшихся.
3: «Все в сборе! Итак, начнем!»
8: «Коля...»
4: Слегка понизив голос, обращается он к шоферу.
8: «Значит так, через 43 минуты быть здесь. Сейчас на рынок, завезешь все к моим, потом в школу за Лёлькой и сразу сюда, ясно?
3: Так, товарищи, начнем. Сегодня на повестке дня вопрос...»
4: Машина резко берет с места, и ее ревущий двигатель заглушает последние слова. Черный дым от выхлопных газов обволакивает кабинет.
3: «Вопрос о...»
4: Сам закашливается. Ему подкашливают и все присутствующие.
3: «Вопрос о рациональном использовании автотранспорта и экономии горючего».
4: С трудом сквозь всеобщий кашель проговаривает, наконец, сам.
3: «Слово имеет...»
4: За стеной мерно урчат моторы.
3: связи с тем, что сегодня пятница, и большинству наших слушателей завтра рано не вставать,
2: мы решили сделать сеанс мультфильмов в нашем кинотеатре удлиненным. А посему сейчас на экране кот, в его роли Андрей Миронов, из мультфильма «Голубой щенок».

0: стоял в дворе, а я батюшка Степан Алексеевич Бахчеев, сосед дядюшки вашего Егора Ильича. Батюшка, да вас там ждут, не дождутся. Я теперь сам из Степанчикова. От обеда уехал, от Пудина. Не мог усидеть с Фомой. Со всеми там переругался из-за Фомки проклятого.
1: А кто же этот Фома-то? Кажется, его фамилия Опискин.
0: Ну?
1: Как это он завоевал там весь дом? Почему не выгонит его со двора?
0: Да, батюшка, сдурели они, нет? Егор Ильич перед ним на цыпочках ходит. Да Фома раз велел бы вместо четверга середе, а? Так у них там все до единого четверг средой почитали. Не хорошо, чтобы был четверг, а вот среда. А так у них две середы на одной неделе и было, а? Ты Фомку покойного генерала Краховкина... Что так проживал, он ему для его генеральской забавы различных зверей из себя представлял. А теперь дядюшка ваш, полковник отставного шута, за место отца родного почитает, в ножки ему кланяется.
1: А позвольте спросить, Степан Алексеевич, правда ли, что дядюшка жениться хочет? Я почему спрашиваю это? Я от дяди пристранное письмо получил, чтобы непременно сейчас же приезжал Степанчиков, денег мне на дорогу выставил.
0: Дядюшка аж влюблен, как сибирский кот. Так это сами увидите. А дело плохо то, что он время тянет. Ну, коли жениться, так женись! А то Фоме сказать боится. И старухе твоей тоже боится сказать. Та тоже ногами начнет тупотить и кричать. Дескать, Фома Фомич огорчиться может, если... Супруга в дом войдет, а? Ой, батюшка, свой тарантасик готов, прощайте. А Фомке скажите, чтобы на глаза мне не показывался. Гришка, давай! Давай, поехали, Гришка, Григорий! Нет, ты дома.
1: Конечно, господин Бахчеев привирает. Слишком сердит и не может быть беспристрастным. Но все, что он говорил о дядюшке, замечательно. И он говорил, что дядя влюблен. Влюблен в эту девицу. А где же это мое письмо-то? А, вот. Так. Более всего на свете я бы желал отнестись только к этому, Сережа, серьезно. Чтобы ты незамедлительно женился на моей прежней воспитаннице, дочери бедного провинциального чиновника по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в Москве на мой счет. Теперь она...
2: Теперь она гувернантка детей моих. Она несчастна, друг мой. И ты мог бы составить ее счастье, ты совершил бы ты этим благородный поступок. Я обещаю дать тебе за нее огромное приданое, но прошу тебя оставить это все в величайшей тайне.
1: Дядюшка! Дядюшка, ваше письмо меня так удивило, что я...
2: Вот! После всех разъяснится, милый ты мой! Да какой же ты стал молодец! Как же я ждал тебя! Хотел излиться, ты же у меня один! Я виноват перед тобой. Однако должен заметить тебя, что на тебя тут все сердятся. Так что ты будешь... Будь поосторожнее, не оплошай.
1: На меня?
2: На тебя, братец, на тебя. Фома Фомич немножко, ну и маменька тоже. Он ведь, может быть, человек-то и с недостатками. И даже теперь, в эту самую минуту. Ах, Серёга, как бы я хотел, чтобы это все уладилось. Как бы мы... Тогда были довольны и счастливы. Ну так кто же без недостатков?
1: А у меня на этот счет есть своя особая идея. Дядька. вот эти недостатки, эти странности помог меча. Может быть, прикрывает натуру особенную, может быть, даже даровитую. Ведь он был чем-то вроде шута, это его огорчило, сразило. Вышла натура озлобленная, мстящая, так сказать, всему человечеству. Я подумал, что если примирить его с человеком?
3: Именно, друг мой. И даже стыдно, неблагородно было бы нам его осуждать. Ах, друг мой, ты меня понимаешь.
2: Только вот так ты теперь уладилась. Я вот сейчас туда и являться-то боюсь. Ты приехал, и мне непременно достанется.
1: Зачем же я тогда приехал?
2: Ты мой гость. Я так хочу.
1: Дядюшка, скажите откровенно. Скажите, зачем вы меня вызвали? Чего ожидаете? И главное-то, в чем передо мной виноваты?
2: После все это разъяснится. Я, может быть, и во многом виноват перед тобой. Но я хотел поступить как честный человек.
3: И ты женишься на мне. Женишься?
2: Даю тебе честное слово. Ну, давай об этом. Главное тебе, чтоб ты дал-то, дал-то понравился.
1: А кто у вас, коллежка? Ответь, я мало бывал в обществе, никого не знаю.
2: Ты беспокойся, все свои. Все-таки я как-то боюсь за тебя. Ну, кто у нас там? Ну, во-первых, мамаша со своей приживалкой. Ну, помнишь ее, добрейшая старушка. Ну, иногда бывают такие, так сказать, фантазии. Она у нас ведь гран-дама, генеральша, да. Потом девица Перепелицына. Ну, это не знаю. Не знаю. Такой характер. Ты не думаешь, что она приживалка какая-нибудь? Она сама подполковничья дочь. Вон кто, наперстница маменький друг. Потом... Сестрица Прасковья Ильинична. Хлопотунья немножко, но зато сердце какое. Пожилая девушка. Чур секрет. Этот чудак Бахтеев хочет просвататься. Про детей не говорю. Илюшка завтра именинник. Потом... Да, чуть не забыл. Гостит у нас Иван Иванович Мизинчиков. Будет тебе троюрный брат. Недавно вышел в отставку поручиком. Так, говорят, промотался. Я уже не знаю, где он успел так промотаться. Добрый, смирный, все больше молчит. Есть у нас и городские гости. Павел Семенович Обноскин с матерью. Человек молодой, но высочайшего ума и превосходной нравственности. Ну и, наконец, гостит у нас одна Татьяна Ивановна. Будет нам дальняя родственница, девица немолодая, но богата, брат. Два Степанчика купит, недавно наследство получила. До тех пор все горе мылкало. Ты, брат Сережа, поостерегись. Что-то такое фантасмагорическое в характере. Испытал, знаешь, несчастье. Вот.
1: Что? Скажите мне откровенно, скажите. Женитесь ли вы на ком-нибудь здесь или нет?
2: А вот, видишь, друг мой, я сейчас тебе все объясню, все объясню. Маменька, а главное, Фома Фомич, которого маменька обожает, все они хотят, чтобы я непременно женился на этой самой Татьяне Ивановне. Ну, из благоразумия, так сказать, не всего семейства. Я, конечно, понимаю, что мне добра желают, но я ни за что не женюсь. Я уж дал себе такое слово, несмотря на то, не дали нет, не сказал. Вот они решили, что я соглашаюсь, и непременно хотят, чтобы я завтра для семейного праздника объяснился. К тому же, маменька на меня что-то немножко рассердилась. Фома Фомич тоже. Ну, положим, я виноват. Ну, действительно, виноват. Ну, можешь меня и простить когда-нибудь, а? Сережа, я, признаться, на тебя надеялся. Думал, ты их урезонишь. Пожалуй, пойду и Фома Фомич как проснется, или сразу чай пить. Чай пить. Пойду там приготовлю. Знаешь, брат,
1: надо хитрить.
2: У него или раном сделаешься. А ты уж давай следом за мной. А то неловко там мне как-то одному-то. Давай.
1: Однако здесь что-то похоже на бедлом. Ну вот, всего это вражда против меня целого семейства. Что за странную роль играет сам дядя здесь, в своем собственном доме? Эти испуги, муки. Однако он настойчиво хочет, чтобы я женился. А я и невесту-то в глаза не видал. Ладно, пойду.
4: Серёженька! Серёженька, приехал.
1: Тётушка.
4: Как я рад.
1: Тётушка. А я так неловко споткнулся.
4: Чего? Маленькая.
1: Здравствуйте. Дядюшка, здравствуйте!
5: Здравствуй, братец!
2: Мы уж виделись, не конкурсы, ничего это со всяким бывает. Маленько, вот, разрешите вам рекомендовать. Племянник мой, Сергей Александрович, сейчас приехал.
1: Здравствуйте.
6: Так, мой чижар!
2: Ничего, это у нее бывает. Она иногда заговаривается. Но это все от доброго сердца. От доброго сердца.
4: Да, сердце!
1: Вы правы, девочка. Предупреждаю, дайте, что можно сконфузиться. Это от того, что я мало бывал в дамском обществе.
4: Я уверена. Все сердце.
6: Не правда ли, что вы в вашем Петербурге были небольшим обожателем дам? Я знаю, там много, очень много развелось молодых людей, которые совершенно боятся дамского общества. Но, по-моему, это все вольнодумцы.
1: Да, вы правы. Да. То, что я мало бывал в обществе. Но я буду знаком. А до сих пор я все сидел дома.
2: Науками занимался в университете.
6: Кто такой? Ком он говорит?
7: А это гостей Егоры лично приглашались. Ученых. Они по большим дорогам ездят и их собирают.
2: Ничего. Это у нее бывает. Она всегда так. Как рассердится, возьмет что-нибудь и на пол бросит. Ничего.
6: Сесер! Я с вами все о Петербурге. Я, признаюсь, с большим нетерпением ждала вас сюда. Надеялась узнать от вас, о петербургских друзьях наших. Не правда, Коль?
8: Да, правда.
1: Но я вам сказал, мало бывал в обществе, никого не знаю, извините.
2: Наукой занимался. Много есть наук, много. А я вот в чем другом, еще так вся. А вот в науках глуп, откровенно каюсь.
8: Вот откровенно ли каетесь, Егор Ильич?
6: Папочка!
2: Что, душка? Ах, Анфиса Петровна, извините, все прерываю вас ради Христа, извините.
6: Ой, не беспокойтесь, я уже сказала вашему племяннику. Женщины, молодой человек, формируют вас. И поэтому без них невозможно. Невозможно!
9: Послушайте, а я давно хотела вас спросить, вы надолго к нам приехали или нет?
1: Не знаю. Ей-богу, как дела?
9: Дела? А какие у него могут быть дела? Безумец! Послушайте, вы ужасно похожи на одного молодого человека. Настенька, Сашенька, помните, еще мы катались и встретили верхом и в белом жилете. И он еще навел на меня свой лорнет. Бесстыдник. А я прикрылась вуалью. А потом не растерялась, высунулась из коляски и так и закричала ему прямо в лицо. Разбойник! И бросила на дорогу мой букет.
5: Что вы? Из города?
10: Из города. Из города Благодетель. Прямо оттуда, от сестры родной. Позвольте сначала честь заявить. Я как вхожу, так тотчас главную особу в доме ищу. К ней первые стопы и направляю. Чтоб первую шагу милости и протекции приобрести.
5: Подлец, батька, подлец!
10: Позвольте, батюшка Барбия, ваше превосходительство, платье ваше поцеловать, а то я губами своими ручку вашу генеральскую замараю. Благодарствую. И вам рассказать наш поклон.
5: Что делать, сударня Барбия?
10: Подлец! Пробовал честно жить. Теперь надо иначе попробовать. Александра Егоровна, позвольте платье поцеловать.
9: От вас, барышня, яблочками пахнет и всякими деликатностями.
5: Имениннику наше почтение. Вот, лук и стрелу вам привез. А, сам целое утро делал.
11: Держи.
5: Яичко! Непростое, золотое.
9: Что за...
5: Отпустите. Постой, Ильич. Протиснуться к вам не могу. А то мне так... Не только ручку, ножку поцеловал. А, Федь Петровна, а я сегодня Бога за вас молил и за сыночка вашего, чтобы не послал ему всякие чинов и талантов, особенно талантов. И вам, мальчик, мизинчик у нас спасение. Пошли вам, Господь, что сами себе желаете. Тому не разберешь тут, чего себе желаете. Молчалейки такие.
12: Здравствуй. Вся моя мирозга тебе кланяется.
5: А теперь хозяину большой поклон.
9: А где она? Племянчик ваш, что в ученом факультете воспитывался.
10: Хорош. Почтение всенижайшее. Пожалуйте ручку.
12: Так ведь я только пожать ее у вас просил, а не целовать. А вы подумали поцеловать? Вы, верно, меня за барского шута принимаете?
10: Помилуйте, ну что вы?
12: Тот, сударь, коль я шут, так значит, другой кто-нибудь тут.
10: А вы меня уважаете. Я же еще не такой подлец, какой думаете.
9: А впрочем, верно.
5: Верно, сударь. Шут. Фортуна заела благодетель. Оттого и шут.
13: Вечно ты вас рассмешит.
5: Васька, барин, дурачком-то легче на свете проживешь.
14: Скажите, пожалуйста, вот все-таки я забываю вашу фамилию. Как
5: да
14: вас,
5: фамилия моя Ежевикин.
14: Ежевикин.
5: А что толку? 9-й год без места сижу. Так и живу по законам природы. Ежевикин? Ежевик свекаю. Гигани пары коню. Нет, врешь, не догонишь, а догонишь, не поймаешь, поймаешь, не поймаешь. А поймаешь, не ударишь, а ударишь, не труды, пропадут твои труды. Оп, оп, оп. Эй, я...
14: зритель, все давно хочу вас спросить. Зачем вы, когда ходите, тотчас вот эдак назад оглядываетесь? Это ведь очень смешно.
5: Зачем оглядываюсь?
14: Да.
5: Сударь, когда я вхожу, мне кажется, у меня сзади кто-нибудь ладошкой хочет прихлопнуть, как муху.
11: А чего я оглядываюсь?
4: Чего?
5: Муху.
11: Я тебе ведь знаю, что... Это ведь Настенькин отец.
5: Как отец?
11: Отец.
5: Ведь я думал, она сирота.
11: Отец, Вась, приблагороднейший человек, даже не пьет. Так вот просто из себя шута строит.
5: Бедность, брат, страшно.
11: 8 человек детей одним Настенькиным жалованием живут. Из-за язычок его со службы-то исключили. За язык, Евграф Ларионович. Человек ты прямой, благородный, а язык у тебя ядовитый. А люди-то вокруг тебя добрые, простые люди-то вокруг тебя.
5: Батюшка, так простых людей-то я и боюсь.
15: Вы меня простите, ради бога, вот... Я вас уважаю, да, и умею ценить.
5: Благодарствую.
7: Евграф Ларионович, берите чай.
5: Тотчас раскасается барыня.
15: Не барыня?
5: Принцесса, а не барыня.
11: Затеё.
5: А что ж ты, главного благодетеля не видать, Фомы Хмича? Разве не прибудут к чаю?
11: Не знаю, право. Звали его. Я давеча посылал Бедоплясова. Разве что самому сходить.
5: А заходил я к ним сейчас.
11: Ну и что?
5: Сказали, в уединении чаю напьются, а потом прибавили, что и сухой хлебной корочкой могут быть сыты.
11: Да. Ну ты бы объяснил ему, Евграф Ларионович, что сказал бы, ну?
5: Так я же говорил.
11: Ну?
5: Долго не изволи мне отвечать. За математической задачкой вы сидели, определяли что-то.
4: Определял.
5: При мне начертили... Пифагоровы штаны. Во, сам видел. 3 раза повторял. Уж на 4-й только вот так подняли головку-то. И вот так впервые меня увидали. Не пойду, говорят. Там теперь ученый какой-то приехал. Где нам быть подле такого светила? Ведь так изволили выразиться, подле светила.
11: Ну, я так и знал. Ведь это он про тебя, что ученый-то. Ну что ты теперь будешь делать?
15: А по-моему, это такой смешной отказ, что не стоит обращать внимания.
11: Ах, брат, не знаешь ты ничего.
7: Да уж теперь нечего горевать, и все причины злые от вас первоначалу произошли.
11: Да чем же я-то виноват, Анна Ниловна? Побойтесь Богу.
7: Да я-то Бога боюсь, Егор Ильич. А все это происходит от того, что вы эгоисты. От того, что вы маменьку не уважаете. А чего вам было ее не уважить? Они вам мать. А я вам неправды говорить не стану. Я не какая-нибудь эта полковничья дочица. Это от того, что он оскорбляет мать свою.
11: Маменька, помилуйся, ну чем я вас оскорбил? Чем?
7: Он еще оправдан. Да это потому, что ты мрачный эгоист, Егорушка. Ты растерзал мои внутренности. Растерзал. Я умираю. Он растерзал.
11: Маленький, мой. Ну, к чему я ваш эгоист? Ну, к чему я ваши внутренности растерзал? Маленький, зачем вы сердитесь на меня? Не хотите со мной разговаривать, маленький? Я долго молчал. Пусть же люди меня теперь услышат.
7: Успокойтесь, Егор Ильич. Не убивайте маме.
11: Я не убью маменьку. Да. Анна Ниловна, Анфиса Петровна, прошу прощения. Я вот и начну с того, что Фома Фомич благороднейший человек. Человек высочайших качеств. Да.
16: Но он был несправедлив ко мне в данном случае. Вот рассуди и ты мне, Сережа, скажи, прав я был или нет. Неделю назад проезжает мимо нашего города мой бывший начальник, генерал Русопят, останавливается на время. Я спешу воспользоваться случаем, лечу, представляюсь, приглашаю к себе на обед. Не понравилось по мне полечу, что я рад и смотрю именинник, как он выразился. Я помню еще, сидел, Фома, подавали ему его этот киселек со сливками. Молчал, вдруг как фас, обижает, много пренебрегаете. Вам, говорит, теперь генералы дороже меня. Вы, говорит, усы дружбы разрываете. Нет, говорит, до тех... Друг, я ведь понимаю, из-за чего он это делает. От излишки любви. Из ревности делает, он ревнует меня к генералу, он хочет испытать меня, чем я могу пожертвовать ради него. Нет, говорит, вот ни за что, говорит, не помирюсь с вами, покуда не докажете мне своего уважения. Я говорю, а чем же я могу доказать тебе свое уважение, Фома Фомич? А вот, говорит, называйте меня цельный день, ваше превосходительство. Вот тут я не выдержал, кажется. Фома Фомич, говорю, как я могу разрешить я в генералы? Я говорю, ты знаешь, кто производит генералы? Высшее посчитание! Генерал воевал, он свою кровь проливал на память чести, он служил спасением Отечеству. Я говорю, что угодно у меня проси, все для тебя сделаю, ты

0: за что сегодня тихо боксируешь со стола выкнул?
1: А
0: за что?
1: За то, что ты феноменально зависнев, Егорушка.
0: Майка, вы меня с ума сведете. Вы не свои, вы чужие слова переговариваете, Майка.
2: Девушка, а я слышал от Бахчеева, что Фома Павлович позавидовал именинам Илюши, утверждая, что и сам он завтра именин.
0: Да не именин, а рождение, братец. Это он не так только выразился, а завтра действительно его рождение.
3: И совсем не рождение, бабушка.
0: Как это не рождение?
3: Так не рождение, а рождение его в марте было. А когда мы пришли поздравлять, он рассердился. Зачем мне было камелия в нашем букете? Вы, говорит, пожалели для меня в оранжерее нарвать.
4: Какую волю-то дают? Да. Совсем хотят уморить бабеньку?
3: Не хочу. Не хочу молчать, бабушка, потому что Фома Павлович всех нас погубит. Ой, потому что он то и дело такое, что он умный, великодушный, благородный, ученый, а Фома Павлович как дурак. Ой, Василия!
5: Плясал.
6: Камаринского.
5: Ой. Фома Фомич застал.
6: Ага, застал.
5: Ага. Ой, зарезали. Пропала моя голова.
6: Фома Фомич.
5: Послаще чаю, Фома, послаще чаю любит.
7: Не до чаю мне теперь, это вам все, чтобы послаще.
5: Фома, вот рекомендую, племянник мой, Сергей Санс, наш молодой человек, сейчас приехал, вот.
7: Удивляюсь, я, полковник, как бы всегда как-то систематически люди прибивают меня, вам о деле говорят. Вы бог знает о чем трактуете. Видели вы Фололея?
5: Видел.
7: Я вам его опять покажу. То ли видели, то любуйтесь на свое произведение. В нравственном, так сказать, смысле. Подойди сюда, идиот. А? Пардон. Подойди сюда, подойди, не бойся. Что ты рот развернул? Подойди, тебе говорят, голландская твоя рога.
8: Я считаю, ни в каком случае нужно смягчать своих выражений. Правда должна быть правдой, и грязь, как ее не прикрывать, все равно останется грязью. Скажите, беру вас в сути, находите вы в этой роже что-нибудь прекрасное?
9: Да помилуй, Фома Фомич, в нем и вдруг прекрасно. По-моему, это порядочный кусок ростбифа и ничего больше.
8: Заметьте, Фомич, как у этих людей совершенно...

0: лишенных мыслей и идеала, и едящих одну только говядину. Таких людей всегда отвратительно съешь цвет лица. Грубой глупо свет. Угодно вам застепить его мышление.
1: Подойди сюда. Подойди сюда. Не бойся, подойди, тебя спрашивают, отвечай. Ты прекрасен?
2: Прекрасен.
1: Слышали? Толи еще услышит. И при этом ползаном шли люди, которым угодно совершенно развратить и погубить этого жалкого идиота. Я говорю резко.
3: Нет.
1: Я говорю грубо, но я говорю так из любви к человечеству. К вам у меня, полковник, только один вопрос. Вы совершенно решились погубить этого несчастного идиота или не совершенно?
2: А что такое? Что случилось-то?
1: Как что случилось? Вы знаете, что он пляшет Камаринского?
2: Ну так и что же?

0: fucker. Признайся, это песня про кто-то мужике, который в пьяном виде покусился на совершенно безнравственный поступок. Ой. Вы понимаете, что вы в самых важных чувствах меня оскорбили, ваш
1: мальчик? Что?
0: Вы лично меня оскорбили вашим ответом.
2: Мама, ну это же только песня. А ты, сукин, шерковал.
0: Только песня?
2: Конечно.
0: Вы не постыдились признаться, что вы знаете эту песню?
2: Ну.
0: Вы полковник, член порядочного общества. Пардон.
3: Подойди сюда. Отвечаю.
0: Ты что сейчас сделал?
4: Плясал.
3: Что ты плясал? Какой танец?
4: Комаринского.
3: Что такое Комаринский? Что такое? Комаринский. Что? Дай понять, что такое. Комаринский.
4: Мужик.
3: Просто мужик. Значит, какой-нибудь замечательный, необыкновенный мужик, если в нем сочиняли песни и танцы. Ну, отвечай, какой мужик? Вольный, обязанный, господский, экономический.
4: Экономический.
3: И что сделал этот экономический мужик, что его так воспевают и выплясывают?
2: Фома, ты бы, однако ж, вот племянник мой занимался минералогией.
0: Я прошу вас, полковники, перебивайте меня с вашей минералогией, в которой вы ничего не знаете, а может быть и другие тоже.
3: Да. Он мне ответит. Помню, что этот мужик пришел в кабак, пропил в кабаке полушубок, выскочил из кабака и побежал по улице. Все! Вот в чем состоит содержание этой поэмы. Отвечай.
0: Я хочу от тебя самого слышать, я тебе подсказал, я тебе в рот вложил.
3: Что сделал этот экономический мужик, что его так воспевают трубадуры? Ну?
4: Стыдно сказать.
3: О, стыдно сказать. Этого ответа я добивался. Стыдно сказать и не стыдно делать. Вот плоды, которые вы, полковник, посадили, которые теперь сошли и которые вы теперь поливаете.
4: Ты будешь сегодня хвалить жестоко и буйно наказан. Ступай на конюшню. А если нет, если меня и на этот раз променяют на тебя, то оставайся здесь и развлекай своих господ Комаринских.

0: Я сейчас выйду из этого дома.
1: Ну уж как-то слишком, знаете ли.
2: Именно.
0: Удивляйся, Павел. О чем думали все наши поэты, писатели, мыслители, ученые, философы? Как не обратили внимания они на то, какие песни поет русский народ? И под какие песни пляшет русский народ? Куда смотрели до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы? Народ пляшет Камаринскую. Эту апофеозу пьянству. А они воспевать не забудочки. Это социальный вопрос. Простите мне такую добродетель. Ведь добродетель в этот жирный век должна просить прощения у порока. Шекспир. Гамлет. Покажите мне мужика! Мужика, так сказать, благородно. Покажите мне не мужика, покажите мне этого селянина. Покажите мне этого сельского мудреца, пусть даже в лаптях. Я и на это согласен. Но наделенного такими качествами души, которые могут посоветовать какой-нибудь даже слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю Русь. И Русь знает меня. Потому и говорю. А то что получается? С одной стороны не забудочки, а с другой стороны... Выскочил из кабака и побежал по улице в растерзанном виде. Что тут поэтического? Чем любоваться? В чем тут элегантность? В чем нравственность? Недоумеваю.
3: Фома Фомич! 200 рублей я тебе должен за такие слова. Черт, а лысый он с меня получит.
4: Это вы хорошо изобразили, Фома Фомич. Где ум, где нравственность?
2: Тему-то я камень завязал. Фома, вот, реши рекомендовать племянник мой. Наш молодой человек тоже занимался литературой.
5: Ради бога, не рекомендуйте меня больше. Я вас серьезно прошу.
0: Иван Иванович, вот мы сейчас говорили, а вы какого мнения?
6: Кто? Я? Вы меня спрашиваете?
0: Вас? Я потому вас спрашиваю, что хочу слышать мнение истинно умного человека, а не одного из тех проблематических умников, которые только потому умны, что все время рекомендуются умникам. Иногда специально выписывают, чтобы показывать в балаганах или еще где.
6: Если вы хотите знать мое мнение, то я с вашим мнением согласен.
0: Все со мной согласны. Если я за что ценю бессмертного Карамзина, так это не за историю, а за то, что он написал Фрола Силина.
2: Именно. Фрол Силин. Благодетельный человек, я помню, читал.
0: Я просил вас, полковник, не вмешивайтесь в наш разговор. Не перебивайте меня. Вы не можете понимать в этом. Не можете.
2: Правду говоришь, Фома. Я знаю, что ты как родной, как брат меня останавливаешь. Действительно, нужно знать дело, а потом уж и рассуждать. Каюсь. Я не раз бывал в таком положении. Один раз даже экзаменовал. Ей-богу, экзаменовал. Пригласили меня в одно заведение на экзамен. Ну и посадили рядом с экзаменатором. Ну просто место лишнее было, просто так, для почёту. Я помню, так испугался, ведь ни одной науки-то не знаю. Думаю, сейчас снова к доске потянут. И ничего, потом все обошлось. Даже сам вопрос задавал, спросил, кто был такой Ноль. Вообще превосходно отвечали, а потом завтракали и за процветание пили шампанское.
0: Ну,
7: Кончили вы?
2: То есть, как... Кончил, Фома.
7: Вы рады?
2: Ну, то есть, в каком смысле ты рад?
7: Вы довольны, что вы прервали приятную литературную беседу друзей? Для того, чтобы удовлетворить мелкое свое самолюбие.
2: Эх, Фома, не понял ты меня.
7: Да не, Фокок, я вас давно понял и раскусил вас насквозь. Вы с претензией на необыкновенную остроту ума.
2: Фома, постыдись хоть людей.
7: Не могу молчать. Мое молчание уже так истолковано, будто я льщу вам. Какой-нибудь приезжий молокосос может принять меня за вашего прихлебателя.
8: Это что,
7: вашего Фома? Ваше удовольствие унижать меня перед незнакомыми людьми, в то время как я равен вам, равен, слышите, во всем. И, может быть, даже я вам делаю одолжение тем, что живу в вашем доме, а не вы мне. Потому я не могу молчать, я должен говорить, я заявляю вам, полковник, что вы феноменально завистливы. Вы видите, что человек в русской беседе проявил вам-то талант, познание, вкус, вам завидно, и вы думаете, да и я проявил свои познания, свой вкус, а с позволения сказать, какой у вас вкус. Вы в изящном понимаете столько, сколько бык понимает в говядине. Я говорю резко, я говорю грубо, но, по крайней мере, прямодушно и справедливо.
2: Эх, Фома.
7: Вот то-то, эх, Фома. Видно, правда не пуховик. Теперь я хочу вас попотчевать представлением.
8: Вы дорогой, дорогой.
7: Постой, Лиза, пожалуйста, нам чашечки, блюдечко, а ложечки. Это, Игнатьевич. За непослушание и грубость изучает французский диалект. Нос, мусьё, шаматон. Урод, знаешь, как я вытвердил. А, parle du français.
9: Vous, monsieur, je ne parle pas.
10: De quel pays vous êtes?
9: Je suis de la Russie.
10: C'est très intéressant de faire votre connaissance.
9: Moi aussi, enchanté, monsieur.
10: Il fait froid toujours dans votre pays. Prenez vos gants et votre chapeau.
9: О, мусью, жот и пердю, мон шапо, жете сульер, ежели пердю. Вот до какого сраму дожил на старости лет.
7: Кто? Ты что сказал? Ты грубиянин?
9: Нет, Фома Фомич, ни след, ни холопу перед тобой, природным господином грубиянить. Но всяк человек образ Божий на себе носит. Мне он 63-й год от роду, отец мой Пугачёвый извергопом, деда моего вместе с барином Матвеем Никитичем. Дай Бог им царствие небесное, Пугач на одной оси не повесил. За что родитель мой от покойного барина Афанасия Матвеевича не в пример другим почтен был. Камердином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я ж, сударь Фома Фомич, хотя и господский холоп, но такого сраму отродясь над собой не видывал.
2: Ну, полно, Гаврилов, полно.
7: Ну, ничего, пусть поговорит.
9: Это все ваши плоды, полковник.
7: И скажу!
0: ничего не подаю. Руки свяжут, язык не завяжут. Уж на что я, Фома Фомич, гнусный перед тобой выхожу человек, одним словом раб. Ну и мне в обиду. Нет, прислужись, что понадобится, с полным моим удовольствием сделаю. Ну, чтоб на старости лет по-заморски лаять, как перед людьми сраму набираться. Нет, сударь Фома Фомич, ни один не дурак, а уже добрые люди начали говорить в один голос, что вы как есть злющий человек теперь стали, и что барин наш перед вами потянул, как малый ребенок. И хотя вы породы генеральский сын, вы, может, немного там сами до генерала не дослужили. Ну какой злющий, как должен быть есть настоящий? Фури!
11: Он меня посмел обругать, какая это бунт?
12: А, так скандалы, скандалы его, Егорушка. Сейчас же его в город и солдат отдай, иначе не будет тебе моего поздравления. Сейчас же его в колодки и в солдаты отдай.
11: Как он посмел меня? Он хам, халдей, хамлету, а птирка моего сапога. Он меня назвал Фурией.
5: Признаюсь, что я в этом случае совершенно согласен с мнением Гаврилы.
13: Что такое? Ты кто такой?
11: Мама. Племянник мой, Сергей Александрович. Сейчас приеду.
5: Ученый!
14: Как? Это ты ученый?
15: Либерте, фратерните, эгалите, журнальте дебат.
14: Брат, врешь. В Саксонии не была. Тут тебе не Петербург, не натуешь, дебебай, по-вашему, хоть дебебай, а по-вашему, иначе, хоть, брат, не, брат, слабак, ты ученый, ты столько знаешь, сколько я всемиро забыл, вот какой ты ученый.
5: Да ведь он пьян.
14: Кто я?
5: Вы?
14: Пьян?
5: Ну да, пьян.
14: Обидели. Обидели!
12: Ой, капитан! Я искал вас.
5: Я вас. Скажите, я что? В настоящем сумасшедшем доме или нет?
12: Нет, вовсе не в сумасшедшем доме.
5: Если так, то что же это делается-то, а? Ради самого Христа подайте мне какой-нибудь совет. Вы вообще знаете, зачем я сюда приехал?
12: Нет.
5: Нет? Может быть, не так надо было начинать говорить об этом, особенно с вами, но все равно. Вы вообще знаете намерения дядюшки? Он приказал мне искать ваши руки, Настасья.
12: Это вздор. Вы не говорите, пожалуйста, этого больше.
5: Вздор?
12: Вздор.
5: Ведь он писал ко мне.
12: Писал? Так он-таки вам писал. Какой человек. Как он обещал, что не будет писать, а вы... Поверили, да и ты скакали куда, сломя голову.
5: Вот надо. Против думал.
12: Так вы еще и думали.
5: Но только не надо надо мной смеяться. Я сам теперь понимаю, каким я дураком стал перед вами.
12: Ты не обижайся ты. И не с того много горя.
5: Ну, может быть, вам кто-нибудь насказал на меня? Может быть, вы предубеждены против меня? Может, потом, когда мы узнаем друг друга ближе?
12: Прошу вас, давайте оставим этот вздор.
5: Хорошо, оставим. А где я могу вас видеть?
12: То есть как? Где видеть?
5: Ну как? Ну назначьте мне свидание. Хоть сегодня же. Там у пруда есть беседка. Я ведь знаю дорогу. Я здесь был маленький.
16: Свидание? А зачем нам с вами свидание? Мы без того тебе и говорим.
5: Ну я ведь теперь ничего не знаю. Дядюшка мне должен все рассказать. Должен ли?
16: Нет, вы... Я вас очень прошу. Вы не спрашивайте ничего у дяди. И не ходите к той беседке. Я уверяю вас, я не навреду. И выкиньте вы из головы этот вздор. Пожалуйста.
5: Значит, дядя поступил со мной как сумасшедший, да? Зачем же он вызывал меня после этого? Свет, Настасья Ивановна, я решаюсь предложить вам последний вопрос для общего блага. Скажите, дядя влюблен в вас или нет?
16: И вы тоже. Вы слышите этот шум?
5: Ну да, это Фома Фомич.
16: Конечно, Фома Фомич, но это из-за меня идет дело. Потому что они говорят тот же сдох, уже бессмысленно, то, что и вы, что дядя влюблен в меня, понимаете? Так это заморать мне ничего не стоит. Они хотят женить его на другой, так вот и требуют, чтобы он выгнал меня домой к отцу для безопасности. А дядя тотчас же из себя выходит. Фома Фомича разорвали, готов.
5: Значит, он женится на этой Татьяне?
16: На какой Татьяне?
5: Да вот на этой дуре.
16: Она не дура. Она добрая. Не виновата, что несчастна.
5: Простите. Только мне кажется, вы ошибались. Ведь заметьте, как они хорошо принимают вашего отца. Стало быть, к вам совсем другое отношение.
16: Да вы что, действительно ничего не понимаете? Вы что, не видели, что делал для меня мой отец? То он же пред ними шутом вертит. И вы принимаете, потому что он успел подоститься к вам, я помечу. А так как Фома Фомич сам был шутом, так вот ему лестно теперь, что у него и шуты. Как вы думаете, для кого отец это делает? Для меня, для одной, для себя. Он никому не поклонится, он гордый, ему не надо. Вот он и приехал, чтобы взять меня, понимаете, завтра же я написала ему решительно. Послушайте, я и пришла сюда. Вы скажите дяде. Вы скажите дяде, что я уеду завтра. Вы скажите ему, что я уеду завтра на рассвете. Чтобы он не беспокоился обо мне. Прощайте.
17: Пожалуйте к дядюшке.
5: Дядюшки, а кто с ним говорил?
17: Одни. Дожидается.
5: Кого? Меня?
17: За Фомой Фомичом послали. Прошли наши красные деньки.
5: Где остальные, где барыни?
17: А, на своей половине. В обморок упали, а теперь лежат в бесчувствии и плачут.
18: Друг мой! Все кончено. Все решено.
5: Я слышал какие-то крики.
18: Крики, Вайс, крики. Разные были крики. Маленькие теперь в обмороке, и все это теперь там кверху ногами. Но я решился. Я хочу им доказать, что у меня тоже есть характер. И докажу, я вот специально за тобой послал. Сердце разбито. Я должен. Я обязан поступить со всей строгостью. Справедливость неумолима.
5: Дядюшка, что случилось-то?
18: Я расстаюсь с Фомой.
5: Да ничего лучше вы не могли выдумать. Если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то вот, располагайте мною во веки веков.
18: Благодарюсь вас. Жду Фому. Я уж послал за ним. И он мне. И он сам же выйдет из этого дома. И я... Бросаю все и поступаю опять в гусары. Прочь с эту систему! Теперь все по-новому. Друг мой, ты можешь представить, что они от меня потребовали. Это противно человеколюбию, чести.
5: Я уже все знаю, дядя. Я сейчас разговаривал с Настасьей Графовной.
18: Ни слова, Базар, я потом сам тебе все объясню. А ты сейчас, Сережа, иди пока к себе, я потом...
17: За тебя! Откуда ты?
18: Где Фома?
19: Мама Фомич не желает прийти и находит требование явиться до несовместимости к грубым, так что девчонки изволили этим обидеть нас.
17: Веди его! Пусти его! Сюда его! Силой притащи его!
19: Гаврила, ты пока не сневри тетрадца. Пока не сневри. Я тебя запретил, но пока не рви. Что-то я уж чересчур закричал, а? Сережа, Сережа, иди, иди погрязь к себе, а?
17: Девочка, вы что, боитесь, раскаиваетесь?
19: Нет, Сережа, я уж теперь ничего не боюсь, я восстал. Я восстал. И докажу. Знаешь, ему, может быть, поэт неприятно, если ты будешь как бы свидетелем его унижения. Сережа, Сережа, он много для меня сделал. Он много для меня сделал, Сережа. Сережа, иди пока себе, вот уж его ведут, иди к себе ради Христа, вот он уж ведут его.
17: Поговорим серьезно. Дружески. Братски.
19: Ты поймешь меня, Фома, ты уж не маленький, словно мы оба в летах. Видишь, Фома, мы не сходимся с тобой в некоторых пунктах. А потому, брат, лучше ли нам расстаться? Я знаю, что ты мне друг и желаю тебе исхода добра. Я сам тебе друг. Вот 15 тысяч рублей, все, что было. Вот последние крохи на скреб. Вот, вот все, что было. Смело, смело бери. Я должен. Я обязан тебя обеспечить завтра или послезавтра, когда тебе будет угодно. Разъедемся. Занимайся литературой. Приобретешь славу.
17: Деньги, деньги, где они? Да, это деньги, где они? Покажите мне эти миллионы.
19: Вот они. Вот, 15 тысяч. Все, что было, последние крохи наскреб. Своих обобрал, да. Вот.
17: Гаврила. Возьми себе эти деньги.

0: Возьми, старик, они могут тебе пригодиться. Нет, нет. Прежде, дай-ка их мне. Где они? Где они? Эти миллионы, где это, дай мне. Покажи мне. Покажи. Где они? Вот они. Дай мне их, чтобы я мог их оплевать. Чтобы я мог их разбросать. Чтобы я мог их потоптать ногами моими, чтобы я мог их осквернить. Чтобы я мог их обесчестить, мне предлагают деньги для того, чтобы я вышел из этого дома. Меня подкупают. Моими ушами это слышали. Я не дожил до этого последнего бесчестия. Где они? Вот они. Вот они, эти миллионы. Вот! Что делает с ними сама Опискин? Если вы еще не знали этого до сих пор, полковник!
1: Сама! Ты без корысти, благородный человек, Фома.
0: Это я знаю.
1: Нет, я не тому благородству я удивляюсь, а тому, как я мог до такой степени глуп быть, степ и подал, что мог предлагать тебе деньги при таких условиях. Я подвес перед тобой, Фома.
0: Да, передо мной.
1: Да, я готов стать перед тобой на колени. Хочешь, я сейчас стану перед тобой на колени.
0: Не надо мне ваших коленок, полковник.
1: Фома, ну я был вне себя в ярости, но чем я могу изгладить, Фома?
0: Полковник.

0: Не беспокойтесь, завтра же потрясу прах сапогов моих на пороге вашего дома.
1: Ты не уедешь, или я пойду за тобой сам, хоть на край света, буду идти вот до тех пор, пока ты не простишь меня, Фома.
2: Клянусь.
1: Простить?
2: Вы понимаете свою вину передо мной? Вы же мне показали, что я жил в этом доме как раб, как лакей, как обтирка ваших лакированных сапогов. А я в чистоте душевной думал, что я живу тут как друг, как брат. Как же можно брату платить деньгами?
3: На тебе, дескать, любезный мой брат. Я тебе обязан, ты мне даже спасал жизнь. Ну, на тебе несколько юдиных сребреников. Только убирайся с глаз моих.
2: А, вы думали, что я жажду вашего золота? А я думал только о том, как бы составить ваше благополучие. Как вы мне разбили сердце. Давно-давно, полковник, я подозревал это. Вот почему я давлюсь от вашего хлеба. Вот почему я задыхаюсь от него. Нет, полковник. Живите один. Оставьте Фому Апискина. Идти своей дорогой. Пешком за спиной. Нет, да.
3: Вы можете вышлать весь мой путь, всю мою большую дорогу до Москвы кредитными билетами. И Фома Апискин вот этой ногой растопчет миллионы кредитных билетов и будет счастлив и сыт одним только своим благородством. Прощайте, полковник.
1: Мама, забудь прости, останься.
2: Я прощу вас. Я христианин. Но равны ли мы теперь между собой? Вы понимаете, что я вас раздавил своим благородством? А вы раздавили себя своим низким поступком. Вы раздавлены, а я вознесен. Какая может быть дружба без равенства? Это тот самый человек, ради которого я не спал ночей. Я возжигал свою одинокую свечу и говорил, он спит. Он надеется на тебя, не спи, Фома, думай. А вот придумай что-нибудь еще для благополучия этого человека. Вот что думал в свои бессонные ночи Фома Апискин, полковник. И вот как отплатил ему за это полковник.
1: Фома, клянусь, я опять заслужу твою дружбу.
2: Заслужите. Да. Где гарантия?
1: Ну как?
2: Нет, полковник. Для того, чтобы сравняться со мной, мы теперь должны совершить целый цепь подвигов. А на какой подвиг способны вы? Если вы даже не можете говорить мне «вы как ровня», вы мне говорите «ты как слуге».
1: Ну, я по дружбе говорил тебе «ты». Я же не знал, что тебе это неприятно.
2: Вы не могли, лучше сказать, вы не хотели исполнить самую пустяковую, самую глупую мою просьбу, когда я вас просил назвать меня как генерала. Ваше превосходительство.
1: Фома, ну это уж что же есть высшее постигновение. Ну что же.
2: Я-то как раз презираю эти земные чины величия. Ничтожные сами по себе, если они не освящены благородными, возвышенными чувствами. А вы меня почитайте за безумного.
1: Почему?
2: Только для того, чтобы просветить ваш ум. Возвысить ваши чувства, облить вас новыми идеями я решился у вас просить для себя генеральского чина. Я хотел показать, что генералы не являются самыми высшими существами на земном шаре. И нечего радоваться приезду вашего генерала, когда рядом с вами есть люди, наделенные не меньшими добродетелями.
0: Но вы так кичились передо мной своим чином полковника, что вам и трудно было сказать мне просто. Ваше превосходительство.
2: Вот! В чем причина, вы полковник?
0: А я просто Фома.
1: Нет, Фома, ты не просто Фома. Ты ученый. Я почитаю.
0: Почитаете?
1: Почитаю.
0: Ну, если почитаете, то скажите. В принципе, я достоин генеральского чина или нет? Я хочу посмотреть на ваш ум, на ваше развитие.
1: В принципе, за ум достоин.
0: А если достоин, почему же вы не можете мне сказать? Ваше превосходительство.
1: А я, пожалуйста, скажу.
0: Я и требую, я настаиваю.
1: Завтра же скажу.
0: Нет, ваше
1: превосходительство.
0: Да. Я настаиваю, чтобы вы сегодня сказали. Только тогда я смогу поверить в вашу искренность.
1: Ни с того, ни с чего. Здрасте, ваше превосходительство. Ну что это?
0: Не здрасте, я ваше превосходительство. Это похоже на фарс, на насмешку. Я не позволю шутить с собой. Вы опомнитесь, полковник.
1: А ты не шутишь, Фома?
0: Во-первых, я вам, Егор Ильич, не ты, а вы. А во-вторых, не Фома. А Фома Фомич.
1: И богу же, я рад, Фома Фомич. Только что же я скажу?
0: Я вам помогу, повторяйте за мной. Ваше превосходительство. Нет, не, ну, ваше превосходительство, а просто перемените ваш тон, полковник. Надеюсь также, что вас не оскорбит, если я попрошу при этих словах вас слегка наклонить голову. Немного подать вперед туловище. С генералом всегда разговаривают, слегка подавая вперед корпус, выражаете в одновременно как бы и подобострастие, и готовность ее же секунду лететь по его поручениям. Ваше превосходительство.
1: Ваше превосходительство.
0: Я бесконечно рад, что могу наконец.
1: Я бесконечно рад, что могу наконец.
0: Просить прощения за то, что с первого раза не узнал души.
1: Просить прощения за то, что с первого раза не узнал души.
0: Ваше превосходительство.
1: Ваше превосходительство.
0: Смею заверить, что в дальнейшем.
1: Смею заверить, что в дальнейшем.
0: Не пощажу слабых сил моих на пользу общую.
1: Не пощажу слабых сил моих на пользу общую.
0: Ваше превосходительство.
1: Ваше.

Чувствуете, что вам стало как будто легче? Как будто ангел слетел к вам в душу. Чувствуете ангела?

0: действительно как-то легче стало.
1: Вы эгоист и мрачный эгоист.
0: Правда, Большвана, правда.
1: Вы грубый полковник. Пересильте себя. Будьте нежнее.
0: Да.
1: Любовнее. Добрее к людям. Забудьте о себе. Тогда вспомнят и о вас. Живи и давай жить другим. Вот мое правило. Терпи, трудись, молись. И надейся. Вот истина, которую я хотел бы внушить всему человечеству.
2: Сладкогласный человек.
3: Фома! Они... Подкрепиться ли нам, а? А? Люди! А?
1: Подкрепиться. Напоят тебя ядом. После спрашивают, не хочешь закусить? Какой вы жалкий материалист, полковник.
3: Ей-богу, Фома, от чистого сердца. От чистого сердца. От чистого сердца.
2: Покайтесь в прошлом. Берегитесь впредь и плевелу не умощайте туком. Шекспир, Гамлет.
3: Знаешь, Фома,

Сама. Я эти сам умел чувствовать. Прощался с полком. Да к чему старый просто плакали, говорит, что такого, как я, им больше не нажить.

0: Я вот дождь еще был пьян.
1: Ловлю вас на слове, полковник. Вот вы сейчас начали хвастаться. И мимоходом попрекнули меня слезами гусар.
0: Вова, как с языка сорвалось. Вспомнил старое доброе время. Вова, ты не смотри на меня. Я ведь глуп, Вова. На самом деле, сам чувствую в себе, что глуп, сам чувствую, что там внутри не складно. Вот ведь больше 40 лет прожил до тех пор, как тебя встретил. Все думал, я человек.
2: Хорошие времена не с неба падают. Почему я всегда счастлив? Несмотря на страдания. Почему я никому не надоедаю? Кроме всяких дураков, верноплясов, ученых, которых действительно терпеть не могу. Дайте мне сюда любого ученого. Все могу опровергнуть.
0: А кто сомневается, по-моему? Кто сомневается?
2: Дайте. Я проявил знания современных литератур, знания человеческого сердца, вкус, талант, колоссальную начитанность. Я показал и блестяще развернул, как из какого-нибудь пустяка вроде Камалинского можно составить высшую тему для разговора для человека талантливого. Кто это оценил? Довольно. Я не могу вас совершенно простить, обида была кровавая. Но я буду молиться, и, может быть, Господь пошлет мне правые чувства, а вы ступайте к маменьке, подите на колени, может быть, вымолите у нее прощения.
0: Мама, мама. Я готов хоть всю ночь простоять перед ней на коленях. Но подумай, как я могу жениться на этой самой Татьяне Ивановне, ну что?
1: Меня не касается. Это дело исключительно вашей матушки. Она, наверное, желает вам добра. Я буду молиться. Я давно не знаю, что такое сон.

0: No es mi historia. Adiós.
1: Знаю, своим умом ты действовал. Я прощаю тебя. Всех прощаю. Благослови вас, Господь.
2: Сережа? Ты подслушал?
3: Да, я подслушал. Вы могли сказать ему ваше превосходительство?
2: А что делать, брат? Что делать? Какой великий человек! Какой изумляющий! Боже, как я его подозревал! Я был вне себя! Нет, он не может быть моим противником!
3: Нет, чего мне? Чего требовать от меня? Чего? Зачем вызвать? Чего ожидать? Если я бесполезен вам, то я уеду. Я не могу выносить таких зрелищ.
2: Две минуты, Сережа. Две минуты. Я уж знаю, что делать. Я решился, я пойду к маменьке и вымолю у нее прощение. Я уж знаю, как делать. И пока не сидите к себе. Я уж знаю, как вымолить у нее прощение. А потом сразу к себе. Все тебе расскажу. И последние черты. Да, Серега, будешь когда-нибудь на нашей улице праздник. Две минуты, Сережа.

0: Много ли ты царского жалования получал, а?
1: А тебе какое дело, пехтер? Что ты мне свою мозгу выстрелил, что мне с ней делать? Плюнуть мне в нее, что ли?
0: Да не, мы люди темные, может, ты генерал, а может, само ваше сиятельство, ну.
1: А, жалование, жалование, рознь. Другой и генеральский чин имеет, а ни копейки не получает, потому пользу царю не приносит. А я, когда служил министра, 20 тысяч получал. Детей не брал. Потому я служил из чести, я свое жалование отдавал на пользу народного просвещения и на погорелых жителей Казани.
0: Так, значит, ты, батюшка, Казань-то обустроил.
1: Лишь лес я среди вас. Пристрою вас, научу, покажу, посмотрю и прощайте, прощайте. В Москву, в Москву, в Москву издавать журнал. 30 тысяч человек будут собираться на мои лекции, загремит по Руси мое имя, и горе тогда врагам моим, затрещит вся Русь. А я пренебрегу славой и уйду в монастырь молиться за счастье Отечества.
0: Почему? Почему я в любую минуту готов пойти на огонь за свое убеждение? Почему никто из вас не готов пойти на огонь? Почему?
1: Фома Фомич, будьте лишние на огонь-то. Во-первых, больно. А во-вторых, ну, сожгут. А что останется?
0: Пепел. Пепел благородный останется. Где тебе понять меня?
1: Можете ли вы меня оценить? Для вас ведь не существует других героев, кроме всяких Цезарей, Александров, Македонских. Что сделал твой Цезарь?
0: Кого счастливил? Что сделал твой Александр Македонский? Это весь мир-то завоевал. Дай мне такую фалангу, и я завоюю. И ты завоюешь, и он завоюет. Зато он убил добродетельного Клита, а я не убивал добродетельного Клита. Высечь бы его, мальчишку, молокососа, а не во всемирную историю вставлять. И Цезаря с ним вместе тоже.
1: Фома Афанасьевич, ну, Цезаря хоть пощадите.
0: Не пощажу дурака.
2: Надеюсь, вы разрешите мне познакомиться с вами поближе. Я вижу, вы многому удивляетесь, а вы не удивляетесь. Здесь много странного, и право есть на чем посмеяться.
3: Только-то посмеяться? Да ведь это сумасшедший дом, если хотите знать. Впрочем, мне о многом бы хотелось у вас поспросить.
2: Сделайте одолжение.
3: Сейчас Фома Фомич отказался от 15 тысяч, которые уже были в его руках. Дядя давал ему, чтобы он уехал. Чем это объяснить? Благородство души.
4: Отказался от 15 тысяч, чтобы взять потом 30. Впрочем, я не думаю, чтобы у Фомы был какой-нибудь расчет. Это человек непрактический. Это тоже своего рода поэт. Он рад бы взять деньги, да не устоял перед соблазном погремасничать, порисоваться. Надо ждать больших перемен.
2: Теперь Егор Ильич готов молиться в память чего доброго и женить изумление души.
3: А вы думаете, непременно состоится этот противоестественный брак с этой помешанной дурой?
4: Я согласен с вами, что она дура, хотя на ее деньги можно славно округлить имение. Впрочем, у них теперь другие резоны, они теперь боятся, чтобы Егор Ильич не женился на той гувернантке.
3: А вы думаете, это вероятно? Мне кажется, это клевета.
4: Влюблен по уши, только, разумеется, скрывает.
3: А она его любит?
4: Очень.
3: Очень?
4: Очень, может быть, что и она.
5: Какие данные вы имеете для вашей догадки?
4: Это невозможно не заметить. К тому же, кажется, они имеют тайные свидания. Утверждали даже, что она была с ним в непозволительной связи. Ее здесь очень уж разморали. Говорили даже, что она была в связи с свидоплясом.
5: Ну неужели же вы и этому верите?
4: Все проделки Анны Ниловны Перепелицыной, она распустила эти вспышки зависти, потому что сама хотела выйти замуж за Егора Ильича. Ей-богу! Потом основание, что она подполковничья дочь. Теперь разочаровалась и страшно пишется. Матушка,
5: кеска сы.
4: Впрочем, мы теряем драгоценное время.
5: Видите, я вас ждал. У меня к вам просьба. Вы меня?
4: Я попросил бы вас дать мне честное и благородное слово дворянина, что все услышанное от меня останется в глубочайшей тайне, что вы не воспользуетесь для себя.

0: и без копейки. Кроме того, у меня... У меня есть сестра. Дети вот 15 суток живут в людях и без всяких средств. Наследство, которое мы получили, я заложил, а потом и прокатили. Я жил глупо, задавал тон, играл в пул. Словом, глупо теперь. Я думал, я хочу изменить свой образ жизни для этого. Мне необходимо 100 тысяч сигналов. Слушай, я ничего не достану, сам по себе ни на что не способен. Остается только лишь два способа. Либо украсть, либо жениться на богатой. Я пришел сюда почти без сапоги. Пришел, а не приехал. Сестра дала мне последний прицелков. Тогда отправлялся из Москвы. Я это делаю все более для себя. Да, нет, конечно, для себя тоже. Но в основном для нее.
1: Значит, вы хотите сделать формальное предложение Татьяне Ивановне?
0: Да боже упаси, меня тут что, выгнали, да и она сама не пойдет. А если предложить у вас побег, то она пойдет. Так надо, чтобы было что-нибудь такое эффектное, романтическое. Шелковые лестницы, испанские серенады, с ней можно сделать все, что угодно. Разумеется, все это закончится между нами законом брака.
1: Почему вы думаете, что она непременно с вами убежит?
0: Татьяна Ивановна способна завести амурное дело и решительно со всяким встречи.
1: Что, вы нас совсем сумасшедший? Извините, конечно.
0: Разных не сумасшедший. Потому что еще не сидит в сумасшедшем доме.
1: А вы ее что?
0: Смотря ни на что.
1: Она девушка честная, она до прошлого года жила в ужасной бедности. Замуж ее никто не просил, вы сами понимаете.
0: Надежды, желания, мечты, жар сердца. И вдруг она получает это богатство. Ну, согласитесь, это хоть кого перевернет. Я уже сделал пробу, этот час добился тайного свидания в беседке. Дня через 4 ее надо увезти. Накануне я начну подпускать ляс, я не дурно играю на гитаре и пою. К вечеру коляска будет готова, а красиво.
1: Ладно, смучная гребет, колокольчик и даже никакого риска.
0: Она совершенно летняя, кроме того, во всем ее добрая воля.
2: Слушайте, ну, я-то чем могу быть вам полезен?
0: Вы можете мне помочь, как свидетель? Без вашей помощи я как без рук. Кроме того, вы честны, благородны. Не воспользуйтесь для себя моей идеей. Кроме, конечно, того случая, если захотите вступить в мою дружелюбную сделку, тогда я могу вам уступить мою идею. Татьяна Ивановна, я буду помогать по течению, но с условием, что через месяц после женитьбы получу от вас 50 тысяч.
1: Что? Вы ее уже и мне предлагаете?
0: Могу уступить. Да, конечно, я теряю, но... Идея моя, людей берутся деньги, долго медлить невозможно. Скоро Успенский пост, венчать не стану.
1: Пусти. Ведь она уж почти невеста дяди. Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду.
0: Вот тут-то я вас уловлю. Дядюшке еще предложение не делал, следует. Я могу и не знать, что ее готовят ему в невесту. Если строго судить, не я у него, а он у меня отбивает невесту, с которой, заметьте, я уже имел тайное свидание с беседой. Я, напротив, делаю вашему дядюшке величайшее одолжение. Я спасаю. Он с отвращением смотрит на эту женитьбу. И к тому же он любит другую девицу.
1: Он любит.
0: А, это его ведут, Татьяна Ивановна. Но, что? Никогда уже генеральша, никакой Фома Фомич, ничего. Не делать это неблагодеяние для Егора Ильича.
1: А если завтра он сделает предложение, тогда уже будет поздно.
0: Натурально поздно. Поэтому я и прошу вас содействовать.
1: Слушайте, вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия.
0: В том-то и дело, что я уже открыл.
1: Кому?
0: Кому вы думаете?
3: Я не понимаю, как это.
1: Ну, и что же обносим?
3: Молчит, как будто боится. А маменька?
1: Такая прощая.
3: Я ее прежде сновал.
0: Молчит,
3: как будто боится. Шпионец. Ну, впрочем, Носкины уехали.
1: Уехали?
0: Да, да, да, сейчас встречаюсь. Так,
1: да, согласен. Конечно, дело щекотливое. Я сохраню все в глубочайшей тайне, но... Ну, нет, нет, нет, нет. Вам на меня рассчитывать нечего.

0: Я вижу. Я вижу, что.
1: Вы хотя и любите вашего доброго дядю, еще недостаточно вникли, насколько его тут мучат. Ну, значит, терпение. Побудьте до завтра.
0: Отлично,
1: значит, ваш дядюшка непременно пропал. И вы непременно заставит жениться. Я к вам зайду пораньше утром.
2: А вы подумайте, а?
1: А в нас вышло бы никак. И дорога появится. Наконец-то я вас дождался.
3: Я и сам стремился к тебе. Погоди, я только кончу, не доплясывал.
1: Да брось, дедушка. Чего его?
3: Да вот, видишь, не нравится ему его фамилия, просит переменить.
1: Дедушка, только в вашем доме могут совершаться такие чудеса.
4: Неосновательная фамилия. Изображает собой всяческую гнусность.
1: Ну вот, бьюсь об заклад, тут опять не без Фомы Фомича.
3: Разумеется, Фома Фомич ему благодетельствует, он его развил, наполнил благородством души.
4: Это точно, что Фома Фомич мой истинный благодетель, и они меня вразумили моему ничтожеству, каков я есть червяк на земле. Так что через них я впервые свою судьбу предузнал.
3: Видишь, Сережа, видишь, как одевается. К тому же стихи пишет.
1: Стихи?
3: Стихи, брать. Хотел я его было на волю отпустить. Да Фома воспротивился. Говорит, что больно полюбил его. Да к тому же, говорит, мне больше чести, если у меня среди собственных дворовых свои стихотворцы. Так когда-то какие-то, говорит, уже там бароны жили, а то уж, так сказать, en grand. Я уж тоже даже зауважал его. Но он из-за стихов-то пуще всего так перед всей дворней нос задрал, что уж ни с кем разговаривать не хочет. И они Миша ему в отвеску дворовый какой-то в рифму пакость сочинили на его фамилию. Он жалуется, просит переменить, потому что если стихи будут печатать, как Фома прожектирует, такая фамилия, ты будешь навредить.
1: Так он что, стихи напечатать хочет?
3: Да это уж решено, на мой счет. И за главного листе будет выставлено дворовый человек такого-то, такого-то. Посвящено Фоме. Вот. Фома сам в предисловии пишет. Сочинение видоплясного.
4: Мильбазон. Лопли видоплясного.
3: Но пишет еще и лопли. Господи, я на самом деле, что такое за фамилия такая видоплясного. Даже вот как деликатность чувства смущает. Вот и Фома именно в таких выражениях тоже меня разъяснил. Вот у нас с тех пор и пошло, что не неделя, то добрая фамилия. Все нежные такие выбирает. Помнишь, Григорий, ты просил, чтобы я назвал тебя сначала Григорий Верный. И я согласился. Да какой-то болван прибрал ему на это рифму скверный. Он жаловался, болваны наказали. Потом ты просил, чтобы я дал тебе фамилию Уланов. Ты скажешь, ну что это может быть, это глупее Уланова? Ну я и на это согласился, так прибрали ему рифму болваном, опять неудачно. Какой там еще прибрал-то,
4: там.
3: Это же мы такую рифму прибрали. Что и сказать-то стыдно. Вот мы все в заклад, у него наготове есть новая фамилия.
4: Я давно уже хотел повернуть к вашим стопам новое имя. Облагороженность. С. Букетов.
1: Фамилию с помадной банки взял. Вот набитый дурак.
3: Григорий, ступай. Ступай, брат, сейчас некогда. Некогда сейчас. Завтра разберу. Ступай, ступай, братья. Господи. Постой!

0: Estou com a má família.
1: А Мафомич? Почему отложились? Сказывали, ежели кто об них спрашивать будет, так отвечать, что сию ночь на молитве стоять намеренность.
0: Ну, ступай, ступай, иди, иди, иди, пошел, пошел, пошел, пошел, все.
2: Видишь, Сережа? Он всегда при Фоме состоит, так что я его даже и боюсь. Вот сейчас ушел, а потом обязательно все нафискалит, все в Фоме донесет. Его потому и дворника не любит. А я все уладил. Меня простили. Правда, с некоторыми там условиями, конечно, ну, простили. Сашурка, добрая девочка, ее тоже простили. Сережа, и тебя простили. При одном условии, что ты завтра при маменьке, а особенно при Фоме Фомиче, Сережа, будешь молчать. То есть буквально ни полслова, Сережа. Сережа, они говорят, что ты молод.
0: Молод, Сережа. Даже только один вопрос. Я что, в настоящем сумасшедшем доме или нет?
2: Ну, что ты...
0: Прости,
2: что, что ты сразу горячишься? Ну, что в сумасшедшем доме? Ну, просто, просто так бывает, понервничали, погорячились с обеих сторон. Вот.
0: Хорошо, хорошо. Оставим это. Скажите, видели вы Настасью Графовну? Видели?
2: Вот что, Сережа! Самое главное, это я и забыл. Завтра мы все идем поздравлять его с днем рождения. Завтра действительно день рождения. Сашурка добрая девочка, но она ошибается. Завтра действительно его день рождения. Так что мы всем кагалом передать пени. Идем его поздравлять. Илюшка стихи приготовил, так что это будет маслом по сердцу постить. Вот как бы было хорошо, чтобы ты к нам присоединился, да.
0: Да знаете, и вы что делаете-то с Настасьей Графовной?
2: Чего ты кричишь?
1: Ее выгнать хотели. И от меня требовали, чтобы я ее отослал. Слава тебе, Господи. Теперь все уладилось. Слава тебе, Господи. Они же решили, что я влюблен и хочу жить, словом, как бы стремлюсь к погибели. Все это маменька, пуще всех, Анна Ниловна. Фома пока не молчит.
2: Но я их убедил, что ты формальный жених Насти, что для того и приехал. Это их отчасти успокоило, а теперь она остается.
0: Дядюшка, вы знаете ли вы, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Отец нарочно давеча приехал, чтобы ее увезти. Она сама мне об этом сказала, сама. И решительно отказала в моем сватовстве, дядюшка.
2: Ну чего же она все сказала? Вздор! Ты должен на ней жениться. Ты должен составить ей счастье. Ты должен сделать ей предложение. Сейчас ее гонит, а будет она твоя жена, моя родная племянница. Кто ее выгонит? А то их летит. Девять вчера, у девять душ у старика на плечах, а жалование все вперед выбрано на семейные нужды. Ну, ну, допустим, я рекомендую ее гувернанке в какой-нибудь благородный дом. Да черта с два!
1: Где сейчас найдешь благородных, больно благородных людей?
0: Дядюшка, скажите откровенно. Скажите, это умрет во мне, скажите. Не чувствуете ли вы, что сами-то вы влюблены в Настасью Графовну? И желали бы на ней жениться?
2: Я влюблен в нее? Судя, блины, что ли, объелись?
0: Дядюшка, а если так-то я объявляю вам решительно, что ничего не нахожу дурного в этом предположении. Да напротив, вы бы ей счастье сделали, дядюшка.
2: Как
3: Как я могу жениться на ней? Когда я смотрю на нее не иначе, как на дочь свою. Я старик, она цветочек, вот и Фома, и в таких выражениях разъяснил. Она, может быть, из благодарности-то и не отказала бы мне. Но потом бы сама стала бы попрекать, если бы я воспользовался этой благодарностью. А уж я, Сережа, ее так люблю. Я как больше, вот, чем дочь. Вот старше мне дочь по праву, по закону. А ее я любовью своей дочерью-то сделал. Вот я и подумал, ты приедешь, сделаешь предложение. Как бы вы могли тогда быть счастливы? Я бы вам жизнь бы отдал. Я за что бы не расстался.
0: А она вот и отказала мне, дедушка. Она вас пытается спасти своим отъездом от брака с Татьяной Ивановной.
3: Спасти до завтрашнего утра.
0: Что? Ну, вы не хотите сказать, что женитесь на Татьяне Ивановне?
3: А чем же я их тогда бы и взял? Завтра же делаю предложение.
0: Дедушка.
3: Формально обещал.
0: И вы решились?
3: Что делать, брать? Ты шафером, так что они пока из тебя тоже не выгонят.
0: Дядюшка, да ведь она же сумасшедшая, дядюшка.
3: Какая сумасшедшая, просто такая. Испытала несчастье.
0: Да.
3: А какая она добрая, благородная.
0: Вот он уже и мирится с этой мыслью.
3: Что делать, братец?

0: Так решив. Из плеч долой, окравленный самому-то легче стал. Вон Настя при нас остается. А тут я узнаю, что она бежать собралась. Не будет этого.
1: Куда вы держите?
0: Я сейчас, может, ее увижу, и все разъяснится. И ты женишься на ней. Женишься! Даю тебе честное слово.

0: Валерий Александрович? А, ну вот уж не ожидал вас здесь встретить.
1: А я вас. К тому же уж я слышал, вы уехали.
0: Да, я и уехал в некотором роде. То есть я недалеко говорил только маленькую, и не могу обратиться к вам, как к благороднейшему человеку во всем нашем мире.
1: Чем это?
0: Есть такие случаи, Сергей Александрович, когда один истинно благородный человек должен обратиться к истинно благородству через другого истинно благородного человека. Надеюсь, вы компрены?
1: Ничего, решительно ничего не понимаю.
0: Послушайте, Сергей, мы видели даму, даму, которая была со мной в этой беседке.
1: Видел. Но я не узнал.
0: Не узнали? Это очень хорошо, что не узнали. Возможно, в ближайшем будущем эту даму я назову моею женой.
1: Я вас поздравляю. Но я-то чем могу быть вам полезен?
0: А вы сохраните в наиглубочайшей тайне то, что видели меня с этой дамой в этой беседке.
1: Я не могу дать вам такого слова. Извините.
0: Послушайте, Саша, вы сами будете женихом.
1: Не могу дать вам такого слова.
0: Кто-то идет. Я узнаю шаги, это Фома Фомич. Умоляю вас, Селенью, сохраните в глубочайшей тайне.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Уходите.
0: Ухожу. Сохраните в тайне. Что с ногой-то, боже мой?

0: 예수님.
1: Выходите за Сережу. Зачем же я его из Петербурга потревожил? Он составит ваше счастье.
0: Егор Ильич, верно, вы ничего не видите, да? Верно, вы меня не любите?
1: Настенька, вас Катя, мой ангел покойный, любила, она мне вас как дочь завещала. Оба Сережи, дети мои, вышли на моем попечении. Я бы вас так любила, жизнь бы отдал. И за что бы я остался?
0: Егор Ильич, я ни за кого не буду, слышите? Потому что я вас люблю. Я уже давно-давно вас люблю. Но я из-за вас не выйду. Я уеду завтра, Егор Ильич. Я уеду, я в монастырь.
1: Ой, ты мой.

0: Все пропало. Мамон застал меня здесь с Настей. Когда я ее поцеловал.
1: Поцеловали?
0: Да. Днем-то мы смотреть друг на друга не смеем. А ночью сойдемся и наговоримся, Вот, верно, они и выследили нас, подлецы.
1: Ну, и что ж?
0: Да не успел я двух слов сказать, как... Смотрю, а ты сломал. Да неужели специально сидел в засаде, до этого греха дожидался?
1: Подлец.
0: Серёжа, ведь они её срамить хотят, обесчестить. А ведь они говорили, что она со мною гнусные связи имеет. Они говорили, что она с Недопрясовым гнусные связи имеет. Она неужели расскажет, Фома?
1: Да непременно расскажет.
2: Нет, он благородный человек, он ее пощадит.
1: Во всяком случае, ваша обязанность завтра же сделать предложение Настасье Сергеевне. Завтра же! Плюнуть на их резону и стереть Фому в порошок, если он только заикнется под нее. А ведь Настасья Брагма, Настя вас любит, девочка.
0: Серега! Господи, как она нам только полюбила меня! Все я старик
1: при ней! Спать,
0: ложись спать, поздно. Иди.
1: Завтра же сделать предложение.
0: Ложись спать, Сереж.
1: Дядечка,
0: ложись спать. А уж теперь ночь глаз не сомкну. Завтра же все решить. Пойду к Фоме и поступлю с ним по-рыцарски. Открою ему все как родному, как брату. Господи, неужели я когда-нибудь буду счастлив?
3: Это ж надо же, а? Каков подлец, бороденка, нет, это надо, а? Ох, он еще, ну что ты, вставай, погоню, пора.
1: Что случилось, который час?
3: Да час, батюшка, ранний, да февронье-то наше света не дождавшись, улепетнула.
1: Говорил же я
3: вам, что Амур, видно, крепко засел, а? Я к ранней обедне в монастырь собрался. И на повороте с большой дороги встречаю экипаж. А в нем Татьяна Ивановна и этот подлец с бороденкой-то, а? Вот. Что?
1: Неужели с Мизинчиковым?
3: Да с каким Мизинчиковым? Глаза-то протрись мне с Мизинчиковым, а с Обноскиным!
1: С Обноскиным?
3: Ты хочешь сразу в погоне запяливать штани, а мне с тобой стучать языком некогда.
4: Что-то еще есть! Пожар!
3: Да как здесь? По дороге вышли. Татьяна Ивановна, с Обновкиным!
1: Говорят, правда. Мы хотим в погоню.
5: Воротите ее, она погибнет, если вы ее не воротите.
1: А где дядюшка?
5: Он там у конюшни, там коляску закладывает. Послушайте, вы скажите ему, что я уеду сегодня, хорошо?
1: Ну что?
5: Вы скажите ему, что я уеду сегодня, чтобы он не беспокоился обо мне.
1: Да ведь это же все к лучшему, Наташа.
5: Скажите ему, чтобы он не беспокоился.
1: Ой, сумасшедший дом.
6: Пошел, брат! Пошел!
3: Я крайне обеденный монастырь собрался. И город из большой дороги. Чайный экипаж. А где он зачем сказал? Этот подлец. Не спрячешься!
6: Уверены вы, Степан Алексеевич, что они в Мишина пойдут?
3: А то как же! Ведь Мишина, господа, губернский чиновник купил Обноскина приятеля, я-то знаю, что теперь он Да не, ты сказала несчастье, да? Я как-то на леди ошибкой зашел в ее комнату, она стоит перед зеркалом, да? И посажена пляшевая, да? Ага, разодета, не журнал, просто журнал,
1: Татьяна Ивановна не в полном своем здоровье, или лучше сказать, в ней такая мания.
6: Да дура!
3: А этот подъезд в районке заберет ее и посадит под туз на большой дороге, да? А вот уж и Миша.
4: Татьяна Ивановна!
1: Татьяна Ивановна!
4: Татьяна Ивановна! Татьяна Ивановна!
2: Егор Ильич? Здравствуйте, Егор Ильич.
0: Татьяна Ивановна! Татьяна Ивановна, мы так любим и уважаем вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях. Маменька ждет вас. Илюша, завтра именинник, желаете ли вы ехать с нами?
5: Так увезите меня отсюда скорее, скорее, как можно скорее.
0: В таком случае позвольте вашу ручку.
7: Однако же, Егор Ильич, ежели рассудить с другой точки зрения, ваш поступок, вы еще знаете ли, в моем доме?
0: Ваш поступок в моем доме, сударь, был скверный поступок, а это и дом-то не ваш. Татьяна Ивановна не хочет оставаться здесь ни на минуту. Чего же вам более, Татьяна Ивановна?
7: Ну хорошо,
0: вы не горячитесь, сейчас успокойтесь, Татьяна
7: Ивановна.
5: Пугаете, да? А ты, Денчик, твоей матери делать оскорбление в ее доме, а ты рот раскинул, ну не распустил. Нет, Егор Ильич, вы так не уйдете. Вам досадно, что Татьяна Ивановна избежала гнусных сетей, которыми вы ее опутали вместе с вашей маленькой и дураком помоев и мечом. Вам самому бы хотелось жениться на Татьяне Ивановне.
4: Да?
5: Из гнусного интереса. Но Татьяна Ивановна сама верилась Павлуше. Ты правда, Татьяна Ивановна?
4: Сама.
5: Сама.
4: Сама.
5: Вот. Принуждена была бежать с ним ночью. Вот до чего вы ее довели. Татьяна Ивановна останется, потому что так хочет. Ведь правда, Татьяна Ивановна? Не волнуйтесь, не беспокойтесь. Я их сейчас выпровожу.
4: Я не хочу выходить замуж за вашего сына. А это муж. Вот это разве муж? Вот это муж.
5: Это как не хочу. Да как же вы можете обманывать нас? Бежали, не в точку, взяли нас в разводы. Мой сын благородную партию потерял из-за вас. Десятки тысяч приданного потерял из-за вас. Так поступают одни только подлецы. Я говорю вам, мадам, вы заплатите. Татьяна Ивановна, а вы не можете выйти замуж за Егора Ильича? Потому что он у вас под носом держит гувернантку на содержании.
0: Друг мой, я к тебе специально на ту канале на 2 минуты. Я уже все разузнал. Маленька была в судорогах, оттирали на силу от Чёрли. Вот уж не знаю, теперь поздравлять с именинами Фому-то или нет. Ужас, Сережа, и как они посмотрят на весь этот пассаж. Ужас.
1: Наоборот, дядька.
8: Теперь-то вам никак нельзя жениться на Татьяне Ивановне. Ну, это же одно чего стоит.
2: Да, действительно, конечно,
9: Конечно, во всем в этом есть перст Божий.
1: Но я не про то. Слышал, что давеча кричала эта негодяйка Анфиса про нас?
8: Надо спешить.
1: Непременно.
9: Но об одном-то мы с тобой не подумали, Сережа. А пойдет ли она-то за меня?
8: Когда сказала, что любит.
9: Ну, а потом сама же и добавила, что ни за что не выйду за вас. Нет, Сережа, это дело деликатное.
1: О, Господи, бегу, а то что я и так опоздал.
9: Главное-то я и забыл, Сережа. Ведь я ему писал. Фоме-то.
1: Когда?
9: Ночью. А утром чуть свет отослал следопрясовым, все ему открыл, правдиво, откровенно, что я должен, то есть непременно, должен сделать предложение Настеньке. Обращался к благородству его души, умолял его не разглашать о нашем свидании.
1: Ну и что ж?
9: Давеча, когда собирались ночное, это, в погоню, встретил его в синях, вот, так сказать, по ночному, ни слова не сказал, даже не взглянул.
8: Нагадит он вам, дядюшка.
9: Нет, Сереж, я все-таки уверен. Все-таки вот когда дойдет до истинного благородства, он тут и засияет.
8: Где же мои очки? Я подевались.
5: Ой! Любовь Ильинична! Маме, что так беспокоится? Вас по всему дому ищут. И никак не могут найти.
9: Друг мой, ради Христа, приходи туда. Я и специально за тобой зашел, чтобы вместе идти. Бегу, Анна Миловна, бегу!
10: Я за вами, вас просят немедленно.
8: А что там нового?
10: По мане капризничает. Что-то задумчив и мало говорит. Давеча объявил, чтобы его не поздравляли с днем рождения. Говорит, что он так только лишь хотел порисоваться. Все утро не пускал к себе никого. Хотя старуха всеми святыми молила, чтобы он к ней пришел. А он сказал, что молится за род человеческий или что-то в этом роде. Меня послали за вами, я ее.
8: А что Татьяна Ивановна?
10: Отдыхает. И плачет. Может быть, и стыдит. Господи, что это?
8: Гроза никак собирает.
9: Гроза никак собирает.
8: А? А согласитесь, да? Каков гном-то?
1: Дурак! Не напоминайте мне об этом подвиге. Вот дурак!
10: Я, конечно, слышал, что просмотрел его. Но я клянусь вам, если бы я сумел бы довести это дело до конца, я бы его простил.
1: Дурак! Как нет от таких людей в обществе, как их несают к себе на каторгу? Я смотрю, потому что ты какой-то дурак! Взял вашу мысль! Не довел дело до конца! Когда не будет Татьяна, ей непременно надо выйти замуж.
9: Конечно.
1: Это ее назначение. Если ее еще никто не посадил в дом для сумасшедших, так это только потому, что на ней еще можно женить. Слушайте, я вам сообщу.
9: После поговорим.
1: Хорошо.
10: Я прямо к вам не увидите такую комедию.

0: Вот и он. Садись рядом. Илюшки приготовил. Послушай. Давай, Илюшка. Что там, верно, что-нибудь из Ломоносова?
1: Нет, бабушка, не из Ломоносова. А так как вы были военные и воевали с неприятелем, да, то Илюша и выучил про военное. А сразу папа, бабушка.
0: Ну, давай.
2: 9 лет он Педро Гомес по прозванию Лев Кастилья осаждает замок Памбу, молоком одним питаясь. И все войско Дона Педро 9000 кастильянцев. Все по данному обету не касаются мясного, не же хлеба не съедают, пьют одно лишь молоко. Всякий день они слабеют, силы тратят по-пустому. Всякий день Дон Педро Гомес о своем бессилье плачет, закрываясь япончою. Настает уж год 9-й, злые мавры зашествуют, а от войска Дона Педро на лицо едва осталось 19 человек.
0: То есть, как это? Что это за молоко?
1: Это же, бабушка, шуточные стихи.
0: А, шуточные? На молоке всю армию поморили. Очень нужно было давать такие обеты. Остроумно. Признайся, мама Павлович, это ты их надоумила.
3: Не беспокойтесь обо мне, полковник. Готово, Гаврила?
4: Готово, готово.
3: И узелок мой на телегу положил?
4: Положил.
3: Так и я готов. Я хотел просить вас, полковник, оставить на время интересную тему о литературе. Вы можете продолжить ее и без меня. Я же прощаюсь с вами на ветер.
1: Что?
3: Хотел бы сказать вам несколько последних слов.
0: Мама, а куда ты собираешься?
3: Я собираюсь покинуть ваш дом, полковник. Я решился идти, куда глаза глядят. Для того нанял на свои деньги мужичью телегу. На ней лежит мой узелок, он невелик. Несколько любимых книг, 2 перемены белья и только. Я беден, Егор Ильич. Ну и теперь не согласился бы принять ваше золото, от которого еще вчера отказался.
0: Пама, что это значит, Пама?
3: Вы спрашиваете, что это значит? Удивляюсь вопросу. Каким образом? Вы можете смотреть мне теперь прямо в глаза, полковник. Разъясните мне эту последнюю психологическую задачку из человеческого бесстыдства. И я уйду обогащенный новым познанием об испорченности человеческого рода.
1: Здравствуйте.
3: В вашем доме даже я, Егор Ильич, человек пожилой и мыслящий, начинаю всерьез опасаться за чистоту своей нравственности. Позвольте мне сказать вам несколько прощальных, напутственных слов. На коленях! Прошу вас, Егор Ильич, обуздайте стремление страстей своих. И если тлетворный яд не охватил еще всего стани, по возможности потушите пожар.
0: Фома, уверяю тебя, ты в заблуждении.
3: Управляйте своими страстями. Дни и ночи я молился, отыскивая ваше счастье, я его не нашел. Ибо счастье заключается в
0: Добродетели.
5: Фома,
0: не думайте. Фома, ты не так понял?
5: Не думайте, чтобы отдых и сладострастие были принадлежностью помещичьего знания. Не отдых и не сладострастие, а забота перед Богом, царем и отечеством. К вам обращаюсь, нищие. Любите господ своих, исполняйте волю их подобострастной скротостью. Вы же, полковник, будьте к ним справедливы и снисходительны.
1: Фома, Фома, голубчик, что ты такое задумал? Фома, голубчик мой.
4: В Харинской пустоши у вас сено не скошено. Скосите. И скосите скорее.
0: Фома.
4: Вы собирались рубить Зыряновский участок леса. Не рубите. Леса сохраняют влажность на поверхности земли.
0: Мама.
4: Я пришлю вам письменное наставление.
1: Боже.
4: В особой тетрадке. Храни вас Бог. Благословляю тебя, Фололей. Забудь Самаринского. Помните Фому. Пойдем, Гаврила. Подсади меня, старичок.
0: Нет, Фома. Я не пущу тебя так.
4: Значит, вы хотите применить насилие?
0: Да. И насилие.
6: Ты слишком много сказал. Ты должен разъяснить, может. Ты не так прочел мое письмо, Фома.
4: Может, письмо? Вот оно. Вот оно. Ваше письмо. Вот оно. Я порвал его. Я плюю на ваше письмо. Я попсу ногами ваше письмо. Идите, идите.
6: Повторяю, Фома, что вы так прочел мое письмо. Я предлагаю руку, Фома.
4: Руку. Вы соблазнили эту девицу. Вы называете меня, предлагаю ей руку. Ибо я вас видел вчера с ней ночью в саду под кустами.
6: Если ты разгласишь эту тайну, ты сделаешь наиподвижный поступок в мире.
4: Я разглашу эту тайну. Я самим Богом послан для того, чтобы излечить мир во всех его пакостях. Я готов забраться на соломенную мужичью крышу и оттуда кричать всем крестным помещикам, всем проезжающим. Да!
1: Ой.
4: Готов кричать я. Да! Все знаете, что вчера ночью я застал его с этой девицей, имеющей наиневиннейший вид в саду под кустами.
6: Не купи себя, Фома.
4: А он... Испугавшись, что я их застал, осмелился завлекать меня, меня чествовать прямоту, что лживым письмом потакать по своему преступлению. Да-да! Преступлению! Ибо из-за невинности девицы вы сделали.
6: Скажешь еще одно подлое.
4: Я говорю это слово, ибо из-за невинности доселе девицы вы успели сделать. Развратнейшую из девиц!
6: Кому?

0: Gabriel, посадил его на телегу. Что, духа его ляного Степанчика?
1: Вот ты праздничек.
0: Майк, послушайте лицо. Выслушайте оправдание. Майк, я люблю эту макарону и возвышенную здесь в присутствии всех родных и друзей моих. Я умоляю ее сделать мне величайшую честь, согласившись быть моей женой.
2: Голубчик, ой, вороти помогу меча. Голубчик, бородой, я ж вечером умру, если ты не вернешь его. Прошу тебя, Егорушка, береги его, вороти.
0: Я не могу, вороти, помогу. Поймите вы это после его низкой формы клеветы на этого. Ангела чести и добродетели, честь своя повелевает мне восстановить добродетель. Я ищу руки этой девицы и умоляю вас благословить союз нас.
2: Голубчик, настолько родненькая ты моя, молю тебя, не выходи за него замуж. Не выходи за него замуж, а умоли, умоли его вернуть своего повеча.
0: Вы слышали мое предложение?
3: Нет, Егор Ильич, нет. Это вы после вчерашнего так. Но этого быть не может. Мы ошиблись, Егор Ильич. Но вы же сами видите, меня не хотят у вас. Матушка ваша не даст благословения, другие тоже. Егор Ильич, да вы сами, вы хоть и не раскаетесь потом. Вы же всю жизнь будете несчастны из-за меня, вашим добрым характером.
0: Именно с добрым характером. Именно добрый...
3: Егор Ильич, я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме. Я лучше домой.
0: Неужели это последнее ваше слово?
4: Последнее. Наидобрейший вы человек, Егор Ильич. Много чести нам изволили оказать, много чести. А все-таки мы вам не пара. Вам ведь нужна невеста богатая, знатная, раскрасавица. И чтоб вся в бриллиантах, да, в старцах, перьях по вашим комнатам ходила. Вот тогда Фома Фомич, может, уступочку сделает, благословят. А Фома Фомича воротить? Он ведь из добродетелей, от излишнего жару так наговорил. И сами завтра будете говорить из добродетелей. Вот увидите. Прошу лучше вернуть.
2: Егорушка, он правду говорит. Верни Фому Фомича, голубчик.
4: И маменька ваша, изволит убиваться. Так что лучше вернуть. А мы с Настенькой тем временем в поход.
0: Подожди. Игра, Фарионович, еще одно только слово.
2: Егорушка. Вороти Фому Фомича, жить не могу без него, Господи. В одном сюртучке ушел.
3: тебя не взял. Убьет его теперь. Молоденько.
5: Яшка, ну неужели вы согласитесь воротиться на Зничина? Друг мой. Друг мой. Я осудился в эту минуту, теперь знаю, что мне делать. Ой, не беспокойтесь, я врачу муху меча, но я вернется. При одном только условии. Здесь кругу все свидетели оскорблись. Он должен будет просить прощения. В благородище девиц, который он оскорбил, я заставлю его, иначе не переступит порог этого дома. Сам же я от всего отстраняюсь. Закатилась звезда моя.
0: Еду в полк! На поле битвы пролегло отчаянные дни мои. Откуда ты? Что с тобой? Где Фома?
6: В Березнике оставил недалеко отсюда. Лошадь молнией не спужала и понесла.
0: О, Фома!
6: Телега перевалилась.
0: О, Фома!
6: В канаву упали. Бог отшибли. И заплакали. За лошадь выпряг и прибыл сюда доложить.
0: Недолго мне!
2: Она помесь куска хлеба с утра в рот ужала.
7: Останется, хозяин выживет, останется еще золотороги, двойков ему не нашли.
8: Куда это вы ее провели?
9: Куда тебя ты размахал? Точно не знаю. Куда ты меня привели? Где ты меня?
0: Ты у нас, мама!
3: Нет, куда я тебе?
0: Среди своих.
8: Не хочешь ли подкрепить рюмочку маленькую что-нибудь? Малаги я выпил бы теперь.
10: Малаги. Навряд ли у нас есть малаги. А, сестрица?
2: Ну как не вы? Целые 4 бутылки осталось.
7: Не раз просил такого, кто никто не пьет, кроме таких же, как он, подлетал, а?
10: Фома, свидавича, обвинить, так сказать, невиннейшее создание.
8: Где она? Где она, моя невинность? Где те золотые дни, когда я невинный и прекрасный бегал по полям за весенней бабочкой? Воротите мне мою невинность.
10: Она, я...
8: Где они, те дни, когда я еще любил человека, когда я обнимал человека и плакал на груди его, а теперь... Где я? Где я?
10: Фома, я вот что хочу тебе сказать.
8: Где я?
3: Теперь вы помолчали.
8: Кто вокруг меня? Это какие-то буйволы и быки, уставившие на меня рога своей жизни. Что же ты такое? Живи, будь. Обесчещен, и когда засыплют могилу свою песком, тогда только опомнятся люди и раздавят бедные кости твоим монументом.
11: Господи, о монументах же говорит.
8: О, не ставьте мне монумента, в сердцах своих воздвигните мне монумент, а больше ничего не надо, не надо.
10: Фома. Ты ошибся. Я...
3: Ну, убить что вы хотите несчастного, потому что он в ваших руках.
10: На нем помолчить, это дело святое.
12: Малага. Ты должен испросить прощения у благороднейшей девицы, которую ты оскорбил.
8: Какую девицу я оскорбил? Где эта девица? Напомните мне хоть что-нибудь об этой девице.
3: Егор Ильич, оставьте его. Мне не надо извинений.
13: Теперь я припоминаю. Не меня ли вышвырнули из этого дома, как шелудивища овца? Не в меня ли ударила молния? Не я ли бежал преследуемый громом для того, чтобы исполнить восхищеннейший долг и после этого исчезнуть навеки? Приподнимите меня.
8: Полковник, теперь я очнулся. Гром не убил во мне умственных способностей. Хотя осталась глухота в правом ухе. Но какое кому дело до правого уха Фомы? Слушайте все мою исповедь. Давно-давно, полковник, я наблюдал за вами. Я видел ваш безмерный эгоизм, ваше неуемное честолюбие, ваше неограниченное сластолюбие и поневоле

0: свою на поруки. Но кто мне мог поручиться за вас, полковник?
1: Господи Боже мой. Неужели ты это думаешь?
0: Если вы хотите знать, что я тогда чувствовал, спросите у Шекспира. Он расскажет вам в Гамлете о страданиях души моей. Я так ее любил, как 40 000 братьев любить не могут. Будущность представлялась мне мрачным омутом неведомой глубины, на дне которого лежит крокодил.
2: Ой.
0: Я чувствовал, что я должен что-то сделать для ее спасения. Но вы, полковник, не оценили возвышенного порыва души моей.
1: Если так, конечно, я чувствую.
0: А если чувствуете, потрудитесь дослушать до конца, не перебивайте меня! Единственная вина моя состояла в том, что я слишком заботился о благополучии этого дитяки. Знаете, что я подумал, когда вы стали осыпать меня золотом? В моем лице он отстраняет от себя свою совесть для того, чтобы удобнее совершить преступление.
1: Боже, неужели ты это думал?
0: А что я мог подумать, когда я застал вас здесь, в саду? Самые худшие мои подозрения подтвердились. Была еще надежда. Но вы ее разрушили. Вы прислали мне письмо. И я подумал, почему он прислал мне это письмо теперь, когда я их застал? Почему он раньше не явился ко мне, прекрасный и счастливый? Почему он не бросился в мои объятия, друг я ему или какое-нибудь зловредное насекомое? Но за все возвышенные порывы души моей вы, полковник, выбросили меня из окна. Падая, я думал. Вот так вознаграждается добродетель. С этими словами я ударился о землю. Дайте мне кончить. Теперь униженный, избитый, готовый схватить лихорадку. Подозреваемый в оскорблении девицы, за честь которой я, подобно рыцарю средних веков, готов отдать всю кровь мою. По капле я хочу показать, как мстит Фома Апискин за свои обиды. Потяните мне вашу руку, полковник.
3: Вот тебе моя рука.
0: И вы дайте мне вашу руку. Подойдите ко мне, дитя мое. Не бойтесь. Это нужно для вашего счастья.
1: Стой, стой, стой, стой. Тихо, тихо, тихо.
0: Соединяю ваши руки и благословляю вас. Вот как мстит Фома Апискин за свои обиды. Ура! И на колени! На колени! Перед благороднейшей из матерей, если нужно, я сам первый сам перед ней на колени.
2: Мама, мама, ты мой, ты я зашла.
4: Шампанское!
2: Шампанское! А свечку перед иконой зажечь, Богу молиться за иконы тебе не славить.
1: Поздравляю, поздравляю.
2: Согласна.
1: Поздравляю.
2: Поздравляю. Настенька, ты перебила его. Этого рисунка. А я и не знала. Они скрывают.

0: Обращайте на меня внимание.
1: Фома, я видел тебя. Поэтому всей моей жизни, всей моей крови не достанет, чтобы удовлетворить твою обиду. Я молчу, даже не извиняюсь.
2: Если когда-нибудь тебе понадобится моя жизнь, то повелевай, ты увидишь.
3: Да-да, Фома Фомич. Вы простите меня, я была к вам непочтительна. Я буду вас всем сердцем любить, Фома
1: Фомич. Прости ты и меня, Фома, дурака. Прости, Фома Фомич. Я вижу, ты не только ученый, ты герой, Фома. И весь мой дом к твоим услугам, Фома.
3: Фома Фомич, вы столько сделали для нас. Я не знаю, чем отблагодарить вас за все за это.
0: Дети сердца моего. Будьте счастливы и в счастье своем иногда вспоминайте о бедном изгнаннике. Про себя же скажу, что страдание может быть мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь. Писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли. Прощайте. Оставьте Фому Апискина идти с посохом.
3: Не могу!
0: Разве могу я теперь оставаться в этом мире? Разве не обижали меня здесь? Разве вы, полковник, подобно маленьким детям, не показывали мне шиши и кукиши? Да, вы мне не показывали их физически, но вы показывали мне кукиши нравственные, которые, может быть, еще обиднее физических. Я уж не говорю о побоях.
1: Фома, забудь, прости, останься.
0: Поймите, я ищу человека. Я хочу видеть человека для того, чтобы обнимать. А мне не дают видеть человека. Я хочу обнимать человека для того, чтобы его обнимать. Подобно Диогену я хожу с фонарем и кричу: дайте! Дайте мне человека, чтобы я мог его обнимать! Мне не дают человека! Мне все время подсовывают! Фалалея! Могу ли я любить Фалалея? Хочу ли я любить Фалалея, даже если мог? Я не хочу любить Фалалея. Почему? Потому что он... Фалалей! Почему я ненавижу весь мир? Потому что все, что не есть на свете, похоже на Фалалея. Я не могу любить Фалалея, я не хочу любить Фалалея. Я плюю на Фалалея, я не желаю видеть Фалалея. И если бы у меня был выбор, я бы скорее выбрал скорее Асмодея, чем Фалалея. Подойди сюда. Женщина, мой мучитель. Отвечай, только честно. Ты что видел сегодня во сне? Он скажет, что и сегодня, вчера, и позавчера, и всегда он видит один и тот же сон. Он видит белого быка. Я запретил тебе смотреть подобные грубые мужицкие сны.
4: Вот ты не видишь что-нибудь изящное, например, там прогуливающихся под зонтиками в прекрасном саду, но он видит одной позон. Что ты видел сегодня во сне?
1: Скажи, что видел меня.
5: Скажи, про ваши добродетели. Ну, говори.
6: Про ваши?
5: Ну?
6: Про белого быка!
2: По крайней мере, я вижу твою искренность. Попрощаю тебя. Полковник, дайте ему сахару. Пусть и он не плачет. В этот день все. Счастье. Всех прощаю. Остаюсь.
6: Я, конечно, не философ, но я думаю, что в каждом человеке гораздо больше добра, чем снаружи кажется.
4: Чем вы были до меня? Не зажжете я в ваших душах искру небесного огня, которая горит теперь в них. Зажжет я в ваших душах искру небесного огня или нет? Отвечайте. Горит в ваших душах искра или нет? Прошу заметить, что я...

0: Вставай сейчас же, Джонни, а то есть не дам. Угроза не возымела действия на мальчика. Он упорно не хотел просыпаться, цепляясь за сонное забытье, как мечтатель цепляется за свою мечту. Руки его пытались сжаться в кулаки, и он наносил по воздуху слабые, беспорядочные удары. Удары предназначались матери, но она с привычной ловкостью уклонялась от них и сильно трясла его за плечо. Эта женщина с печальными глазами и усталым лицом привыкла к своей ежедневно выполняемой обязанности. Она ухватила за одеяло и попыталась стянуть его с мальчика, но он, перестав колотить кулаками, отчаянно вцепился в него. Перевес был на ее стороне, постель поползла на пол вместе с мальчиком, который инстинктивно держался за нее, спасаясь от холода нетопленной комнаты. Он повис на краю кровати и, казалось, вот-вот свалится на пол, но сознание его уже пробудилось. Глаза его открылись. Мать отпустила его. Он проснулся. «Ладно», — пробормотал он. Мать взяла лампу и поспешно вышла, оставив его в темноте. «Вычь тут будешь знать», — бросила она, уходя. Темнота ему не мешала. Одевшись, он вышел на кухню. Поступь у него была слишком грузной для такого худого, щуплого тела. Ноги тяжело волочились, и это казалось странным. Очень уж они были тоненькие и костлявые. Он придвинул к столу продавленный стул. «Джонни!» — резко крикнула его мать. Он также резко поднялся и молча пошел к раковине. Она была грязная и сальная. Мальчик не замечал этого. Зловонная раковина была для него в порядке вещей, так же, как и то, что в мыло въелась грязь от кухонной посуды, и оно плохо мылилось. Да он и не очень-то старался намылиться. Несколько пригоршней холодной воды из-под крана довершили умывание. Зубов он не чистил. Он даже никогда не видел зубной щетки и не подозревал, что существуют на свете люди, способный на такую глупость, как чистка зубов. «Хоть бы раз в день сам догадался помыться», — упрекнула его мать. Придерживая на кофейнике разбитую крышку, она налила две чашки кофе. Джонни не отвечал на ее упрек, ибо это являлось вечной темой разговоров и единственным, в чем мать была тверда, как кремень. Хоть раз в день умыть лицо считалось обязательным. Джонни утерся засаленным рваным полотенцем, от которого на лице у него остались волокна. «Уж очень далеко живем», — сказала мать, когда Джонни сел к столу. «Да все ведь думаешь, как лучше. Сам знаешь. Зато тут попросторней и на доллар дешевле, а он тоже на улице не валяется, сам знаешь». Джонни едва слушал. Все это говорилось уже много раз. Круг ее мысли был ограничен, и она вечно возвращалась к тому, как неудобно им жить так далеко от фабрики. «Доллар — это значит, еды прибавится», — заметил он рассудительно. «Лучше пройтись, да зато поесть побольше». Он торопливо ел хлеб, запивая непрожеванные куски горячим кофе. За кофе сходила горячая мутная жидкость. Но Джонни считал, что кофе превосходный. Это была одна из немногих сохранившихся у него иллюзий. Настоящего кофе он не пил ни разу в жизни. В добавление к хлебу он получил еще кусочек холодной свинины. Мать налила ему вторую чашку. Доедая хлеб, Джонни зорко следил, не дадут ли еще. Мать перехватила его выжидающий взгляд. «Не будь обжорой», — сказала она. «Ты свою долю получил, а что младшим останется?» Джонни ничего не ответил на ее упрек. Он вообще не отличался словоохотливостью. Но его голодный взгляд больше не выпрашивал добавки. Мальчик не жаловался, и эта покорность была так же страшна, как и школа, где его этому обучили. Он допил кофе, вытер рот и встал со стула.
1: «Погоди-ка», — поспешно сказала мать, — «еще один тоненький ломтик, пожалуй, можно отрезать от краюхи». Это была просто ловкость рук.
0: Делая вид, что отрезает ломоть от краюхи, мать убрала ее в хлебную корзинку и мужа подсунула один из своих собственных кусков. Она думала, что обманула сына. Но он заметил ее хитрость и все же без зазрения совести взял хлеб. Он считал, что мать при ее болезненности все равно много не съест. Мать, увидев, что он жует сухой хлеб, потянулась через стол и вылила ему кофе из своей чашки.
1: «Что-то мутит меня сегодня от него», — пояснила она.
0: Отдаленный гудок, пронзительный и протяжный, заставил обоих вскочить. Мать взглянула на жестяной будильник, стоявший на полке. Стрелки показывали половину шестого. Весь фабричный люд сейчас еще только пробуждался ото сна. Она накинула на плечи шаль и надела старую помятую засаленную шляпку.
1: «Придется бегом», — сказала она,
0: прикручивая фитиль и задувая огонь. Они ощупью вышли из комнаты и спустились по лестнице. День был ясный, морозный, и Джонни поежился, когда его охватило холодным воздухом. Звезды еще не начали бледнеть, и город был погружен во тьму. Джонни и его мать тащились пешком, тяжело волоча ноги. Не хватало сил, чтобы твердо ступать по земле. Минут через 15 мать свернула вправо.
1: «Смотри, не опоздай!»
0: Донеслось из темноты ее последнее предостережение. Он не ответил, продолжая идти своей дорогой. Во всех домах фабричного квартала отворялись двери, и скоро Джонни влился в толпу, двигавшуюся в темноте. Раздался второй гудок, когда он входил в фабричные ворота. Он взглянул на восток. Над ломаной линией крыш небо начало слегка светлеть. Вот и весь дневной свет, который доставался на его долю. Он повернулся к нему спиной и вошел в цех вместе со всеми. Джонни занял свое место в длинном ряду станков. Перед ним над ящиком с мелкими шпульками быстро вращали шпульки более крупные. На них он наматывал джутовую нить с маленьких шпулек. Работа была несложная, требовалась только сноровка. Нить так стремительно перематывалась с маленьких шпулек на большие, что зевать было некогда. Джонни работал машинально. Все действия производились обеими руками одновременно и быстро. Затем молниеносным движением Джонни завязывал узел и отпускал шпульку. Вязать ткацкие узлы было просто. Он как-то похвалился, что мог бы делать это во сне. В сущности, так оно и было, ибо сплошь и рядом Джонни всю долгую ночь вязал во сне бесконечные вереницы ткацких узлов. Кое-кто из мальчиков отлынивал от дела, не заменял мелкие шпульки, когда они кончались, и оставлял станок работать вхолостую. Но мастер следил за этим. Однажды он накрыл соседа Джонни и влепил ему за трещину.
2: «Погляди на Джонни!» —
0: Почему ты не работаешь, как он? Грозно спросил мастер.
1: Шпульки у Джонни вертелись вовсю.
0: Но его не порадовала эта косвенная похвала. Было время, но то было давно. Очень давно.
1: Ничто не отразилось на равнодушном лице мальчика, когда он услышал, что его ставят в пример.
0: Да, он был образцом, рабочим. Он знал это. Ему говорили об этом и не раз.
1: Похвала стала привычной и уже ничего для него не значила.
0: Из образцового рабочего он превратился в образцовую машину.
1: Если работа у него не ладилась, это, как и у станка, обычно вызывалось плохим качеством сырья.
0: Ошибиться было для него так же невозможно, как для гвоздильного станка не точно штамповать гвозди.
1: И неудивительно, не было в его жизни времени, когда бы он не имел тесного общения с машинами.
0: Машины, можно сказать, вросли в него, и, во всяком случае, он вырос среди них. 12 лет назад в ткацком цеху этой же фабрики произошло некоторое смятение. Матери Джонни стало дурно. Ее уложили на полу между скрежещущими станками. Позвали двух ткачих, им помогал мастер. Через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше. Эта новая душа был Джонни. Родившийся под стук, треск и грохот ткацких станков и втянувший с первым дыханием теплый влажный воздух, полный хлопковой пыли. Он кашлял уже в первые часы своей жизни, стараясь освободить легкие от пыли, и по той же причине кашлял и по сей день.
1: Мальчик, работавший Джонни, хныкал и шмыгал носом. На лице его была написана ненависть к мастеру, который продолжал бросать на него издали грозные взгляды, но пустых шпулек уже не было. Мальчик выкрикивал отчаянные ругательства вертевшимся перед ним шпулькам, но звук не шел дальше.
0: Его задерживал и замыкал, как в стенах, грохот, стоявший в цехе.
1: Джонни ни на что не обращал внимания.
0: В нем выработалось бесстрастное отношение к вещам.
1: К тому же от повторения все приедается, а подобные происшествия он наблюдал много раз.
0: Ему казалось столь же бесполезным перечить мастеру, как сопротивляться машине.
1: Машины устроены, чтобы действовать определенным образом и выполнять определенную работу, так же и мастер.
0: Наконец, долгое утро и еще более долгий день пришли к концу, а раздался гудок к окончанию работы. Было уже темно, когда Джонни вышел из фабричных ворот. За это время солнце успело взойти по золотой лестнице небес, залить мир благодатным теплом, спуститься к западу и исчезнуть заломанной линией крыш. Ужин был семейным сбором, единственной трапезой, за которой Джонни сталкивался с младшими братьями и сестрами.
1: Это поистине было столкновением, ибо он был очень стар, а они оскорбительно молоды. Его раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его собственное детство было слишком далеко позади. Как брюзгливому старику Джонни претила эта
0: буйное озорство, казавшееся ему отъявленной глупостью. Он молча хмурился над тарелкой, утешаясь мыслью, что и им тоже скоро придется пойти на работу. Это их обломает, сделает степенными и солидными, как он сам. Так, подобно всем смертным, Джонни мерил все своей меркой. За ужином мать на разные лады с бесконечными повторениями объясняла, как она для них старается. Поэтому, когда кончилась скудная трапеза, Джонни с облегчением отодвинул стул и встал. Мгновение он колебался, лечь ли ему спать или выйти на улицу. И, наконец, выбрал последнее. Но далеко не пошел, а уселся на крыльце, сутулив узкие плечи, уперев локти в колени, уткнувшись подбородком в ладони. Он сидел и ни о чем не думал. Он просто отдыхал. Сознание его дремало. Его братья и сестры тоже вышли на улицу и вместе с другими ребятами затеяли шумную игру. Электрический фонарь на углу бросал яркий свет на дурачившихся детей. Они знали, что Джонни сердит и всегда злится, но словно какой-то бесенок подстрекал их дразнить его. Они взялись за руки и, отбивая ногами такт, пели ему в лицо бессмысленные и обидные песенки. Сначала Джонни огрызался и осыпал их ругательствами, которым научился от мастеров, увидев, что это бесполезно, и вспомнив о своем достоинстве взрослого, он вновь погрузился в угрюмое молчание. Заводилой был 10-летний брат Вилли, второй после Джонни. Джонни не питал к нему особо нежных чувств. Его жизнь была рано омрачена необходимостью постоянно в чем-нибудь уступать Вилли и от чего-нибудь ради него отказываться. Джонни считал, что Вилли в большом долгу перед ним, и что он неблагодарный мальчишка. В ту отдаленную пору, когда Джонни сам мог бы играть, необходимость нянчить Вилли отняла у него большую часть детства. Вилли тогда был младенцем, а мать, как и сейчас, целыми днями работала на фабрике. На Джонни ложились обязанности и отца, и матери. И то, что Джонни уступал и отказывался, видимо, пошло Вилли впрок. Он был розовощекий, крепкого сложения, ростом с Джонни и даже плотнее его. Словно вся жизненная сила одного перешла в тело другого, да и не только в тело. Джонни был измотанный, апатичный, вялый, а младший брат кипел избытком энергии. Дурацкая песенка звучала все громче и громче. Вилли, приплясывая, сунулся ближе и показал язык. Джонни выбросил вперед левую руку, обхватил брата за шею и стукнул его кулаком по носу. Кулачок был жалкий и костлявый, но о том, что он бил больно, красноречиво свидетельствовал отчаянный вопль, который за этим последовал. Дети подняли испуганный визг, а Дженни, сестра Джонни Вилли, кинулась в дом. Джонни оттолкнул от себя Вилли, свирепо легнул его, потом сбил с ног и ткнул лицом в землю. Тут подоспела мать, обрушив на Джонни вихрь бессильных упреков и материнского гнева. «А чего он пристает?» – отвечал Джонни. «Не видит разве, что я устал?» «Я с тебя ростом!» – кричал Вилли, извиваясь в материнских объятиях, обратив к брату лицо, залитое слезами, перепачканное грязью и кровью. «Я уже с тебя ростом и вырасту еще больше! Достанется тебе тогда! Вот увидишь, достанется!» «А ты бы шел работать, раз вырос такой большой!» – огрызнулся Джонни. «Вот чего тебе не хватает. Работать пора. Пусть мать пристроит тебя на работу!»
1: Да ведь он еще мал, запротестовала она. Куда ему работать такому малышу?
0: Я был меньше, когда начинал.
1: Джонни открыл уже был рот, собираясь дальше изливать свою обиду, но передумал.
0: Он мрачно повернулся и вошел в дом. Дверь его комнаты была открыта, чтобы шло тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он слышал, как мать разговаривает с соседкой. Мать плакала, и слова ее перемежались жалкими всхлипываниями.
1: «Не пойму, что делается с Джонни», — слышал он. «Никогда я его таким не видала. Смирный да терпеливый был, как ангелочек. Да он и сейчас хороший», —
0: поспешила она оправдать его.
1: «От работы не отлынивает, а на фабрику. Верно, ведь пошел слишком рано. Да разве я виновата? Все ведь думаешь, как лучше».
0: Снова послышались всхлипывания, а Джонни пробормотал, закрывая глаза. Вот именно, не отлынивал.
1: На следующее утро мать снова вырвала его из цепких объятий сна. Затем опять последовал скудный завтрак, выход из дома в темноте и бледный проблеск утра, к которому он повернулся спиной, входя в фабричные ворота. Еще один день из множества дней, и все одинаковые. Но в жизни Джонни бывало и разнообразие. Когда его ставили на другую работу, или когда он заболевал. В 6 лет он нянчил Вилли и других ребят. В 7 он пошел на фабрику наматывать шпульки. В 8 получил работу на другой фабрике. Новая работа была удивительно легкая. Надо было только сидеть с палочкой в руке и направлять поток ткани, текущий мимо. Этот поток струился из пасти машины, поступал на горячий барабан и шел куда-то дальше. А Джонни все сидел на одном месте под слепящим газовым рожком, лишенный дневного света, и сам становился частью механизма. На этой работе Джонни чувствовал себя счастливым, несмотря на влажную жару цеха, ибо он был еще молод и мог мечтать и тешить себя иллюзиями. Чудесные мечты сплетал он, наблюдая, как дымящаяся ткань безостановочно плывет мимо. Но работа не требовала ни движений, ни умственных усилий, и он мечтал все меньше и меньше, а ум его тупел и цепенел. Но все же он зарабатывал $2 в неделю, а $2 как раз составляли разницу между голодом и хроническим недоеданием. Но когда ему исполнилось 9, он потерял эту работу. Виною была корь. Поправившись, он поступил на стекольный завод. Здесь платили больше, зато требовалось умение. Работали сдельно. И чем проворнее он был, тем больше получал. Тут была заинтересованность. И под влиянием ее Джонни стал замечательным работником. Управляющий очень им гордился и приводил посетителей поглядеть на него. За 10 часов через руки Джонни проходило 300 дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства
0: машиной. Все лишние движения были устранены. Каждый взмах его тощих рук, каждое движение костлявых пальцев было быстро и точно. Такая работа требовала огромного напряжения, и нервы Джонни начали сдавать. По ночам он вздрагивал во сне, а днем тоже не мог ни отвлечься, ни отдохнуть. Он был все время взвинчен, и руки у него судорожно подергивались. Лицо его стало землистым, и кашель усилился. Кончилось тем, что Джонни заболел воспалением легких и потерял работу на стекольном заводе. Теперь он вернулся на джутовую фабрику, с которой в свое время начал. Здесь он мог рассчитывать на повышение. Он был хороший работник. Со временем его переведут в крахмальный цех, а потом в ткацкую. Дальше останется лишь увеличивать производительность. За эти годы машины стали работать быстрее, а ум Джонни медленнее. Он уже больше не мечтал, как бывало в прежние годы. Однажды он был влюблен. Это случилось в тот год, когда его поставили направлять поток ткани, текущий на барабан. Предметом его любви была дочь управляющего, взрослая девушка, и он видел ее только издали и всего каких-нибудь 5-6 раз, но это не имело значения. На поверхности ткани, которая текла мимо, Джонни рисовал себе светлое будущее. Он совершал чудеса производительности, изобретал диковинные машины, становился директором фабрики и в конце концов заключал свою возлюбленную в объятия и скромно целовал в лоб. Все это относилось к давним временам, когда он не был таким старым и утомленным, и еще мог любить. К тому же девушка вышла замуж и уехала, а его чувства притупились. Да, то было чудесное время, и он частенько вспоминал его, как другие вспоминают детство, когда они верили в добрых фей. А Джонни верил не в добрых фей и не в Санта-Клауса. Он простодушно верил в те картины счастливого будущего, которыми его воображение расписывало дымящуюся ткань. Джонни очень рано стал взрослым. В 7 лет, когда он получил первое жалование, началось его отрочество. У него появилось известное ощущение независимости, и отношения между матерью и сыном изменились. Он зарабатывал свой хлеб, жил своим трудом и тем, как бы становился с нею на равную ногу. Взрослым, по-настоящему взрослым, он стал в 11 лет, после того, как полгода проработал в ночной смене. Ни один ребенок, работающий в ночной смене, не может оставаться ребенком. В жизни его насчитывалось несколько важных событий. Однажды мать купила немного калифорнийского чернослива. 2 раза они делали заварной крем. Это были очень важные события. Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала ему об одном диковинном кушании и пообещала когда-нибудь приготовить его. Кушание называлось «Плавучий остров».
2: Это будет получше заварного крема, сказала мать. Джонни годами ждал того дня, когда он сядет к столу и будет есть плавучий остров, пока и эта надежда не отошла в область несбыточных мечтаний. Как-то раз он нашел на улице 25-центовую монету. То было тоже крупное, даже трагическое событие в его жизни. Он знал, как должен поступить, еще раньше, чем подобрал монету. Дома, как всегда, было нечего есть, домой ему и следовало принести ее, как он приносил по субботам получку. Правильный путь был ясен. Но Джонни никогда не имел карманных денег, и его мучила тоска по сладкому. Он изголодался по конфетам, которые доставались ему лишь по особо торжественным дням. Джонни не пытался себя обманывать. Он знал, что совершает грех. И, пустившись в разгул, на свои 15 центов грешил сознательно. 10 он отложил на вторую оргию. Но, не имея привычки хранить деньги, потерял их. Это несчастье словно нарочно случилось как раз в то время, когда угрызения совести особенно жестоко терзали его. И оно представилось ему возмездием свыше. Он с ужасом ощутил близость грозного и разгневанного божества. Бог видел, и Бог покарал, лишив его даже плодов содеянного им греха. Мысленно Джонни всегда оглядывался на это событие как на единственное свое преступление. И всякий раз при этом заново испытывал угрызение совести. То была его греховная тайна. Вместе с тем, по складу своего характера, он при подобных обстоятельствах не мог не испытывать сожаления. Он был недоволен тем, как употребил найденные деньги. На них можно было купить больше. Зная он быстроту Божьего возмездия, он обошел бы Бога, потратив все 25 центов сразу. Он 1000 раз мысленно распоряжался этими 25 центами, и с каждым разом все выгоднее. Ранние воспоминания еще сохранились в его мозгу, но более поздних не существовало. Все дни были одинаковы. Вчерашний день или прошлый год были равны тысячелетию или минуте. Ничего никогда не случалось. Не было событий, отмечающих ход времени. Время не шло, оно стояло на месте. Двигались лишь неугомонные машины. Да и они никуда не шли, хотя и вертелись все быстрее. Когда ему минуло 14, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось, наконец, нечто такое, что не забудется за одну ночь и даже за неделю. Наступила новая эра. Когда я стал работать в крахмальном, или до, или после того, как я перешел в крахмальный, вот слова, которые не сходили у него с уст. Свое 16-летие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова была заинтересованность, так как платили сдельно. Он и тут отличился
0: ибо фабричный горн давно переплавил его плоть в идеальную машину. Через 3 месяца Джонни работал на 2 станках, затем на 3 и на 4. После 2 лет, проведенных в этом цехе, он вырабатывал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. И теперь, когда он начал работать в полную силу, дома зажили лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтобы его заработок перекрывал потребности семьи. Дети подрастали, они ели больше, они пошли в школу, учебники стоят денег. Повысилась даже квартирная плата, хотя дом разваливался на глазах. Джонни вырос и казался от этого еще более тощим. Нервы его совсем расшатались. Он стал раздражителен и брезглив. Дети на горьком опыте научились сторониться старшего брата. Мать уважала его как кормильца семьи, но к этому уважению примешивался страх. В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел, ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал. И сознание его было сознанием машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил только одну иллюзию, что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотинка, лишенная всякой духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании, неведомо для него самого, откладывался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов. И все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого, и весь его маленький мирок. Однажды, поздней весной, Джонни вернулся с работы, чувствуя себя еще более усталым, чем обычно. За столом царило приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что стояло перед ним. Дети охали, ахали, причмокивали губами, но Джонни был глух ко всему. «Да знаешь ли ты, что ты ешь?» — не выдержала, наконец, мать. Он рассеянно поглядел в тарелку, потом на мать. «Плавучий остров!» — объявила она с торжеством. «А, — сказал Джонни, — плавучий остров!» — хором подхватили дети. «А, — повторил он, и после 2-3 глотков добавил, — мне сегодня что-то не хочется есть. Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся. «Я, пожалуй, лягу». Проходя через кухню, Джонни волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало титанических усилий и показалось таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв 2-го башмака. Он чувствовал, как в голове у него словно растет какая-то опухоль, и от этого мысли становились расплывчатыми. Его худые пальцы, казалось, стали в толщину запястья, а кончики ватными и такими же непослушными, как его мысли. Невыносимо ломило поясницу, болели все кости, болело все. А в мозгу начался стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Мировое пространство заполнилось снующими челноками. Они метались взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на тысячи станков, и они все ускоряли ход. Челноки сновали все быстрее и быстрее, а мозг его все быстрее разматывался и превращался в нить, которую тянула тысяча снующих челноков.
2: На следующее утро Джонни не вышел на работу. Он был занят другой работой. На тысячи ткацких станков, стучащих в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за врачом. «Тяжелая форма гриппа», — сказал тот.
0: Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача. Болезнь протекала тяжело. И только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. «Еще неделя», — сказал врач, — и он вернется на работу. Мастер ткацкого цеха посетил их в воскресенье, в первый день, когда Джонни полегчало. «Лучший ткач в цеху», — сказал он матери. «Место за ним сохранят. Может встать на работу через неделю, в тот понедельник».
1: «Ты бы хоть поблагодарил Джонни»,
0: — озабоченно сказала мать. «Он так был плох, до сих пор в себя не пришел». Виновато объяснила она гостю.
2: Джонни сидел, сгорбившись, пристально глядя в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе стемнело, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления.
0: На следующий день, когда в воздухе потеплело, Джонни снова уселся на крыльце. В руках у него был карандаш и бумага, и он долго с натугой и поразительным старанием высчитывал что-то.
1: «Что идет после миллионов?»
2: — спросил Джонни в полдень, когда Вилли вернулся из школы.
1: «И как их считают?»
2: К вечеру вычисления были закончены. Каждый день, уже без карандаша и бумаги, Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами, и особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и шевелил листья. Всю эту неделю Джонни словно вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся. К великому смятению матери, которая уже много лет не слыхала смеха своего старшего сына. На следующее утро в предрассветной тьме она подошла к кровати, чтобы разбудить его. Он успел выспаться за неделю и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, а лежал спокойно и спокойно заговорил. «Ни к чему это, мама».
0: «Опоздаешь», — сказала она, думая, что он еще не проснулся.
2: «Я не сплю, мама, но все равно. Ни к чему это. Ты лучше уйди, я не встану».
0: «Да ведь работу потеряешь», — вскричала она.
2: «Сказал, не встану», — повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом. В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была похуже всех, да то ли ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но это же было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом. Когда тот явился, Джонни мирно спал и также мирно проснулся и дал ощупать свой пульс. «Ничего особенного», — сказал доктор. «Очень ослабел, конечно, кожа до кости».
1: «Да он всегда был такой», — сказала мать.
2: «Теперь уйди, мама, дай мне поспать». Джонни сказал это кротко и спокойно, так же спокойно повернулся на другой бок и заснул. В 10 часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него. «Я ухожу, мама», — объявил он. «Давай простимся». Она закрыла лицо передником, опустилась на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал. «Вот, дожила», — проговорила она сквозь слезы. Потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражающие даже любопытства. «Да куда же ты пойдешь?» «Не знаю. Куда-нибудь». Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запечатлелось в его сознании, что он мог бы увидеть его в любую минуту.
1: «А как же работа?»
2: – дрожащим голосом проговорила мать. «Я не буду больше работать.
1: Господь с тобой, Джонни!» Заголосила она. «Что ты говоришь?»
2: Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на Бога в устах сына потрясает набожную мать.
1: «Да что на тебя нашло?»
2: спросила она, делая слабую попытку произнести.

0: Вымотался. А от чего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться. Ну, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе, пропускал 300 дюжин в день? На каждую бутылку приходилось не меньше 10 движений. Это будет 36 000 движений в день. В 10 дней 360 000. В месяц 1 080 000. Отбросим даже 80 000. Он сказал это с великодушием щедрого филантропа. Отбросим даже 80 000, и то останется 1 000 000 в месяц, 12 000 000 в год. За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет 25 000 000 в год. И мне кажется, я уже 1 000 000 лет их делаю. А в эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по несколько часов подряд. Да чего ж хорошо было сидеть просто. Сидеть и ничего не делать. Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся. А какая в этом радость? Не буду я больше ничего делать. Буду все сидеть, да сидеть. Все отдыхать, да отдыхать. А потом опять отдыхать.
1: А что же будет с Вилли и с ребятишками?
0: В отчаянии спросила мать.
2: «Ну, конечно, Вилли и ребятишки», — повторил он.
0: Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына, но уже не чувствовал обиды. Ему теперь было все безразлично, даже это.
2: «Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли, чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, будет с меня. Придется ему работать».
1: «А я-то тебя растила!»
0: Заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица.
2: «Ты меня не растила», — сказал он кротко и грустно. «Я сам себя растил, мама. И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше. Я, должно быть, не доедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб». Но с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я, или пусть пропадает, мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу.
0: Мать не отвечала. Она снова плакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях.
1: «Я ведь делала все, что могла», —
0: всхлипывала мать. Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка светила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево.
2: «Теперь я ничего не буду делать», —
0: сказал он самому себе негромко и нараспев. Потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился.
2: Яркое солнце

0: ослепила его. Ему предстояла долгая дорога, но он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До ушей его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он никому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе у него не было горечи. Одна безграничная жажда покоя. Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека. Замаренное, искалеченное существо ковыляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна, узкогрудая, нелепая, страшная. Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись, лежал без движения, следя глазами за птицами или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся, видимо, без всякой причины. Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подкатил товарный состав. Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался.
1: На волнах Радио Петербург очередной выпуск музыкальной передачи «Композиторы улыбаются». Сегодняшняя программа посвящена личности и творчеству австрийского композитора-романтика Франца Шуберта. Ведущий – артист Адольф Шестаков. Запись 1982 года.

Франц Шуберт. Мы знаем его как творца удивительной музыки, автора одной из самых задушевных страниц музыкального романтизма. Но как мало мы знаем о другом Шуберте, балагуре и весельчаке, человеке приветливым и жизнерадостным, незаменимым в веселой компании, где он всегда был истинной душой. Товарищеские встречи так и назывались «Шубертиады», поскольку главным участником был не только сам композитор, но и его творение –

жизни Шуберта друзья играли едва ли не самую важную роль. Они были его первыми слушателями, придирчивыми критиками, преданными и подчас единственными почитателями, но и первыми собирателями его произведений, поскольку сам Шуберт на первых порах весьма небрежно относился к своим творениям. Бывали случаи, когда он не узнавал своих сочинений. Однажды известный австрийский певец Йоганн Фогель показал Шуберту одну из недавних его песен, транспонированную копировщиком. Просмотрев ноты, композитор воскликнул: «Песенка славная! Кто ее написал?»

Среди друзей Шуберта не было таких, кто бы мог похвастаться тугим кошельком. Не было и таких, кто хоть сколько-нибудь обладал влиянием в обществе, достаточным для того, чтобы обеспечить другу-композитору признание. Люди свободолюбивые, независимые, они не желали делать реверансы в сторону власть имущих. Не имея возможности помочь своему другу и материально, они одаривали его тем, что во все времена ценилось больше любого благополучия, радостью дружеского общения, единством устремлений, искренностью чувств, безграничной преданностью. Композитор чрезвычайно ценил те часы, которые он проводил в кругу друзей. Ну а относительно денег и Шуберт, и его товарищи демонстрировали явную незаинтересованность. Если деньги были, друзья делились друг с другом. Если денег не было, не унывали. Известен случай, когда Шуберт, устав от вечных преследований кредиторов, однажды вывесил на балконе свой сюртук, карманы которого были вывернуты наизнанку. Это должно было означать: «Не беспокойте, голубчики, ни меня, ни себя». Зрелище это оказалось настолько убедительным, что на некоторое время кредиторы оставили в покое своего должника. Ну и своеобразной иллюстрацией насмешливого отношения Шуберта к презренному металлу может служить его юмористический терцет «Адвокаты», который предназначался для очередной встречи Нового года в кругу шубертовских друзей. Сюжет таков. Три молодых вечно нуждающихся адвоката затевают вокруг своего клиента комическую игру, вынуждая того расплачиваться наличными. Завершается сценка шутливым дифирамбом «Золотой монете».

На протяжении всей жизни окружение Шуберта состояло из людей творческих, разнообразно одаренных. Среди них были композиторы, художники, поэты. Зачастую друзья становились соавторами Шуберта. В юности одним из друзей Франца был поэт Майерхофер. В первый же год их дружба увенчалась сочинением «Зингшпиля» комической оперы под названием «Друзья из Саламанки», где изображалась история трех друзей, которые объединились в борьбе против высокомерного графа. Текст либретто пропал бесследно, но сохранились отдельные музыкальные номера и очаровательная увертюра, которая до сих пор с успехом исполняется многими симфоническими оркестрами.

Шубертовский круг друзей в зимние месяцы с 1819 по 1828 год собирался в одной из венских гостиниц. В наполненных табачным дымом комнатах встречались художники Швинт, Купельвизер, Иосиф Тельшнер, поэт Ганс Зен, пианист Иосиф фон Салой, студент Эдуард фон Бауэрнфельд. Если приводили в этот кружок постороннего, то Шуберт имел обыкновение спрашивать: «Канавас? Что он умеет?» Это и дало шутливое прозвище встречам «Канавас вечера». Обычно Шуберт работал по утрам, так что к вечерней встрече у него всегда было что-нибудь новенькое. Как рассказывает Бауэрнфельд, если Шуберту утром удавалось что-нибудь талантливое, то он пребывал в приподнятом настроении и веселил вечером весь товарищеский кружок. Шпаун же выразился более чувствительно. Благодаря Шуберту все мы стали братьями и товарищами. Дух любительского музицирования, который царил на Канавас вечерах, вдохновлял Шуберта на сочинение новых композиций. В таких случаях он зачастую посвящал произведения своим друзьям. Такова, например, история появления форелен-квинтета, который он посвятил другу Сильвестру Паумгартнеру, большому любителю музыки, который только слегка умел играть на виолончели, но возмещал свои недостающие возможности громадным энтузиазмом.

Перу 20-летнего Франца принадлежат три увертюры в итальянском стиле, где задушевный Шуберт представился слушателям обворожительным юношей, резвящимся в танце с поистине россиневской легкостью. Появлению этих увертюр предшествовал эпизод в оперном театре на представлении Танкреда Россини. Когда после увертюры знакомые Шуберта стали восторгаться музыкой итальянского маэстро, Шуберт достаточно раздраженно ответил, что подобную музыку он в состоянии в любой момент вытрясти из рукава, что и не преминул доказать в ближайшее же время. Что касается подлинного отношения к Россини, то Шуберт глубоко уважал великого музыканта, открыто восхищаясь мастерством, с каким написаны многие его произведения. Говорил о «Севильском цирюльнике» как об очень ценном сочинении. И сам в своих итальянских увертюрах, не скрывая, подражал музыкальным приемам итальянского мастера.

кругу своих друзей Франц Шуберт частенько именовался прозвищем, данным ему за чисто внешние качества – «Швамер» или «Швамеле» – «Толстячок». Шуберт, будучи человеком добродушным, с веселым безразличием, прощал друзьям это прозвище. Более того, он никогда не отказывался от развлечений и розыгрышей, которые каким-нибудь образом обыгрывали это его природное качество. Франц принимал активное участие в этих смешных спектаклях в качестве топера и, как замечает один из друзей, играл до тех пор, пока его толстенькие пальчики в изнеможении не отказывались двигаться по клавишам.

Одно из самых светлых и жизнерадостных сочинений Франца Шуберта – «Симфония до мажор». Ее обнаружил в 1838 году, через 10 лет после создания, Роберт Шуман и был покорен ею. Эта симфония казалась Шуману олицетворением родного города Шуберта. Вена со своей башней святого Стефана, со всем своим блеском, опоясанная бесчисленными лентами Дуная, расположенная в цветущей долине, которая постепенно переходит во все более и более высокие горы, это Вена со всеми своими воспоминаниями о великих немецких мастерах.

Когда я слушаю симфонию Шуберта с ее светлой, цветущей романтической жизнью, писал Шуман, город этот встает передо мной яснее, чем когда-либо. Финал этой симфонии и завершит нашу передачу.

Вы слушали передачу «Композиторы улыбаются». Сегодняшний выпуск был посвящен личности и творчеству Франца Шуберта. Ведущий артист Адольф Шестаков. Запись 1982 года. Наш эфир продолжит экспромт Шуберта в исполнении Святослава Рихтера. Запись по трансляции из Большого зала Московской консерватории сделана 18 октября 1978 года.

0: Добрый день!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня нас ожидает встреча с оперетой Ференца Легара «Граф Люксембург».
1: Ее рождение произошло 12 ноября 1909 года, 85 лет назад.

0: А началось все с того, что на виллу Рос, где Легар работал над оперетой «Цыганская любовь», приехал сам директор театра Андервин Корчак с новым либретто. На это либретто, сказал он, хотят написать музыку Лео Фаль и Оскар Штраус, но я предпочел вас. Легар колебался. Вы же можете вытрясти музыку из рукава, сказал Корчак. Лесть, а также заключенный ранее контракт с театром на создание новой оперетты до конца Нового года подействовали. Легар бегло пролистал либретто.
1: Париж, промотавшийся герой, это напоминает веселую вдову. В моем распоряжении 3 недели, значит, по неделе на акт. Трудно, но возможно.

0: Фабулу предложил либретист Вильнер. В свое время он был одним из авторов, не имевшей успеха оперетты Иоганна Штрауса «Богиня разума». Позже Вильнер вместе с Баданским с разрешения наследников Иоганна Штрауса использовал сюжетные положения «Богини разума» для новой оперетты.
1: Один старый, богатый русский князь хочет жениться на прекрасной молодой актрисе Анжель. Но мезальянс противопоказан, невеста незнатного рода. И вот найден выход. В Париже живет обнищавший молодой художник, потомок древнего графского рода. Он соглашается за солидное вознаграждение жениться на актрисе и исчезнуть. А через 3 месяца Рене, так зовут молодого героя, должен развестись со своей женой, и князь сможет жениться не на безродной певичке, а на графине Люксембург. Итак, герои встречаются, но они не имеют права видеть друг друга. Между ними установлена ширма.
2: Итак, я рад поздравить вас.

Обряд бракосочетания свершился, не исключая, что кто-то назовет его постыдной сделкой и по-своему будет прав. Красивый граф, продающийся за 500 тысяч франков, и прелестная парижанка, ради денег выходящая замуж, разве такими публика хочет видеть героев оперетты? Но что поделаешь, для Парижа начала нашего века такие ситуации были злободневны. Однако талантливое произведение, в каком бы жанре оно ни создавалось, таит еще что-то. И это что-то нам помогает понять в данном случае музыка Легара.

0: В оперете «Граф Люксембург» есть еще одна молодая пара – Бриссар и Жульетта. Критик Алла Владимирская называет их амплуа изобретением Легара.
1: Вы имеете в виду амплуа каскадной пары?
0: Да.
1: Изобретение ли это амплуа Легара, с этим можно и поспорить, но, безусловно, эта парочка – одна из первых в ряду настоящих каскадных персонажей.
0: Ну а какой же каскад без Шлягера? И Легар создает его. Этот номер известен во всем мире.

Со дня свадебного обряда Рене и Анжель прошло 3 месяца. Рене вернулся в Париж.

0: Герой и героиня впервые видят друг друга, влюбляются и узнают, что они законные супруги и завтра должны развестись. Но Анжель и Рене уже не в силах расстаться, и князь, у которого к тому же объявилась перезрелая невеста, вынужден отказаться от своих претензий. Такова фабула нашей именинницы опереты «Граф Люксембург».
1: Наверное, можно сказать, что герои опереты Анжель и Рене живут в обществе, где правят деньги, оно могло бы исковеркать их души. Но с самого начала опереты звучат ослепительные вальсы, восстанавливая торжество любви, торжество человечности, торжество музыки.
0: И мы благодарны за это Ференцу Легару.

0: В передаче прозвучали голоса солистов Татьяны Шмыги и Герарда Васильева,
1: Елены Образцовой и Игоря Морозова,
0: Зои Виноградовой и Виталия Копылова.
1: Ведущие передачи Лидия Мельникова
0: и Александр Мурашко прощаются с вами.
1: До новых встреч!

с чего начинается поэзия? Поэзия начинается с Нового года, с традиционного поворота, солнца на лето, зимы на мороз, со смеха поэта или со слез, с восхода, а если надо, с заката. Поэзия разнообразием богата. Поэзия начинается с ледохода, с первого парохода, из Дон Кихота, которому почему-то охота залезать в холодную воду. Поэзия начинается с новизны, когда сочиняются сны весны. Поэзия начинается со всего и не пугается ничего.

Действие спектакля происходит в 30-е годы прошлого века. Сцена представляет собой дворик в тупике узкого переулка на краю Москвы. Слева от зрителей полуразвалившийся каменный дом, окна с решетками, крыльцо в три ступени со статуей льва, грозно поднявшего лапу. Сейчас трудно поверить, что этот дом мог производить впечатление величия и могущества. Тем более, что нищенское существование его обитателей и скупость его владельца, отставного чиновника Крутицкого, известны всей округе. В центре сцены торговая лавка с красочной вывеской «Епишкин овощи». Над лавкой возвышается крыша дома купца Епишкина, к которому она пристроена, а за лавкой виднеется сад. Справа от зрителей небольшой деревянный добротный дом, принадлежащий мещанке Мигачевой и ее сыну Елесе. Между лавкой Епишкина и домом Мигачевой переулок. Вдали панорама Москвы.

0: ясный летний день. Из переулка во двор входит девушка, одетая просто, но аккуратно, со вкусом. Девушка направляется к каменному крыльцу. Ее догоняет щегольски одетый молодой человек.
1: Анастасия Сергеевна, вы ли?
2: Да, я. Только вы не ходите за мной.
1: Что ж вы раньше не остановились, если узнали меня? Я ведь версты две бегу за вами.
2: Я вас не видала и не узнала. Уйдите же, уйдите.
1: Скажите мне, как вы попали в эту глушь? Ведь это захолустье, край Москвы.
2: Но не все же до Тверской жить. Там для всех и места не достанет.
1: Так вы здесь и живете?
2: Чего это вы решили, что я непременно должна здесь жить?
1: Вы сами сказали.
2: Нет, нет. Я сюда пришла к знакомым. У меня тут дело.
1: Ну, не здесь, так не здесь. Чему так ажитироваться? А где же, позвольте узнать?
2: А зачем вам?
1: Вот, милуш, не прятаться ли вы от меня хотите? С какой стати? Зачем?
2: Я не прятаться. Уйдите же.
1: Нет, вы скажите, от чего такая перемена?
2: Это что я скажу? Это не от меня, и мне нельзя, вот.
1: Вы хоть меня пожалеете? Я все тот же, все так же к вам привязан.
2: Все так же, ну правда ли?
1: Правда, божусь вам.
2: Так вот что, оставьте меня, мне теперь некогда, а я вам после.
1: Когда после? Где я вас увижу?
2: Я вам напишу, я знаю ваш адрес. Ступайте же, ступайте.
1: Вы, однако, изменились.
2: Подурнела? Я так и знала.
1: Не беспокойтесь, вы нисколько не подурнели, вы только похудели немного.
2: Ну что же вы стоите здесь? Мне некогда, я сюда за делом пришла.
1: Идите, идите за делом, я вас здесь подожду. У меня есть твердое намерение проводить вас до дому.
2: Нет, нет, это невозможно, ни под каким видом. Я здесь до ночи осталась. Идите, я умоляю вас.
1: Ну, прощайте. Что с вами делать?
2: До свидания.
0: Модест Петрович входит в лавку Епишкина, через некоторое время возвращается со сложным листком. Это письмо. Он замечает, как из своего дома выходит Елеся, здоровый, красивый парень с глупым лицом. Модест Петрович подходит к нему, о чем-то говорит, передает письмо.
1: Скажите, это барышня у кого живет?
3: Тетеньки-с.
1: А чем они занимаются?
3: Рубашки берут шить русские ситцевые, на площадь на продажу, по пятачку за штуку.
1: Что? Может не быть.
3: Так точно.
1: Вот что. Дайте письмо. Нет, все равно, снесите.
3: Я снесу.
0: Двор опустел. Из своего дома выходит домна Евстигнеевна Мигачева. Не раздумывая, она направляется к крыльцу дома Крутицкого. Припадает ухом к двери, в надежде услышать, что происходит в доме. Из овощной лавки со стулом в руках появляется Фитиня Миронна Епишкина, женщина необъятных размеров. Тяжело дыша, она садится на стул. Мигачева замечает ее.
4: Матушка Фитинь Миронна!
5: Здравствуй!
4: Куда путь держится?
5: Да вот так, для воздуха у лавочки посидеть. А ты-то куда?
4: Ой, да мне куда? Я сына доглядываю.
5: Ну, на что тут он тебе?
4: Ой, поругать хочется в расстройстве я.
5: Ой, батюшки, да что ж так-то?
4: Матушка Фитинь Миронна, какие мои доходы, сами знаете.
5: Да.
4: Один дом, да и тот валится. Ой, столько жильцов, да что с них проку-то? Вон Петрович, самый главный жрец, да и тот за копейку живет. Ой, да все бы это ничего, да. Дом-то заложен, процент одолел.
5: Ой, заложен.
4: Заложен, матушка.
5: Скажите.
4: Матушка Фитиль Миронна, третий год я вам докладываю, а вы будто не слыхали и все удивляетесь.
5: А что же мне делать? Вот у меня такой характер. Молод еще.
4: Молод.
5: Да. Ты его бы женила бы.
4: Женить. Хотелось бы за женой деньги взять, хоть небольшие. Да кто за него отдаст, кому крайность?
5: Да, ты не говори, не говори. Бывают девушки с деньгами. Да порог какой-нибудь в себе имеет, один глаз на нос, а другой... О, сама! Или еще там что-нибудь. Вот и ищут женихов-то попроще.
4: Ай, бывает людям счастье, да только не нам.
5: Ну тебе-то что, у тебя сын. А вот наша забота с дочкой-то.
4: Так вы с деньгами.
5: Да и с деньгами не берут. Мало ли я смотрела, донушка. Войдет, удивит, убьет красотой всякого. А вот слово скажет, так вот и сразит. Так смотришь, живет. А уж как мне ее выдать хочется, донушка.
4: Ой, да вам-то что? А? Вы-то свою сбудете, вот. Вот где горе-то, соседки с девушкой. Вот где слезы-то.
5: Да, чем бедный, только живый.
4: О, чем живый. И заработают гривенчику, вот. Калачка, поедят, вот тем и только и сыт.
5: Да. Как мне кажется, у старика денег не быть. Он чиновник, пенсии получает.
4: Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып.
6: Скалите из дома и куда не смейте, я скоро, я бегу.
4: Здрасте, Михей Михеевич.
5: Да.
6: Здрасте.
4: А что это вы, Михей Михеевич, в шинели?
6: А что тебе моя шинель, что тебе моя шинель? Не твоя шинель?
4: И так жарко.
6: Ему жарко, мне не жарко. Я старичок. Оставь дома, так ее украдут.
5: Ой, батюшки, кому она нужна?
6: О, не скажи, шинель хорошая. Я ее шил, когда еще на службе был. Когда у меня деньги-то были шальные.
5: Ой, куда ж ты их дел-то?
6: Прожили. Живем без доходиков. Все проживаем, а доходиков никаких. Вот и прожили.
4: Мудрён чего-то, вам по вашей жизни и процентов-то не прожить с вашего капиталу.
6: Какого капиталу? А ты почём знаешь, сколько у меня денег-то было? Кто тебе сказывал, кто? Я тебе сказывал? Не сказал, да берегли, болтай. Как прожили? Много-то был, не берегли. Я шампанское пил.
5: Ой, да.
6: Потому что чужие деньги. Ну, чужие я его море выпил. А случалось иногда и на свои бутылочку купишь. По 10 рублей за бутылку.
5: Ой, платил. Ой, батюшки.
6: В Сибирь меня надо за это, в Сибирь. Вино-то выпил, где нож? Ну, и денежки тоже, вот как день проживаю.
5: Да.
6: Займы их давал, ой, не отдавал. Жена у меня ничего не берегла, жена у меня мотов.
5: Ой, мотов. А я-то не знаю ваших
6: делов. Мотов.
5: Не знаю, не знаю.
6: Я ее любил, я ей дарил это. Много дарил их. У меня каждый день доход был. Я для просителей был злодей.
5: Ой.
6: У меня жалости нет, ой, я варвар
5: был. Вот, вот, вот, Бог тебя наказал.
6: А других, а других. Бывало, мне говорят, ты мехи много берешь. Я говорю, вы мало берете, значит, вы дешевле меня совесть свою продаете.
4: Ах, Михей Михеевич, заморили вы голодом племянницу-то свою.
6: Какую племянницу? А чем вот мы ее заморили? Я к тебе на кухню не хожу, горшков не нюхаю.
4: Ой, ну, конечно, дело не мое, да только со стороны-то глядеть. Ой. Жалко. Побаловали бы ее чем-нибудь. Ну так, ну самую малость.
6: Все малость отдай. А мне кто даст? Кому хоть свои-то отдавать? Зачем отдавать свои? Малость, малость, у, попрошай.
4: Ой, заворчала грыжа стая.
6: А ты не болтай. Я ей вот не малость, я ей за приданом иду.
5: Ой, батюшки, да что ж ты его в узелке принесешь, приданное?
6: В узелке вот здесь.
4: Батюшки.
6: Вот что я для нее. А ты все, горшки нюхаешь, что идет? Болтунья пустая.
4: Ну?
5: Да. С чего в такой упадок пришел?
4: Твоя матушка, тут просто все руками разводят. Тому, как по нашей стороне его, да, очень хорошо все знают.
5: Ой, ой, ой.
4: Дом у него свой был, лошади хорошие. Служил он секретарем в каком-то суде, что ли, говорят, выгнали его за взятки, потому как очень награбил.
5: Ой.
4: Антихно сказывали.
5: Да.
4: Вот как случилось с ним эта беда, продал дом, продал лошадей.
5: А деньги-то?
4: Проценты стал отдавать. Ой, зажили. День ото дня хуже. В эту комнатенку переехали. Дом стряпать перестали. Купить что-нибудь у лавочки, поедят, а то и так посидят. Ну, старуха-то претерпелась. Ой, а девушки-то каково?
5: А откуда она взялась-то, скажите мне на милость?
4: Она-то. Родная племянница Михею. Сиротка. Вот как случилось с ним эта самая беда, выгнали его со службы, взяла ее к себе крестная мать. Барыня богатая?
5: Богатая.
4: Ух, богатая! И воспитала ее в полном достатке наравне с своими дочерьми. А вот как Настенька подросла и возненавидела ее крестная мать за красоту. Да. Потому как на Настеньку-то все прельщались, а на ее дочерей никто. И прогнала без всякого награждения. Будьте здоровы, мальчика Петель Мироновна, будьте здоровы.
5: Ой, пойти в лавочку, не как муж чай пьет.
4: Ой, да и мне пора.
0: Из овощной лавки выходит Лариса, дочь Епишкина. Пышная блондинка в безвкусном платье. В руках у нее балалайка.

0: Наш почтение.
1: Тиранов моих нет здесь.
0: Это вы насчет родителей?
1: Они самые мои тираны и есть.
0: К чему же так заключаете?
1: Я хочу завсегда у людей на виду быть, а мне из дому выходу нет. Я, собственно, своего требую, чтобы люди меня видели. Потому зачем же я наряды-то имею?
0: Это действительно, Лариса Стукарина.
1: Маменька говорит, что я разговора не знаю. Коли хотят, чтоб я знала разговор, дайте мне настоящих кавалеров. А то как же мне знать разговор, когда я сижу и сама промежду себя думаю?
0: О чем же вы думаете?
1: Этого я вам сказать не могу, потому мы с вами довольно далеки друг от друга. Имеете так близко предмет и сами себя отдаляете.
0: Если б я только смелся и видит кошка молоко, да рыл кратко, потому как я давно чувствую любовь.
1: А может, ваша любовь бесчувственная?
0: Как же она может быть бесчувственной, когда вы херувим?
1: Ой. А вы умеете целоваться?
0: Похвастаться против вас не смеюсь, а так думаю, что занятие немудреное.
1: Поцелуйте меня. Ну, целуйте.
0: Это как вам будет угодно. Да не, чтобы я так, только звание мое очень низкое, я сумлеваюсь.
1: Да коль скоро я вам позволяю, вы забудьте про ваше звание и целуйте, невзирая.
0: Ну, только за смелостью-то и дело стало.
2: Они не замечают, как появляется Фитинья Миронова.
3: А это ты? Ах, это ты, мой милый!
0: Провалился на месте ненарочно, и сам не знаю, как ты его отхватишь ты. На грех мастеру нет, Фитинья Миронова.
3: Хорошо, хорошо с тобой после. А ты-то, лишь ты, среди бела дня, и не совестно, но все на виду, во все глаза солнышко смотрит.
1: Вам давно сказано, что я не могу жить против своей натуры. Чего ж еще? Чем же я виноват, как моя такая природа? Ах, свои слова ваши я оставляю без внимания.
3: А ну-ка, пошла вон! Я дам тебе, природа такая! Маменька, ты-то хоть молчи с тобой после! А ну-ка, быстро! О, море!
0: Вот те раз! Быть бычку на веревочке.
2: Двор опустел. На крыльцо выходит Анна Тихоновна и Настя.
4: Модеста Григорьевич.
5: Я видела. Думала, что Бог знает, как обрадуюсь. Только испугалась, да сконфузилась.
4: Кто он? Скажи ты мне.
5: Да я не знаю.
6: Вот хорошо замуж за него хотела идти, а за кого ее не знаешь?
5: А он милый такой. Все-таки звание-то его знать надо. Ну как это вот, который вот с портфелем все ходит?
6: Чиновник.
5: Так кажется.
6: Он что же, жениться на тебе хочет?
5: Да. Маменька крестное приданое хотел дать.
6: Он что ж, любит тебя?
5: Очень. Очень любит.
6: Ты-то почем это знаешь?
5: Ну как же мне не знать, когда он мне бывало в уголке потихоньку каждый день про свою любовь говорил.
6: Только про любовь.
5: Только про любовь. А у маменьки крестной в доме ни о чем другом разговора не было, только про любовь. Все и говорили, и гости все раздавала, и дочери.
6: Хорошо им богатым-то про любовь разговаривать. Им делать-то нечего.
5: Жаль, что у меня денег нет.
6: Ну, коль бы были, что ты с ними сделала?
5: А вот что, наняла бы я себе квартирку, маленькую-маленькую, только чистенькую. Самоварчик завела бы маленький, хороший. Зашел бы Модест Григорьевич, дал девочек, батарея печенье купила. Ах, какое это наслаждение, тетенька, принимать у себя любимого человека. Особенно чай ему наливать, сладкий, хороший.
6: Вот я тебе мой друг за любовь. Ну, а дальше-то что?
5: Дальше? Дальше ничего. Ой, что же мне делать-то, тетенька? Дяденька идет!
2: Ой. Прошло несколько часов. Вновь любопытство привело Мигачеву к дверям дома Крутицкого. У овощной лавки восседает Фитинья Миронна. Позже появляется Елеся и Петрович, мелкий стряпчий, служащий у Епишкина.
7: Ой, любопытно! Чё принёс-то?
8: Господи, господи, не торопись! Не спеши, всё узнаем, куда ты
7: торопишься? Да как же ты не торопиться? Может он в самом деле деньги принёс?
9: Кто же его знает, человек он темный.
10: Алхимик.
9: Алхимик.
7: Нанять чего там?
10: Ступайте.
5: Не пойду я.
10: Не пойду. Вот тебе приданное-то, вот на.
5: Да ни за что, лучше я с голоду умру, я здесь с голоду умру.
10: Умирай, так уж на дядюшку не жалуйся. Тебе стыдно деньги у богатых просить. А не стыдно у дяди последний кусок хлеба отнимать? А нищий не стыдно у нищего отнимать?
5: Михаил Михайлович, помойся, Боже, что же ты стали делать?
10: Вот они какие, они глупые. Я им хлеба достал, хлопотал для них. А они упрямятся, отец разлучит тебя, того не сделает. А она бронится, вы знаете, что я видела.
8: Что же это сокровище такое добыло?
10: Я им сказал, сокровище. Я им достал свидетельство на бедную невесту. Вот что я им, а? И священник подписал, и староста церковь.
8: Ай-яй-яй-яй-яй.
10: Пойдут по городу-то, по лавкам. Что денег-то наберут? Счастье ведь это, счастье!
8: Счастье на мосту с чашкой!
6: Позвольте бумагу, там любопытно! Вы же читать-то не умеете, вам-то зачем?
11: Ну уж извините, интересно! Все ж ты! Ну, а печать, вон, ну чего вам еще надо?
9: Ну, постой!
11: Чего вам еще надо-то?
9: Дай сюда, ну что ты смыслишь?
11: Ничего,
9: верно! Ничего, идите вот. Смело. По этой бумаге ходите смело.
5: А что же? Мне это стыдно. Ой, так я порядочно. Ой, так начнут срамить. Так только держись, отоблю приказчики.
10: Приказчики? Приказчики проберу.
5: А денег много собрать можно?
10: Денег?
11: Денег-то. А это счастье. Кто рублик даст, то два. Кто поклонится, дескать, проходи мимо. Кто насмеется в волю, да только такие добрые люди попадаются. По 10! По 20 рублей дают!
5: Тетенька, а мне деньги очень нужны.
8: Так ступайте, кому ж не вина деньги даром брать. Случалось по 100 рублей вчера. Особливо, если девушка поведнеет. На всякий там разговор несправедливо.
10: Какое счастье, какое богатство. Вот что ведь я вам, Вот что!
12: Тетенька, мне деньги нужны. Как мне нужны сегодня деньги? Пойдемте, что же делать-то, господи? Несчастный.
13: Ну, полно, полно, ну не плачь, ну не надо. Вот и платье твое выпрями, костюмчик, платочек тебе быть. Купим хороший.
10: Ты что? Ты что, безумная? Какой платье? Еще не видеть денег, уже мотать задумал. Мотто, кому мотто? Ты не показывай, что дадут. Ты мне все неси. И Боже тебя сохрани.
13: Господи, она же благородная девушка. За деньги-то такой стыд принимать будет, а мы у нее их отнимем.
10: А что я жилет-то не родная дочь, не родная. А ты что, покрупнее-то в кулаке и зажми. Анна, если я узнаю, что у тебя в руках были крупные деньги, я их из рук выпустила.
13: Ничего, Михеич, побойся ты Бога, Господи, ну что же ты принадлежит?
9: Подайте в ресторан. Ну,
8: ступайте, ступайте. Сейчас ведь все купцы в городе в самый раз идете-то. Ступайте.
13: Настенька.
8: Ступайте.
13: Пойдем.
14: Стойте. Как это вы пойдете? В каждом деле порядок должен быть. Антихна, вы вперед. Идите. Настя. Настя, так, шантри сзади. Вот. Вот так и... Ой, Настенька, платочком-то для скромности прикройтесь. А кто захочет на вас полюбопытствовать, вы так платочек-то и откройте. Ну, ну вот теперь идите.
8: Стойте!
14: Вот. Чего это?
8: Стойте! Как вы платок-то держите, вот это вот, да и бумагу-то тоже. Ну, коль вы за этим идете, господи, надо же все знать. Надо эту бумагу в чистый платок завернуть. Есть у вас? Нету. Возьмите вот мой, Надя, возьмите вот так. Да вот так перед грудями-то повыше. И держите. Вот. А теперь ступайте, дай Бог вам счастья. Ступайте. Вот так.
14: Анна Тихоновна.
13: Настенька! Елесь! Елесь, погляди! Ведут ее словно вещь бедную! Ой, как интересно!
2: Прошло некоторое время. Мигачева и Епишкина вновь вертятся у дверей Крутицкого.
10: Нынче хлеб-то дорог. Хлеб-то надо по праздникам есть. Нет. А не чай да тряпка. Ну, купи.
14: Ой-ой-ой.
10: Чай пьют. Чай. Чай пьют. Вы меня с ума сведете. Набрал я тебе липового цвету на бульваре, насушил. Вот и пейте. А то чай.
13: Она же на свои купила.
10: Какие свои? Откуда у нее свои? У нее нет своих, все мои. Да ты врешь, ты, наверное, деньги-то утаила. Ну, говори.
13: С тобой, Михей Михеевич, я тебе все отдала.
14: Позвольте, Михей Михеевич, сколько же вам Господь, да добрые люди.
10: Зайди.
14: А что, спросить нельзя, да? Ну, не велик секрет, деньги-то не краденые.
10: Отступись, говорю, ну что тебе до чужих денег? Или ограбить меня хочешь? Не так уж ограбили.
14: Михей, Михей.
10: Обманули, чаю захотели. Есть у вас липовый цвет, изюмцу немного. Я его у бакалейной лавки забрал. Он чистый, я его перемыл. Вот и пейте эту чай. Вот я посмотрю, сколько вы завтра принесете. Я сам с вами пойду.
14: Они завтра не пойдут, какая им несчастье учится.
10: Не пойдут, выгоню. Ночью из дома на улицу выгоню.
13: Выгоню!
2: Крутицкая уходит.
12: Ну что ж вы, тетенька, ну попросите же поскорее у кого-нибудь самоварчик-то наш подать нельзя, он уже никуда не годится. А мы здесь будем печаль. А здесь хорошо. Я пока пойду переоденусь немножко, я того и жду, что Мадис Григорьевич-то придет. Тетенька, платочек-то, душка, какой милый.
13: Милая, милая, ты не забудь, что завтра-то нам опять идти.
15: Ну нет, завтра я не пойду. Хорошенького понемножку, я и нынче-то не знала, врачусь ли живая. Ой, да вы бы сами-то приоделись.
16: Господи, во что мне?
15: Да хоть немножко, ну хлопочите же, тетенька, скоро вечерний. Анна Тихоновна, Анна Тихоновна,
14: рассказывайте, терпения нету.
16: Да что рассказывать-то? Дело обыкновенное, одолжите лучше самоварки.
14: После трудов праведных чайку попить хотите, хорошее дело. Я и посудку свою дал, Елятя.
16: И стоит ли нужен ли?
14: Да, Анна Тихоновна. Давай за чашку чайник, да поставь самовар, только поворачивайся. Анна Тихоновна, не угодно мне еще чего-нибудь? Я весь дом вытащу, только не молчите. Ну, терпения нет, ну, говорите, истомилась вся. Ну.
16: Да право, занимательного-то немного. Вот разве что один случай. О,
14: случай, Санечка.
16: Заходим мы в один магазин, амбарный, уж не знаю. Хозяин такой видный, стоит у конторки, что-то пишет. Ну, мы поджидаем, когда он кончит. А он попишет, взглянет на нас, да опять писать примется. Ну, мы стоим, приказчики посмеиваются. Потом кончил писать, кивнул нам головой и указывает рукою на дверь.
14: Скажите.
16: Я было хотела ему бумагу подать, а он: знаем, знаем, мы в эти дела не входим. Я было хотела сказать, я же говорю, благородная. Вам, говорит, сказано, кажется. Ну и довольно с вас. Но нынче некогда. Извольте прийти в другое время. Ты говоришь, что смотришь?
14: Господи!
16: Прямо...
14: Бреть!
16: Господи! Не допускай на меня просящих. Вот так вот со стыдом-то и вышли.
14: Ой, нет, ты... Ой, ну.
16: Проходим немного. Только глядим, этот купец догоняет нас. Поклонился так учтиво, стал расспрашивать. Расспросил все подробно, адрес записал. Я, говорит, нынче вечером буду к вам из города. Как говорит, у меня своих-то детей нет, то я желаю быть этой девушке благодетелем. И дает мне 10 рублей.
14: Так это же очень хорошо.
17: Надо ж куда-нибудь деньги-то девать им. Возьми стул-то, возьми табуретку-то еще. Возьми.
16: Ну, потом с Настенькой поговорил, да так хорошо, солидно. И ей дал 15.
14: Скажите.
17: Да, бывают такие проказники.
16: Ну, а потом еще так по мелочи рублей 6 набрали.
14: Деньги-то поди. Все Михею отдала, себе ничего не оставила.
16: Конечно, все. Как ему не отдать, он же из души выжмет. Настенька купила себе кое-чего, а все-таки рублей-то 5 он у нее отнял.
18: Ну уж теперь у него не выпросишь.
17: И такие-то идолы бывают.
14: А это чего же это? Ждете, что ли, кого? Будто прежде-то у вас гостей не бывало.
16: Извините, что я побеспокоила вас насчет самоварчика, так вы уж обещали. Одолжите платочек на плечи накинуть.
18: Извольте. Елесь, подай мой ковровый. Ну?
16: Да какие там гости? Как? Настенькин знакомый молодой человек. Благородный! Богатый человек, хорошей фамилии.
14: Скажите.
16: Ой. Он познакомился с Настенькой, когда она жила еще у крестной матери.
14: Так это и он шатался.
16: Он сам. Хочется принять получше. Ведь может быть. То сами подумайте, куда нам с ней деваться.
14: Да уж. Конечно. Да, это Бог.
16: Ой, благодарю покорно. Благодарю покорно, а ваша платочка сбольная?
17: Да ну, завтра понадобится, опять потреплетесь. А что за крайность у нас этой дряни много?
16: Благодарю покорно. Благодарю покорно. Настенька, голубчик.
14: Ой, назбирали. Христа ради. И докутили.
17: А я слушаю и помалчиваю. Вот с чем сообразно. Сами милостыню просят, а жених благородный, видишь ли, хорошей фамилии.
18: А может, он не знает их похождения.
17: Ну что же, вот и надо с них форст этот шибить.
14: Ой, так это же очень даже можно.
17: Ой, вон мы с деньгами до своей Ларисы жениха не найдем. Они, видишь ли, нищие, так благородного норовят. Каково это мне служит?
14: Ой, само собой, только матушка. Фитинья Мироновна, вы все в женихах, а я все в невестах. Женила бы Елесю, да какого лысого беса за него отдадут?
17: Ну, зачем же лысого-то?
14: Ой, а то каком же еще-то?
17: Ой, нет-нет. Он-то не об лысом думает.
14: Ой, да в каком же? Матушка, Фитинья Мироновна, да где же ему? Он же младенец.
17: Ой, господи, младенец. Младенец-то младенец, только по чужим садам и огородам лазит.
14: Охота у него.
17: Ну, а я что говорю, конечно, охота.
14: А он это, птица, сеть ее накрывает.
17: Не он накрывает, а вот я его накрыла. Да с птицей вместе. А птица все на балалайке играет.
14: Матушка, Фитинья Мироновна! Ах, погубил он мою головушку, разбойник он.
17: Да, он не твою погубил, да вот мою. Узнайте, сукарлуха.
14: Ай-яй-яй.
17: Кого причесывать начнет, не тебя, а меня.
14: Слава тебе, Господи. Матушка, Фитинья Мироновна,
17: ладно, и сам-то тоже не очень о своей дочери печется.
14: Ну.
17: Так что очень спорить не будет. Правда, Елеся против нашего звания и приданного жених, он, правда, низменный.
14: Ну так, матушка.
17: Ну что делать-то, знаешь, что делать-то? Судьба.
14: Судьба,
17: судьба,
14: судьба.
17: Судьба,
14: судьба.
17: Судьба, милая. Ой, слушай, вот что!
14: Что, Маша, что?
17: Вот что, велика, ты сейчас сын почище одеться.
14: Сейчас,
17: погоди, погоди, погоди, погоди, ты приходите к нам, невежкая, какое-нибудь решение нам с тобой выйти, либо мне бедную выйти.
14: Матушка!
17: А либо нам с тобой свадьбу пировать.
14: Матушка! Фитинья Мироновна!

0: Домой не виноват!
1: Приходите, когда зломастера нету! А уж я вас буду ждать!
0: Прощайте! Приятную! Свыбоя! Сердук чистый! Гости! Стану!
2: Везде поспеем! Маменька!
3: Настя и Анна Тихоновна накрывают на стол.
4: Он писал, что ровно 4 часа.
5: Ой, а уж к вечерней звонили.
4: Боже мой, да что я с ним буду говорить, когда у меня в голове-то все перепуталось? Мне хочется и плакать, и смеяться. Готова прыгать и хлопать в ладоши, как глупый ребенок в большой праздник. А что мне нужно? Мне же того не выговорить.
0: А мы прежде послушаем, что он-то скажет.
4: Ой, тетенька! Тетенька, ну шаль-то вы вот так, вот так.
5: Чего ты получишь?
4: Да, пожалуйста, пожалуйста же, как можно поделикатней. Ой,
0: да уж постараюсь, голубчик, постараюсь.
4: Нам бы как-нибудь бедность свою припрятать.
0: Постараюсь, миленький, постараюсь.
4: Ой, тетенька, он идет.
0: Пойди встреть его.
4: Вы не пришли? Ну, нечего с вами делать, милости просим. Пожалуйте сюда.
6: Куда?
4: А вот сюда. И здесь лучше, чем в комнатах.
6: Как, на улице? Это довольно оригинально.
4: Модест Григорьевич Баклушин, тетушка моя Анна Тихоновна, не угодно сесть?
6: Покорно вас благодарю.
4: Не прикажете ли чаю?
6: Покорно вас благодарю.
4: Не знаю, право, хорошо ли я хозяйничаю. Право, вы так и неожиданно. Пожалуйста.
6: Благодарю.
4: Сладко ли я вам налила?
6: Превосходно. Отличный чай. Отличный сухарь.
4: Да, нынче погода какая, и все так. Мне не угодно ли вам еще?
6: Угу,
4: и как мне весело, что мой чай вам нравится. Ну, право, мне это так приятно слышать от вас. Мы живем, конечно, не богато, зато тихо и покойно.
3: Выходит Елеся, начинает чистить сюртук.
7: Чижик, пыжик, ворот, воробушка маленькая.
4: Конечно, соседи у нас люди простые, но все нас так уважают. Елеся, вы бы дома сюртук-то чистили?
7: Очень надо дом пылить.
4: А на нас-то зачем пылите? Отойдите, по крайней мере.
7: Да ничего-с, кушайте чай. Вы мне не мешаете.
6: А он чудак порядочный.
4: Ах, да вы не обращайте на него внимания. Он малоумный.
7: Уж и сертычак Настасья Сергеевна.
4: Мы, да оставьте вы меня.
7: Нет, да вы поглядите, а, поглядите. Красота. Великолик немножко, ну не переживать же. Авось вырасту, что добрый испортится.
6: А это что за явление?
7: Маменька!
4: Это его мать. Она очень хорошая женщина. Учтивая и обязательная.
8: Ну скоро ли ты, чучело гороховое?
7: Да готов. Совсем Максим и шаг с ним.
9: Не очень ли важно, вы расселись-то? Чай да сахар всей компании.
4: Ну да-да. А? Это ужасно, я не понимаю, за что они нынче обижают меня. Все-таки здесь хорошо.
3: Из лавки появляется Фитинья Миронна, затем Лариса. Посмеиваясь, они наблюдают за чаепитием.
6: Не утешайте себя, Настасья Сергеевна. Вам здесь нехорошо.
9: Ишь ты, блаженствует. Не обидно ли это?
10: дружим с самоваром. Нам самим нужно, у нас тоже гости. Может, не такие благородные, а может, и почище будут. Елеся, бери самовар.
4: Я не понимаю, за что вы нас обижаете.
10: Ах, извините. За свою заднюю навсегда могу.
4: Но ведь он нам дружбе не нужен. Но вы сами его отдали.
10: А когда бы это было, она так и нужна. И платочек-то отдайте. И ваш шоколадь чужой.
4: Возьмите. Здравствуйте, Настенька.
11: Здравствуйте.
4: Это ваш жених?
11: Не дурен. Даже очень не дурен.
4: Здрасте. Да какой жених? У меня нет жениха.
11: Ах, напрасно. Формально все доказывает, что этот самый и есть ваш жених.
4: Да, оставьте вы меня.
11: Коль скоро вы ходите по лавкам собирать на приданное, и даже бумагу для этого выправили.
4: Как же вы можете быть без жениха? Потому вы не должны народ обманывать.
11: А вдруг мы хотим вам дать рубль серебра и
4: окажите нам вашего жениха для видимости.
11: Может быть, с вашей стороны обман.
12: Ай, товарищ, заранее мне скажет слово.
11: Ой, маменька, вы думаете, что я совсем уж без образования? Ну, как много вам в своем дитя? Ошибаетесь.
3: Вся компания скрывается в лавке Епишки.
13: Что это значит? Куда я попал?
4: Простите меня. Ну, полно, что за оправдание? Ну, пошли так и пошли, ведь надо ведь чем-нибудь кормиться.
14: Вот вы видите наше положение. Вы ее любите. Вот и помогите бедной девушке.
13: Чем же я могу?
14: Ведь вы холостой.
13: Холостой?
14: Женитесь.
4: Тетенька, перестаньте.
14: Полно, что за церемонии? Спасите ее, ведь погибнет.
4: Тетенька, да разве я погибну?
14: Конечно, погибнешь, не ты первая, не ты последняя.
4: Страшно. Так спасите меня.
13: А? Ангел мой, я люблю вас очень. Но жениться было бы безумием с моей стороны. У меня ничего нет. Жалования мне хватает только на платье, да и то я чуть ли не всем портным в Москве задолжал. Я сам ищу богатой невесты, чтобы поправить свои дела.
4: Вот что оказывается. Ты какой?
11: Хорошо же вы меня любите.
13: Вас-то я люблю очень.
11: А себя больше?
13: А себя немножко больше.
11: Бог с вами.
13: Настенька, Настасья Сергеевна, ну перестаньте. Ну умоляю вас. У Гугунюшки. Ну, какой я муж? Я же ведь шалопай совершеннейший.
14: Да мы видим, что шалопай. Да нам-то ведь не до шутовства. Я ведь тебе Гугунюшки нужны, а теплый угол да кусок хлеба.
13: Я бы рад всей душой помочь Настасье Сергеевне, но у меня есть одно ужасное обстоятельство, которое связывает мне руки. Ах, если бы вы знали. Если бы вы знали. Я вот что. Я подумаю. И тогда, может быть...
11: Подумайте.
14: Душу-то ее пожалейте. А то ведь я... Там суди меня, Бог. Я ей с голоду умереть не дам. Я знаю, что такое голод.
13: Прощайте, мой милый ребенок. Я к вам сегодня же зайду.
11: Приходите.
13: Сегодня же зайду.
11: Ну, видела я теперь твоего знакомого довольно-таки хорошо.
15: Надо бы уж тебя поругать хорошенько, да уж и жалко.
4: За что?
15: Истратила ты свои последние деньжонки. А что толку?
0: Вот что я тебе скажу. Выкинь ты его из головы вон!
4: Ведь он же сказал, что еще подумает.
0: Ну, конечно.
15: Будет он думать. Очень это ему надо. А коли и будет, так ничего не придумает. Ему бы только болтать о пустяках. Вот все его дело. Много таких-то по Москве бегает. Да не очень-то они нам нужны. И не надо его, и бог с ним.
4: Да не прогнать же его. А вот и прогоним. Вот он нынче вечером придет. Я тебя тогда научу, что ему надо сказать.
15: Ребячество твое кончилось, миновалось.
4: Знаю, что оно миновалось.
15: Нет, плохо ты еще знаешь.
4: Все еще ты ребячество. Я уж тебе сказала, жить так, как мы живем, тебе не пристало. Да и что за напасть? Ты такая хорошенькая, тебе можно жить лучше.
15: Да как же? А вот нынче вечером придет купец. Дело-то ясное. Я давеча тебе всего не сказала, что он-то говорил.
4: Нехорошо.
15: А где взять для тебя хорошего-то? Тебе его в жизни не дождаться никогда. Уж худого-то не минуешь. Так из худого-то надо выбирать, что получше.
4: Подождите, дайте мне подумать.
15: Думай, Настенька, думай. Времени у нас немного, купец придет скоро. Надо ему сказать что-нибудь. Да ты не забудь, что завтра-то нам опять идти избирать. Коли не пойдем, дяденька тебя прогонит из дому.
4: Помогите мне, посоветуйте.
15: Нет, душа моя, будь ты сама над собой большая, а я не советую тебе, не осуждать тебя не стану. Хочешь жить, живи, Бог тебя простит. Я тебе не судья.
4: Да, тетенька, простите, не презирайте меня. А мне хочется пожить получше.
3: Двор опустел. Выходит Елеся из переулка.

0: Что я видел?
1: Да полно, он ли?
0: Да удивляться тут нечего. Сколько лет он в процентщиках-то состоит?
1: Да слышь, мой брат, слышь, а чужих денег-то не видать.
0: Увидишь ты, как же. Вон у него решетки какие на окнах. Как бы у него денег-то не было. Зачем ему за железными решетками-то жить?
1: Стало быть, свою осторожность наблюдает.
0: Наблюдает, не лезь, а наблюдает. У него, говорят, и двери-то внутри железные. Двумя замками запираются. Но нет таких замков, Елися, которых отпереть было бы невозможно. Ключик не подойдет. Как на то разрыв трава имеется.
1: Да не надо-то, братец мой, грабить этих процентщиков, потому не пей чужую кровь.
0: Надо им сказать, не забывают и их, что не услышь того, ограбили, того убили. Про нашего-то не знают мастера, должно быть. А прослышь-то к ним виноватый ему, а?
2: Крутицкий, крадучись, направляется к дому.
1: Михею Михеевичу, наше почтение. Здравствуй, Елеся. Здравствуй. А я вот целый день бродил по Москве. Обещали помочь мне на бедность мою. Но так вот ничего и не дали. Зря только проходил. Да. А я так слышал, вас нужно поздравить с получением. Большим получением.
0: Что кричишь-то? Что услышит?
1: Услышит, то убьют старика. Убит-то убьют, а найдут у меня грош. Так за грош и убьют. Грех только даром. Надо ж положить. Да, кто тебе говорил-то?
3: Да Петрович сказал.
1: Хороший человек этот Петрович.
0: Хороший.
1: Я его люблю. Ты ему передай, что я его люблю. Только ошибся он.
3: Мне ж ты им поверил.
1: Все вы хорошие люди. Хорошие люди.
0: О, что я слышал-то? Что я слышал-то? Убить собираются, грабить. Уберег меня Господь, уберег. Ну что ж, приходите, ломайте замки. Немного найдете.
3: Мы и двери-то не закроем. Хорошо бы их всех как в ловушку, а потом крутиком, крутиком, крутиком.
0: Иголочку бы надо с ниточкой.
3: Ладно, успею. Приводи, Петрович, гостей.
0: А я пока в полицию сбегаю.
2: Двор опустел. Вечереет. На крыльцо выходит Анна Тихоновна и Настя.
4: Вот так-то, Настенька. Он того гляди придет, коль не обманет. Он, кажется, идет. Гляди же, будь поумнее.
5: Вот я и опять к вам.
4: Ах, это вы.
5: Да, я. Видите, я держу слово.
4: А напрасно беспокоились. У вас должно быть времени некуда девать.
5: Видеть вас у меня всегда есть время.
4: Лучше бы не ходили, оставили меня в покое.
5: Что так? Что с вами?
4: Да мне некогда занимать вас разговорами. Я бедная девушка, и мне нужно работать.
5: Одну минуточку.
4: Ну что минуточку? Что минуточку? Мне вот завтра в город идти, у купцов просить.
5: Настасья Сергеевна, вам нельзя оставаться в таком положении.
4: Я знаю, что нельзя, а я и не останусь. Вы давеча обещали подумать. Так подумали бы.
5: Извините. Обстоятельства такие, что самому просто хоть в петлю.

0: Извините, прощайте. Прощайте. Прощайте. Что тетенька со мной сделала? Ведь уж я теперь совсем одна в Божьем мире. Точно вот как бросилась в море, плавать не умею.
1: Появляется купец Разновесов, ярко одетый, тучный человек.
0: Ну куда, тетенька?
2: Смотри, кто идет-то. Надо бы его встретить.
0: Что вы ему скажете?
2: Господи, да что ж я ему сказать не могу, Настенька? Я ж могу его только просить, чтобы он тебя-то не обижал. Здравствуйте.
3: Пожалуйте сюда, к сторонке.
2: Вы бы в комнаты пожаловали, посмотрели, как мы живем.
3: Нет, уж извините, я сам ваш домик плохо отсюда вижусь.
2: Ну что ж хорошего на улице-то, батюшка?
3: Нет, уж извините, мы тоже осторожность свою знаем. Не знав, что семейный дом неловко, потому тоже опасность имеем от супруги. Так и наша супруга при всей бестолковости очень горячий характер имеются.
2: Вы берегите, батюшка.
3: Дебош от нас не ожидайте. У других это точно дебошист на первом плане. А мы совершенно в другом положении основаны. Ну, конечно, иногда с приятелями.
2: Хуже с приятелями.
3: Нельзя ж, сударыня. Ну, иногда с обеду с какого немножко на веселье. Куда ж деваться-то? А впрочем, деликатно.
2: Знаю вашу деликатность-то. Но если вы ее обидите... Я с вами жива не расстанусь, с варваром. Надо быть зверем, а не человеком.
3: Почему не верите нашей солидности?
2: За нее, Господи, Боже мой, да я вас со свету сживу.
3: Мы, признаться сказать, при вашей бедности от вас таких претензий не ждали. А коль скоро, так лучше всего мы оставим этот разговор. Потому что ежели кляузы...
2: Какие кляузы, батюшка? Да жаль мне ее бедную.
4: Ушел?
2: Вы извините меня, но у меня сердце поворачивается, ведь она же сирота круглая, батюшка. Отец родной, ведь она голубка чистая. Грех вам будет ее обидеть.
4: Господи, тетенька, да что ж вы?
5: Успокойтесь, Настасья Сергеевна, успокойтесь.
2: Батюшка, не погубите. Вас Бог накажет.
3: Ну что вы, помилуйте. Нечто мы не понимаем, тоже чувства имеем. Ну, с завтрашнего числа пусть перебирается, куда я сказал, на угол большой трущобы и малого захолустья. Извольте знать.
2: Знаю-с. Хорошо-с.
3: Прямо на все готово-с. Покорнейше вас благодарю.
0: Тетенька.
2: Ну, Настенька, не суди меня ни перед Богом, ни перед людьми.
0: Нет, ну за что же я сама? Одна во всем виновата, я несчастная.
5: Настасья Сергеевна, что это?
0: Оставьте вы меня. Я для вас чужая. Я куплена!

0: В саду мелькают тени Елесии и Петровича. Вокруг своего дома с огромной палкой в руках бродит Крутицкий.
1: Я от старых сыщиков слышал. Егор, не хватай прежде времени, не мешай ему, не мешай. А то он на суде отвертится, ты дай ему сначала дело сделать. Дай ему простор, а потом уж...
2: И бери его. Вот мы
1: не впустим их.
2: И дадим время
1: распорядиться. Может быть, они... А что делать-то? Что делать-то? Может, они Аннушку-то и так... Что делать? Зато уж всех на каторгу.
2: Всех на каторгу. Жаль, конечно, Аннушку-то.
1: Ну что сделать? Это смерть хорошая. Все равно, что мучается. Зато уж всех воров на каторгу.
2: Что этот стрепуга Паршинель-то болтал? Нет, шинель хорошая. Шубы соболей за нее не возьму. 10-100 шуб. Чтобы знал ты, глупый стрепуга, что я из-за той полы 5 домов каменных выстрою, из другой 5 деревень куплю. Тут и твои деньги есть, все целые, я прими. Вот они. Вот тут и тут. И здесь. И здесь. И здесь.
0: Крутицкий ощупывает подкладку шинели. Обезумев от испуга, он опускается на колени.
2: Я вдруг духом упал. Посижу немножко, отдохну и поищу.
1: За подкладку, наверное, завалились. За подкладку. А ведь зашивал в хмехе. Вот я сейчас поищу. Мне страшно. А вдруг их там нет? Подожду немножко. Ну, хоть и потерял. Тут потерял, тут и найду. Куда им деться? Где я тут ходил? Тут вот ходил, там в саду был. Тут же никто не был. Правда, не Бог, никто не был. Елесь был. Он здесь был. И в саду был.
3: Нет, в саду.
1: Сейчас опущу руку. Сейчас, через 2 минуты, либо я опять с деньгами, либо, Господи, не допусти. Господи, потерял. Я хуже вот-то. Хуже пьяницы. Те хоть себе удовольствие делают, а я 20 лет голодал. 20 лет ее морил голодом. Бывало, она лежит больная, стонет. Михей мне бы чайку согреться. Мне жалко было на нее гривенькой стараться. Ищи.
4: Кто сказал?
2: Я сам сказал, ищи, ищи, Михей, ищи.
1: Не найдешь, так заплачешь, и так заплачешь.
3: Господи, что же это я?
1: В саду они.
0: Из лавки выходит Епишкин и Петрович с шашками на доске. Они продолжают начатую партию.
2: Никак.
4: И стукай лупчу, наше почтение. Петрович особенное. С метлой.
2: Ну, подмем уж, кстати, кругом лавочки.
4: С нашим удовольствием. Я как расскажусь, так мне только дел давай.
2: Ну, иди.
4: Не больна работа, а выгодна. Так и стукай лупчик, говорю.
2: Так, не перетакивай, кстати. Действуй.
4: Что это? Находка, вот она, чур одному.
5: А ну покажи.
4: Шалишь, брат. Ты прежде меня закричал, чур вместе. Ну нечего делать, половина твоя, теперь все мое. Чур одному.
2: Да кому тут потерять что-нибудь путное-то? За что почтиться-то?
5: Владей один, твое счастье.
3: Батюшки, тут деньги, билеты.
2: Скажи.
4: Не выпущу из рук, не выпущу!
2: А ты держи, мы из твоих рук посмотрим.
4: Смотри, я из рук не выпущу! Умру, не выпущу!
2: Я говорю, держи!
3: Ты живой!
4: А чем я держать? Я и так не уйду!
1: Я сюда! Все ли целы?
2: Отойди!
4: Так и вот дал! Держи карман-то шире! А все ли нет там сочтут? Кому надо?
5: Америка увидит! Так и чапается!
4: Отдай! Да я, слушай, жизнь я решусь! Я с этими деньгами расстанусь!
1: Пожалей, старика моими!
5: И пойди в опекунский, там попроси! Там больше дадут! И стихийник-то за такие деньги я на коленке достану!
4: У нас дома валится!
2: Да кто с ним разговаривать? Ты нашел свои деньги! И не объявляй, вы чьи
4: ездили! Так, ведь здесь укорнут, мои!
3: Да! За душу тебя!
2: Полно шарить, любезный, не маленький.
0: Крутицкий пытается отнять пакет, и Епишкин тоже ввязывается в драку.
5: Жадность доводит. И секретарем такой же был.
2: А, вот, караул идет, вот, кстати.
4: Я, стало быть, деньги нашел. Тигрович, вот заявить хочу. Вот свидетели.
6: Тихо, друг. Говори ты сперва.
4: И вот, стало быть, Истукарь Лопсик говорит, мети. Я, стало быть, мету. И вот вдруг деньги. Вот видели.
6: А ну подай сюда.
4: Всех не отдам, Тигрович. Живого в землю закопайте, нет, там никто сейчас следует.
0: На шум из лавки выходят Фитиня Миронна и Лариса. Из своего дома появляется Мигачева.
4: Нам Бог послал! Нет, это должно быть похоже! Не троните меня! Рубите нас! Суд ведите, вот что!
6: Молчать!
7: Господи, так это я же виновата, я ему пропасть эту сулила!
6: Вы что,
4: умоляю? Обои, видите, отдать. Обокрал, подаянием питаюсь, куска хлеба в доме нет.
6: Потом что?
5: Что же он говорит-то? Куска хлеба нет, когда у него тысячи были.
4: Это не мои, это чужие.
6: Не ваши, так вам до них и дела нет. Веди его.
4: Удайте. Мои это деньги.
7: Какие деньги?
4: 100 200. Миллион! Я его в что делать? Ты ступай лучше! Русская пословица! Отцу мой так и не отказывайся!
0: Крутицкого, Елесю и Епишкина уводят.
7: Куда они повели там?
5: Для начала по делу, как стал быть, видимо, вострок.
7: Господи!
5: Посидят там годика два, а потом вдоль полонимерской дорожки.
7: Батюшка! Что же мне это теперь делать-то? Научи же ты меня, дура, сдавить!
5: Изволь, мачка, вот-то ты просудишь домик ты свой, так я хозяином стану, а ты у меня в жильцах.
7: Ушел ты! За что их взяли? Да я что? Какая вина-то его?
5: Грабили кого-то смехельно, не поделили. Дело-то пустое, а люди вяжутся.
0: Все уходят. Появляется Крутицкий. Он бледен, взгляд его рассеян.
8: Домой.
9: Нечего мне дома делать. Тоска меня загрызет. Лютая тоска. Пойду лучше погуляю. Далеко пойду. Дай бы за заставу подальше от людей. Тяжело мне на них смотреть. В Тюфелеву рощу пойду. Там хорошо. Никто туда не ходит. Глух там. Да и кто пойдет. Говорили, нынче там весной один закладчик удавился. Покрали его на 20 тысяч. Как это пережить? Это пережить невозможно. У каждого человека в жизни своя радость, своя утеха. Он берег, копил. В этом вся жизнь его была. А украли, так зачем жить? Тоска, лютая тоска. Пойду погуляю.

0: Ой,
1: мы его не видать.
0: Очень нужно. Хоть бы его не видать, беда невелика. А это уж всякому свое.
2: Мне, может, мой кат дороже вашего втроя.
3: Маменька, их совсем засудят или не совсем?
0: Это никому не ведомо. Каков судья? Сердит, засудит. Ну, а милости простит.
2: Так, так, так, так, так, так. Не суда бойся. Больше всего судьи бойся. Больше всего его ты бойся.
0: Еще голосом забой. Вот по вашей милости мой-то попал.
2: Ой, по договору чьему-то. По договору. От соседей все больше люди-то погибают. Ну, есть же такие соседи. Злодеи, ненавистники.
0: Вот именно. Злодеи, ненавистники. Сам ограбил кого-то. Взял, да моего свидетелем выставил, чтобы по судам таскался.
2: Ай, ну, есть же такие люди. За малость. Засудить хотят.
4: Ну, ну, прощайся ты с сыном, а ты с мужем. Только их и видели.
2: Батюшка!
0: Да ну иди давай, Бухин, чтоб тебе.
2: Да где они теперь-то?
4: На цепи сидят.
0: А ты что, сорвался, что ли?
2: Батюшка, ладно,
0: давай, иди его. Ладно, ладно.
2: Говори,
0: не убей себя, говори, говори, что там.
2: Каким судом мы его-то?
0: За самим вести.
2: Каким судом мы его-то судят?
4: Шемякиным! Шемякиным!
2: Ты чего несешь? Судов-то только два. Гражданский да уголовный по гражданскому в яму. А по уголовному ты вас трах.
4: Много ты понимаешь. Есть и Шемякин суд.
2: Да только в сказке.
4: Да, в сказке-то сегодня сочиняют. Чего не было, того не выдумаешь.
2: Я-то ты.
5: Вбегает радостный Елеся. За ним следует Епишкин.
6: Вот она! Тысячи с половиной! А, довольно хорошо! Жив Бог, жива душа моя! Так я говорю!
7: Верно, Гиретя, молодец!
0: Я там не вижу, Калин, с неба что ли валит?
6: С неба, маменька, за правду за нашу нашел! Сейчас суд на дело, свидетелей на лицо судили, рядили, сосчитали все деньги, отсчитали мне 3500. Получай, говорят! Ух, устал! Получай, говорю, остальные Михею.
2: Да неужто деньги-то его были?
6: Его на суде добрались. Ну, теперь-то мы как миллионщики жить-то будем?
2: Ой, Елечка, Елечка! Маленькая разница-то. Все ж таки есть.
6: А никакой маленькой. Те же 24 часа в сутки.
2: Ой, золотой ты мой. Да как же я рада-то?
6: А как я-то рад, маменька?
2: А как же я рада?
0: Ты смотри, это не находка твоя! И что, Владик, третью часть мы тебе не дали отдадим!
4: А на что ему третью часть?
0: Погоди,
4: ступай! Ему ее всю отдачи!
0: Погоди, погоди!
4: Об этой потере и заплатим!
0: Что такое? Я правильно говорю! И что, Владик, как свою собственность? У тебя на нее еще эта крепость нет!
3: Маменька, как вы вдруг останавливаетесь? Коль скоро человек таких чувств, надо ему свободу дать.
4: Вот, дай ему свободу, Петинья! Дай свободу!
0: Как ты говоришь, дай свободу! Что у них получится?
4: Что у них получится? А нам что за дело? Вот нашла печаль. Ты лучше вспомнила, догадалась. Муж еще с утра водки не пил.
0: Вот, ой, да, водки не пил. Вот они, вот они, вот они. Лишь я их виду Мигачевского и родом видеть не могу.
2: Ох, как!
4: Ты слушай! Слушай, что тебе говорят-то! Я по два раза приказывать не мать. Стало быть, надо тебе бежать. Закуску готовить. А то, что ты их видеть не можешь, мы поправим. Я уж так и быть, трудов своих не пожалею, похлопочу возле тебя. Ты у меня на них хоть из-под лобья обзглянешь. Ну, сватья, пойдем.
2: Ой, сват!
4: Петрович, трогайся. Уйди с дороги, уйди с дороги.
8: А не женатая, кто у нас дома?
9: здесь не для закуски, а для меня, собственно.
6: Что с него ли мне водкой огорчаться? Коли я такую сладость перед собой вижу.
9: Ой. Благодарю за комплимент.
5: Все уходят. Выходит Анна Тихоновна и Настя.
9: Родилок я тебя, на Михеевич Михеевичу дома нет.
10: Да мне хоть немножко еще побыть у вас.
9: Нельзя, мой друг, нельзя. Эти люди любят, чтобы их уважали. Чтобы каждое приказание их исполняли в точности. Они гордые, бедных-то людей ни за что не считают. Не исполни-ка его приказание, так разгневается, что беда. Как мне быть-то с тобой? Куда это Михеевич Михеевич запропастился? Не пойти ли тебе одной?
10: Ах, нет, как одной. Мне все будет казаться, что на меня все пальцами показывают. Я и буду все по глухим переулкам прятаться. Я не дойду одна.
9: Не свободно мне. Нельзя дом-то оставить. Когда еще он воротится-то неизвестно, а идти надо. Вот что. Ты пойди одна. Я после приду, принесу тебе кое-что твое. Что, голубчик мой, что?
11: Анна Тихоновна!
9: Подожди.
11: Анна Тихоновна!
9: Чего тебе?
11: Анна Тихоновна, пожалуйста, сюда в сад. Какая оказия-то, правда?
9: Что такое?
11: Оказия, говорю, вышла.
9: А мне что-то дело?
11: Да вы пойдите, сами увидите.
9: Да ты говори толком.
11: Да чем мне говорить? Нет, лучше вы сами.
9: Что это я в чужом саду не видала?
11: Да это Михей Михеевич.
9: Что Михей Михеевич?
11: Да не... Не, лучше вы сами.
9: Ты давай не пугай. Начал говорить, говорит.
11: Ну, а нет, гуляли.
9: Ну и что?
11: Ну, гуляли, да и зацепили за дерево.
9: Как зацепили?
11: Да так. Не, лучше вы сами.
9: Ну, ступай, я приду.
11: Ага.

0: Уж только я-то не передумала. Думала, вот будет землетрясение или пожар большой. Так я спасусь как-нибудь. Как спасусь, уж не знаю. Все это я вчера вечером и ночью передумала. Как проснулась сегодня утром, да увидала, что ничего-то ночью не сделалось. Что день-то нынче такой же, как и вчера. Да так страшно мне сделалось, так страшно. Все надеялась, что перевернется что-нибудь в природе. Половина Москвы провалится, будет озеро. По той стороне горы. Модест Григорьевич приедет ко мне в большой лодке. А я такую картину где-то видела.
1: Не надо. Даже далее.
0: Не надо мне вас, не надо.
1: А сейчас мое имя поминали.
0: Так что же, я буду долго-долго думать о вас и вспоминать. Вас обидеть не хочу.
1: От чего?
0: Вы все мучите меня.
1: Чем?
0: Учите меня, как жить. А зачем нам говорить о жизни? Вы живете хорошо, мне худо. Так не будем мы говорить про это. И кончено дело. Вы хотите поговорить со мной в последний раз, так расскажите уж что-нибудь повеселее.
1: Очень бы я хотел рассказать вам что-нибудь веселое. Да в голову не идет. Самому не весело.
0: Вы сделайте милость, придумайте.
1: Извольте. Есть у меня одна смешная история. Не знаю, понравится ли вам.
0: Да все равно, рассказывайте.
1: В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Баклушин.
0: Хорошо, отлично.
1: А вот однажды в минуту жизни трудную занял этот Баклушин на всего-то 100 рублей на месяц ущипанного рваного выленившего ростовщика.
0: Это смешно. Чем же это кончилось?
1: В том-то дело, что не кончилось, и конца этому не будет. Через месяц, разумеется, Баклушин 100 рублей не отдал, и через два не отдал, и через год и так далее, оплатил только проценты, да и то неаккуратно. И вышло...
0: Что же вышло?
1: Что за 100 рублей переплатил этот Баклушин в 3 года процентов рублей на 300, да и состоит теперь должен этому... Ленючему ростовщику 1007, а так как уплатить нечем, то и будет этот долг увеличиваться в той же пропорции до бесконечности.
0: Так вот для чего Баклушин ищет богатую невесту.
1: Именно для этого.
0: А невест не находится.
1: И невест не находится, а долг растет.
0: Ну так ведь говорят, что коли кто очень много должен, все равно, что ничего не должен.
1: Вот я и жду, когда буду должен 1 000 000. Может, тогда самому ростовщику смешно станет. А если б не этот долг, то Баклушин женился бы на девушке, которую он любит.
2: Антикна, пожалуйста. Мимо Насти и Модеста Петровича проходит в дом Анна Петровна, держа в руках шинель Крутицкого. Все семейство Епишкиных, Мигачева, Елесий и Петрович, следуют за ней.
0: Вот что, Модест Григорьевич, тетенька моя прошла домой, мне нужно перебираться на новую квартиру, которую мне добрые люди наняли. Нам время проститься.
1: Как? Сейчас?
0: Сейчас. Уж навсегда.
1: Мне жаль, что я теряю вас.
0: Что делать-то, голубчик? Прощайте! Прощайте, мой милый, хороший мой, красавец мой.
1: Боже мой, что я теряю? Что я теряю?
0: Господи, как я любила тебя, боже мой. Нет мер, нет никаких границ, нет того на свете, чего бы я для тебя не сделала.
1: Настенька, Настенька.
2: Все выходят из дома.
0: Что он сделал? Что он сделал? Тетенька, так иди мне! Нет, голубчик мой, уж ты-то не покидай меня. Михей Михеич, Господи, прости ему. Погубил он свою душу. Ах, какое горе! Да, горе. И жил горе, и умер горе за деньги, за проклятые деньги. Ведь всем умереть, ну зачем же так? Да разве дядя любил деньги? Господи, Да что же это такое? За что он только мучил и себя, и нас? Сколько лет мы живем нищенски, а у него под подкладкой шинели нашли мы больше 100 000. И теперь вот в ее комнате под полом вещей и бриллиантов и числа нет. Как тут богу-то не разгневаться?
3: Так вы ж теперь богаты, тетенька.
0: Отвыкла я с ним и жить-то по-людски. Убил и замуровал он меня заживо. Бог с ними, с деньгами, мы с тобой их разделим. Меня-то подавить за тебя надо. Нет ума у голодного, нету.
3: Тетенька, тетенька, я же живу, я живу.
4: Вот что она теперь за благородного выскочит.
5: Похоже на то.
3: Да ей хоть миллион, да я все-таки на видом и амбиции против моей Ларисы не выйдет.
6: Да не только видом и амбиции, но и всем прочим, супротив меня-то далеко.
3: Вот вы тогда, а вы теперь богаты с тетенькой, вот вы и знаете.
7: Откуда вам Бог послал?
3: А мне вдруг наследство.
5: Дяденька их у меня в саду удавились. Вот говорили дураку, загороди забор.
3: А, и тебе что говорили?
7: А кто такой ваш дяденька?
5: Отставной подячий Крутицкий.
7: Крутицкий?
5: Крутицкий.
7: Вот ему-то я и должен.
3: Вот и отлично. Уж теперь вы нам должны. А вот у вас в тюрьму и непременно.
5: Тюрьму! Тюрьму!
7: А много он вам оставил?
3: Не знаю. Говорят, сколько-то тысяч.
5: Чего там сколько-то? Побольше 200 будет.
3: Ну вот, вот сколько.
7: Позвольте за вами снова волочиться.
3: Позволяю.
6: Ой, ой, ой, такие деньги-то! Убрать-то совесть!
3: Что не говори, матушка, впрок они вам не пойдут.
6: Да, правда ваша. Я знаю, что мы с Модестом Григорьевичем промотаем их скоро.
0: Да уж лучше промотайте, чем так-то беречь, как дядя-то твой берег.
3: Как страшна мне казалась жизнь вчера, и как радостна мне она теперь.
8: Еще бы не обрадоваться! Не было ни гроша, да вдруг

0: Мы передавали радиокомпозицию спектакля Тульского областного драматического театра имени Горького «Не было ни гроша, да вдруг Алтын» пьеса Александра Николаевича Островского. Роли исполняли Михей Михеевич Крутицкий, отставной чиновник, заслуженный артист РСФСР Владимир Башкин, Анна Тихоновна, его жена, заслуженная артистка РСФСР Римма Аспандиярова, Настя, племянница Крутицкого, артистка Елена Кондратьева, Домна Евстигневна Мигачева, мещанка, народная артистка РСФСР Татьяна Демитова, Елеся, ее сын, артист Юрий Клименко, Истукари Лупыч Епишкин, купец, заслуженный артист РСФСР Евгений Басин, Фитинья Мироновна, его жена, заслуженная артистка РСФСР Евгения Пчелкина, Лариса, их дочь, артистка Галина Расихина, Баклушин Модест Григорьевич, артист Александр Шорохов, Петрович Мелкий Стряпчий, артист Александр Белов, Лютов, квартальный надзиратель, артист Николай Горюнов, Разновесов, солидная личность, артист Борис Юрков. Постановка Леопольда Арзуньяна. Спектакль записан по трансляции со сцены театра в марте 1979 года.
1: Октябрьская революция получила в наследие от прошлого много театров с высокой культурой и многолетними традициями. Большой и Малый в Москве, Александринский и Михайловский в Петербурге и, наконец, Московский художественный театр. Все они, каждый по-своему, искали репертуарных и творческих связей с новым рабочим зрителем. Театр революции, куда я перешел из третьей студии МХАТ, являлся в полном смысле слова детищем октября. Он стал горячим пропагандистом новой социалистической тематики. В первые годы своего существования он искал революционную тему в историческом прошлом. Ставил Степана Разина Каменского, Спартак Валькенштейна. Обращая взор к западной драматургии, он выбирал такие пьесы, как «Разрушители машин» и «Гопля мы живем» немецкого драматурга Эрнста Толлера. Театр нетерпеливо ждал произведений о советской действительности. И когда они стали появляться, первый поставил «Воздушный пирог» и «Конец Криворыльска» Бориса Ромашова, Ингу Глебова и ряд других. Первым художественным руководителем театра был Всеволод Эмильевич Мирхольд, осуществивший на его сцене «Озеро Люль», «Файко» и «Доходное место» Островского. «Доходное место» я считаю одной из лучших работ Мирхольда. Удивительно хороша была в этом спектакле Бабанова. Полину она играла с необыкновенным мастерством и грацией. Это была чистая, наивная девочка-подросток, способная играть с Жадовым в пятнашки, почти по-детски влюбленная в него. И в то же время мы видели, что она, как губка, впитывала всю пошлость рассуждений своей мамаши о жизни и становилось страшно за это чистое существо, которому угрожало мещанское болото. Очень хорошо помню, как поразила меня Бабанова в «Доходном месте» своим звонким солнечным дарованием. Она не кричала, никогда не повышала голоса, но ее великолепно было слышно в 17-м ряду так же, как в первом, без потери самых тончайших интонационных нюансов. Это ее особое качество как актрисы. Непосредственность и искренность Бабановой на самом деле были результатом огромного труда. Даже обаяние по отношению к этой актрисе не является постоянным, устойчивым определением. Бабанова в жизни была очень нервна, производила впечатление человека колючего, нелегкого в общении. На сцене же обаяние было следствием не только каких-то внутренних природных данных, но огромного творческого труда, отработанности всех движений, филигранности сценического рисунка. Иногда, когда образ у Бабановой бывал уже близок к завершению, я помню, это было и в поэме о топоре, где она играла Анку, и в шекспировской Джульетте, часто актеры, не занятые в спектакле, заходили на репетицию и не могли сдержать своего восторга. Как обаятельно! А я, грешник, сидел и думал, вчера вы бы этого не сказали. Вчера полные мучений, она была не только не обаятельна, но даже неприятна. Обаяние, конечно, существовало в ней как дар природы, но оно выходило на поверхность, расцветало только в результате большой и филигранной работы над образом. Это особое свойство таланта чаще всего определяется понятием артистизма. Помимо спектакля Мерхольда, в Театре революции до моего прихода две постановки осуществил Алексей Дикий. Они надолго удержались в репертуаре и стали этапными в истории советского театра. Это были «Человек с портфелем Файко» и «Первые конные Вишневского». С «Первой конной» ворвался в советскую драматургию Всеволод Вишневский. Еще до премьеры в Москве рассказывались целые картины и эпизоды из пьесы Вишневского. Рассказывали не только пьесу, но и то, как он читал ее. Алексею Дикому оказалась по плечу задача сценического воплощения совершенно новой по форме первой конной. Дикий знал царскую казарму, в свое время хлебнул в ней горе и потом был свидетелем зарождения Красной армии. А главное, режиссерский темперамент Дикого был родственен авторскому темпераменту Вишневского. Спектакль получился страстный и масштабный. Но были и свои беды у молодого театра. Прежде всего, страшнейшая текучесть режиссуры. За первые 8 лет существования театра на его сцене успели поработать 18 режиссеров различных школ и направлений. Поэтому не могло не быть разброда в вопросах творческой методологии и эстетических вкусов. Но тяга к идейному, мировоззренческому и художественному объединению у коллектива была поистине огромна. Актеры хотели учиться, жадно слушали вновь пришедшего режиссера, пытливо и страстно искали контакта с новым зрителем. Работа над поэмой о топоре протекала в довольно сложных условиях. С труппой я знаком был мало, метод работы, к которому привыкли актеры, был для меня чужим. Атмосфера на репетиции за кулисами и теснота, отсутствие репетиционных помещений – все это было для меня непривычным и, скажу прямо, угнетающим. Ободрял только то, что в коллективе я сразу нашел поддержку и необходимую опору. Многие талантливые работники за 8-9 лет существования театра, истрадавшиеся из-за художественной беспризорности, были рады начинаниям, направленным на упорядочение творческой жизни и объединение коллектива. Эти люди и поддержали меня. Кроме того, Погодин с первых же дней работы занял активную воинствующую позицию человека, кровно заинтересованного в росте и укреплении театра революции. Поддержал меня главный художник театра Шлепянов, заведующий музыкальной частью Попов, а также ведущие актеры театра Бабанова, Астангов, Орлов, Штраух. Они сразу протянули мне руку помощи. О молодежи и говорить нечего. Она была рада оживлению творческой жизни театра. На первых репетициях поэмы «О топоре» мы не только нащупывали новый метод работы, но искали и новые связи со зрителем, новые способы подачи пьесы, события, которые являлись не вымыслом, а былью тех удивительных лет. У нас родилась мысль организовать к премьере в фойе театра выставку, посвященную открытию нержавеющей стали и вообще заводу-новатору, его людям и героям пьесы. Мы собрали большой фотоматериал из жизни завода, привезли из Златоуста изделия из нержавеющей стали. Все эти материалы были выставлены в фойе театра и как бы документально свидетельствовали о правде происходящего на сцене. Мы были в числе первых зачинателей таких выставок. Позднее они практиковались уже чаще. Надо ли говорить о том, как я волновался, приступая к своему первому спектаклю в Театре революции? Первый шаг режиссуры, первые встречи с коллективом приобретали ответственные и решающие значения. Делать экспликацию будущего спектакля или не делать? Режиссер, руководящий сложным, большим театральным организмом, куда входят актеры, художники, музыканты, костюмеры, осветители, обязан занимать авангардную позицию в вопросе идейно-художественного решения спектакля. А уж время и степень посвящения коллектива и каждого отдельного творческого работника в этот режиссерский замысел зависит от многих сложных обстоятельств. Ясно, что режиссеру отправляться в дальнейшее плавание без руля и без компаса невозможно. Я все-таки сделал на труппе экспликацию к поэме «О топоре». Сделал развернуто и обстоятельно, с показом макета, с характеристикой основных образов спектакля и так далее. Я даже обосновал, определил принцип музыки в спектакле. Готовясь к такому режиссерскому сообщению, я старался подражать рациональному методу изложения режиссерского плана. В этом была и положительная, и отрицательная сторона. Положительная заключалась в том, что я очень детально прочувствовал и продумал весь режиссерский замысел спектакля во всех его деталях. Отрицательная сторона моего экзамена перед труппой заключалась в том, что в ряде решений сцены и образов я забежал вперед и тем самым ограничил инициативу актеров. Впоследствии, в процессе работы, мне пришлось исправлять эту свою ошибку. Интересно, мне кажется, как возникло и было решено музыкальное оформление спектакля. Пьеса Погодина, насыщенная атмосферой рабочего заводского быта, относилась в то время к рубрике так называемых производственных пьес. Но я, увлеченный ее поэтическим и даже героическим пафосом, не мыслил спектакля без музыки. И в то же время я чувствовал в те годы, что вводить обычным образом в заводские сцены такой откровенно театральный прием, как музыкальное сопровождение, просто невозможно. Разумеется, я и не думал о том, чтобы оркестр играл увертюру перед актами. Хотела, чтобы музыка входила в самую ткань спектакля. Я боялся, что звуки оркестра не вольются органически в атмосферу того, что изображается на сцене. Естественное и закономерное в шекспировском или мольеровском спектакле казалось мне чужеродным в пьесе Погодина. Поэтому я так долго мучился, пока не нашел приема введения музыки в спектакль. А нашел я его в постепенном переходе многообразных, мощных, производственных шумов металлургического завода в звучание оркестровой меди. Патетическая тема в оркестре начиналась как бы за занавесом. Из заводских шумов, грохота, лязга металла, которые меня так поразили на золотоустинских заводах. Постепенно ослабевал этот шумовой занавес, и обнажалась музыкальная тема в оркестре. Это происходило настолько постепенно, что трудно было уловить, когда же возникло звучание оркестра. Я определил поэму о топоре как патетическую комедию, хотя у Погодина она называлась просто пьеса. Патетическая комедия. Я не сразу пришел к этой формуле, а когда пришел, почувствовал большую радость от этой своей находки, потому что это определение было внутренне антагонистично. Патетика и комедия. Патетика исключает комедийную дробность, искрящуюся веселость, а комедия вроде должна исключать патетический характер звучания. Только я уцепился за эту кажущуюся несовместимость, как понял, что нащупал истинный почерк Погодина-драматурга, который склонен высокий строй мыслей и чувств выражать в юморе, в шутке и тем самым сознательно как бы немного снижать высокий пафос своих пьес. Должен сказать, что атмосфера на репетициях поэмы о топоре была очень хорошей, полной высокого творческого накала. Коллектив был увлечен и самой темой, и художественной индивидуальностью автора, и свежестью материала, непосредственно почерпнутого из самой жизни. Что же из наших жизненных наблюдений отложилось в спектакле? Прежде всего, резкий контраст суровых тяжелых условий труда и какого-то поэтического азарта, с которым работали люди. В этом трудовом энтузиазме не было и тени какого-либо надрыва. Рабочие на заводе в массе своей поражали нас сосредоточенностью и целеустремленностью действий. Даже улыбаясь, они не теряли своей сосредоточенности. Бросалось в глаза сочетание внутреннего азарта и невозмутимого, чисто уральского пренебрежения к опасности во время плавки или ковки металла. Постав фигуру рабочих, или, по выражению Немировича Данченко, мизансцена тела, помню, меня поразила своей свободной грацией. Этой свободе могли бы позавидовать актеры, специально тренирующие свое тело. В финале пьесы Степан, пережив мучительное творческое напряжение мысли, после бессонных ночей сварил, наконец, нержавеющую сталь. Сварил и уснул богатырским сном. По заводу быстро разнеслась эта весть об открытии советской нержавеющей стали. Народ сбегает со всех цехов, окружает спящего героя. Строя спектакль, я вспомнил множество кольцевых мизансцен, виденных на заводе, и здесь они мне пригодились. Степан проснулся в окружении народа и, взяв в руки пробные стальные пластины, посмотрел на них, потом пошел к своему шкафу, достал гармонь и заиграл. Погодин кончал эпопею своего героя этой игрой на гармонии. Как входил в пьесу Степан с гармонию, так и выходил из нее таким же гармонистом. Мне и актеру Дмитрию Орлову, игравшему Степана, казалось, что в рамках пьесы прошла большая жизнь, и Степан уже не тот, что был вчера, и заводской коллектив неузнаваем. Здесь гармошкой не отделаешься. В результате долгих моих и актерских поисков финал вылился в другую музыкальную коду. Очнувшись от глубокого сна, каким спят люди, наверстывающие бессонные ночи, Степан смотрит на стальные пластины и не может понять, явь это или все еще сон. Он разворачивает пластины веером, смотрит в них, как в зеркало, не замечая людей, сбежавшихся в цех. И так же, как Степан смотрит на сталь, оценивает ее и боится поверить в ее реальность, так рабочие смотрят на Степана, как на самый драгоценный чудесный металл. Степан бросил об пол стальные пластины, и смех его слился со звоном металла и с засмеявшимся заводом. А звон металла и счастливый смех людей вылился в оркестровую музыку. Все это звучало гораздо мощнее Степашкиной гармошки. Самым интересным и, пожалуй, поучительным в поэме о топоре были не мизансцены и даже неверно переданная атмосфера металлургического завода.

стали. Они даже наедине сами с собой разговаривали об этом. Помню, когда я слушал впервые наброски пьесы, и в частности сцену, где Евдоким один в пустом заводском цехе мысленно расставляет и планирует кузнечный агрегат, разговаривая сам с собой вслух, споря и даже переходя на ругань, в этот момент я понял, что пьесу обязательно буду ставить и именно во имя этой картины. Эта одухотворенность быта, повседневной заводской действительности явилась ключом к раскрытию первых пьес Погодина. Мне кажется, что это важно понять и современному театру. После премьеры поэмы о топоре я должен был решать вопрос о художественном руководстве театром. Так, по крайней мере, мы договорились с дирекцией. А фактически я в процессе работы над спектаклем уже так сдружился с Погодиным, Шлепяновым и многими актерами, что, можно сказать, врос в театр. Вслед за поэмой о топоре я поставил пьесу Погодина «После бала». Это было уже третье его драматургическое произведение. Пьеса рассказывала о людях коллективного труда в деревне. В ней был подкупающий лиризм, который шел главным образом от центрального образа колхозной бригадирши, молодой девушки, впервые приобщившейся к пушкинской поэзии. Девушка влюблена и мучается, не находя выражение своим чувством. И вдруг она делает открытие. Письмо Татьяны идеально выражает весь строй ее девических переживаний. Бабанова, которая играла эту бригадиршу, опять получил для себя хороший материал. Думаю, что Погодин, когда писал пьесу, уже знал, что пишет роль для Бабановой. Моя творческая дружба с Погодиным крепла и продолжала развиваться. Его отношение к театру революции в те годы можно считать завидным, и я бы добавил, в лучшем смысле, традиционным для русской драматургии. Эта дружба напоминала связь Островского с Малым театром и Чехова с художественным. К 15-летию Октябрьской социалистической революции мы решили ставить новую его пьесу «Мой друг». Это одно из самых ярких произведений Погодина начала 30-х годов. По охвату мыслей, которыми дышала в те годы страна Советов, по партийной страстности, по остроте и смелости драматургических приемов, наконец, по напряженному, нигде не падавшему авторскому темпераменту, эта пьеса, по-моему, вообще принадлежит к лучшим образцам советской драматургии. В «Моем друге» были выведены большие люди, директора крупнейших строек социалистической промышленности. Размах крыльев пьесы был огромен. Действие начиналось на американском пароходе, где герой пьесы Гай ехал из Америки в Советский Союз, потом перебрасывался на крупную строительную площадку, подразумевался Горьковский автозавод, затем в Москву, Высший совет народного хозяйства, и, наконец, опять возвращался на стройку. Все это, а также образ Гая и руководящего лица, в котором зрители узнавали Серго Орджоникидзе, придавало пьесе необычайную масштабность. Оформление Шлепянова было откровенно условным. Оно состояло из огромных 6-метровых фотощитов, подвешенных на тросах. Тематика этих фотоплакатов была связана с новостройками первой пятилетки.

В спектакле были заняты лучшие актеры театра. То, что центральная роль Гая, строителя и руководителя завода, была поручена Астангову, являлось неожиданным для труп. Астангов с головы до ног интеллигент. Кроме того, специализировался на так называемых отрицательных ролях. Дать Астангову роль большевика, вышедшего из рабочего класса, было рискованно. Это напугало не только окружающих, но и самого Астангова. А Погодин сказал: «Ну, это, насколько я знаю, четвертая авантюра Алексея Попова в смысле распределения ролей». Он имел в виду Щукина Павла Суслова, Орлова Степашку, Бабанову Анку и, наконец, Астангова Гая. Конечно, это была шутка, но в ней заключалась доля правды. Дело, конечно, не в авантюризме режиссера. Когда я по прошествии многих лет думаю, откуда происходило мое стремление ломать представление об ограниченном актерском амплуа, то мне кажется, что мною руководило не только желание бороться с установившимися привычными исполнениями актеров. Главное, я стремился воплотить в сценических образах одну из основных черт характера моего современника, которую я видел в интеллектуальной природе советского человека. Ведь в совершенно различных актерах – Щукине, Орлове, Бабановой, Астангеве – было одно, роднящее их качество. Они умели заразительно, действенно мыслить на сцене. Это являлось главным соблазном для меня, когда я брал их в современную советскую пьесу. Астангов в «Моем друге» одержал большую победу. Вдохновенное исполнение роли Гая цементировало весь спектакль, давало ему полет и силу, темперамент мысли, отличающий этого актера по сей день, как нельзя лучше отвечал замыслу драматурга и режиссера, выражая сущность центрального образа строителя первых наших пятилеток. В этот творчески продуктивный период мы отметили десятилетие нашего театра. Театр революции был самым молодым юбиляром в Москве. В эти дни мне было особенно приятно получить среди прочих приветствий письмо от Щукина, где он писал: «Я с большим интересом, пожалуй, несколько ревнивым чувством, слежу за вашим непрерывным творческим ростом как художника, как авторитета, как руководитель театра, театра, который от премьеры к премьере меняет свою художественную ценность. Я рад вашему празднику, рад результатам вашего неугомонного характера, вашим победам и буду радоваться вашему буйному цветению вместе с театром революции. Счастливый путь!» В этом теплом дружеском поздравлении я услышал голос окончательного признания меня как режиссера со стороны великолепного и требовательного актера, которому в свое время я доставил много тяжелых и мучительных переживаний, когда работал над образом большевика Павла Суслова. К этому времени относится мой повышенный интерес к теоретическим основам сценического искусства. В театре шла интенсивная учебная работа и в составе труппы, и в организованной при театре школе, где подрастала талантливая молодежь. После постановки поэмы «О топоре», «Моего друга» и «Улицы радости» театр отважился взяться за классику. Для театра революции это было не так просто. Мы ясно отдавали себе отчет о том, что любая классическая пьеса
должна быть решена с позиции современного революционного театра. Для нас это был не экскурс в прошлое, а ответ на волнующие вопросы нашей современности, своеобразный экзамен на мировоззрение. Выбор свой мы остановили на трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». В репертуаре театра появление этой пьесы вызвало недоумение. Куда более близкими казались такие пьесы, как «Вильгельм Тель» или «Овечий источник». Мы же считали свой выбор самым современным. Дело в том, что проблема любви и взаимоотношений нашей молодежи страшно горячо дискуссировались в те годы. На сцене театров шли такие пьесы, как «Без черемухи», «Луна слева» и так далее, в которых эти вопросы освещались с разных сторон, иногда достаточно противоречиво. Мы считали, что именно молодой театр, каким в то время был театр революции, должен поднять тему высоких и чистых человеческих отношений. Взять на идеологическое вооружение эту песню торжествующей любви, так мы понимали шекспировскую трагедию. Театр серьезно и длительно стал готовиться к постановке. Я помню, что делал предварительные доклады о «Ромео и Джульетте» и о плане постановки спектакля в Коммунистической академии. Доклады сопровождались развернутыми прениями. И когда был готов спектакль, коллектив Театра революции посвятил его ленинскому комсомолу. Это было в те времена смелым и неожиданным шагом и даже потребовало специального согласования с руководящими работниками ЦК комсомола. Кстати, мы получили их полное одобрение. Замысел и осуществление на сцене «Ромео и Джульетты» мной неоднократно излагалось. Важно сказать, что в работе над Шекспиром в театре создалась целая учебная школа. Актеры работали над стихом, над движением, занимались фехтованием и танцами. Перед актерами и художником спектакля Шлепяном встало очень много технологических проблем. Это была одна из первых попыток освоения Шекспира в советском театре, и мы хотели идти новыми, непротаренными дорогами. Шекспир в своих пьесах отображал людей, наделенных богатым интеллектом и всепоглощающей страстью. На эту завидную гармонию мы, советские люди, претендовали как прямые наследники. В «Ромео и Джульетте» нас увлекали цельные крупные характеры, «умные любовники» в кавычках, которых так редко приходилось видеть в театре. Эта задача заражала и актеров, и прежде всего Бабанову и Астангова. Ни тот, ни другой до того не встречались с шекспировскими образами. Бабановой в процессе работы очень мешало предвзятое отношение к своему актерскому материалу. Она была убеждена, что Джульетта скорее подросток, нежели девушка, ибо считала, что это больше в ее материале. Я же хотел как раз отвести актрису от какой бы то ни было инфантильности. Астангов заболел другой болезнью. Он уже давно мечтал сыграть Гамлета, и поэтому его бессознательно тянуло превратить Ромео в эскиз для будущего образа Гамлета. Он, как мне казалось, излишне перегружал, психологизировал образ юноши Ромео, тогда как актерский материал Астангова, несколько грузноватый для Ромео, надо было, наоборот, облегчать всячески. По линии этих преодолений шла большая работа, подчас мучительная и для меня, и для актеров.
Тем не менее, она была завершена успешно. Любовники все же получились интеллектуальные и, как нам казалось, достойные масштабов своей эпохи, эпохи Возрождения. Спектакль вызвал огромный интерес, в особенности у молодежи. Мы чувствовали, что не ошиблись, выбрав именно Ромео и Джульетту. Критика считала, что спектаклем «Ромео и Джульетта» началось новое освоение Шекспира на советской сцене, впоследствии блистательно продолженное в таких образах, как «Отелло» у Остужева, «Харавы», «Тхапсаева», как «Лир» у Михоэлса и многих других. Большим праздником было посещение спектакля Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Он неожиданно для нас изъявил желание посмотреть «Ромео и Джульетту». После спектакля мы долго разговаривали. Постановка его заинтересовала. Ему понравились прежде всего актеры Бабанова, Останков и особенно Белокуров Меркуцеву, который действительно играл очень хорошо. Говоря о режиссерском решении спектакля, Владимир Иванович высказал такую интересную мысль. «Я всячески ратую за динамическое искусство театра, но, к сожалению, должен сказать, что такое, я бы сказал, активное решение Ромео и Джульетты в МХАТе, с моей точки зрения, невозможно. Просто актеры не привыкли так много делать движений. У них и сердца не выдержат такой нагрузки, какую требует ваш спектакль. Может быть, в этом смысле у вас есть перегиб. Может быть, в спектакле излишне много движений, танцев и смены мизансцен. Не знаю. Мы в этом смысле в МХАТе более солидно ведем себя на сцене. И, пожалуй, эта солидность в «Ромео и Джульетте» была бы не совсем к месту. Не знаю, не могу еще пока во всем разобраться, но вы меня заразили, хотя я и устал. После комедии «Мереме» это была моя следующая встреча с Владимиром Ивановичем. Жизнь в стране била ключом. Индустриальный рост, результат выполнения промышленных пятилеток, сказался на общем подъеме хозяйственной и культурной жизни страны. Вместе с тем все чаще и чаще слышались угрозы из-за рубежа. Нередкими стали военные провокации. Они вспыхивали то на одной, то на другой границе. Не могу говорить о других людях, но я в те годы жил в реальном ощущении неизбежности и близости войны. Эта опасность войны все время маячила на горизонте. Идеи патриотизма и защиты Родины становились во всех формах искусства ведущими идеями. И сделанное мне предложение войти в руководство вновь организованного театра Красной Армии, хотя и с одной стороны застало меня врасплох, но с другой ответило каким-то моим устремлением и гражданским чувством художника. Я очень колебался, прежде чем принять такое предложение. Когда сейчас как бы листаешь свою жизнь по годам и анализируешь факт довольно частых переходов из одного театра в другой, невольно задумываешься, что же, собственно, меня толкало, как Чацкого, к перемене мест. Художественный театр, Костромская студия, Вахтанговская студия, Театр революции и, наконец, ЦТК. В конце концов, никаких конфликтов творческого порядка с коллективами у меня не было. И в то же время какая-то непоседливость меня не оставляла. Я всякий раз начинал самокритично прорабатывать себя. Опять уходишь. И всякий раз вспоминал слова Перчихина из «Горьковских мещан». А может быть, мое счастье в том и заключается, чтобы уходить.
Входя в новый театральный организм, я чувствовал в себе новый прилив сил, а в коллективе огромную познавательную жадность. Жадность к тому, что я принес, и готовность ответить мне движением вперед в ритмах, свойственных мне как художнику. Думаю, что в моем бродяжничестве немаловажную роль играло и то обстоятельство, что в большинстве случаев мне приходилось работать в коллективах, уже сложившихся до меня. И если бы, например, с возвращением из Костромы в Москву я попытался заварить молодой театр и сам заложил бы первые кирпичи фундамента, то во мне сильнее бы сказался родительский инстинкт. В оправдании себе могу сказать, что у последней пристани, то есть в театре Советской армии, я задержался на целых 20 с лишним лет. Впрочем, не склонен ставить себе это в добродетель. Итак, с 1935 года я художественный руководитель Центрального театра Красной Армии.

Я последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост. За прощальный стою обедней кадящих листвой берез. Да горит золотистым пламенем из телесного воска свеча, и луны часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час. На тропу голубого поля скоро выйдет железный гость, злак овсяный, зарею пролитой, соберет его черная горсть. Неживые, чужие ладони, этим песням при вас не жить, только будут колосья кони о хозяине старом тужить. Будет ветер сосать их ржанья, панихидный справляя пляс. Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час.

0: Когда я затеял писать книгу о моем поколении, сведущие люди стали отговаривать меня. «Вам сколько лет?» — спрашивали они насмешливо. «Куда вы лезете? Доживите сначала до тех годов, когда осмысливают свою молодость, и тогда уж валяйте, пишите». Я чувствовал, что сведущие люди правы. Я отбрасывал прочь в сторону планы моего поколения. Я хотел найти другие темы, других людей. Но какие у меня другие темы? Мне оставалось бросить перо и ждать седин. Но и ждать я не мог. Они измучили меня, мои земляки и сверстники. Они толпились вокруг. Они росли вместе со мной на моих глазах, и мне мучительно хотелось писать. Писать о них, только о них. Украдкой от сведущих людей я начал писать свою книгу.
1: Дрожат истории весы, история стара. Стучат часы, спешат часы. Пора, пора, пора.
0: Я вспомнил, как провожали мы своих товарищей, которые уезжали по заданию комсомола в разные концы страны. Комсомольские проводы. Сколько их было у ребят моего поколения. А сколько всего было в нашей жизни. Как-то быстро, в одно лето, знойное, сухое и голодное лето 1921 года, распалась наша группа. Эта жизнь разбросала нас. И вот сейчас, захлебываюсь я, как щенок в весеннем паводке, в потоке воспоминаний. Вынырнет лицо. Где ты, браток, теперь? Какой ветер раздувает твои паруса? О ком рассказать в первую очередь? Об Алёше Гайдаше, как он познакомился с Сёмчиком. Ладно, начну с них.
2: Ну, делать нечего, голубей гоняет, небось, буржуйский сынок. Эй, парень!
3: Что?
2: Ты где служишь?
3: Где-где, в УКОМе КСМ.
2: Ну, а я в совнархозе. Правда? Высокая должность, да, но ведь жить-то надо.
3: Да не скажи, должность очень даже важная. Ты партийный?
2: Нет.
3: Ну как же так? А я партий, член РКСМ.
2: А не врешь?
3: Ты что?
2: Ты не обижайся, потому что я не знал, что таких, как мы, в партийцы принимают.
3: Я очень даже старый комсомолец. Ты тоже записывайся.
2: Да, меня не возьмут.
3: Почему?
2: У меня, понимаешь, почерк плохой. Я не ученый, вот учиться бы пойти.
3: Учиться, да. Слушай, да у нас комсомолы с плохим почерком принимают. Не в почерке ж дело. Был бы ты сознательным, и жизнь бы не побоялся за революцию отдать. Слушай, у тебя оружие есть? У моего братана есть, и у меня будет.
2: Да? Не, я, конечно, запишусь, если примут.
3: Да, конечно, примут. В общем, знаешь, я поговорю с товарищами. Давай дружить. Мы же не какие-нибудь буржуи, а настоящий пролетариат.
2: Ну, конечно, будем дружить. Слушай, мне же срочно нужно пакет доставить.
3: И мне тоже. Ну, вот, ладно, еще встретимся, счастливо. Пока.
4: Здорово!
3: Здорово! Здорово, Алёша!
4: Здорово!
3: Какая встреча!
4: Да!
3: Как в опере!
4: Да, слушай, здравствуй, здравствуй! Ну, как ваш ничего? Где служишь?
3: Я нигде.
4: Нигде? О, да как же это можно? Надо что-нибудь делать.
3: Да, а че ж делать?
4: Ну, как че? Ну, что-нибудь. Ну, служить или публиками торговать. А как же без дела?
3: Я
5: Учиться собираюсь.
2: Да?
5: Угу.
2: Вот, вот и я тоже. Учиться, понимаешь, надо.
5: А я на скрипке буду учиться играть.
2: На скрипке? Ой, ты бы лучше на шарманке научился играть.
5: Скрипка – благородный инструмент. Она будет людские сердца.
2: Ерунда. Понимаешь, надо делу учиться, делу. Я бы в шоферы пошел. Да нет таких курсов.
5: Шоферы? Это что, почти швейцар или лакей? Он возит начальство, ему иногда дают наводку.
2: Ох, шоферы бывают на бронеавтомобилях. Ты дурак, Валька.
5: Я не хочу ссориться с тобой. Будь шофером. Я считаю, это мое глубокое убеждение, что надо овладеть общей культурой.
2: Ой, шарманкой, что ли?
5: Да, и скрипкой. Но это, между прочим, а вообще я поступаю в школу.
2: В школу? Ну вот, вот это дельно. А в какую школу?
5: Да вот не знаю.
2: Ух ты, Валька, ну ты актер, а? Ладно, иди сюда. Я кое-что узнал. Тут школа организуется.
5: Ну?
2: Завтра зайду в Наробраз, потом тебе скажу, как дела. Идет?
5: Идет.
2: Ну пока.
5: Ну пока, Алёш.

0: Меня иногда беспокоит любопытство, беспокоит желание узнать, а не случись революции в годы моей юности, как сложилась бы моя жизнь? Я, быть может, ходил бы с отцом, который был маляром, мазать крыши, и в отеках красок всех цветов бесцветную прошла бы моя молодость. Носил бы в праздники рубаху с разговорами, картуз с широкими негнущимися полями и лакированным козырьком, и сапоги бутылками. А может, выбился бы в люди, в приказчики, в писцы, в чиновники даже, и пыль стояла бы столбом над моею усердной лысиной. Или, может быть, выбрав из всех отцовских колеров самый яростный, красный, большевистский цвет, пошел бы топтать Владимирку, и отец говорил бы обо мне приятелям с удивлением и восхищением, и в кого он пошел такой беспокойный? Социалист! Эх, никогда мне не удовлетворить моего любопытства. Жалеть ли об этом? Так вот, когда школа открылась и начались занятия, Алёша ясно понял, что школа не имела никакого вида. Школьники сразу заплевали и коридор, и класс, и семечной шелухой. Топить было нечем, в классах было холодно, учащиеся сидели на уроках в пальто. Стоял оголтелый шум. Детвора, отвыкшая от школьной дисциплины, носилась по коридорам, съезжала верхом по перилам большой лестницы, кричала, бегала, играла в коридорах в прятки.
1: А теперь... Если вы хорошо выучили домашнее задание, Ковбыш, то дайте нам определение, что называется равнобедренным треугольником. Треугольником.
2: Я понял.
1: Не подсказывать, тихо.
2: Я знаю. Равнобедренным треугольником.
1: Равнобедренным.
2: Равнобедренным?
1: Равнобедренным. Тихо, я сказал.
2: Равнобедренным треугольником называется равнобедренный треугольник.
1: Вы болван, Ковбыш!
2: Вы не имеете права меня...
1: Выйди вон!
2: Пожалуйста.
3: Почему?
1: Что? А вы куда? По местам садитесь.
3: Все вышли.
1: Я вам еще покажу.
4: А его проучить надо, Ковалева!
5: Бить его! И очень даже просто! Бить!
6: Так нельзя! Надо сначала выяснить, почему он не пошел со всеми.
7: Да.
6: А главное, надо сказать заведующему про учителя. Да. У нас школа плохая, поэтому так все.
5: Знаешь что, Юлька? Тихо! Знаешь что, Юлька? Я, пожалуй, с Ковалевым поговорю.
6: Правильно.
8: Ковалев, ну ты что?
9: Угу.
8: Ты один против всех, да?
9: А мне вставать было лень. Да я и не баран, мне за стадом идти не указ. Я вот книжечку дочитаю.
8: Вставать, да? Будто.
9: А что?
8: А может, ты перед учителем себя показать хотел? А мы тебя бить будем. Всем классом. Мы так решили.
9: Тебя парламентёром прислали. Иду на вы, так? Ага.
8: Ты вот что. Ты перед всеми извинись.
9: Почему?
8: А идёшь против всех, потому что...
9: А вдруг я прав?
8: А не может. Не может быть такого, чтобы один против всех и прав.
9: Ты мне этого никогда не говори. Понял? Один против всех всегда прав.
8: Ну и ну.
10: Ну вот,
7: А он сидит, как ни в чем не бывало.
4: Перед хромом хочет выслужиться.
10: Друзья! Тихо, друзья! Я приношу свое извинение всем за то, что не демонстрировал вместе с вами против учителя. Я считал это ненужным, остаюсь при своем убеждении, хотя и не навязываю его вам. Хрум хороший учитель, но нервный. Все же я приношу вам свои извинения.
8: Ну ты парень. Слушай, а? Ты комсомолец?
9: Я? Нет, нисколько.
8: Ну, я нет. Слушай, так может, дружить будем, а?
9: Они все... Бараны они все. Это Хрум правильно сказал. А ты нет. Будем дружить.
8: Ну? Слушай, ты кто?
9: Как ты?
8: Ну, из каких ты будешь?
9: А из казаков я. Войско Донского, казачий сын.
8: Ишь ты, землю пахал?
9: Нет. Да ты чего хочешь? Отец мой казачьим офицером был. Понял? Я не скрываю.
8: Ну, чего ж скрывать? Скрывать нечего. Да и не скроешь все равно. Ты и скаутом был?
9: Был, а что?
8: Да ничего. Бивали у вас. Это ничего. Да нет, ты... Ты не враг, ты же умный парень. Ну пускай из офицеров. Чем ты за отца-то виноват? Слушай, думаю, перемелится, мука будет.
9: Мука? Ты кем будешь, как школу кончишь?
8: Не знаю. Ну не вечно же мне курьером быть. Чем-нибудь буду.
9: Тебе чего ж, тебе везде путь открыт.
8: Так теперь всем путь открыт.
9: Не всем.
8: Это как?
9: Ты скажи, я виноват, что мой отец казачий офицер?
8: Ты это к чему?
9: Нет, ты мне скажи, виноват я? Почему мне везде ход закрыт?
8: Ну вот же учишься.
9: Учусь. А дальше? В университет меня пустят? В университет.
8: Ну не пустят.
9: Вот, видишь?
8: Слушай, да ты работать иди.
9: Работать? Куда? В курьеры.
8: Ну а что ж?
9: Не хочу в курьеры. Не хочу в подметальщики. Для того ли жить? Меня в кадетский корпус перед революцией приняли. Видал кадетов?
8: Видал.
9: Погоны красные, красота. Через несколько лет я что? Я уже офицер был бы. Мне 16 лет, к 20 глядишь, и поручик. Знаешь, сколько у поручика звездочек на плечах? 3 золотые.
8: Жалеешь?
9: Жалею. И ненавижу. Всех ненавижу. И больше всех отца. Убежал, шкура бросил. Он там пьянствует за границей, а я...
8: Ах ты!
9: Опа!
8: Ведь был бы я рабочим, а ты офицером. Вдруг забастовка. Ты бы в меня стрелял? Точно. Стрелял бы. Вот тебе и друг. А я же его в старосты предлагал, а Лукьянова провалил. Лукьянов. Монтёра сын. Контра ты.
0: Передо мной письмо, которое прислал мне когда-то Павлик. Я перечитываю его и смеюсь. Сейчас, когда всей стране известно имя Павла Гамаюна, как не хохотать, читая такие вот слова? Еще сообщаю тебе Уважаемый друг Сережа, что живу я в Белокреничной у моего дядьки Абрам Палча, который обещался сделать из меня мастерового. Да не знаю, выйдет ли что-нибудь из меня, покуда нагреваю заклепки. 12 лет назад я получил это письмо от Павлика. В это время я и сам становился обладателем замечательнейшей, благороднейшей, лучшей профессии в мире. Тогда, в 1921 году, я считал, что нет такой другой профессии, как профессия наборщика. И я ходил, перепачканный типографской краской. На моих ладонях можно прочесть все, что я набирал в тот день. Гранки, а не ладони. Мне очень хотелось, чтобы Алеша увидел меня в таком виде. Однажды я случайно встретил его на самом бойком перекрестке. Я шел с работы, он бежал с пакетом. Я ахнул, увидев его. Он всегда был худым и костлявым. Но сейчас передо мной стоял просто скелет.
11: Алёшка, ты?
5: Я, как видишь.
11: А что это с тобой? Ты болен?
5: Да нет, а что?
11: Слушай, чем тебя кормят? Где ты работаешь?
5: Работаю по-прежнему курьером. Ноги еле носят, а после службы учусь в школе.
11: Тяжело?
5: Не мёд.
11: А я вот в типографии.
5: Наборщиком будешь?
11: Да, хочу быть.
5: А я не знаю, чем буду. Так, наверное, курьером и сдохну.
11: Да брось, брось. Учишься ведь.
5: Учишься. Нашему брату учиться коряво. Когда мне уроки готовить? Когда книжки читать? Ведь хлеб добывать надо.
11: Ну и что? Бросишь школу?
5: Нет, ни за что.
11: Олежка, я вот письмо получил. От Павлика.
5: От Павлика?
11: Ага. Он нагревальщиком заклепок работает. Хочет мастеровым быть.
5: Ух ты, а я мастеровым не хочу.
11: Да? А чем же ты хочешь?
5: А кто его знает? Я большого дела хочу.
0: Мы распрощались, условившись чаще встречаться. Через несколько дней попался мне на улице Валька Бакинский и сказал, что Алёша лежит больной. Мы условились с Валькой сходить его проведать, да все времени не было. Когда тебе отроду 15 лет... Еще не умеешь заботиться о товарище.
8: За время болезни я соскучился по школе. Правда, соскучился. Оказывается, я люблю школу. Ковалев идет. Разве его к контру не выгнали? Гад!
12: Ага. Штраф. Плевать запрещается.
5: Воробушек! Воробушек, веселая птица! Да ты посмотри, кругом же все заплевано и полно окурков.
12: Значит, вы отказываетесь. Хорошо. Вы за это ответите.
5: Хорошо. Да ты что петушишься, воробушек?
12: Попрошу не оскорблять меня. Попрошу всякого сопляка держаться лояльно в отношении лица, исполняющего общественные обязанности.
8: Это кто сопляк? А вот это ты видел?
12: Я ответственный секретарь всешкольного старостата. Я попрошу...
5: Ах, секретарь! Ты секретарь, да?
12: Хулиган!
5: Он его ударил!
10: Смотрите! Смотрите, он его ударил!
13: Что он сделал?
10: Будем судить Гайдаша за хулиганство!
14: Судить его!
10: Судить!
15: Я свидетель! Я видел, как Гайдаш ударил воробейчика!
8: Кто судить будет? Ты что ли, Ковалев?
10: Да, я, как председатель школьного старостата.
8: Ты? Ты меня будешь судить, белогвардейской сволочь!
10: Ты ответишь за свои слова! На суде ответишь!
8: Не дамся! Не дамся меня судить! Не дамся!
16: Товарищи, минутку внимания! Прошу вас, товарищи! Хулиганство поступить!
6: стыдно в нашу эпоху, товарищи. Даже обидно, что есть такие, как Гайдаш. Надо приветствовать суд над ним.
13: Правильно! Так ему и надо!
6: Мы должны коммунистически воспитываться в нашей школе. Из нас должны выйти стойкие коммунисты, а не такое хулиганье.
13: Молодец, Юль!
6: У нас в школе организовалась ячейка детской коммунистической группы. Мы работаем при комсомоле. Мы принимаем в свои ряды сознательных товарищей из рабочей семьи.
13: Конечно,
5: из рабочей семьи, да? Из рабочей семьи. А Ковалев, небось, уж там? Ну ладно, воспитывайтесь. Ладно, пускай я хулиган. Я с заводской улицы. Я в кадетском корпусе не воспитывался.
14: Гнать его, ладно. Гнать его
16: отсюда. Алеша, я провожу тебя домой.
0: Ладно, пошли.
16: А ты не принимай близко к сердцу на то, что случилось в школе. Жизнь — это только глупая, в общем, штука. Кто-то правильно это сказал.
8: Я плюю на них.
16: Ну да. И правильно, надо стоять выше их. Толпа всегда гонит таланты, побивает их камнями. Такова толпа. Я где-то читал об этом. Вот возьмем литературу. Вот ты увидишь, всегда была толпа и герои. Понимаешь? Вот Печорин горько разочаровался в жизни, ищет в ней нового смысла. И он лишний.
0: А где он служит?
16: Кто?
0: Ну, как
16: Печорин?
0: Ну, да. Да
16: это же литературный тип.
0: А, я не расслышал. Я думал, ты говоришь, сократили кого-то.
16: Да нет, я о литературе. Я хочу тебе сказать, что мнение толпы надо презирать.
0: Школу теперь все одно придется бросить. Пойду к Семчику. Он мне поможет работу найти. Я куда угодно пойду.
16: Да ты очень не расстраивайся.
0: Да.
16: Жизнь, она, понимаешь, она такая вот. Пошли.
0: Пошли.
17: Я никогда не был беспартийным. Мне было 12 лет, когда я впервые пришел в комсомольский клуб записываться в детскую коммунистическую группу. Мне было 14 лет, когда комсомольский военорг впервые послал меня в Чоновский караул к вещевому складу. Мне было 18 лет, когда собрание ячейки приняло меня в кандидаты партии. Я не успел быть беспартийным. У каждого поколения своя судьба. Как попал коммунист Степан Рябинин с героического фронта на школьный? Как? Демобилизуясь из армии, он долго думал, куда ехать. На завод? Костыли не пускают. Домой? В деревню? Могилкам кланяться. Пусть цветет над ними горькая могильная трава. Рябинину некогда. Уезжай на юг, сказали ребята. Подлечишься, отдохнешь. Поехал. До юга не дополз. Здесь, в нашем городке, в тифу свалился. Валялся в военном госпитале. Выкарабкался из тифа. Пришел в горком партии к секретарю.
18: Вы уже выздоровели, Рябинин?
19: Я здоров. Решил остаться здесь. Дайте работу.
18: Ну что ж, жить будешь в коммуне. Там у нас вся холостёжь живет.
19: А работать?
18: Работать? Работы, голубок, много. Да дьявола работы. А вот людей мало. В комсомоле работал?
19: Да приходилось.
18: Ну вот и отлично. Нам как раз нужны надежные ребята для работы в комсомоле. Что, наверное, считаешь, что уже вырос из нее?
19: Да нет.
18: Ничего, ничего. Комсомол, брат, наша самая дорогая смена. Мы за нее перед будущим в ответе. Так-то. Мало, голубок, у нас людей еще мало. Власть мы молодая. Кадров еще не накопили. А куда только не приходится сейчас ставить коммунистов. И на хозяйство, и на транспорт, и в банки, и в юстицию. Везде, голубок, партийный глаз нужен. Поскорей бы вы подрастали, что ли.
19: Хорошо. Как партия велит, я согласен.
18: Ну, я так и думал. Я, брат, так и думал. Ну, теперь слушай сюда. Пойдешь в горком комсомола к товарищу Кружану. Скажешь, что я тебя прислал. Да только гляди, не поссорься с ним на первой же встрече. Кружан у нас парень занозистый. Ты, кстати, и присмотрись к нему, понял? А потом горком партии доложишь.
19: Так в каком же это я качестве иду в горкому?
18: В каком качестве? А в качестве партидра. В качестве комсомольца и коммуниста. Тебя что, чины волнуют?
19: Да нет.
18: Ну, я... то-то. А там, голубок, на работе выяснится, кто какого качества. Понял?
19: Понял.
18: А окончательно выздоровеешь, костыли отбросишь, поправишься и опять заходи ко мне. Непременно. Понял?
19: Понял.
18: Ну вот, хорошо.
19: Эй, парень! Парень!
7: Чего?
19: Слушай, где заседает здесь ячейка деткомгруппы?
7: А я не знаю, о чем вы спрашиваете.
19: Ячейку детской коммунистической группы спрашиваю. Где она заседает?
7: Нет, такой не знаю.
19: Да. А ячейку-то здесь не знают. Скажите, где заседает ячейка деткомгруппы?
20: Кто их знает, где собираются? Может, под лестницей? Их куда пустят сторож, там и заседают.
19: А ячейку-то здесь не уважают. Вы случайно не знаете, где заседает ячейка деткомгруппы?
9: Случайно знаю. В последнем по коридору классе. Там их сходка.
19: А ячейку-то здесь и ненавидят. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
19: Как тебя зовут?
21: Юля. А вы, собственно, к кому?
19: Вот мой мандат.
21: О, так вы из горкома комсомола, товарищ Рябинин.
19: Значит, я хотел попасть к вам на собрание.
21: Так а мы уже закончили, ребята разошлись. А вы что, хотели выступить?
19: Да нет, для начала только познакомиться. Я ж еще ничего у вас не знаю, что ж я могу сказать. Ну ничего, поработаем, увидим. Я к вам часто буду ходить. А сейчас, раз кончили собрание, может, ты, Юля, меня проводишь? А то я еще плохо город знаю.
21: Ну, конечно, с удовольствием провожу. Идите сюда, я вам покажу. Осторожней, где ступеньки, вам помочь?
19: Да ничего, ничего, я сам.
21: А вы в нашем городе недавно?
19: Да, случайно попал. Ну, после демобилизации ехал на юг залечивать рану. Заболел в поезде тифом. Ну, здесь сняли, отвезли в военный госпиталь. Потом пришел в горком, попросил дать какое-нибудь поручение. Но дальше пока двигаться рано. Костыли не пускают.
21: А вы навсегда у нас оставайтесь.
19: Да, там видно будет. Ты знаешь... Ты лучше о себе расскажи. Давай-ка вот на скамейку присядем.
21: Ой. Ну, а что я о себе расскажу? Вы воевали, а я еще ничего не сделала.
19: Ну, родители у тебя кто?
21: Отец умер. Мать в больнице работает. Она хороший человек, только очень несчастная. Потому и в Бога верит, иконы дома держит, и комсомола боится, представляете? Я и хотела в комсомол вступить, они приняли, сказали, маленькая еще. Ведь неправильно они сказали, Рябинин, правда?
19: Правда. Ты не маленькая.
21: Это у меня рост такой, ну, питалась плохо. Понятно, я поступила в детскую комгруппу при комсомоле.
19: Ну, а мать? Ничего?
21: Так она не знает. Я все равно буду комсомолкой. Я буду все делать, что коллектив скажет. Ну, да я даже... Я умру, если надо будет. Вот как ребята в Триполии. Правда?
19: Я верю.
21: Ой, Рябинин, а почему нас все дразнят? Эй вы, хвост комсы. Вот, ну надо же так придумать-то.
19: Да че, почему же? По-моему, верно. Мы комса, а вы наша смена.
21: Так хвост же.
19: Хвост. Дай-ка лучше посмотреть, что вы изучаете в школе. Так, тетрадь для алгебры ученицы 6-й группы Юлии Сиверцевой. Слушай, а с чем ее едят эту алгебру? Тетрадь для физики ученицы 6-й группы Юлии Сиверцевой. Это что, которая о свете и звуке, что ли? Или не то? Слушай, а закон Божий где же?
21: Ой, да нету его.
19: А меня только такому закону Божьему вот и учили. Важнейшая наука, скажу тебе. Три учителя было у меня в жизни.
21: Ну?
19: Пьяный попик учил грамоте и закону Божьему. Закадычный друг Тишка «Пройди свет» учил махро курить. Взводный Марченко учил шашкой рубить. О, какие богатые науки, скажу я тебе. А это что? Дневник Юлии Сиверцевой. Можно посмотрю? Можно. 1 марта 1922 года в 12 часов ходила в ячейку детдома, куда меня прикрепил горком. Занималась с девочками.
21: Занималась с девочками спортом. В детдоме решили вместо воскресенья, чтобы день отдыха был четверг. 3 марта был кружечный сбор. Я ходила с балабаном. Это комсомолец, член нашей детгруппы. Хороший парень, может рассмешить до слез. Но он теперь грустный, потому что в группе постановили не курить, а он курит. Он попросил разрешения ему курить до 5 марта. И сегодня выкурил одну папироску с разрешения зампреда. 4 марта. Ой, сейчас читала о Ленине. Ужас, трудные статьи есть, в которых много непонятных слов. 7 марта. Меня хотят послать на работу в первый детдом. Он за версту от нашего дома. Там организуется ячейка, много девочек. Ну, потому и меня. 8 марта. День работниц, писать некогда. 9 марта. В день февральской революции в группе будет суд над царем Николаем II. Безусловно, его обвинят. Но это надо провести наглядно. Я ужасно простудилась, не могу говорить. Это из-за репетиции. 13 марта. Суд над царем прошел великолепно. Народу, детей было масса, полный зал. Когда говорил обвинитель, было тихо. Но лишь только стал говорить защитник, поднялся такой шум. Ребята не давали говорить, кричали: «Смерть царю! Смертный приговор!» После суда меня ребята из первого детдома потащили к себе. У них был вечер, концерт. Участвовали сами ребята. После концерта была закуска. Очень вкусная. Яблоки, пироги, конфеты и чай. 16 марта. Я не знаю, что делать. Работа в ячейке детдома у меня не ладится. Все одни игры и спорт. И больше ничего. Потому что я не знаю, какие собеседования надо проводить. И никто мне не говорит. Ну, как быть? 20 марта. Только что пришла с лекции о Максиме Горьком. Я раньше не задумывалась, кто такой Горький или другой писатель. Теперь я все время буду думать о разных прочитанных мною произведениях. Мои любимые писатели – это Максим Горький,
19: Некрасов и Тарас Шевченко. Интересный дневник. Ты вот что. Ты напиши, пожалуйста, в своей тетрадке. Ну, сегодня, мол, познакомилась со Степкой Рябининым. Он, в общем, хороший парень. Напишешь?
21: Напишу, хорошо.
19: Ну-ну.
17: К концу дня Алёша обычно заходил на биржу труда. Видел длинную унылую очередь перед узким окошком в сырой стене. Юноша сегодняшних дней слушает рассказ об Алёшиных мытарствах как отрывок из древней и, может быть, мало понятной ему истории. Сам он не знал и никогда не узнает уже безработицы, не увидит частного хозяйчика. Все дороги в жизнь распахнуты перед ним широко и заманчиво. А Алёше приходилось туго. С болезненным любопытством смотрел он на безработных. Так смотрит заболевший на уже лежащих в лазарете. Разговоры. Бесполезные, бесконечные разговоры стояли над очередью. Каждый рассказывал о себе.
2: Вот я литейщик.

0: Вечное дело.
1: Точно. Так было, так будет. Но зачем вот тогда войны и революции?
2: Вот именно.
1: Вот что дала нам цивилизация. Умелые руки и пустые желудки. А что дала нам революция? Только то, что пустые желудки даже у тех, кто работает.
3: И это контра. Конечно, контра.
0: Но все же работать лучше, чем вот так вот околачиваться.
1: Ну, конечно.
0: Говорят, завод скоро пустят.
3: Ковалев! Откуда он?
4: Ну, здоров! Чего не заходишь? Ты думаешь, я за пощечину сердит? То дурость твоя была, дело ребячье. Ты вот что, ты заходи ко мне, чего там?
3: Ты гад!
4: Еще чего?
3: Негодяй ты им!
4: Еще чего?
3: Тебя убить надо!
4: Ну, убей.
3: И убью!
5: А ну, разойдись! Что здесь происходит? Разойдись, драчуны! Ишь ты, какой злой! Тихо! Это некрасиво, товарищ, так делать. Но вы же все же народ сознательный. Ну, что вы не поделили?
3: Пустите! Отпустите меня!
5: Не надо так делать, товарищ. Это хулиганство. И на это есть статья.
3: А я его все равно убью, ну пусти меня! Пусти.
5: Отойди, слушай, тише! Ступай-ка ты отсюда!
3: Не пойду, пустите
5: ступай,
3: меня!
5: Ступай, не мешай людям! На вот, держи свою кепочку!
3: Ну как же так, ну? Опять правым Ковалев вышел. Смерть. Конец всему. Страшно? Нет. Пусть режут, рубают шашками, пусть мучат, а самому улыбаться. А когда почувствуешь конец, крикнуть: «Да здравствует мировая коммуна!» и умереть. Привезут гроб на тачанке. Придет Юлька, ячейка. Скажет, он погиб как большевик, а мы называли его хулиганом. Им станет стыдно. И Ковалев придет, свободно вздохнет и расхохочется. Вот он убит, а я жив, так нет. Нет, белое отродье. Я убью тебя. К Семчику. Надо скорее к Семчику.

0: O, szczerze.
1: Somczyk. No. Бери наган.
0: Зачем?
1: Пойдем убивать Ковалева.
0: Ну, слушай, пойдем, я тебе верю. Раз ты решил, значит, точка.
1: Надо вызвать его из класса и положить на месте.
0: Нет. Нужно по закону, слушай. Мы должны взять его и отвезти куда-нибудь. Там устроим ему суд по обвинению в контрреволюции. Я судья, ты обвинитель, а? Можно, слушай, завязать ему глаза. Все по закону.
1: Нет. Нужно убить его, как собаку. Таких, как он... Уничтожать надо, дай мне наган, Сомчик. Дай наган! Как я его ненавижу!
0: Нет, наган будет у меня. Ну куда ты?

0: Артемчик, скорее сюда! Вот он, Ковалев! Нет нагана, ладно! А кулаки для чего он?
1: Да уйди ты от меня!
2: Ну, постой! Ну, постой! Стой, говорю!
0: Пусти не твое дело! Пусти меня!
2: А ну, пойдем со мной! Подраться успеешь! Ну-ка, проводи меня домой. У меня нога болит, видишь, один не дойду. Ну, браток, расскажи-ка о себе. Ты кто?
0: Человек. Какое тебе дело?
2: Не до всего дело. Да я сам ёрш, так что ты не ершись, давай по-дружески.
0: Отец работал на заводе, токарем был хорошим. А теперь завод стоит, а мы заводские. Помираем с голоду. Я был в совнархозе курьером, теперь безработный. А после обеда учусь. Зовут меня Лёшей. А фамилия моя Гайдаш.

0: Я знаю, что фамилия тебе Гайдаш. И что зовут тебя Алёша. Алёша Ша.
1: Чего смеешься-то зря? Я ведь тоже не маленький. Это еще кто кого отдует, мы поглядим.
0: Ну, где мне с тобой драться, Гайдаш? У меня вот костыли. Ну, а мне фамилия Рябинин Степан. Отца у меня нет, на германской убили. Самарские мы. Самара, качай воду. Ну, вот и качали. И я в гражданскую качал воду, добывал себе свободу, как в песне поется.
1: Вы комсомолец, товарищ?
0: Непременно. А ты?
1: Нет. У меня характер не подойдет.
0: Учишься, я слышал, хорошо.
1: Стараюсь.
0: Ну, а зачем?
1: Нужно.
0: А, понимаю. Ну что ж, учись. Послушай, а за что ты Ковалева-то не любишь?
1: Он враг. Я его убью.
0: Но я думал, ты взрослый парень.
1: Да что же делать? И председатель староста-то он. Ведь моя ошибка, сам предлагал. Ну что теперь делать?
0: А вот этого я тебе пока не скажу. В ближайшие дни узнаешь. Ну, так что будем вместе бороться, Алёша Гайдаш. Так что ли?
1: Так.
2: Гулять! Гулять!
3: Конечно, гулять давай! Будем учиться на Пасху!
4: Тихо! Нужно перевернуть всю школу, товарищи! Тут пахнет старой гимназией! Мы должны пойти на штурм небес! Я правильной веры, безбожной! А что?
2: А я православная! Зачем вы вмешиваетесь в религию?
4: Тихо! Мы не вмешиваемся! Кто верует, нехай верует!
3: А мы требуем только одного! Тихо! Требуем, чтобы было не 6 уроков в день, а 3!
5: Правильно! И еще! Нужно открыть мастерские!
6: Если не откроют мастерские, будем бастовать!
7: Прошу, поручите все старостату. Вы не ошибетесь. Все будет организовано. Ковалев, где ты пропадал? Ну, посмотри, что они здесь вывесили.
8: Товарищи, религия не только опиум для народа, но и для нас, молодежи. Школьная ячейка детской коммунистической группы предлагает всем учащимся школы обратиться с просьбой к заведующему о том, чтобы учиться в пасхальные дни, а отгуливать в другие. Кто за? Ставьте на обсуждение на собраниях и группах ячейка. Кто позволил вывесить в школе прокламации без ведома старостата?
9: Тебя забыли спросить!
8: В другой раз спросите!
9: Видели, все видели! Тебя, Ковалев, это даром не сойдет!
8: Не запугаешь, Ковбыш! Разойдись! Чего столпились? По классам разойдись!
4: Слышите? Слышите? Это казачий Исаул Ковалева орет нам! Разойдись!
8: А вы хулиган, Гайдаш! Нагаек бы сейчас! Нагаек!
4: Такой старостат, ребята! Такое самоуправление!
10: Черту! Перевыборы!
11: На ура! На ура!
12: Чего?
13: Разве это учение, ежели каждые 45 минут переменка? Нет, я бы их как засадил за книжки, так учись! А о гулянках не думай. Вот бы уж ученые из них вышли. А так какое-то учение. Хватит митинговать, говорю, хватит! На ура! На ура!
4: Выборы старостата!
14: Товарищи! Были звонки, товарищи! Надо идти на уроки. А вы, Лукьянов, Лукьянов,
10: да.
14: Зайдите ко мне. И вы, Северцева. Да, и вы, Гайдаш.
12: А я-то с какой радости? Я не ячейка, я сам по себе.
14: Хорошо, хорошо, заходите. Проходите, рассаживайтесь.
15: Вот спасибо.
14: Здесь. Рассаживайтесь. Так. А теперь, Гайдаш,
12: да.
14: Прочтите вслух вот эту бумажку. Вот, угу. Прошу вас.
12: Заведующему школы имени Некрасова заявление. Мы, группа верующих учащихся старших классов, просим школьный совет вести у нас преподавание закона Божьего для желающих. Пусть те, кто интересуется политической грамотой, идут на политграмоту, а кто законом Божьим, тому, чтобы была дана возможность укреплять свою веру и нравственность. Надеемся, что наша просьба будет удовлетворена. А подписи нет.
14: Да.
15: Нету.
14: Подписи нет. Действительно.
16: А я знаю, это Алферова написала. Больше некому написать.
14: А, да-да. Кажется, это впервые в моей жизни. Ученики сидят в моем кабинете, и я беседую с ними, как с равными, советуюсь. Сидят смирно, степенно. Только вот почему-то в глазах Алёши Гайдаша видна нескрываемая вражда. Это почему же?
12: А политграмоты все равно нет. Вот они про политграмоту в заявлении пишут.
16: Да. А математик на уроки опаздывает.
14: Видите ли, преподавать обществоведение вызвался сам завнаробразом. Он занят, не ходит, других нет. Математик Хрум опаздывает на уроки. Да, но он один на все школы. Видите ли, учителям не плачено 3 месяца. А ведь они люди, и люди неимущие. Программ учебных нет, я в наробразе ежедневно бьюсь. Вот условия, а нужно строить новую школу. Как? Я слышал, Гайдаш, как вы сейчас там, в коридоре, кричали о перевыборах самоуправления. Ну, что ж, вы ячейка, вы и возьмитесь за самоуправление.
12: Я не ячейка.
14: Странно. Почему так недоверчиво и враждебно горят глаза Алёши? Хотя ясно. Осколок прежнего режима. Рассказать, что ли, ребятам, как я учился на медные деньги в семинарии, потом в учительском институте, как бегал по урокам, по кухмистерским, как голодал, как пробивался к знаниям, сторонился зрелищ, сторонился собраний, а когда кончил университет и пришел на службу, как третировали семинаристы, другие преподаватели за окающий говорок, за медвежью силу в руках, так и жил вечным учителем младших классов. И вот революция. Клочья царского портрета в школе, перепуганные педагоги, директор гимназии, спрятавшийся дома, меня избирают директором. Город переходит из рук в руки, власти то красные, то белые. Как я бродил по мертвым классам и ждал того дня, когда школа загудит детскими голосами. А надо новую школу строить. Как? Это мы сами, мы должны решить, как.
15: Да, ну мы должны, мы тоже, Федор Сергеевич.
10: Мы тоже хотим новую школу. Мы поможем, правда же, ребята? Вы скажите нам, как и что делать. Мы поможем. Мы...
14: Да-да.
0: Можно?
14: Входите, входите, Рябинин.
0: Ну что, заседаете? А, и ты здесь. Отлично.
16: Нет, я сам по себе. Ну что, Рябинин, будем учиться завтра?
0: Нет, Наробрас против.
16: Так.
0: Считает, что преждевременно такие решения принимать.
14: Вот, вот так.
16: Вот так, вот ячейка шум подняла, в калошу села.
0: А, думаешь, в калошу? Это мы еще посмотрим.
15: Товарищи, сейчас начинаем. Товарищи! Товарищи! Товарищи, вы собрались здесь, молодые хозяева молодой школы. Вот я учился в церковно-приходской школе. Но, к сожалению, у нас не избирали самоуправление. Я должен сказать, что прежний ваш старостат работал плохо.
17: Он совсем не работал.
15: Ну, хорошо, с этим я спорить не буду. Итак, приступим к перевыборам. Какие будут предложения?
18: Гайдаш!
17: Я предлагаю Юлию Сиверцеву!
15: Годится!
17: Пышный! Бондарев!
19: Ковалева!
17: Черту Ковалева не голосовать его совсем!
15: Тихо, товарищи!
17: Чувствуя себя неспособным работать в этой атмосфере, я прошу снять мою кандидатуру. Прошу снять!
15: Тихо, товарищи!
20: Я тоже заявляю себе отвод.
17: Почему?
20: Так как перегружен учебой.
17: Уважить!
18: Уважить! Все равно не изберем!
20: Товарищи, я тоже прошу вывести меня из списка. Ну нет уж, выведите!
0: Да что же это? Ведь саботаж!
17: Малявка, почему ты...
0: Итак, голосуем, товарищи!
20: Нет, позвольте, дайте всем высказаться.
17: Заявляю себе отвод, занят!
18: Я прошу вывести меня из списка, не хочу!
0: Да что же это такое,
17: товарищи? Ну что же, я останусь один, что ли? Когда в списке только малыши теперь, да? Все товарищи из старших групп отказались, а с кем работать? Благодарю покорно.
0: Да какие малыши остались? Чего плетете? Вон Кораблев из шестой группы. Да. Из седьмой.
17: Сейчас, младенцы!
20: Это же контрреволюция!
15: Голосуется товарищ Рубан Михаил из пятой группы. Кто за?
17: За!
15: Кто против? Единогласно прошел Рубан. Голосуется товарищ Мартынова Варвара. Ну, из четвертой. Ну и что? Голосуется Бакинский Валентин из шестой группы. Прошел Бакинский. Голосуется Арон Хайт, седьмая группа. Есть отводы?
21: Товарищи, я слово прошу, товарищи.
0: Что, отвод?
21: Нет, товарищи. Я буду! Правильно. Я на слов вам буду! Ясаулова, денщики! Что, малыши в старостате, да? Нехай! А мы будем давать!
0: Молодец, Арон! Молодец!
17: А Рома ждет!
0: Кто это сказал?
17: Это Ковалев это сказал!
0: Гражданин Ковалев, будьте добры, покиньте зал! Не хотите добровольно? Товарищ Щеков, Быш и Лукьянов, выведите хулигана и антисемита Ковалева из зала! Шею. Вот так, товарищи, голосуется товарищ Сиверцева Юлия, ученица шестой группы, секретарь школьной ячейки, идейный товарищ, свой человек.

0: С зари Юлька становится в очередь за хлебом, за керосином, за пшеном. Даже у водопровода длинная, брецающая ведрами, как колоколами, очередь. В остальных водопроводах полопались замерзшие краны и трубы. Мальчишек нет в очереди. Все девчонки. Все Юлькино поколение терпеливо стоит в очередях, по-взрослому, по бабье, сложив на животе руки, прижимая к боку заплатанные кошелки. Сегодня в детском доме на беседе девочки вдруг спросили Юльку, как будут жить при коммунизме. Она знает, что при коммунизме будет хорошо, но как? Этого она не знает. В отчаянии Юлька приходит домой, стучится к Максиму Петровичу Марченко, секретарь горкома, ее сосед.
1: Войдите.
2: Добрый вечер.
1: А, это ты, Юлька. Ну, проходи, проходи.
2: Ой, из меня не выйдет коммунистки, Максим Петрович. Я не смогла ответить детдомовским девочкам, как будет при коммунизме. Вот так.
1: Чайку, Юлька, чайку, я сейчас.
2: Ой, я не хочу, не надо, не надо. Не надо, Максим Петрович, вы мне лучше расскажите. Я ведь вас спрашиваю, объясните мне.
1: Значит, барышня с серьезным разговором пришла.
2: Я не барышня. Я лучше уйду.
1: Да погоди, ну погоди. Садись. Садись. При коммунизме... Вот, видишь, на карте Россия.
2: Угу.
1: От моря до моря. Нищая, серая, безземелье, теснота, бедность, лучина. Россия. Волки, медведи, ни дорог, ни путей. От Печоры до Куры. Тайга, степи, пустыни. Леса, в которых мхом заросли люди. Россия?
2: Да, это так. Ой, Максим Петрович, знаете, непонятно, почему вас считают в городе суровым, строгим руководителем. Вы знаете, вас даже многие боятся. А я не понимаю, как можно вас бояться? Вы такой добрый, такой простой. С вами можно обо всем поговорить. Вы все объясните.
1: Ты слушай, слушай, Юлька.
2: Ну да, угу. Так и России.
1: Вот, так что ты спрашивала, голубок?
2: Да вот, очереди, Максим Петрович. А потом про коммунизм.
1: Я. Ага, Россия. 160 миллионов. И все хотят есть.
2: Да, так это я знаю. В Поволжье засуха, фабрики, заводы стоят. Но я не понимаю, почему, Максим Петрович, почему так?
1: Так, значит, ты спрашивала, вот река Волхов, древняя седая река, новгородская вольница, ушкуйники. Вот здесь построим огромную гигантскую электрическую станцию. Свет в Петроград, в села. В каждой избе электрическая лампочка. А?
2: Да.
1: Ток Донбассу, Днепр, пороги сечь поперек Днепра, плотина, самую большую в мире гидростанцию. А? В каждой избе электричество, электрическая пахота. А? Очередь за хлебом. А механическое хлебопечение хорошо?
2: Хорошо. Ой, это очень хорошо, потому что это все сказка. Сказка про электрическую жар-птицу. Сказка. Вот она плывет над длинной очередью. И так ярко вспыхивает ее огненный хвост.
1: Мы создадим мощные заводы. Все заводы будут работать, все шахты давать уголь, все вышки нефть, а? Хорошо, голубок. Да, Юлька, да ты никак спишь.
2: Ой, ой, Максим Петрович, какой стыд, я уснула, да. Нет, я, ну, то есть, Я пришла с серьезными вопросами и уснула, как нехорошо. Ну, вы извините, я совсем мало спала, Максим Петрович. Я потом, я с 5 утра в очереди,
1: ну,
2: понимаете?
1: Ну, и спи. Спи, голубок.
2: Да нет, нет, что, мне пора. Мне домой пора, спасибо вам. Вы извините меня, я пойду. Максим Петрович, вы знаете, я хочу быть очень хорошей коммунисткой.
1: Будешь, Юлька, будешь.
0: Большие и малые события происходят на земле. В Поволжье засуха, под Ямполем банда в 50 сабель. Италия признала РСФСР, Алешу избрали председателем школьного старостата, и постепенно он стал первым человеком в школе, а в августе Юльку приняли в комсомол. Сбылась ее мечта. Комсомолец за лихватским чубом в кепке, огромный и пятнистый, как глобус, в зеленой австрийской шинели, туго перепоясанный матросским фартовым ремнем. Ты улыбаешься мне со стены, с желтой выцветшей фотографией, у которой косо оборван угол. Я недоумеваю, зачем ты всегда фотографируешься с наганом в руке? Да спрячь ты наган, кобуру. Я твой друг. Пришей хлястик. Я люблю тебя. Ты всегда жил в общежитии. Ты говорил, я не понимаю комнаты, в которой меньше 10 коек. Тебя тянуло в клуб, в ячейку, на люди. День, когда ты не был с ребятами. Впрочем, такого дня нет. Не было. Ты всегда был с братвой. Шумный, галдежный и непременно сбившийся в кучу. Твой день был открыт для всех взоров, как и твоя жизнь. Я пришел к тебе, в твою организацию, когда винтовку ты уже сдал под расписку в райвоенкомат. Я глядел на тебя с благоговейным почтением. Я хотел быть таким, как ты. Я завидовал тебе. Я проклинал свою незадачливую судьбу. Эх, чудак, я не знал еще, что каждое поколение имеет свои замечательные сроки, свои волнующие дороги, свою прекрасную судьбу.

0: Семчик, я решил поступать в комсомол.
1: Ну вот это да, ну молодец. Слушай, ну люблю я умных людей. Так что мы стоим? Так идем сейчас сразу к секретарю горкома, к Ружану. Идем, я тебе говорю, я же с тобой иду. Нет. Идем.
0: Ну а вдруг не примут?
1: Ну как же не примут?
0: Ну я же еще ничего не сделал, но...
1: Ничего.
0: Ну я сделаю, Семчик, я обязательно сделаю, у меня энергии, ух,
1: да ты, главное, сколько? не бойся, Кружан парень, что надо, он поймет.
2: Товарищ Кружан.
3: Что, я занят, дайте мне спокойно хоть чаю попить.
1: Ну, товарищ Кружан.
3: Что Кружан?
1: Это Алексей Гайдаш, наш парень, мой товарищ.
3: Что?
1: Я за него ручаюсь.
3: Чего ты ручаешь?
0: Я буду исполнять все, что надо.
1: То он будет.
3: Да, Кружан. Ну и что? Звони через час, я занят, все. Что у вас? Что? Так, ты откуда взялся? С мешком?
0: Я...
3: ты.
0: Я с поезда.
1: Он с поезда.
3: Какого поезда?
1: Он от голода ездил.
3: Так.
1: Он рабочего, сын токаря, наш.
0: Да, токаря.
1: Я тебе говорю, Кружан, это мировой парень. Я ручаюсь, как старый комсомолец.
3: Ты старый комсомолец. Ладно, все, пиши заявление, потом посмотрим.
0: Давай заявление. Почерк у меня плохой.
3: Вот что. Вот мы тоже университетов не кончали. А вот. Так, у вас все?
1: Все.
3: Давайте отсюда.
1: Ну, спасибо. Спасибо, товарищ Кружан.
3: Счастливо, счастливо. Кружан.
1: Ну вот, дело сделано. Со мной не пропадешь.
0: Но он же ничего не сказал.
1: Да примут. Знаешь, что это за парень, этот Кружан? Был в Энске на большой комсомольской работе. В комсомол вступил в 18-м году, а до этого сжег хутор отца. Работал не то в ЧК, не то в угрозыске. Ходил на самые опасные облавы. 3 раза в него стреляли. 1 раз пуля попала в голову. Думали, не выживет. Это мировой парень. Теперь таких нет, теперь все шкурниками стали, все в школы лезут.
0: Ну уж, учиться надо.
1: Да, если все пойдут учиться, кто тут работать будет? А вдруг банда налетит? Нам бойцы нужны, а не ученые, учиться. Я замечаю, обабились наши комсомольцы, жениться стали, по частным квартирам расползаются. Ну дай сейчас тревогу, ну дай. Всю ночь придется собирать ребят, да и не соберешь. Многие жен не бросят. Ох, не нравится мне все это. Ну ладно, где ездил, что видел?
0: Да много видел. Хорошая жизнь начинается, шахты пускают, заводы работают.
1: Ты что сам собираешься делать?
0: Да говорят, завод у нас пускают, я в цех пойду.
1: Ну вот, а то учиться.
0: Учиться я все равно буду по вечерам.

0: Я встречаю на перекрестках геологов, начальников политотделов МПС, командиров заводов, заготовителей скота, востоковедов, пропагандистов, механиков, шоферов, историков, инженеров. Это же все наши ребята. Вчера еще они были комсомольцами. Карта большой нашей страны висит сейчас передо мной. Алеша Гайдаш, ты улыбаешься мне с далекой границы. Как дела, Алеша? Как басмачи? Я слышу, как храпит твой конь, Алеша. Оттуда, где тесно сбились в кучу силуэты заводов, мне застенчиво улыбается Павлик. Я прочел в газете, что сегодня выплавка чугуна по Союзу достигла 26 тысяч тонн. Я радуюсь вместе с тобой, Павлик. А каштановая коса? Юлька! Куда ты забралась, Юлька? К тебе хоть 3 года скачи, не доскачешь. А чье это лицо выглядывает из-за твоего плеча? А? Неизменный спутник, друг по гроб. Но тс, секрет, молчу. Эх, ребята, нам еще рано стариковать и ворошить пыль преданий, но ведь правда же, хорошо встретиться на бегу, на перекрестке и начать дружескую беседу вопросом, а помнишь?
1: Можно!
2: Чудак, он же не слышит твоего «можно».
1: Ну, Бенц, крикни громче, если ты такой тенор. Бенц, надо открывать. Слышишь, стучит?
2: Слышу. По-моему, тоже надо открывать.
1: Ну?
2: Ну. Нет, все-таки это безобразие. Я сегодня уже ходил за кипятком. Ходил.
1: Мальчишка, ты считаешься такими пустяками? Хорош. Я сам открою. Алеша! Ты где пропадал? А ты, Семчик, чего не показывался?
3: Да все некогда. Все бегах.
4: Я пришел поговорить о комсомоле.
1: Прекрасно, прекрасно.
2: Молодой человек, вы сами решили вступить в комсомол или вам кто-нибудь помогал?
4: А что?
2: А может быть, вы ошиблись, молодой человек? Может быть, вы хотели вступить не в комсомол, а в спортклуб или в драматическое общество? Ну, вам скучно.
4: Мне нечего ошибаться.
2: А где же ты тогда раньше был? Почему ты раньше не вступал?
1: Да как он раньше мог вступить? Ему ж всего ничего.
2: Где ты был, когда черти дохли? Где ты с контрами боролся?
4: Я боролся с контрами в школе.
2: О, ты, ну, дай папирос.
5: Слушай, мы насчет Алеши разговаривали с Кружаном. За это дело я взялся. Ну, будьте уверены.
4: Как думаешь, примут?
2: Молодой человек, у вас папа есть?
4: Есть.
2: И мама есть?
4: Есть и мама.
2: Не примут.
4: Ну вот.
2: Есть ли у комсомольца семья? Нет, нету. Есть ли у него дом? Нет, нету. Его семья комсомол. Товарищи, его дом комсомол.
1: Слушай, ты повторяешь слова Глеба Кружана. Сейчас другое время. Сейчас главный вопрос – борьба с разрухой, восстановление хозяйства. А Кружан – обломок военного коммунизма. Да, да, да. Он не хочет работать по-новому, в новых условиях. Он тянет всю комсомольскую организацию назад.
2: Да Кружан – герой!
1: Прошлые заслуги не дают права на безделье.
4: Я работать хочу, понимаете? Завтра я иду с отцом на завод. Там, говорят, есть ячейка, я буду работать в ней. Я хочу дело.
6: О! Здорово, ребята!
1: Рябинин! Рябинин, ты ездил в губком насчет Кружана?
6: Нет. Я ездил узнавать, нужны ли десятичные дроби или достаточно простых.
1: Что? Шутки сейчас ни к чему. Я серьезно спрашиваю.
6: Я серьезно отвечаю. Ездил насчет дробей. Я хочу поступить на рабфак.
1: Ну, ты заходил, по крайней мере, в губком по поводу наших дел?
6: Нет. Зачем же?
1: То есть как? Зачем?
6: А меня в губкоме не знают. Кто меня туда звал? Чего я пойду?
1: Ну как же нам быть с Кружаном?
6: А, как же с Кружаном быть? А нам что, губком это скажет? Сами-то мы что, детишки, да?
4: А что, Кружан? Он чудесный парень. Ну что, Семчик, молчишь?
3: Чудесный.
6: Ребята, есть новости.
3: Ну?
6: В Энске я был в комсомольском клубе. Пришел, пру по лестнице. А меня останавливают. Товарищ, говорят, снимите кепку, вон раздевалка. И в самом деле раздевалка.
1: Так.
6: Я вытер ноги и пошел по лестнице.
1: И куда ж ты пошел?
6: У тебя очень хороший клуб, ребята. Вот какие новости, да?
2: Ну, а еще что? Ну, потом тебя взяли за ручку и провели в зал.
1: Да.
2: А там был роскошный бал и танцы до утра, да?
6: Ты угадал, Бенц. Были танцы.
2: Танцы?
6: Да.
2: В комсомольском клубе?
6: Ты опять угадал, Бенц. Да, в комсомольском клубе.
1: Ну вот что, Рябинин, нет ли еще новостей?
6: Есть. Я встретил Колю Савченко.
4: Кольку? Савченко?
6: Ну да, нашего доблестного Колю Савченко. Так? Он шел из учраспреда, где получил новое назначение. Вот угадайте, какое?
5: Колю, начальник уголовного розыска.
4: Нет, на работу за границу.
6: Нет, коммерческим директором в Солитрест.
4: Что? Коля?
1: Да. Коля коммерческим директором?
4: Коля коммерсант?
2: Да.
4: Ну, дожил, Савченко.
2: Он нам хорошую новость привез. Да, Рябинин, а в швейцары наших комсомольцев еще не назначали?
1: А?
6: В швейцары? Швейцары не знаю. Но помните Мишку Еленского?
1: Ну?
6: Так вот, он назначен заместителем директора ресторана.
4: Как? Что?
1: Чего?
2: Степан, да ты смеешься.
4: Издеваться не дам. Вот новости, а.
2: Послушай, Степа, я задам тебе только 3 вопроса. И тогда мы увидим, нужно ли нам с тобой еще разговаривать.
1: Вот именно.
6: Ну хорошо, давай.
2: Значит так, скажи, Степан, ты считаешь правильным, что комсомолец работает в ресторане, концессии, что он обслуживает Непманов? Ты считаешь это нормальным, да? Только одно скажи, да или нет?
6: Да.
2: Так, да. Ну ладно, ну хорошо. Пускай да. И ты считаешь нормальным и правильным, что комсомолец назначается хозяйственником, директором, что он это пьет с ними чай в своем служебном кабинете, увольняет за невыход на работу или за опоздание комсомольца рабочего, ему подчиненного. Ты это тоже считаешь правильным? Только да или нет?
6: Да.
2: Опять да. Опять да. Ну хорошо, Степан. Есть еще 3 вопрос. Ты считаешь правильным, что комсомолец думает о себе, о своей личной судьбе, счастье? Вот это правильно? Да или нет?
1: Ну?
6: Ну да.
2: Так, вы слышали, он 3 раза сказал да.
1: Слышали.
2: Ты 3 раза сказал да, гражданин Рябинин. Ты предатель и изменник революции.
5: Это слишком.
6: Я задам тебе такие же 3 вопроса, Бенц. Ты ответишь
2: мне? Я на все отвечу, мне нечего скрывать.
6: Хорошо, первый вопрос. Как растет хлеб?
2: То есть как? Я не понимаю.
6: Ну, скажем, какая нужна вспашка, какое удобрение, какой хлеб, где и когда сеять. Вот знаешь ты это или нет?
2: Нет, не знаю.
6: Ну, хорошо. Ну, а простые дроби, по крайней мере, знаешь?
2: Ну? Нет.
1: Не знаю.
6: А ты 3 раза сказал нет, Бенц. Ты неуч, болтун и бездельник.
2: Бездельник. Ну, это не резон. Я могу не знать, как варить стали и другие вещи, но я знаю... Кое-что другое.
6: Так, хорошо. Что же ты знаешь другое?
2: Ну, мало ли что. Я политические науки знаю.
6: Ну, да. И политэкономию, и статистику.
2: Угу.
1: Политэкономию он не знает. Он вчера на кружке засыпался.
6: Сколько ж тебе лет, Бенц?
2: Иди ты к черту.
6: Да, ну сколько? Ну, 20, 22. Скажи, что ты о себе думаешь, скажи.
2: Я о себе никогда не думаю, товарищ Рябинин.
5: Нам нечего о себе думать. За нас горком думает.
6: Да, то есть Кружан.
2: Нас... Не спрашивали, что из нас будет, когда посылали на фронт.
6: Правильно, и нечего было спрашивать. Тогда людей считали взводами, штыками и саблями.
2: Так, а теперь? Теперь человек это человек в трактире, как Мишка Еленский, так?
6: Да глупости. Действительно, в войну каждый человек был штык или сабля. А вот сейчас я был в Энске на партактиве и слышал, как теперь коммунисты называют друг друга. Здорово, Солитрест! Вали к нам, Потребсоюз! Где ты пропадал, Юго-Сталь? Вот сколько теперь имен у коммунистов. Партия крепко взяла хозяйство в свои руки. С разрухой надо кончать. Дела всем много. А вот что ты умеешь делать, Бенц? Если не умеешь, почему не учишься?
2: Ну хорошо, я ничего не умею, нехай так. Я умею только защищать рабочую молодежь. По-твоему, это пустяки, я знаю. Так мне надо бросить это, да? Бросить организацию и идти учиться, ну, на бухгалтера.
6: А, бухгалтеры нужны сейчас до зарезу.
2: А комсомольские работники не нужны.
1: Ладно.
6: Но я не сказал этого.
2: Видите? Ну, разве вы не видите? Это же линия! Это же не наша линия! У меня тоже есть новости. Рябинин, ты знал Романа Сурка?
6: Конечно. Он работает в Камышевахе секретарем райкома.
2: Нет, он уже не работает секретарем райкома. Он убит кулаками.
6: Ромка убит?
1: Да. У нас плохие новости, Степан. Ты видишь, у нас в комнате голые койки.
6: Что, тоже?
1: Хуже. Они ушли из коммуны.
5: Я вчера видел Сережку Голуба. Он венчался в церкви. Иначе, говорит, за него не пойдет невеста. А у невесты папаша мясоторговец.
1: Все хотят сытой жизни, Рябинин. Им надоело валяться на жестких койках.
6: Я тоже хочу сытой жизни. Хорошую чистую квартиру, ванну, цветы на письменном столе.
2: А в Заречье много невест, Рябинин. С квартирами, с перинами, бумажными розами, сытным борщом, битками в сметане.
6: Ты, Бенц, одного пустяка не понимаешь.
2: Чего именно?
6: Того, что земля вертится. Ты думаешь, что вечно будешь таким, как сейчас? Будешь сидеть на своем табурете в горкоме и не пускать к себе ни новых людей, ни новых идей? Ты не умеешь смотреть вперед, Бенц. Завтра вот придет этот самый Алешка Гайдаш, скуластый черт, и скажет: а ну катись, дай-ка я к рулю стану.
1: Вон,
6: куда денешься?
2: Так, ну и что же нас, на свалку, да? Нас, на свалку?
6: Да нет, нас на учебу, в рабфак, на курсы. Да загляните же, черт вас возьми, в завтрашний день. Брось папки, Бенц. Я вижу твое завтра, Бенц. Ты будешь коммерческим директором фарфора Треста. О как!
1: Бенц, директор! Ты будешь коммерческим директором.
6: Загляните в завтра, ребята. Завтра мы, комса, будем хозяевами мира.
1: Это точно.
6: Мы будем коммерсантами и инженерами.
1: Вот именно.
6: Мореплавателями и наркомами. Писателями и учеными.
1: Все может быть.
6: Да разве вы не поняли великих слов Владимира Ильича? Учиться, учиться и учиться. Вот что теперь должен делать комсомолец. Верно, Алеша?
4: Верно. Я им уже говорил, надо дело делать.
5: Да, значит, ты за своими вещами приехал, Рябинин. Ты уезжаешь учиться?
6: Нет. Два дела меня задерживают, ребята. И первое – Кружан.
1: Кружан?
6: Мы должны сами справиться с Кружаном, без губкома.
1: Понятно, понятно. А что ж ты о Юльке не спросишь? А?
6: Ну, а чего мне о ней спрашивать?
1: Будто ничего, будто ничего. Не очень-то ей весело было здесь последние дни. Одной.
6: Чудак! Я ведь с ней вместе ездил узнавать насчет десятичных дробей!

0: Жизнь Алёши всегда складывалась так, что он попадал в самую гущу борьбы. Он пошел в школу учиться, но вместо учебы полез в драку с Ковалевым. Он пошел в комсомол работать. Комсомол представлялся ему своеобразной биржей, где каждого парня немедленно двигают в дело. Но оказалось, что и здесь ему прежде всего предстоит ввязаться в драку.
1: Товарищ Кружан.
2: Да, я.
1: Извещаю тебя, что послезавтра твой отчет на нашей ячейке.
2: Что? Какой отчет? На какой ячейке? Откуда ты взялся-то?
1: Отчет такой, о работе горкома.
2: Горкома?
1: Да, считаем, что плохая работа, но все-таки решили обсудить. Ячейка наша, бывший завод Фарке. Гвозди и проволоку делаем. А я ее секретарь.
2: Что? А ну закройте дверь! Я занят! Что? Там Андрюша Глина секретарь. Ты что мне голову-то морочишь, а?
1: Был Глина, а теперь я. Вчера выбрали. Мы вам протокол послали.
2: Понятно. Отчитываться я не буду. Всякий придет отчета требовать, а я, значит, говори. Язык у меня не казенный.
1: Тогда мы без твоего присутствия вопрос решим.
2: Что? Послушай, ты откуда взялся? Ты как со мной разговариваешь? Где у тебя билет комсомольский? Давай сюда. Я тебя исключаю из комсомола.
1: Билет не отдам.
2: Дай сюда, я сказал, билет.
1: Не ты мне давала, ячейка давала. Ячейки отдам, если надо будет. А может быть, тебе самому придется билет сдать.
2: Что? Ты кто такой? Как твоя фамилия?
1: Гайдаш мне фамилия. Да-да, Алексей Гайдаш.
2: Алексей Гайдаш.
1: Можешь записать.
2: И запишу.
1: Я не из робких.
2: А ну вон отсюда! Я с тобой разберусь, анархию тут разводить. Какие шустрые пошли. Ничего, я вам обломаю бока. Постой, постой. Где же я видел этого паренька-то? Тоже совсем недавно приходил ко мне с мешком за плечами вступать в комсомол. Совсем зеленая уже замахивается. Ишь ты, они, значит, в гору, а мы под гору. Где ты был, когда мы с бандами боролись?
3: Кого еще несет?
4: Здравствуй, Глеб.
2: Здравствуй, здравствуй.
4: Как жизнь?
2: Ладно, хватит, ты брось меня разыгрывать. Зачем пришел?
4: Ну, хорошо. Мы оба члены партии, Кружан. Вот зачем я пришел. Пойдем к секретарю горкома партии. Видишь ли, Максим Петрович велел тебе кланяться и звать в гости.
2: Максим Петрович? Так... Так ты, значит, и его впутал. Ну что ж, пойдем. Тебе же хуже-то будет, но пойдем. Значит, уже без костылей управляешься. Тут, смотрю, слишком самостоятельный стал, а?
4: Самостоятельным. Когда-то Максим Петрович советовал мне к тебе присмотреться.
2: Да?
4: Ну вот я и присмотрелся.
2: Присмотрелся?
4: Присмотрелся. А.
5: А, пришли, наконец. Хорошо, что сами пришли. А то я уже собирался вас обоих вызвать, поговорить. Хотите чаю?
4: Выпью.
2: Не надо.
5: Да, хорошо, что пришли.
4: Да как же нам не прийти? Нам больше идти-то некуда. Выше партийного суда для нас суда нет. Мы к вам, Максим Петрович, как к представителю партии пришли.
5: Я слушаю вас. Молчите. Так. А молчать вам нельзя. Вы коммунисты, представители партии в комсомоле. Партийное ядро в нем. Вот и раскусим сейчас, какое вы ядро. Ссоритесь?
4: Да нет.
5: А чего же? Ссориться надо. Мы тоже, бывало, ссорились. Кое с кем навеки.
4: Да мы не ссоримся. Мы, Максим Петрович, во взглядах разошлись. В характерах.
2: Глупые он разговоры говорит. Ну при чем здесь характеры? Надо коммунистом быть.
5: Коммунистами надо быть. А он что же, плохой коммунист?
4: Да нет. Вот вы рассудите нас, Максим Петрович. Кто какой коммунист? Вам и книги в руки.
5: Ну, хорошо. Говори, Кружан.
2: Пускай он скажет. Я ему ответ дам.
4: Ну, хорошо, хорошо. Я скажу. Скажу. В нашей организации форменный разброд. Никто не понимает, что, собственно, происходит. Но все чувствуют, организация больна.
5: Молодостью она больна. Молодостью вот чем.
2: Во.
5: Это все-таки неплохая болезнь. Ну, ты продолжай, я тебя слушаю.
4: Да нет, Максим Петрович, мы стариками стали. Понимаете, многие только воспоминаниями живут. А и всех-то воспоминаний год на фронте.
5: Вам воспоминаниями жить рано. Вам надо вперед смотреть. Ваша жизнь впереди. Вы нас смените, наше знамя понесете. Нам не безразлично, какая смена растет, в чьи руки наше знамя достанется. Ты откровеннее говори, я тебя слушаю.
4: Да хорошо, я откровенно скажу. Мне перед партией скрывать нечего. Кружан не хочет заниматься будничной работой, ячейки не посещает.
2: Так-так,
4: ему
2: давай.
4: Все это, видите ли, скучно.
2: Ага.
4: Организация хочет работать, а он...
5: Это правда, Кружан?
2: Да что говорить. Вы, Максим Петрович, лучше меня знаете, какое теперь время.
5: Какое?
2: Да уж такое, что лучше не выдумаешь. Я не спорю, может, так надо. Вот крестьянство, это хлеб... Я тоже читал кое-что, между прочим. Может, проводить эту политику нужно, но любить ее, ну, никак нельзя. Вот у меня сердце не лежит, и все.
5: Сердце не лежит. Сердце. Несмышленое твое сердце. Чистоплюй, белоручка. А Ленин говорил, пойдем хоть в хлев, если надо. Историю партии изучайте, юноша. Тогда и сердце будет на месте. В красивых легко ходить, а попробуй-ка быть мудрым. У тебя глупое сердце, раз к делу не лежит. В партии давно?
2: С января 20-го.
5: Взыскания были?
2: Были. Я был исключен.
5: За что?
2: Расстреляли десяток сволочей.
5: Без суда? И что же? Гордишься? Нечем, нечем. Гнусно. Мальчишка. Что читаешь?
2: Читаю. Да все читаю. Что приходится.
5: Что вчера читал?
2: Вчера?
5: Молчишь? Ничего не читал. Болтун, неуч. Политика партии не по сердцу. Да понимаешь ли ты ее политику-то? А ты, Рябинин, почему раньше не пришел? Ух, возьмусь я за вас, прекрасная молодежь. На бюро горкома партии ваш отчет. Немедленно! И уж не обижайтесь, возьмусь я за вас.
4: Возьмитесь, Максим Петрович, возьмитесь! Я свою вину признаю.
2: А как же теперь я-то? Ну, куда же я-то?
5: Ты хныкать брось, Кружан. Хныкать легче всего. Жизнь твоя у тебя в руках, голубок. Поворачивай ее куда следует. Вы должны жить лучше и чище нас.

0: Мы поджидали Рябинина всей компанией. Сияющий Алешка пришел сообщить, что вчера единогласно волею всего народа он, Алешка Гайдаш, паренек с заводской улицы, избран ответственным секретарем ячейки комсомола.
1: Ребята, какой план работы мы сочинили? Какие богатые дела будем делать? Организуется школа Фабзауча, создаются вечерние курсы, открываются политкружки, комсомольцы забирают под свою высокую руку весь заводской клуб, вечера, спектакли, лекции.
2: Ну и ну, молодец, Алёша, все отлично.
3: Чай, будем пить чай, пир на весь мир.
2: О, а вот и Рябинин.
3: Привет.
4: Здорово, здорово, комса.
3: Рассказывай, Рябинин. Как поговорили с Кружаном?
4: Хорошо поговорили, на чистоту.
3: Ну, и как геройский комсомолец Кружан?
4: А ты знаешь, по-моему, понял, что время сейчас другое. Работать нужно, а не саблей махать.
1: Ребята, а какой мне сегодня сон снился?
2: Какой?
1: Будто попадаю я в Москву.
2: О, почему в Москву?
1: Так очень просто, на съезд. Очень важный съезд.
2: Комсомольский?
1: Нет, партийный. Что ты? Я, понятно, партиец. Итак, ребята, съезд. Люди, сколько людей, автомобили там разные, мотоциклеты, трамваи, конечно. Съезд, ясно, в Кремле.
5: Ну, да.
1: Да. Вот я приехал, выхожу на перрон, озираюсь, спрашиваю, как на съезд проехать, товарищи? Я не здешний. На съезд? Говорят, пожалуйста, товарищ. Вот машина.
4: Ух ты!
1: Сели, поехали. Улицы, театры, музеи, магазины. Потом съезд. Я беру слово. Товарищи, говорю! Товарищи! И ну, дальше что-то интересное, уже не помню. Ну, во всяком случае, мне все аплодируют.
5: Ну, я с этим ходил.
1: Хочу идти на место. Но тут ко мне подходит Ленин.
2: Ленин? Не может быть!
1: Да-да! Сам Ильич, глаза молодые, прищуренные.
6: Вы товарищ Гайдаш?
1: Говорит он мне. А ну-ка, идите сюда. Вы мне о себе расскажите.
5: Так.
1: И я ему рассказываю о нашем городе, о школе, о заводе. И Ленин жмет мне руку.
2: Молодец, Алешка, молодец.
4: Ничего, Алешка, бывают сны, которые сбываются.
5: Конечно.
2: Кружан?
7: Я спичек хотел. Спичек нет. Понимаешь?
4: Да чего там? Прикуривай.
7: Спасибо. Мешать не буду.
3: Да чего ты, Кружан? Чего ты? Давай к столу.
8: Да давай, садись.
3: Чаю хочешь?
7: Можно чаю.
3: Ну вот, хорошо. Ребята, садись.
1: Споем нашу, комсомольскую.
4: Правильно. А ну тащи баян.
8: Давай вот сюда.

Мне снова и снова вспоминается 23-й год. Это был год сплошных проводов. Эх, проводы, комсомольские проводы. Сколько раз мы провожали наших ребят в армию, на учебу, на новую жизнь. Все равно проводы всегда означали рост парня. Первыми уехали Рябинин и Юлька. Они получили командировки. Он в рабфак, она в профтехшколу. Это были первые комсомольцы нашей организации, которых мы отправляли на техническую учебу. Даже Семчик согласился, наконец, что учиться надо. Сам он, впрочем, не пошел ни в какую школу. А через месяц мы провожали Алешу. Он ехал в Белокреничную секретарем райкома комсомола. Сколько проводов было! Мы вступали в жизнь!

Концерт популярной русской классической музыки. Глинка. Увертюра к опере «Иван Сусанин». Исполняет оркестр Государственного академического большого театра Союза СССР.

Рубинштейн. Хор «Ноченька» из оперы «Демон». Исполняют хор и оркестр Государственного академического Большого театра Союза СССР.

Глинка, вальс. Исполняет оркестр Государственного академического большого театра Союза СССР.

«Бородин». Ария Игоря из оперы «Князь Игорь». Исполняет Андрей Иванов в сопровождении оркестра Государственного академического большого театра Союза СССР.

Глазунов. Антракт из балета «Раймунда». Исполняет Государственный симфонический оркестр РСФСР.

Шостакович. Романс из музыки к кинофильму «Овод». Исполняют Азархин – контрабас, Александрова – фортепиано.

Глинка, «Венецианская ночь». Исполняет Государственный академический русский хор под управлением Свешникова.

0: Гремела музыка, горели ярко свечи. Вдвоем мы слушали, как шумный длился бал. Твоя дрожала грудь, твои пылали плечи, так ласков голос был, так нежны были речи, но я в смущении не верил и молчал. В тяжелый горький час последнего прощания с улыбкой на лице я пред тобой стоял, рвалась грудь моя от боли и страдания, печально и бледна ты жаждала признания, но я в волнении томился и молчал. Я ехал, путь лежал передо мной широко, я думал о тебе, я все припоминал. О, тут я понял все, я полюбил глубоко, я говорить хотел, но ты была далека, но ветер выл кругом, я плакал и молчал.
1: У края сцены стояла свидетельница Мотя Краюшкина. Волосы выбились из-под платочка, лицо от волнения красными пятнами. Любила она поговорить, а тут такая аудитория раз в жизни бывает.
2: Потише, потише, в зале, потише. Свидетель Краюшкина, вы все время отвлекаетесь и рассказываете пока несущественное. Давайте сразу же о том дне, когда произошел поджог.
3: Да, об том дне.
2: Да.
3: Ну, в тот день, когда случился поджог леса, Яшка зашел ко мне утром. А у меня Ирка, это малолетняя внучка-то моя, куда-то убежала. Ах, думаю, звяга ты такая, что ж теперь будет-то? Она ведь ко мне с города приехала на лето.
2: Свидетель Краюшкина, пожалуйста, поближе к делу о поджоге.
3: Да я уж буду все кряду говорить, а то мне и не рассказать по-другому.
2: Продолжайте только о деле.
3: Хорошо. Ближе к этому к делу. Тут, значит, Яшка и пришел. Налей, Матрёна, 100 грамм. Магазин закрыт. А я потом отдам, налью тебе. Вот магазин откроется. И показывает деньги. Много. И красненькие, и помельче. Уж кто ему их дал, не могу сказать. Откуда, говорю, у меня вино-то нету? И наливать мне ничего не надо. Разве я пьяница? Толкнул он меня в сторону и к буфету.
4: Ты чего это врёшь? Чего ты врёшь?
3: А
4: чего я толкал?
3: А чего ж я сама, что ли, на диван упала?
2: Подсудимый Воробьёв, сядьте, вам слова не давали.
4: Языком не виляет, толкнул ее, трепло.
3: О, как же не толкнул-то? Буфет-то где? А диван где?
5: А может быть, Яшке-то не вино нужно было?
3: Да ты крати! Ты придержи язык-то! Ну, к буфету я его не пустила. А тут как раз соседка пришла.
5: Ой, и помешала. А дверь-то надо было на крючок закрыть.
2: Граждане, перестаньте.
3: Вот так.
2: Перестаньте, иначе придется удалять из зала. Свидетельница, еще раз прошу вас, что вы знаете о поджоге?
3: Об нем? Ну, ушел Яшка. Я чай-то попила с соседкой, да думаю, пойду на выселки. Это у нас деревня маленькая, около Ужищенского-то болота. Может, это звяга-то, внучка-то моя, убежала туда к подружке? Пошла. А у выселков свернула на тропочку и напрямик. Гляжу, кто-то по тропе-то идет навстречу. Ой, Яшка! В одной руке-то толстый сук, а в другой бутылка с вином. Я в кусты прижукла, дыхнуть боюсь. Остановился Яшка и стал пробку с бутылки об сосну сдирать. Потом сел на кочку и стал спички зажигать. Зажгет, подержит и бросит. Трава-то и взяла с огнем, а он пробку зубами снял и вино из горла хлыщет. Можжевелки-то как затрещат. Тут он с кочки соскочил и взялся огонь сапогами топтать, фуражкой бил. А каково там? Как пошло щеплять?
2: Минуточку, ой, минуточку.
3: Это...
2: Тише. Воробьев, это ваша фуражка?
4: Моя.
2: Вы пили из этой бутылки?
4: Моя бутылка.
2: Так, все это обнаружено на месте преступления. Продолжайте, свидетель Краюшкина.
3: Как он поджег, я кустами, кустами.

0: Свидетельницы Краюшкиной.
1: Им на себя глядеть тошно.
2: А ты говоришь. Да мне любая ваша помощь во как нужна.
3: Любая помощь нужна, а Клавдию Васильевну от должности управляющей освободил.
2: Да, освободил. Яшка Вопивоха повис он на шее управляющей всего отделения. Надо же что-то делать. Вот я и освободил. Угу. Скажу откровенно, вот этот суд провести здесь, в Ершовке, я попросил. Пусть у людей глаза откроются.
4: Так, интересно. А ты, оказывается, хитрый политик.
2: Да. Да, я политик. Если я не переломлю настроение людей, мне в совхозе не работать. Грош мне цена. А гниль здесь так и останется. И ты ее своими картинами и разговорами от добра тебе не выведешь.
4: Ладно, хорошо. Вот ты снял Клавдию Васильевну. Ну что в результате-то, а? Без нее, я не знаю, ну как в доме без хозяйки. Все же пошло наперекосяк.
2: Слушай, а вот ты иди ко мне, комиссаром.
4: Ага, лозунги тебе писать.
2: А что? Хороший лозунг, он не помешает.
4: Ну, как-то ты бедновато судишь о художниках.
2: Ну, художник ты, художник. Ну, рисуешь чего-то, но ведь пока не Репин, то уж извини. А тут в твоих руках совхоз, кусище нашей земли, России, люди. Вот проповедуй им о душе, о красоте, как жить. И рисуй, рисуй, детишек учи. А, давай. Не пойдешь.
4: Знаешь, как-то я не гожусь в комиссары.
2: И я не родился директором. В этом-то вся и загвоздка сейчас. Все такие стали тонкие, сложные. А вот ты попробуй с такими, как Яшка, работать, планы выполнять, красивую жизнь строить. Я тебе точно скажу. Если мы не будем работать честно, то все разговоры об экологии, о равновесии, о доброте – это пустые слова.
4: Ну, одной работой сыт-то не будешь. Человеку, я не знаю, ну, праздник нужен. Ну, слово доброе, у него же душа есть.
2: Ну, а
4: ты хоть знаешь об этом, а?
2: Прав ты тут, прав, не спорю. Слушай, как на переговорах. Наши позиции сближаются.
5: Ой, ну и народ у нас, а?
4: Что?
5: Чего только не наплетут.
4: Что там случилось, Клавдия Васильевна?
5: Да Сафронов этот все на Яшку валит. И другие тоже хороши.
2: Ты сама в этом виновата. Подзапустила их тут вместе с Яшкой. Ох, надо было мне тебя, Клавдия Васильевна, еще зимой снять. Никакого суда бы сейчас.
5: Снял бы он. Меня уж снимали. Как новый директор, так обязательно снимет. А через неделю-другую идет. Ты обиды не держи. Давай, работай. А с кем работать-то?
2: Да поймите, Клавдия Васильевна, для нового совхоза взять людей просто негде. Не хватает вообще в стране рабочих рук. У вас же в отделении они есть.
5: Откуда? Молодежь не остается. Старики старятся.
2: Ой, ты не прибедняйся. У вас в отделении 86 человек. Техники сколько?
5: Правильно.
2: Правильно.
5: Посмотришь ведомость, когда зарплату выдавать 86 человек. Но это же в 9 деревнях. Фермы разбросаны. Поля и здесь, и там. Все 86 при должностях. Доярки, телятницы, плотники. Кто там у нас еще? А на должности-то этой пальцем лишнего не пошевельнут. Паутину, вон, со стен смахнуть. Телятница Дунька потребовала наряд выписать. Моя бы воля, да я бы половину их прозагнала, а другим бы побольше платила.
2: Вот
5: и дела бы лучше пошли.
2: Вот,
5: да.
2: Видишь, какие у тебя здравые мысли.
5: Конечно.
2: Верно? Нет, верно, все верно.
5: Конечно.
2: Мы работаем еще не просто в полсилы, а в четверть силы.
5: Угу. Мысли-то здравые. Да ведь никто с нами не поговорит, не посоветуется. Кое-как вон осушили болото, и нам, не спросясь его, спихнули. Что же вы так, Петр Андреевич?
6: А? Я вам все объяснял, Клавдия Васильевна. Ну, тысячу раз объяснял, что вы все ко мне. Я же не министр.
2: Да на наших осушенных болотах хлеб надо растить. Картошку, страну кормить.
5: Ой, Господи! С наших болот страну кормить.
2: А то как же?
5: Ой,
2: с наших болот, с чьих-то бугров, с каких-то лугов.
5: Ой,
2: на кого надеяться?
5: Да.
2: За границей хлеб покупать – это дорогое удовольствие.
5: Правильно говоришь, Александр Павлович. Много ли ты мне помог? Снять с должности – дело нехитрое.
4: Действительно.
2: В колхозе, помимо твоего, еще два отделения. А снял я тебя... Поздновато. Надо было

0: раньше?
1: А раньше-то ты не мог со мной поговорить-то, как человек?
0: Вот.
1: Приедет, это ему не так, это не нравится. Я женщина. Может, что я не понимала. У меня вон свое хозяйство, дом, да еще муж вон такой. Люди думают, мы с Яшкой мешок золота нагребли. Да откуда у меня большие деньги-то? Я ведь зарплату получаю, и все. А запчасть какую достать? Механику, о, на мой карман пальцем. Давай, Клавдия Васильевна. Приходилось и свою зарплату в это вкладывать. А, что говорить?
2: Ну, все-таки надо было вам, Клавдия Васильевна, как-то по-другому приучать людей к порядку. Ну,
3: вот, Валерий Николаевич, вот о чем я и говорю.
1: Ой, Валерий Николаевич, да разве я против? Ну, я ж ведь одна. Прежний директор был кисель, а ты, Александр Павлович, вечно сердитый. Яшка, какой он мне помощник? За ним самим надо было смотреть.
4: Да-да.
1: О, а механик, бригадиры, все за мою спину прячутся. А тут еще Ужишевское болото нам спихнули.
4: Да.
1: Господи, думаешь, да что же это такое? Одна на всем белом свете.
4: Не волнуйтесь.
3: Да не надо было все это одной тащить. Да. Я как-то и не думал, что тебе так тяжело.
1: Тяжело. А сейчас совсем пропадаю. Тоска не могу без Яшки. Без хлопот прежних. Какая дура, ей-богу. Обиделась на тебя, ушла. Привыкла я, Александр Павлович.
3: Успокойся.
1: Ведь все с людьми, все дела. А тут, друг, такая тишина. Не могу. Изболелась. Ведь не преступники мы с Яшкой.
5: Свидетель Мальков вызывает.
6: Да? Уже? Да. Я иду.
3: Петр Андреевич, я на тебя надеюсь.
0: Ты, Александр Павлович, сам не плашай.

24 апреля 1955 года состоялся мой последний прощальный концерт. Это было в Карнеги-холл в Нью-Йорке. Я пел арии из любимых опер «О чудный край» из «Африканки Мейербера», арию «Октавио» из «Дон Жуана», «Плач Федерико» из оперы «Чилия Орлезианка». Весь концерт, исполнение, аплодисменты, крики, кашель и все прочее был записан на долгоиграющую пластинку.

Теперь, когда я ушел со сцены, я больше всего люблю сидеть у себя в саду в обществе эльзасской овчарки Дарры и перебирать в памяти былое. Я усаживаюсь в плетеное кресло и кидаю Дарре мяч. Она очень любит ловить его и поднимает невероятный шум. Раньше у меня никогда не было времени поиграть с Дарой, зато теперь сколько угодно. Ведь меня не ждет в 2:30 журналист, чтобы взять интервью. В 17:57 мне не надо садиться в поезд, и ровно в 8 не поднимется занавес в театре, чтобы я вышел на сцену. У меня есть теперь время поразмышлять, помечтать. Разве мог я позволить себе это раньше? Память, как старая кинолента, разворачивает передо мной картины былого. Порой смутные и туманные, порой ясные и отчетливые. Взметнувшаяся дирижерская палочка, готовая начать увертюру. Звон бокалов и дружеские тосты, произносимые на незнакомом языке. Овация зрительного зала. Колеса поезда. Они мелькают и мелькают, увозя меня куда-то вдаль. Образы сменяются. Вот я стою где-то в бархатном камзоле и пою какую-то арию. 60 оперных партий спел я на сцене.

в Венеции. Я исчезаю в полночь с пышного благотворительного концерта и спешу в театр «Ла Феничи», чтобы повторить там концерт для гондольеров, подмастерьев, судомоек и новобрачных, справляющих медовый месяц под звездами на площади Святого Марка.

Вроде. За кулисами театра в начале я большими глотками пью кофе, чтобы набраться храбрости. Это день моего дебюта.

какое фантастическое будущее ожидало скромного мальчугана из Реканати. Родился я в семье бедного сапожника. И, конечно, я тоже был бы бедняком, как отец. Но Бог дал мне голос, и это решило мою судьбу. От маленькой темной церкви, где я мальчиком начал петь в хоре, до яркого света рампы метрополитен-опера лежал долгий путь. Понадобились многие годы терпения, унижений, лишений и тяжелого труда, чтобы пройти этот путь. Теперь, оглядываясь на прошлое, я рад, что мои первые годы отмечены трудностями и борьбой. Когда мне не было еще 7 лет, матушка отдала меня в Скола Канторум, детский хор при соборе, которым руководил маэстро Кверино Лоццарини. Я многим обязан маэстро Лоццарини, этому замечательному, беззаветно влюбленному в музыку человеку. Школа Канторум, нас было человек 20, и я был самым маленьким. Пение стало для меня самой большой радостью, необычайно прекрасной и волнующей. Я чувствовал, что в этом есть смысл и цель. Маэстро Лоццарини вводил меня в новый мир, и я понял, что не только в состоянии следовать за ним, но и страстно стремлюсь к этому сам. Когда же я впервые спел первую сольную партию во время мессы, я окончательно понял, что хочу стать певцом. Но это, разумеется, было еще делом далекого будущего. Тогда же я и не представлял себе, как это может произойти. Никто никогда не думал у нас, что пение может составить карьеру. Но во мне такая упрямая надежда жила. Родители мои, понятно, лишь снисходительно улыбнулись, когда я сказал им, что хочу стать певцом. Это ненадежное дело, рассуждал отец. Всем известно, что музыканты вечно умирают с голоду. Выучись лучше какому-нибудь хорошему ремеслу или займись торговлей, и никогда не раскаешься. Отец явно забывал о своем печальном опыте. Возражений было еще много, и поначалу мне оставалось только одно – слушаться родителей. Ведь мне было всего 10 лет. Аптекарю сеньору Вердекке в это время как раз понадобился мальчик в помощнике. И следующие 5 лет я проработал в аптеке. Это была, если разобраться, совсем неплохая работа. Но все время, пока я стоял за прилавком, голову мне сверлила одна мысль. Как, не имея ни гроша, стать певцом?

Однажды, вернувшись из аптеки, я застал родителей в крайнем волнении. Оказывается, к нам явились гости, студенты из соседнего города Мачераты. Они потребовали, чтобы я переоделся девушкой и спел партию сопрано в какой-то оперетте. Разумеется, ответила матушка, об этом не может быть и речи. Студентам пришлось приехать к нам несколько раз, прежде чем они могли уговорить матушку. Премьера «Бегства Анжелики» была настоящим триумфом, и все говорили, что главным образом благодаря моему участию. Но затем я вернулся в Реконате, и все потекло по-прежнему. Оркестр, органные мотеты Палестрины, собор, воскресные концерты в клубе прихода. Все было по-прежнему, и все-таки не совсем так, как раньше. Однажды мой голос уже заполнил целый театр, захватил и взволновал публику. И я почувствовал, что мог бы снова взволновать ее. Безусловно, я мог бы снова сделать это.

Все считали, что мой жизненный путь уже определен, и я навсегда останусь тем помощником аптекаря, который так хорошо поет. Но у меня где-то в глубине души все время жила упрямая надежда, что судьба моя может сложиться иначе. И вот мне встретился в жизни человек, который помог мне. Не будь этого человека, я никогда бы не попал в Рим и никогда бы по-настоящему не учился пению. И это была не какая-нибудь влиятельная персона, важное лицо, импресарио или богач. Это был повар Джованни Дзери. Я познакомился с ним случайно в одной таверне, куда приходил играть в деревянные шары. Сыграв 2-3 партии, мы садились с ним пропустить по стаканчику другому вина, и он начинал говорить о музыке. Услышав однажды в соборе, как я пою, Дзери предсказал мне великое будущее, но при условии, что я уеду в Рим. И всякий раз потом, когда мы встречались, он не уставал твердить мне: «Тебе надо ехать в Рим». А ведь именно это я уже давно мечтал услышать от кого-нибудь. Между прочим, ведь у тебя брат в Риме. Почему бы тебе не поехать к нему? А я вас обоих обеспечу едой на кухне семинарии. Маэстро Лоццарини и брат тоже считали, что мне надо поехать в Рим, и помогали убедить в этом матушку и отца. К сентябрю мне, наконец, удалось сломить их упорство. Брат написал мне, что будет рад моему приезду, и что мы сможем вместе жить в его мансарде, что он уже нашел мне место помощника-аптекаря на Виа Кавур. И под конец все произошло очень быстро. Немного денег в кармане и покровительство повара. Вот все, что у меня было, когда я попрощался с родителями, с Реконаси, и отправился в путь туда, за Апеннины. Много у меня было приключений в первое время. Но больше всего я натерпелся от голода. Мне довольно часто приходилось по-настоящему голодать. И от сознания, что никак не могу заняться пением. Однажды брат привел меня к маэстро Стефани. Маэстро сначала попросил меня спеть несколько гамм, затем попросил пропеть отдельные ноты на выбор и, наконец, предложил спеть все, что я захочу из моего репертуара. Я спросил у него шутки ради, что именно он предпочел бы услышать. Так или иначе, он слушал меня 2 часа и не сделал за это время ни одного замечания, если не считать нескольких невнятных «браво». Наконец он повернулся к брату и с волнением сказал ему: «Знаете, такого я не ожидал услышать. У вашего брата лирический тенор поразительной красоты. Было бы просто преступлением не заняться этим голосом». Однако, чтобы платить маэстро Стефани за уроки, я вынужден был есть раз в сутки. Долго так протянуть я не мог, пришлось оставить занятия. Но найти какой-то выход из положения надо было, и я нанялся лакеем в дом графини Спанокки. Графиня очень интересовалась моим голосом и каждый день освобождала меня на 2 часа для занятий пением. Забот я теперь не знал никаких. У меня было жилье, меня кормили, даже одевали. Все, что мне надо было еще, это немного денег на мелкие расходы, а на это как раз хватало моего жалования. О графине у меня сохранились благодарные воспоминания. Она никогда не сердилась и была из тех женщин, которые из всего умеют сделать забаву. Сколько раз она ловила меня на том, что кончики моих белых перчаток, в которых я обслуживал гостей, выпачканы в соусе или подливке. Пока я нес какое-нибудь блюдо из кухни в столовую, у меня невольно текли слюнки, и я не мог удержаться, чтобы не попробовать его по дороге. Конечно, было очень стыдно, когда она уличала меня, но графиня только смеялась при этом. Вскоре брат нашел мне преподавательницу, которая согласилась заниматься со мною в долг, сеньору Аньезе Бонуччи. Это было очень благородно с ее стороны, просто так, совершенно безвозмездно тратить уйму времени на какого-то совершенно чужого и незнакомого человека.
Целых 2 года почти ежедневно она занималась со мной. Ее вера в меня помогла мне раз и навсегда поверить в себя, а это чрезвычайно важно для любого певца. Бонуччи преподала мне основные правила владения голосом, и после этого решила, что больше меня ничему учить не надо. Разумеется, я только позднее понял, что это и был самый превосходный метод преподавания. Целый год я спокойно работал у графини Спанокки, и благодаря занятиям сеньоры Бонуччи сделал большие успехи в пении, как вдруг меня призвали на военную службу. Я пришел в ужас, ведь это целых 2 года. В отчаянии я попросил графиню помочь мне как-нибудь. Графиня послала меня с запиской к полковнику Дельфино в штаб гарнизона. «Хорошо», — сказал полковник, прочитав записку, — «спой-ка мне что-нибудь». Я удивился, но приободрился. Петь — это гораздо проще, чем говорить. Я спел ему «Сердце красавицы», арию, которая хоть и стала совсем избитой, но все же остается одной из лучших у Верди.

судьба моя была решена. Полковник сказал: «Хорошо, можешь отслужить свой срок в Риме, но при одном условии. Обещаешь мне ложу Бенуара на свой первый спектакль в театре Констанции». Вспоминая былое, я могу искренне сказать, что 2 года, пока я носил грубую серо-зеленую форму простого солдата-пехотинца, были самой счастливой порой моей юности. Если же говорить о материальной стороне дела, то солдатская жизнь была, конечно, довольно суровой. И все же мне не надо было думать о еде и жилье. И что еще важнее, вся моя жизнь сконцентрировалась теперь на занятиях пением. Полковник назначил меня телефонистом при штабе гарнизона. Каким-то образом девушки из центральной телефонной станции узнали, что я пою. И когда у них не было работы, они обычно просили меня спеть им что-нибудь по телефону. Я охотно отвечал на их просьбы. Так или иначе, это ведь тоже была возможность поупражняться лишний раз. Помнится, они особенно любили «Вернись, Соренто».

Однажды я случайно узнал, что в Академии Санта-Сечилия скоро начнутся конкурсные приемные экзамены. Я решил принять в них участие. Нас было 17 человек-конкурентов. Я чувствовал себя довольно уверенно, как вдруг возникло одно обстоятельство, которого я никак не мог ожидать. Экзамен по фортепиано. Нечего было и думать, чтобы выйти из положения с помощью какой-нибудь авантюры. Поэтому я честно сказал экзаменаторам, что единственный инструмент, на котором я умею играть, это саксофон. Пришлось долго ждать, пока экзаменаторы составляли приемный акт. Наконец появился директор академии, профессор Станислав Фальки. Обо мне он стал говорить в последнюю очередь. Кандидат Бениамина Джильи, торжественно начал он, явился на экзамен, не имея элементарных сведений о фортепиано, не умея играть на нем. Мы все отлично знаем, что никто не может быть принят в академию без знакомства с фортепиано. Он взял паузу, бросил на меня суровый взгляд и продолжал. Тем не менее, на экзаменационную комиссию вокальные и артистические способности вышеназванного кандидата произвели столь сильное впечатление, что она решила сделать для него исключение. Я рад сообщить, что Бениамину Джильи занял на конкурсе первое место, и ему присуждается стипендия 60 лир в месяц. Моим преподавателем в академии стал великий баритон Антонио Катоньи. Он был одним из членов экзаменационной комиссии и еще на экзамене выбрал меня себе в ученики. Я считаю величайшим счастьем, что мне довелось знать Катоньи. Я никогда не встречал больше такого человека, как он. Летом 1914 года настал последний день моих занятий в академии. Выпускные экзамены я выдержал отлично и занял первое место среди теноров. Долгое упорное восхождение завершилось. Впервые в жизни я поднялся на вершину и мог оглянуться вокруг. Позади было 6 лет занятий, неизменное первенство в академии и 24 года жизни. Маэстро Розати посоветовал мне принять участие в международном конкурсе вокалистов в Парме в июле 1915 года. Сам город Парма вселял в меня уверенность. Я знал, что Парма связана с именем Верди, и что жители города пользуются репутацией страстных любителей музыки. Насколько это справедливо, я убедился сам. Все жители города, даже самый простой народ, следили за нашим конкурсом с живейшим интересом и волнением, словно это были музыкальные олимпийские игры. Мой черед подошел в начале третьей недели.

Результаты конкурса стали сенсацией. Я был объявлен находкой конкурса. В отчете экзаменационной комиссии, в том месте, где речь шла обо мне, один из членов жюри большими печатными буквами написал: «Наконец-то мы нашли тенора!» Последнее слово было трижды подчеркнуто красным карандашом. Печать подняла такой шум вокруг нашего конкурса, что известие о находке напечатали все итальянские газеты. Я был буквально завален грудой телеграмм от всяких агентов, импрессарио и директоров театров со всех концов Италии. Вот сейчас-то решил я про себя, как раз и следует быть очень осторожным, и ни в коем случае не надо терять голову. Для дебюта я выбрал театр Сочале в Ровиго. Там ждал меня прекрасный дирижер Джузеппе Стурани и великолепные партнеры сопрано Тина Полерандаччо и баритон Сигура Тайен. На подготовку мне дали 2 недели репетиций вместе с труппой. Долгожданный день наконец наступил. Это было 15 октября 1914 года. Я прекрасно понимал, что для публики, заполнившей в тот вечер театр Сочале, мое появление на сцене было совершенно случайным. Самое большое, что могло вызвать мое имя на афише, это легкое любопытство. Новый тенор. Кто знает, как он поет? Перед спектаклем я долго думал о матушке. Потом поцеловал ее фотографию. Помолился Мадонне. Выпил очень много крепкого кофе. Должно быть, все это помогло. Я пел действительно хорошо.

разразилась невероятная овация. Первая овация за время моей еще совсем недолгой жизни на сцене. Публика вскочила с мест, восторженно аплодировала, бросала вверх программки, требовала бис. Дирижеру пришлось положить на пюпитр свою палочку. Спектакль был прерван. Но я не стал петь на бис. Не хотел испытывать судьбу. Проигрыватель умолк. Джилли сидел глубоко задумавшись. Память продолжала рисовать ему картины былого. Блистательно.

0: меня таким, каким я старался быть всегда.
1: Одну минуту. Вы пришли сюда не один. Я пришел сюда с дочерью. Оказывается, вашу дочь уже отправили домой в автомобиле. Благодарю. Так. Угу. Я бы хотел поговорить с Белодедом. Ну так как же, Николай Алексеевич, не поможете нам придать гласности тайные договоры?
2: Дипломатия и тайна – близнецы. Открывать карты – значит проиграть. Поэтому я снова говорю – нет.
1: Мы бы хотели, чтобы вы сказали «да». Всего хорошего.
3: Я вас слушаю, Владимир Ильич.
1: Вы меня удивили сегодня, Петр Дорофеевич.
3: Простите, чем?
1: Вместо того, чтобы взгреть вашего товарища за самоуправство, за произвол, вы, оказывается, принимаете его сторону.
3: Какого товарища? Чью сторону, Владимир Ильич?
1: Петр Дорофеевич, вы не так наивны, как хотите казаться. Извольте-ка нести ответственность по всей строгости. Я приглашаю Репнина для дружеского разговора. А его приводят ночью под ружьем. Простому матросу Кронштадцу ясно, что это произвол, а вам, видите ли, не ясно.
3: Да ей-богу, большого греха мы не совершили, Владимир Ильич. То ж Репнин.
1: А он вам известен, этот Репнин?
3: Известен. Бывший. У него и фамилия-то какая-то бывшая. Чужак он и есть чужак.
1: Репнин – дипломат с опытом и знаниями. Частный человек. Кстати, я бы хотел, чтобы вы с ним, насколько возможно, познакомились. Вам, будущему дипломату, это было бы чрезвычайно полезно. Петр Дорофеевич, голубчик, поймите, нам нужны люди, знающие и в науке, и в военном деле, и в дипломатии. Собрать их воедино. В этом призвание революционера. Вот извольте-ка завтра же идти к Репнину и просить у него прощения.
3: Владимир Ильич.
1: Завтра же.

0: Репнин покинул Смольный, когда туманное утро уже пробивалось к Петрограду. Нелегкие думы обступили Николая Алексеевича. Они были медленны, точно Невская вода, что видна была с Троицкого моста в расселинах льда, и, пожалуй, черны тоже, как она. Домой Репнин вернулся в 9 часу. Ему открыла Егоровна. Она кинулась на грудь ему и принялась реветь в голос. Наверное, так солдатки встречали мужей, вернувшихся с войны живыми.
1: Дома, дома.
2: Дома, дома. Ну, будет, будет, старая. Белого света постыдись. Как Илья?
1: Глаз не сомкнул.
3: Да вон он сам.
2: Ну, иди, иди, иди.
4: Не у Смоляных ли складов был?
2: У Смоляных.
4: И видел самого?
2: Видел.
4: И вернулся?
2: Хм. Как видишь.
4: Это что же? Аудиенция?
2: В некотором роде, да.
4: Прости, брат, но какова же цель этой аудиенции?
2: Представляешь, Илья, все дело в тайне железных комнат.
4: Погоди, погоди. Не хотят ли они раскрыть железные комнаты?
2: Именно. Раскрыть.

0: Прийти вынести на свет Божий тайнопись дипломатии российской.
1: И твое, так сказать, призвание помочь проникнуть в тексты?
0: Можно назвать это и так.
1: Хоть капелька разума у тебя осталась в голове, ведь они тебя хотят, как нитку вокруг пальца. Так вот, так, так, так.
0: Успокойся, успокойся. Что ты? Что ты? Вот, выпей холодный квасок. На, выпей. Ну, теперь можешь говорить.
1: Ты слыхал когда-нибудь, что сделал твой прадед Пармен Репнин, когда его младший сын вернулся в Россию с женой полячкой? Нет, он их псами не затравил. Он был человеком просвещенным и казнил гуманно, проклял и выгнал в бело поле. Сурово, но ведь за измену не милую.
0: Измену?
1: А ты как думал? А знаешь ли ты, что тройственное соглашение между союзными державами писано вот этой рукой? Коли я это делал, то я, наверное, думал о благе России не меньше твоего.
0: Илья, ты с ума сошел?
1: Нет, нет. Ты посиди, а я скажу все, что хочу сказать. Вчера я прочел «Стокгольмский листок» от третьего дня. Большевики разослали по нашим посольствам и миссиям депеши, предлагая всем, кто на это польстится, почет и тысячные оклады. 30 телеграмм. 30! И ни одного согласия. Мы-то знаем, что между посольскими есть разные люди, и хорошие, и дурные, но даже самый последний человечишка, о котором наслышано, не человек, собака. Понимаешь, собака! Даже и он отверг. А ты будешь первым, как тот евангельский отступник, которому во след сыпались каменья, на тебя будет обращен указующий перст. Вот он, Репнин, что за 30 поганых сребреников! Ты что хочешь, чтобы я на тебя, как на Каина, пошел? Ты этого ждешь, а? Ну, что же ты молчишь? Или сказать нечего? Ну, говори же, говори прямо. Ты согласился?
0: Нет.
2: Вечером пришел пакет с вензелями и львами. Не без трепета Репнин вскрыл его. Советник британского посольства Арчибальд Скотт имеет честь пригласить господина Николая Репнина. Белый картон билета матово поблескивал. Золотая кайма, которой был обрамлен срез, казалась безупречной. Билет точно гласил: Арчибальд Скотт тут ни при чем, как и самый прием, который он затеял. Главное не в этом.
3: А я вам говорю, что весной большевиков не станет. Ну, кто их будет кормить? Вот Андре считает, что мужик затаился.
4: Господа, Загряжские уже получили разрешение на выезд.
5: I would not dare to name the date, but surely the splint will show itself.
6: Один момент. Репнин был у Ленина.
7: Говорят.
4: И его отпустили.
6: Отпустим ли мы его? Святой отец, Репнин был у Ленина.
8: Я знаю. À présent, il faut surveiller chaque pas.
6: Понимаю.
8: Espérons que tout sera bien, mon ami.
6: Понимаю, понимаю.
9: Рад вас видеть, мистер Скотт.
10: Мой друг, только сегодня говорили с послом Великобритании. Сэру Бьюкенену не здоровится, но он очень хотел бы видеть вас.
9: Буду рад встретиться с сэром Бьюкененом.
10: Он выйдет неофициально, попозже.
9: Хорошо.
10: А это чита Жиль. Он бельгиец, строит локомотивы, а она русская, преподает язык. Кажется, в одном из иностранных ведомств. Вы не знакомы?
9: Нет.
10: Месье Жиль, позвольте вам представить моего друга Репнина. Вице-директор департамента Николай Репнин.
11: Очень приятно.
9: Мне также.
11: Николай Алексеевич, я не ошибаюсь?
9: Нет.
11: Настенька, Николай Алексеевич Репнин.
12: Добрый вечер.
9: Весьма рад.
11: Я надеюсь, Настенька, Николай Алексеевич, будет тебе приятен, а я вас покидаю.
12: Я тебе не велю играть.
11: Ну что ты? Мне в карты везет.
12: Ну смотри, пеняй на себя.
9: Вас пригласил советник Арчибальд Скотт.
12: Приглашен муж, он бельгиец.
9: Угу. Значит, бельгийское подданство и католическая вера.
12: После брака с Шарлем. А вот и мой свекор, Бекас.
9: Это имя?
12: Разумеется, прозвище.
9: Что за аллегория?
12: Болотная птица с длинным клювом. Старается быть более русским, чем сами русские. Имя свое Андре Жиль переделал на русский манер. Андрей Андреевич. А вот и мой духовник.
9: Каноник Круткевич, настоятель храма святой Екатерины.
12: В действительности его положение намного выше. В известном смысле папской нунции в Петрограде.
8: Je suis heureux. Je suis tellement heureux. Мы незнакомые, но присутствие моей крестницы, надеюсь, дает мне право. Николай Алексеевич, помогите советом. Нужно ли Анастасии Сергеевне оставаться на Дворцовой?
12: Я только обучаю их французскому.
8: Ну так ли необходим французский язык, матрос?
12: Но это же будущие дипкурьеры.
9: Просвещение потребно каждому, кто тянется к нему.
8: Во имя какой цели?
12: Пойдемте, отец Иосиф, прошу.
8: Тулем отлё, санта мородеву.

0: Все, что было в этом доме изысканного и богатого, зеркала, резное дерево, фарфор и мрамор, сопровождало Арчибальда Скотта и Репнина в этой торжественной дороге. По мере приближения к посольскому кабинету все стремительно увеличивалось в размерах, становясь монументальным и впечатляющим. Скотт представил Репнина Бьюкинену и удалился. Репнин опустился в кресло и взглянул на посла. Что-то было в худых плечах, вздернутом носе, глазах, которые решительно отказывались смотреть туда, куда устремлялось лицо, жестоко смятенные.
1: Имею честь, господин Репнин.
2: Репнин. Да-да, Репнин. По-моему, я знал одного Репнина в Лондоне еще в том веке, а другого в Софии в этом.
3: Все верно. Один мой отец, другой брат.
2: Завидное постоянство приверженности к дипломатии.
1: Я должен оставить вас. Хозяину надлежит быть среди гостей.
2: Пожалуйста. Приходилось ли вам ловить себя на мысли, как не тяжела ваша служба за границей? Нет страны, которую вы покидали бы без труда. Всегда немножко больно.
3: Совершенно справедливо.
2: Вы говорите справедливо, а сами думаете, каким образом этот старый дипломат сэр Джордж перебросит мостик к тому вопросу, ради которого меня пригласили. Прямо, мой друг, прямо. Через 2 недели я буду в Лондоне. Там я увижу сэра Эдуарда Грея. Я знаю вашу жизненную позицию. Я осведомлен о всех метаморфозах, которые возможны.
3: Простите.
2: Не возражаете. Я сказал, возможно, а не наметились. Тем больше интерес представляет для меня беседа с вами. Если хотите, ваше мнение.
3: Прошу.
2: Но я не хочу воздействовать на вас. Предположим, я это лорд Грей. Создатель блока держав тройственного согласия Британии, Франции и России. А вы это я.
3: Ну, предположим.
2: И вот сэр Эдуард Грей задает вам вопрос. То есть, простите, не вам, а мне. Но вы готовы ответить, оставаясь самим собой?
3: Ну, несмотря на очевидную разницу в темпераментах, я готов, сэр Джордж. Простите?
2: Да.
3: Сэр Грей.
2: Да-да-да. Полагаете ли вы, что русский отправляется в Брест сепаратно договориться с немцами, даже ценой жертв?
3: Ну, я не знаю позиции немцев, и потому не могу предполагать. Но для меня ясно одно. Если условия в какой-то мере будут приемлемыми, у меня нет сомнений. Русские выйдут из войны.
2: Благодарю вас. Еще вопрос, так сказать, в лоб. Как, по-вашему, большевики относятся к державам согласия?
3: Мне кажется, им нет смысла портить отношения с союзниками. Старое дипломатическое правило гласит, хорошая дипломатия не увеличивает числа своих врагов.
2: Благодарю. Еще вопрос разрешите?
3: Прошу.
2: Какая форма отношений между нашими странами могла бы устроить новое правительство, если бы признание...
3: Ах, если бы признание было исключено?
2: Ну, если не исключено, то отсрочено.
3: Угу. А как относятся англичане к просьбе нового русского правительства о назначении своего представителя в Лондоне?
2: Однако мы условились, что вопросы задавать буду я.
3: Как сэр Грей. А этот вопрос задал я. Как Репнин.
2: Стреляю. Слышите? Вот так проснешься и не спишь до утра. Стреляют и поют. Поют и стреляют.
4: Это можно понять как ответ?
2: А ваш вопрос? как результат внутреннего согласия работать с новым правительством?
3: Нет.
2: А как же?
3: Как беспокойство русского дипломата о судьбах его соотечественников за границей, оставшихся без консульской защиты.
2: Ага. Значит, красный представитель в Лондоне. Ну что ж, может быть, это и есть форма наших отношений. Так, кстати, а кто бы это мог быть? Литвинов? А как это совместить с прежним послом Набоковым? Литвинов и Набоков. Красный, так сказать, белый. Не поставим ли мы в ложное положение и того, и другого? Но, кстати, вы же правовик. Как там в истории международного права? Были прецеденты?
3: Были.
2: Ну, вам видней. Боюсь, что этот год сильно увеличит количество дипломатических прецедентов.
3: Вы полагаете? Почему?
2: Ну, хотя бы потому, что скоро британский посол отступит на второй план. И его место займет дипломатический представитель.
3: Ах, вот как? И вам известно его имя?
2: О, да, конечно. Естественно. Мистер Локкарт.
3: Локкарт?
2: Локкарт. Мы ждем его со дня на день. Герцен непростительно ошибался, когда говорил, что Англия – плохая помощница революции. Наше вмешательство в дела русской революции необходимо.
4: Леди и джентльмены, прошу к столу.
0: Гости устремились к дверям банкетного зала. Анастасия Сергеевна задержалась, подошла к роялю.

0: Беседа была интересной?
1: Она была дипломатической.
0: Как понять, дипломатической?
1: Ну, каждый из нас сказал ровно столько, сколько хотел сказать, но при этом делал вид, что сказал больше, чем хотел бы.

0: На улице метель?
1: Да.
0: Вы любите в метель вдоль Невы?
1: Да.
0: Пойдемте.
1: Пойдемте.

0: Не было еще и 9, а машина уже стояла у подъезда дома Репнина. Что это могло значить? Сегодня Репнин мог добраться до Смольного без провожатых. Очевидно, это жест, но какой? Жест простого внимания к Репнину? Не рано ли?
1: Я еще раз пригласил вас, Николай Алексеевич, и вот с какой целью. Мне необходим ваш совет. Вы знаете, что революционное правительство России приказало русским войскам, находящимся за рубежом, вернуться на родину.
2: Да, мне известен этот приказ.
1: На приказ откликнулись наши армии, те, что были на Балканах, и в полном порядке двинулись домой на родину. Но вот, приказом румынского маршала Авереску войска окружены посреди снежной степи. Тысячи русских людей. Вот, почитайте-ка их депешу.
2: И что вы полагаете делать?
1: Я бы хотел знать ваше мнение.
2: Ну, очевидно, обратиться к русскому посланнику в Бухаресте.
1: К Поклевскому? К человеку, который в Бухаресте представлял интересы Англии больше, чем России? Нет.
2: Тогда какой же выход из положения?
1: Мы ответили мерой чрезвычайной. Арестовали румынского посланника и заключили его в Петропавловскую крепость. Разумеется, вы это считаете произволом.
2: Да, считаю.
1: Простите, почему?
2: Посол как бы замещает в стране своего пребывания того, кто его сюда направил. Короче говоря, монарха или президент. Еще Марк Тулий, имея в виду посла, говорит, что посол должен быть защищен от покушений на неприкосновенность. И это обязанность правительства, при котором он имеет честь находиться. Арест посла в любых случаях исключен. Даже в случае войны.
1: Николай Алексеевич, вы сказали, посол должен быть защищен от покушений на неприкосновенность. И это обязанность правительства, при котором он имеет честь находиться.
2: Да, совершенно верно, обязанность правительства.
1: Нет, заметьте, при котором он имеет честь находиться.
2: Именно честь находиться.
1: Теперь разрешите спросить вас. Вы помните, как реагировала официальная Европа, когда перестало существовать правительство монархической России и к власти пришел Милюков? Вы помните, что за 2 дня, я подчеркиваю, 2, на Дворцовой 6 побывали послы всей Европы? Да только ли Европы, чтобы сообщить о признании нового правительства?
2: Ну, разумеется, я это видел.
1: Очевидно, поступая так, они заботились и о возобновлении своих прав. В частности, право экстерриториальности, не так ли?
2: Возможно, и так.
1: Теперь перенесемся в наше время. С момента создания правительства Советов прошло уже почти 2 месяца. Однако послы вдруг убоялись иностранного ведомства, как черт ладана. Не следует ли понимать этот факт так, что правительства стран, включая и королевское правительство Румынии, не признают революционной России?
2: Это очевидно.
1: А если очевидно, то не значит ли все это, что румынское правительство желает сохранить свободу рук на манер той, которую обнаружило это правительство, интернировав тысячи русских людей? Не полагаете ли вы, что нормальные дипломатические отношения между государствами не предполагают такого акта?
2: Разумеется.
1: А если таких отношений нет, если правительство румынского короля добровольно отказалось от этих отношений, то посол со всеми его правами становится простым смертным, превращается в частное лицо, и мы вправе поступить с ним, как сочтем нужным. Тем более, что пример нам подало, так сказать, само королевское правительство Румынии. Ну, как вы находите эти доводы с точки зрения Марка Тулия?
2: Простите, какая просьба будет ко мне?
1: Быть рядом, когда я изложу эти доводы дипломатам, и защищать тех русских. Николай Алексеевич, дипломаты будут у меня послезавтра в 11 часов.

Анастасии Сергеевны дома не оказалось. Ее горничная, молодая финка, рослая и крепкоплечья, с большими розовыми руками, которые она будто только что вынула из воды, встретила Репнина радушно и, улыбаясь, сказала, что хозяйка уехала утром и, очевидно, вернется к обеду. «Вы могли бы подождать», — добавила горничная, тем доброжелательно участливым тоном, который больше самих слов свидетельствовал для Репнина, что горничная безошибочно восприняла тон и интонацию, какие были приняты по отношению к нему в доме Анастасии Сергеевны. Вечернее солнце лежало на скатерти совсем дачной. Стояли венские стулья из того века. Над столом висела нарядная керосиновая лампа под абажуром. Со стены глядела любительская фотография. Репнин смотрелся. Анастасия Сергеевна, совсем девочка, идет степной дорогой, юбка облепила ноги, ветер встречный. А позади, подстав на два шага, едва поспевая, за ней идет человек в полотняной рубахе-толстовке и фуражке путейца. В руках у него палка, глаза едва видны за стекол очков, выражение глаз ликующе восторженное. Отец, очевидно, он. Кто-то подсмотрел счастливый миг в их жизни.

0: changé de train, hein?
1: Ah oui, je vous comprends.
2: Вот Анастасия Сергеевна.
3: Господи, почему же так покорно? И как долго вы здесь?
4: К счастью, недолго.
3: Вот что, Коля, располагайтесь и займите гостя, а я управлюсь на кухне.
1: Je vous en prie, mon cher. Вы уж накормите меня, а там, не знаю, может, займу гостя, а может, не займу.
3: Ну тогда, Коля, идите на ту половину, я сейчас приду.
1: Слушаюсь, Машенька. Ой, вот о кузин, дитя мой, s'il vous plaît, а?
3: Мой ученик Николай Маркин.
4: Погодите, это какой же Маркин, с которым вы занимаетесь французским?
3: Он самый.
4: Это что? Тот самый знаменитый шифровальщик из Кронштадта, что открыл тайнопись секретных договоров России? Вы только не отрицайте. Он?
3: По-моему, он.
4: Который явился к дипломатам и крикнул: «Ключи на стол это!» Он?
3: И это на него похоже. Вы к нам из дома?
4: Нет, я был дома. То есть я был дома после полудня.
3: Вы, вероятно, голодны?
4: Да.
3: Я сейчас. Сейчас. Ну как, Коля, подкрепились?
1: Все в порядке. Си ву вуле. Ну, что делать будем? Я говорю, что делать будем? В Питере говорят, хлеба не крошки. Курите?
4: Нет, благодарю, я вот привык к этим. Благодарю. Благодарю. Пожалуйста. Вы что ж полагаете, что на смену старым дипломатам придут дипломаты новые?
1: Дипломат не пирог. Его не испечешь ни за час, ни за два. Почему новые? Нам могут помочь и старые.
4: В тот раз на призыв комиссаров в министерство покинули все дипломаты.
1: Да, в тот день они были один за всех и все за одного. Но ведь комиссары были правы. Помните, всех, кто хочет служить Советской России, мы примем как равных. Помните?
4: Все было непросто.
1: Я понимаю, но комиссары были правы.
4: Ну, возможно, и правы. По-своему.
1: Дипломаты решили блокировать революцию. Решили объявить блокаду, так?
4: Ну, можно назвать это и блокадой.
1: Значит, все двери на засов. А я так думаю, что Россию блокировать нельзя. Как нельзя блокировать небо. Скажите, пожалуйста, а вы были на Дворцовой, когда... Туда пришли комиссары.
4: Да, я был.
1: А не думаете ли вы, что в иных условиях дипломаты не отвергли бы предложение комиссаров так единодушно?
4: Простите, я вас не понимаю.
1: Если бы комиссары с каждым из дипломатов говорили в отдельности, вряд ли бы все из них ответили «нет». Ошибка. Как говорит Анастасия Сергеевна, вуаля нотро фот. Ошибка. Ну, по форме ошибка.
4: Возможно, вы и правы.
1: Как понять, возможно? Что, к примеру, ответили бы вы, если бы с вами говорили, ну, с глазу на глаз, как сейчас?
4: Все непросто.
1: Да,

0: Непросто. Вы уже ответили «нет».
1: Простите, вы из крестьян?
0: Да, как есть мужик пензенский. Из села Русский Сыромяс.
1: А грамоте где обучались?
0: Все в том же русском. Окончил двухклассную церковно-приходскую школу. На этом все и кончилось. Ни о чем не жалею, как об этом. Надо быть грамотным.
1: Что значит два класса?
0: Да, два класса.
1: Но потом учились всю жизнь.
0: Да, учителем была революция. Она обучила и жизни, и грамоте.
1: Ага. И на дворцовую к дипломатам послала революция.
0: Да, революция товарищ Ленин послал.
1: А вам известно, что старший брат Ульянова был казнен?
0: Да, я знал это.
1: И вы полагаете, что не только в заповеди христианской, но и в революции нет молитвы об отмщении?
2: В революции должна быть молитва за отмщение.
1: Молитва о мести.
2: Не месть, а возмездие. Не кровь, а память, которая ничего не хочет прощать. Путь был долгим и нелегким.
1: И у каждого были жертвы.
0: Жертвы? Вы были когда-нибудь во Владикавказе?
1: Был однажды.
0: Александровский проспект, помните?
1: Помню.
0: На этом проспекте казаки зарубили моего отца.
3: Ну, как чувствуют себя мои гости?
4: Коля, что случилось?
0: Мне пора идти, Настя Сергеевна.
4: Почему? Подождите, пообедаем вместе.
0: Извините, я спешу. Время все вышло. У моей силы две руки. Моя ненависть и моя вера. Наша сила в будущем, а это немало.
1: Немало.
0: Вот я и говорю, много. Не знаю, поймете ли вы это.
4: Он взволнован. На это есть причины?
5: Анастасия Сергеевна, я все давно собирался вас спросить. Вот эти люди, они чем-то завоевали ваши симпатии?
4: Да, конечно. Они не умеют или не хотят притворяться. Главное, не отдать себя во власть предрассудков, не наложить цепи во всем. Никто не умеет это сделать лучше, чем сам человек.
5: Месье Жиль уехал?
4: Да.
5: Надолго?
4: Да.
5: Тогда в посольстве у Бьюкена вы уже знали об этом?
4: Да.
5: И вы последуете за ним?
4: А почему бы и нет?
5: Потому что я не знаю, как буду жить без вас.
4: Я начну кричать.
5: Никого мне не нужно, кроме вас. Пусть все восстанут и ополчатся. Пусть все пойдут на меня войной. Отобью. Отобью у всех демонов.
4: Господи, как же тревожно. Она ожесточает, эта тревога. Ожесточает. и родит решимость. Поймите, я свободная женщина. Я вольна решать.
1: Вы остаетесь?
4: Я свободна. Я вольна решать.
1: Вы остаетесь?
4: Остаюсь.

0: Утром, еще не открыв глаз, Рыпнин ощутил запах свежеиспеченного пирога. На память пришло что-то очень далекое, затянутое голубоватой дымкой детства. Зеленый дворик в Москве, веранда, затененная купами мохнатых лип, стол, накрытый ярко-белой скатертью, пахнущей свежестью, и прямоугольное фарфоровое блюдо с кулебякой. Тогда пирог подавался в знак семейных радостей. Он был символом милых и добрых примет, которым радовалась семья. Вот сегодня пирог примирения. Братья заняли свои места за столом. Илья в одном конце, Николай в другом. Илья явился в темном костюме, графленном синей ниткой. Как надо было понимать это? Может, так он, Илья, явился сюда, разумеется, не из-за кулебяки, будь она даже кулебякой примирения. Он просто не хочет разрушать семейное торжество. Но Илья был обескуражен, когда увидел, что брат одет не менее строго. Темный костюм? Что это могло значить? Братья сидели в разных концах стола, торжественные и молчаливые. И чудесный пирог, испеченный добрыми руками Егоровны, пирог примирения, нетронутым стоял посреди стола.
1: Эка вы мои святые, Никола угодник, Илья пророк. Нету мне с вами сладу.
2: Доброе утро, Егоровна.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, Егоровна.
1: Доброе утро.
4: Простите, я опоздала. Доброе утро.
2: Доброе утро, дочка.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Аленушка.
1: Седина ума не прибавила.
4: Представители воюющих государств в минуту вынужденной встречи. А где ваш такт дипломатический?
1: Кого мне призвать, чтоб совладать-то с вами?
4: А в самом деле, куда это вы так официально оделись?
2: Спроси у отца. Куда собрался брат? В царское на прием к государю? Или, может быть, к смоляным складам?
3: К смоляным.
2: Не навстречу ли дипломатов с Ульяновым?
3: Разумеется.
1: Аленушка, Аленушка.
4: Иду. Иду.
3: Донесли сподвижники с дворцовой.
2: Донесли. Мечтаешь о карьере красного посла? Так попомни брата. Ты им никогда не будешь. Твое дело подавать советы, вечно подавать советы.
3: По-моему, это не так уж плохо.
2: 200 лет стоит Петропавловка. Железным камнем обложен Алексеевский равелин. Но дипломатов туда до сих пор не сажали. Ты помнишь историю с Андреем Матвеевым в Лондоне?
3: С ним что-то приключилось за день до вручения отзывных грамот.
2: Коли забыл, так я напомню. Российского посла Матвеева в Лондоне водворили в долговую тюрьму. Козни недругов России. Посол пробыл за решеткой один миг, стремительный и летучий, но достоинство посла, Петрова посла. Королева Анна направила послу гонца. Да не просто гонца, а стас-секретаря. Ее величество сожалеет. Королева отдала приказ наказать виновных немилосердно. Посол не пожелал видеть королеву, не вручил отзывных грамот и выехал из Англии. Ты думаешь, королева сочла себя оскорбленной? Ничуть не бывало. Анна клала земные поклоны Петру. Сожалею о случившемся. Три шкуры сниму с виноватых. Да в поклонах ли дел? Был издан указ по королевству о неприкосновенности дипломатов. Именно тогда был издан тот указ. А Петр назначил Матвеева послом при римском дворе. И этим всем дал ясно понять, и прежде всего англичан, что каждый удар недругов России по Петрову послу возвышает его только в глазах государя.
3: Но ведь Матвеев был послом, а Диаманди...
2: Диаманди тоже посол. Или, вернее, посланник, но в данном случае это не важно.
3: Нет, нет, он не посланник. По крайней мере, для Ленина и его правительства.
2: Это по какой же такой причине?
3: Не совершен акт признания, а вслед за ним и акт аккредитации, без которого посланник – частное лицо.
2: Прости меня, брат, но когда ты не прав, ты стараешься увлечь меня в темный лес юриспруденции. В лесу есть убитые, и нет убийц.
3: Для меня этот лес не светлей, чем для тебя. Постой! Я выслушал тебя, выслушай и ты.
4: Патрокл, а это уже на тебя не похоже. Ты же сам говорил, даже виноватого нельзя лишать права защиты.
2: Слушаю тебя, брат.
3: Я хочу спросить тебя, как бы поступил ты, русский человек и русский дипломат?
2: Мой ответ и известен.
3: Но ведь речь идет о судьбе тысяч русских людей. Ты только пойми, тысяч.
2: Я бы вступил в переговоры.
3: С кем?
2: С королевским правительством Румынии.
3: Через кого?
2: Разумеется, через русского посла в Румынии.
3: Но ведь Поклевский бывший русский посол.
2: Тогда через Диаманди.
3: Но ведь он лицо сегодня приватное.
2: Ну, попросить шведов, чтобы они были посредниками.
3: Но в данном случае это не выход. Гибнут люди. Какие же тут переговоры?
4: Милый Патрокл, будь справедлив. Ты же сам говорил, человеческая жизнь – ценность абсолютная. Все доводы прочь, когда речь идет о жизни человека.
2: Аленушка, и ты против меня?
4: Да нет.
3: Ты теряешь объективность, Илья Репнин. Так что же мне, уклониться от встречи в Смольном? От ее исхода зависит судьба тысяч наших сограждан. Темен ли этот лес для тебя? Отвечай, брат.

0: До приема дипломатов оставалось минут 15. Автомобили шли к Смольному стремительно, и флаги держались над радиаторами, как накрахмаленные. Замедли скорость, материя обвиснет и упадет. Опытный глаз Репнина отметил привычные цвета. Красно-бело-синий французский, звездно-полосатый американский, зеленый с глобусом бразильский, красный, перепоясанный желтым кушаком, испанский. А потом автомобили проносились мимо, не автомобили, снаряды. Предстоял прием послов. Вопреки обыкновению, дверь в кабинет Ленина была открыта, и Владимир Ильич заметил Репнина, едва тот явился. Репнин взглянул на Владимира Ильича, взглянул пристально. Конечно же, он волновался. Как обычно, Ленин одет тщательно, костюм отутюжен и хорошо сидит, вот только лацканы блестят, да слегка источились края аккуратно заштопанных рукавов, но это можно заметить, лишь присмотревшись. На белом поле манжет края рукавов неровны, трудно восполнить истершуюся ткань. Видно, зашивали дома. Портной сделал бы искуснее. Эта подробность, в сущности, незначительная, точно открыла Репнину глаза. Он увидел всю жизнь этого человека, какой не видел ее прежде. И белые снега сибирской ссылки, и долгие дороги немилой чужбины.
1: Я подумал, быть может, вам хотелось отказаться от участия в этой встрече. А я настоял. Впрочем, у вас хватило бы храбрости и отказаться. Да-да.
2: Я слушаю вас, Владимир Ильич.
1: Ага, очень хорошо. Вот отправьте, пожалуйста, в редакцию «Правды».
2: Хорошо.
1: Вот вопрос, Николай Алексеевич. Очевидно, мы сможем вернуть румынского посланника в его резиденцию на Захаровской лишь в одном случае. Русским должен быть открыт свободный путь в Россию.
3: Я думаю, что надо подождать, как разовьется беседа, Владимир Ильич.
1: Да-да, пожалуй. Еще вопрос. Кто будет говорить от имени дипломатов? Американец?
3: Возможно, американец. Возможно. Хотя из тактических соображений он может передать эту роль Нулансу. Француз не применит ринуться в бой.
1: Вот как. Ну что ж...

0: Господин Дуаен, очень приятно.
1: Господин Ленин, я хотел бы представить вам дипломатов. Разрешите?
0: Пожалуйте.
1: Граф де Левиньяза, посол Испании. Маркиз Карлотти де Рипарбелло, посол Италии. Барон Сиэр, Галантес Вибер, посланник Нидерландов. Барон Ичино Матона, посол Японии.
2: Очень, очень рад.
1: Генерал Эдуард Бренстром, посланник Швеции. Жозеф Нуланс, посол Франции.
3: Чрезвычайный случай дает мне повод познакомиться с главой рабоче-крестьянского правительства.
0: В дипломатии важна цель, а не повод.
4: Я прошу меня простить, но я подумал, как расценивать ваше рукопожатие, господа? Как акт признания советского правительства?
1: Нет, господин Ленин, мы вынуждены нанести вам визит ввиду чрезвычайных обстоятельств. Мы, главы дипломатических посольств и миссий всех стран, аккредитованные в Петрограде, выражаем решительный протест против ареста нашего коллеги, румынского посланника Диаманди. Этим арестом нарушен сам принцип дипломатической неприкосновенности, признанный в течение веков.
0: Но как можно говорить о нарушении дипломатических норм, когда речь идет об обстоятельствах, никакими трактатами и дипломатическими обрядностями не предусмотренными?
3: Персона посланника священна и неприкосновенна. Дипломаты не могут входить в рассмотрение причин. Посланник должен быть освобожден немедленно.
5: Немедленно.
0: Простите, если я не ошибаюсь, вы социалист.
3: Социалист? В смысле, радикал-социалист.
0: Но для истинного социалиста жизнь тысяч солдат дороже спокойствия одного дипломата.
3: Нет, мы не можем входить в рассмотрение причин. Посланник должен быть освобожден безо всяких условий.
0: Господин Дуаен, я бы хотел, чтобы теперь дипломатам стала известна телеграмма, полученная мною от русских войск, интернированных в Румынии.
1: Пожалуйста.
0: Прошу.
6: Русские полки возвращаются на родину. Они идут степными дорогами день и ночь. Лошади устали, нет им отдыха, да и люди выбились из сил. Все запасы фуража, как и запасы хлеба, на учет. Фураж, то хлеб, жизнь. Так было вчера. Сегодня полки стоят в степи под дулами пушек Авереску.
3: Да, но произвол имеет место и в Петрограде. Не далее, как вчера ночью, солдаты ворвались в винный погреб маркиза Карлотти де Рапарбелла и вынесли марочное вино. Вы подтвердите, коллега. Ну, хорошо. Пусть солдаты останутся в погребе маркиза и найдут там то, что ищут. Я еще раз хочу сказать, персона посланника неприкосновенна.
0: А, по-моему, жизнь тысяч солдат дороже спокойствия одного дипломата.
1: Мы все-таки надеемся, что посланник Диаманди будет освобожден.
0: Надо полагать, слово старейшины является словом всего дипломатического корпуса.
5: Всего. Безусловно, мистер Ленин.
0: Я хочу, чтобы господа дипломаты поняли. Для нас это средство протеста.
3: Поймите, мы не можем признать право протестовать таким образом.
5: Нет, нет,
3: не можем же.
1: Средство протеста? Но мы все-таки надеемся, что Диаманди будет освобожден. Арест Диаманди отдалит столь желанный мир. Освобождение его подкрепит доверие цивилизованных стран к рабоче-крестьянскому правительству.
0: Ну что ж, благодарим вас, господа. О ходе нашей встречи я доложу рабоче-крестьянскому правительству. Всего хорошего.
7: Простите, генерал, а Швеция тоже протестует?
8: А почему бы и нет?
7: Нейтральная Швеция?
8: Да, но речь идет всего лишь о солидарности.
7: Так ли, генерал?
8: О солидарности.
9: Николай Алексеевич.
7: Слушаю вас.
9: Вас просит
2: товарищ Ленин.
4: Ну-с, ваше мнение, Николай Алексеевич?
9: По-моему, произошло непоправимое.
4: Я вас не понимаю.
9: Почему вы пренебрегли главным доводом?
4: Каким?
9: Что Диаманди утратил прерогативы посланника и стал лицом частным.
4: Видите ли, Николай Алексеевич, быть может, я не прав, но сказать дипломатам, что Диаманди частное лицо, значит, дать понять им, что положение их в Петрограде своеобразно, ненадежно. В конце концов, чем положение любого из дипломатов отличается от положения того же Диаманди?
9: А вы заметили, Владимир Ильич, что на некоторых из них были царские ордена?
4: Да. И что бы это могло значить?
9: В своем роде демонстрация. А случай с румыном – повод.
4: Ах, вот как.
9: Демонстрация протеста, следовательно, верности прежнему режиму.
4: Так, значит, демонстрация, а случай с румыном – повод.
9: Возможен ли такой вариант? Вы его не допускаете?
4: Да нет, почему же допускаю, но не считаю главным.
2: Простите.
4: Да-да.
2: Владимир Ильич, телефонограмма от мистера Фрэнсиса.
4: Ага, ну-чка, давайте. Спасибо. Так. Посольство Соединенных Штатов имеет честь сообщить, что если Диаманди будет освобожден, то Соединенные Штаты будут рассматривать арест румынского посланника как средство протеста советского правительства против недопустимого образа действий румынской короны. Недопустимого. Каковос?
9: А кто подписал? Посол или дуаен?
4: Фрэнсис, чрезвычайный и полномочный посол. Дуаен. Ну что же, Николай Алексеевич, придется освобождать Диаманди. Соедините меня, пожалуйста, с Бонч Бруевичем. Владимир Дмитриевич, в котором часу у нас завтра совнарком? Вот включите, пожалуйста, еще один вопрос в повестку дня. Освобождение Диаманди. Да.
10: Весна 18-го года, первая весна молодой России, казалось, уже была рядом, когда на пути встал хребет выше Высокого, Брест. В небольшом приграничном граде, превращенном немцами в штаб-квартиру своих войск на русской земле, четвертый месяц шли переговоры о мире. С надеждой и тревогой смотрела Россия на Брест, понимая, что ее грядущее, будь оно светлым или страдным, во многом зависит от исхода брестского единоборства.

0: Вот слова и дела твоих смолян. На словах мир, а на деле? Как еще прикажешь понимать эту формулу? Ни войны, ни мира. В каком кладезе мудрости она добыта? В каких скрижалях разыскана?
1: Сейчас вспомнил, когда увидел Ленина, подумал: Господи, прими молитву благодарственную. И умом могучий, опытом зрел. Ленин-то зрел, а вот иные. Эки мастер на все руки этот Троцкий. Вон какое чудо сотворил. Ни войны, ни мира.
0: Твое участие в смоленской встрече с дипломатами я готов понять. Шла речь о спасении русских людей. А зачем ты продолжаешь ходить туда теперь?
1: Я не хожу.
0: Не ходишь?
1: Нет. Но если будет нужно пойти туда, я пойду. Хотим мы этого или не хотим, но там решается судьба России.
0: Не хочешь ли ты сказать, что там, в Смольном, хотят совершить то, о чем мечтали, ну, одним словом, эту знаменитую фразу о лучших сынах России?
1: Именно это я и хочу сказать.
0: Лучшие сыны. Нет, нет больше этих лучших сынов. Все они теперь либо в подвалах у Дзержинского, либо за границей.
1: Насколько мне известно, тебя в подвалах Дзержинского нет. Ты ушел во флигель.
0: Извинись, брат.
1: Прости, я погорячился. Но и ты извинись.
0: Не знаю. Не знаю.
2: Не зря эта часть Питера зовется Старой. Чичерин не сразу разыскал дом Рыпниных. Изо всех окон дома было освещено только одно. Горит настольная лампа, подумал Чичерин. Николай заканчивает очередной труд о таможенных законах. Георгий Васильевич услышал, как твердая рука повернула ключ, и в дверях возник человек. Он шагнул Чичерину навстречу и разверз руки.
1: Георгий? Одно слово, сюрприз.
3: Ну вот и свиделись.
1: Елена, знакомься, это Георгий Васильевич Чичерин, я тебе о нем рассказывал, моя дочь Елена.
4: Здравствуйте.
3: Очень приятно.
1: Елена, позови Илью.
4: Хорошо.
3: Белодед Петр Дорофеевич, наш добрый товарищ и коллега. Историю вашего знакомства я уже слышал, он рассказал мне ее в Стокгольме.
1: Да? А я, признаться, не очень осведомлен. А, помнится, мы с вами встречались в тот вечер в Смольном. Но все было в пределах норм, не так ли?
5: В пределах норм, вполне.
1: Не правда ли? Прошу.
5: Спасибо.
1: Ты долго был в Стокгольме?
3: По дороге из Англии в Стокгольм. Но достаточно, чтобы понять, что первое окошко маленькое, на запад прорублено. А вот Петр Дорофеевич получил в Стокгольме дипломатическое крещение.
1: Да.
3: Правда, кончился, но весьма плачевно. Он чуть не поколотил немца.
5: Дипломатия – это нечто такое, что дается не всем и не сразу.
3: Вероятно, и такой способ переговоров возможен. Хотя я пытался внушить Петру Дорофеевичу, что применение танков в дипломатии весьма ограничено.
5: Весьма ограничено.
1: Да, весьма. Илья идет.
0: Рад вас приветствовать в Репнинском доме, Георгий Васильевич.
3: И я. Рад вас видеть.
0: Садитесь, пожалуйста, садитесь.
3: Спасибо. А это мой коллега, Белодед Петр Дорофеевич.
1: Илья Георгий только что из Стокгольма. Я слышал, что одно время переговоры с немцами собирались проводить именно в Стокгольме.
3: Да, это было бы выгодно нам.
0: Тогда почему их не перенести было туда?
5: Стокгольм не устраивает немцев. Там им будет не так уютно, как в Бресте.
3: В Брест-Литовске у нас задача будет трудной. Невыносимо трудной. Тем более, что нам нельзя не заключать договор.
0: Даже столь позорного, как этот.
3: Даже такого.
0: Все говорят, мирный договор. Договоры надо подписывать так, как подписал последний монарх известный договор на финляндских шхерах. Был июль. На сине-голубом фоне моря все казалось торжественным и, простите меня, немного игрушечным. Император пригласил к себе морского министра и блаженно ласковым тоном сказал: «Мой министр, вам надо подписать вот эту бумагу, но только чур не читай ее. Ведь вы верите мне, мой министр?» И тот подписал, не читая. Вот так, так надо заключать договоры.
3: Ну нет, я против исторических параллелей.
0: Да, да, да, да, да. К черту Вильгельма с Николаем. Что будет с Россией, господа? Я так понимаю, что Ленин полагает, с немцами надо идти на мировую?
1: А ты не думаешь, что начинается баталия, самая крупная за это время? И Брест-Литовский договор с немцами – это вопрос стратегии.
0: Да, но у каждой стратегии есть цель. Какая цель здесь? Добровольно отдать немцам наши земли? Это значит заколотить двери и окна русского государства на Запад. То есть все то, что со времени Петра. Я не Кутузов, но я хочу понять идею, которая эту стратегию движет.
3: Вот вы, Илья Алексеевич, сказали Кутузов. А ведь что такое Кутузов для тех, кто помнит историю? Кутузов... Это прежде всего разумная жертва.
0: Я этого не понимаю. Может быть, другие поймут.
3: У Кутузова была дилемма: положить армию или отдать Москву. Он отдал Москву и сберег армию. Выждал момент и погнал Наполеона. Конечно, исторические ассоциации трудно принять без оговорок. Вероятно, и здесь оговорка уместна. Но главное, верно, разумная жертва.
0: Выходит, Ульянов стремится сберечь армию?
3: По-моему, больше.
0: Россию?
3: Я так думаю. Надо заколотить окна. Заколотить их и законопатить. Придет время, все окна настежь.
0: Что привело вас сегодня сюда, в этот дом? Желание повидать старых друзей или необходимость в Репнине? Хотите, отвечу? Нет, не Репнин, знаток правовых норм, привлек вас сюда, а Репнин – символ. Репнин – некое доказательство того, что не все дипломаты пренебрегли Смоленской революцией. Не так ли?
3: Я отвечу вам, Илья Алексеевич. Новая дипломатия обойдется без того, чтобы делать из вице-директора департамента Репнина символ. Нас интересует иное. Нас интересует интеллект Репнина. Если хотите, честный интеллект. Что же касается имени, то поверьте мне, новая Россия создаст новые имена. Если хотите, символы. К тому же Николай Алексеевич сказал «нет». Следовательно, он сегодня свободен от обязательств больше, чем когда-либо.
0: Простите, я пойду.
6: Кто там еще?
7: Батюшки мои, господи, да никак он.
6: Он? Он самый, такого другого нет.
7: Эка натура у тебя совинная, все ты летаешь по ночам.
6: Днем углядеть не мудрено, вот вы попробуйте углядеть посреди ночи.
8: Здравствуйте. Извините, Николай Алексеевич, что потревожил. Георгий Васильевич, это вам пакет от товарища Ленина. Сказано разыскать и вручить незамедлительно. Машина ждет.
3: Я сию минуту.
7: Иди ты, Христа ради, напугал-то как, Господи.
3: Брест. Брест. Ну, мне пора. Николай, я прошу тебя быть со мной в хлопотах и надеждах. Петр Дорофеевич, я вас жду у себя через час.
1: Георгий, позволь, я провожу тебя.

0: Сейчас Елена стояла перед Белодедом. Он взглянул на нее, взглянул пристально. Лицо ее было очень хорошо, хотя и неправильно. Одновременно и наивно детское, и доброе. Хотелось даже назвать его красивым, хотя это было и не так. Быть может, для всего ее облика характерны брови, неубранные, почти сомкнувшиеся у переносия. В этих бровях Елены Белодеду виделись и характер, и страсть, и пренебрежение к мирским радостям.
1: Бедный Патрокол.
2: Почему бедный?
1: Бедный.
2: Илья Алексеевич?
1: Да.
2: А почему Патрокол?
1: Патрокол? Верный друг Ахилла. Верный без страха и без упрека. Он не обманет и не изменит.
2: Не изменит, а может, не изменится.
1: Вот как-то Патрокол сказал, что до 50 человек смотрит вперед, а после начинает оглядываться и ищет в старом успокоение. И все прошлое представляется ему гораздо значительнее, приятнее и трогательней, чем теперь. Так же всегда у старых людей.
2: Наверное. Патрокол бросает вызов силам, которые сильнее его.
1: Вы говорите «силы». Они, эти силы, идут на Патрокла.
2: Вы взрослый человек, Лена Николаевна, должны понять. Столкновение этих сил с Патроклом неизбежное. Я бы сказал, столкновение трагическое для Патрокла.
1: А я возьму факел и пойду впереди Патрокла.
2: Станете его поводырем?
1: Нет, буду его добрым гением. Я очень хочу спасти ему жизнь.
2: А вы полагаете, что в состоянии спасти жизнь Патрокла?
1: А почему бы нет? Я отважная.
2: Я вижу, он вам друг, но вашей отваги может и не хватить. До свидания.
1: До свидания. Господи, как трудно все.
2: Завтра в 7 вечера я жду вас у Исаки. До свидания.

0: Чичерин сказал Белодеду, что Ленин примет их не раньше 9. До 9 оставалось минут 40, и Петр сел в трамвай. На повороте в трамвай вскочил юноша в гимназической форме. В руках у него была пачка газет. «Советы отклонили ультиматум германцев!» – закричал он. На новом повороте юноша вытянул руки навстречу открывшейся двери и ринулся в темноту. Белодед последовал за ним. «Германцы идут на Питер!» – подал голос юноша где-то справа. Белодед остановился. Казалось непонятным, что снег падает так спокойно, торжественно, и кротко светят огни Смольного. В комнате Чичерина, большой и пустынной, был обжит один угол. Стол стоял там. Белодед увидел стакан недопитого чаю на столе, складной нож Чичерина, кусок сахара на чистом листе бумаги. Было слышно, как в соседней комнате вертится ручка телефонного аппарата и слышится один и тот же женский голос.
1: Да? Владимир Ильич? Да-да, я вас слушаю. Так, понимаю. Понимаю. Хорошо, я у себя.
2: Немцы приближаются к Пскову.
1: А что в городе? Что в городе?
2: В Питере неспокойно. Сегодня германская армия взят Двинск. На очереди Ревель, Псков, Петербург. Так и напечатано. Петербург.
1: Да.
2: Что здесь?
1: Трудно, трудно.
3: Разрешение на снаряды? Только под войской. Я сказала, под войской.
1: Это департамент Подвойского. Третьи сутки вот так. Снаряды, карболка, марля. И так с утра до вечера.
2: Георгий Васильевич, что там?
1: Только что закончило заседание ЦК. Решено не заключать договора.
2: Не заключать? Что, было голосование, а Владимир Ильич?
1: Ленин остался в меньшинстве.
2: Это окончательно?
1: Петр Дорофеевич, история – это опыт, а опыт учит нас. Окончательным оно станет тогда, когда за него проголосует Ленин.
4: Георгий Васильевич, я просил вас проштудировать германский проект договора.
1: Я это делаю, Прекрасно. Владимир Ильич.
4: Здравствуйте, Петр Дорофеевич.
2: Здравствуйте, Владимир Ильич.
4: Вам сказали, что вы можете понадобиться?
2: Да-да.
4: Весьма возможно. Прошу быть здесь. Батенька, не думаете ли вы, Георгий Васильевич, что дипломатия и жизнь никогда не стояли так близко?
1: По-моему, это полезно. Дипломатия всегда была дальше от жизни, чем необходимо.
4: На днях я вдруг подумал. Парижская коммуна прожила 72 дня. Мы уже почти 100.
1: Мы сильнее парижской коммуны, но и силы, что противостоят нам, могучи неимоверно.
4: Но вопрос стоит так же, как и у них. Жить нам или не жить? Мне говорят, Ленин хочет отдать территорию и выиграть время. Именно так. Отдать одно и выиграть другое. Не просто время, нет. Речь идет о судьбе революции.
2: Но как повернутся события завтра?
4: Завтра? То есть сегодня, сию минуту.
3: Снарядов нет. Снаряды только у Подбойского. Резерв командования.
4: Немцы идут на Питер. И ЦК встанет перед новой перспективой.
1: Более трудной.
4: Несомненно. Но решение о мире будет принято. Любое другое решение они будут принимать без меня. Решение о мире будет принято. И вот почему я вас вызвал, Петр Дорофеевич. Нам будет нужен гонец. Да, гонец, который проложит дорогу в огне и ненасти и доставит пакет. Наше согласие заключить мир на условиях Бреста. Очередное совещание ЦК начнется через несколько минут. Я прошу вас быть здесь.
2: Хорошо.
1: Петр Дорофеевич, Ленин так просто не уступит.
2: Георгий Васильевич, возьмите пальто, здесь холодно.
1: Спасибо. Петр Дорофеевич, угощайтесь чайком. Правда, остыл.
5: Спасибо, спасибо, а вот, Георгий Васильевич.
1: А вот и кусочек сахара.
5: Спасибо. Скажите, Георгий Васильевич, а что Репнин? Давно живет один?
1: Не ведаю, а что?
5: Да я понимаю, конечно, что революция и холостячество вроде как побратимы. Но ведь побратимы-то по неволе.
1: Не ведаю, не ведаю. А вы знаете ли, даже дереву одному не устоять, особенно в бурю. Побратимы. А вы, пожалуй, правы насчет побратимов. Ведь человек отказывается от изначального. Ну, мы с вами неисправимые холостяки.
5: Не знаю. Не знаю.
1: А вот Репнин, Репнин, господи, до чего же все-таки хорош человек? У меня сегодня была беседа с посланником Голландии. Они нейтралы, хотят торговать. И как бы вы думали, что он мне предложил?
2: Что?
1: Он мне предложил закупить у них большую партию тюльпанов. Я ему сказал, поймите, в России сейчас нет хлеба. Но придет время, когда потребуются и ваши чудесные тюльпаны в самом неограниченном количестве.
2: Какой ветер! Георгий Васильевич, вас.
1: Да? Я слушаю, Владимир Ильич. Так? Хорошо. Хорошо. Он здесь. Готов, как всегда. Хорошо.
2: Ну что?
1: Все решилось. Большинство пошло за Лениным. Петр Дорофеевич, сейчас принесут пакет. Письмо генералу Гофману. Доставить пакет – это значит остановить наступление немцев. И доставить как можно раньше. И чем раньше, ну, тут уж воистину потребуется дипломатия наподобие танка.
2: Понимаю.
1: Ваш департамент теперь на колесах. И айда в дорогу. Добрый путь! Петр Дорофеевич,
2: есть.
0: Анастасия Сергеевна была в смятении. Она не знала, что она скажет Репнину, который хотел бы больше ясности в их отношениях, Жилю, своему мужу, настаивающему на выезде из Питера, канонику Руткевичу, бывшему своеобразным понятым Жиля. Анастасия Сергеевна еще пыталась разобраться в этом потоке мыслей и чувств, обступивших ее, когда явился мальчик из храма святой Екатерины и сказал, что настоятель просит ее к себе. Анастасия Сергеевна пошла. Сейчас полдень, и храм пуст. Со свету она сомкнула глаза, а когда раскрыла их, увидела перед собой Руткевича.
6: Господи, как же я вас долго не видел. А хороши вы сегодня необыкновенно, и не перечься. Анастасия Сергеевна, родная, знаете, о чем хочу я с вами говорить? Вы догадываетесь?
7: Мне трудно.
6: Сядьте, прошу вас, сядьте. Анастасия Сергеевна, выслушайте меня. Нет, нет, Бог здесь ни при чем. Я могу это подтвердить честным словом человека, если хотите, друга вашей семьи, духовника вашего. Анастасия Сергеевна, ведь вы же знаете, что мне известно больше, чем вам. Сердца мне открыты. Шарль – человек достойный. И верьте мне, преданный вам бесконечно. Заслужил ли он, чтоб с ним вот так поступить?
7: Нет. Нет. Вся вина на мне.
6: Вы влюблены? Ну что ж, любовь – благо. Тем более, что человек, которого вы любите, и умен, и хорош собой, и души необыкновенной. Вы влюблены?
7: Это даже не то слово. Я люблю.
6: Скажите, Анастасия Сергеевна, вас связывает с этим человеком многолетняя дружба? У вас одни взгляды на жизнь, на призвание жизни? Скажите, да? Да?
7: Я люблю этого человека.
6: Значит, вас связывает с ним только любовь?
7: Он благородный человек, и я люблю его.
6: Вы говорите, он благородный человек. Но для того, чтобы сказать так в наше время, нужно знать человека годы. Вас связывает с ним только любовь.
7: Да, и это немало.
6: Ну что ж. Любовь – чувство святое, и я не подниму на него руку. Но любовь ли это? Вот вопрос. Ведь часто люди принимают за любовь нечто такое, что любовью не является. Порыв сердца, может быть, благородного. Увлечение, наконец. Увлечение, и все пошло кругом. Все сместилось, все опрокинулось. Кажется, что человек, которого ты встретил – послан тебе самим Богом. Ты не можешь прожить без него дня. Его ум, его сердце, все, из чего соткан его характер, тебе удивительно соответствует. Да что ум, сердце? По тебе создан весь он. Его кровь, плоть, тело его. Но есть одно испытание. Есть в природе один меч такой непобедимой стали, равного которого в природе нет ничего. Все рушится под ударом этого меча. Его не боится только любовь. Этот меч – время.

Отступитесь. Я люблю его.

истина, никогда Россия не знала такого. Столица в Москве, а дипломаты в Вологде. В Вологде, а следовательно на полпути от Москвы к Архангельску и Мурманску. Даже ближе к Архангельску и Мурманску, чем к Москве. Кажется, что вологодская позиция выбрана послами не без умысла. Все мятежи, сколько их было в 18-м, вызваны Вологдой. Урал, Средняя Волга, Ярославль. Победят мятежники, дипломаты готовы перебраться в Москву. Потерпят поражение, направят стопы в Архангельск и Мурманск. От северных русских портов до британских островов 6 дней пути. А может, не все мосты сожжены, и есть возможность склонить дипломатов переехать в Москву?

0: Петр Дорофеевич, вот донесение из Вологды. Почитайте.
1: Так.
0: Читайте, читайте.
1: Послы стали генералами, а их вологодская квартира – штаб?
0: Да, штаб белого восстания на юге и на востоке. Ах, каналии! Заговор послов. Такого термина дипломатическая практика еще не знала.
1: В недавнем прошлом.
0: Что вы имеете в виду?
1: Как что? Диаманди?
0: Диаманди? Диаманди? Ну, неужели вы полагаете, что надо поступить, как в прошлый раз, Диаманди?
1: Эх, Георгий Васильевич, послать бы в Вологду отряд матросов, а после этого мы бы посмотрели на этот заговор послов.
2: Петр Дорофеевич опять разрабатывает танковую дипломатию.
3: Нет. Что, Вологда?
0: Вот донесение, Владимир Ильич.
3: Так, так. Ну, и что же предлагает дипломатия?
0: Петр Дорофеевич полагает, что есть резон вспомнить Диаманди.
2: Диаманди? Вот как. И что же?
0: Ну, нет уж, пусть он сам. Яркие краски ему всегда даются.
2: Что, Петр Дорофеевич, послать в Вологду матросов?
1: У меня к матросам особое доверие, Владимир Ильич.
2: Значит, в Вологду матросов.
1: Огонь надо рубить огнем.
2: Угу. Ну, а если кроме шуток? С Диаманди было иное? Здесь все сложнее. Репнин будет?
0: Обещал быть к 11.
2: Что говорит старое дипломатическое правило? Хлопнуть дверью всегда успеешь. Хотя иногда хлопнуть дверью не лишнее. Так, Петр Дорофеевич?
1: Я думаю, Владимир Ильич, что не всякий раз надо 7 раз отмерить, прежде чем один отрезать.
2: Верно, не всякий. Но ведь мы этим и не грешим, а?
1: Не грешим.
4: Разрешите? Добрый день. Добрый день.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Позвольте, а где же 3 минуты протокольные на опоздание?
1: К своим не опаздывает.
2: Ну, уж коли без опозданий, то и экспозицию по боку, Георгий Васильевич. Возьмем, как говорится, быка за рога.
0: Я готов. Вот, Николай Алексеевич, ознакомься.
1: Угу.
0: Донесение из Вологды.
1: Так.
2: Николай Алексеевич.
1: Да?
2: Вы помните случай с Диаманди? Помните, мы обратились к аресту, когда против нас была обращена сила. Не полагаете ли вы, что сейчас такая же ситуация? Антанта идет на нас

0: тот раз арест Диаманди нам помог. А как теперь? Может быть, повторить?
1: Что? Взять под арест послов Антанты?
0: Да. Интернировать, так сказать.
1: Ни в коем случае, Владимир Ильич.
0: А чем мы рискуем? Наших-то послов нет в странах Антанты? Прямой расчет.
1: Нет. Нет, Владимир Ильич, нет и нет.
0: Да почему, простите?
1: Ну, тогда надо было бы, выражаясь языком военных, отбить атаку и вызволить своих.
0: Ну, а разве теперь мы не отбиваем атаку, верно, Петр Дорофеевич? И не вызволяем?
1: Ну, мне кажется, сейчас все многократ сложнее, и потом бы я не пренебрег переговорами.
0: Ах, вот как. Не пренебречь переговорами. Ну что ж, по-моему, это мысль, а, Георгий Васильевич?
2: Владимир Ильич, не думаете ли вы, что своеобразное представительство в Вологде должно быть и у комиссариата иностранных дел?
0: Да, если говорить об интересах России, несомненно.
1: Я за вологодскую миссию.
0: Нотис.
1: В Вологду выезжает представитель наркомата иностранных дел и встречается со всей группой дипломатов. Фрэнсис, Нуланс.
0: А какова цель?
1: Переезд дипломатов в Москву.
0: А что это нам даст?
1: Ну, мне кажется, Антанта зашла далеко, но не так далеко, чтобы сжечь мосты. Мне кажется, надо сохранить возможность влиять на Антанту.
0: Кто поедет в Вологду, Георгий Васильевич?
2: Очевидно, человек, с которым дипломаты согласятся говорить на эту тему.
0: И который понимает, что есть для нас вологодская миссия.
2: Верно.
1: Безусловно.
0: Так кого бы нам послать в Вологду, Петр Дорофеевич?
3: Репнин был бы там очень хорош, Владимир Ильич.
0: Ах, все-таки Репнин. Ну, а как Репнин? Молчит Репнин, не хочет ехать. Кто поедет в Вологду, Георгий Васильевич?
2: Положение чрезвычайное. Николай Алексеевич, тебе придется ехать в Вологду.
1: Простите, это что же вроде западни приготовил ее себе я сам?
0: Впредь будете с нами осторожнее.
1: Ну, здесь необходимо доверие, Владимир Ильич, и превеликое я его имею.
0: Ну, а если имеете?
1: Ну что ж, решусь. Пожалуй, решусь.

0: Хотели того Рыпнин и Анастасия Сергеевна или нет, но перемены, которыми было отмечено тревожное и счастливое бытие в России в этот вихревой год, соответствовали переменам в их собственной жизни. И подобно тому, как наперекор всем невзгодам складывался мир на новой земле России, должен же был сложиться и дом Николая Рыпнина, и его новая семья.
1: Иди сюда, иди сюда. О, Господи, какой ливень, ты смотри. Не правда ли в этой улочке Москвы есть что-то уже от нашего века?
2: По ту сторону Москва-реки век 19-й, по эту 20-й.
1: Да, а пока суть до дела, собери чемоданы, мы с тобой уезжаем на месяц.
2: Это тот самый месяц, которому требуются колеса, чтобы набрать скорость и на всех парах въехать в жизнь.
1: Тот самый.
2: И куда устремят нас колеса?
1: Вологду.
2: Вологду? Ведь это же хорошо. Это же север. Русский север. Деревянные дома и дороги. Церкви с сизыми куполами, и озера, как купола, и сизые, и синие. А куда мы вернемся из Вологды?
1: Ты хочешь сказать, откуда мы поедем в Вологду?
2: Угу.
1: У нас есть дом.
2: Твой дом?
1: Нет, наш дом.
2: Погоди, погоди, но ведь это, наверное, не в нашей власти. Не может же быть так, чтобы все зависело только от тебя и меня. Сколько помню себя, всегда был Жиль, Бекас, Руткевич, был круг друзей Шарля, тогда все было в их власти. А теперь в моей?
1: Только.
2: А Илья? А Елена? Что скажут они?
1: Они ждут тебя. Пойдем.
2: Пойдем.
1: Пойдем, а то они волнуются. Пойдем. Пойдем.

0: Где же они? Что же не идут? Верно, задержались где. А ты что, Егорна, не весела нынче? Невестка-то, небось, ласковая.
1: Поначалу у всех невесток рука бархатная. Как-то будет потом. Я ему за место матери родной, а совета не спросил.
0: Ну, а если бы спросил, как бы ты дала согласие?
1: Нет, не дала бы.
0: Это же почему?
1: Пусть живет один, да нежит птенца своего. Вот я живу одна.
0: Эка недобрая старая. Небось, о Елене тревожишься?
1: О ней. Кто она, Алёня-то? Мачеха. Как-то сойдутся они с Аленой. Как поделит место под репнинской крышей. Да и не мала ли будет эта крыша?
0: Вон как старая грозна. А пирог-то все-таки справила.
1: Новое дело всегда надо начинать с пирога. Остальное Господь даст приложиться.
0: В иное время поставила бы ты, Егорна, здесь многоярусный пирог с заварным кремом и абрикосами с румяной мягкой корочкой. Но что же можно сделать из этой серой муки 18-го года?
1: Вчера полфунта дали, а сегодня восьмушку.
0: Вот, извлек из старого сундука бутылку черногорского. Если сегодня не разопьем, когда же разопьем?
2: Пока пролетка катила по московским булыжникам и торцам от Николаевского вокзала к Остоженке, Анастасия Сергеевна не проронила ни слова. Казалось, если и ей суждено совершить грех в самом первородном и тяжком виде, она это сделает только теперь, когда переступит порог репнинского дома, ее нового дома. Где-то здесь ляжет резкая черта, отделяющая ее прежнюю жизнь от будущей. И все-таки, когда Репнин полушутя полусерьезно подал ей руку, и они поднялись на крыльцо старого репнинского жилища, она просияла. Это же счастье, войти вот так с любимым в его и твой дом.
0: Это они. Пожалуйста.
3: Проходите,
0: знакомьтесь, пожалуйста, будьте как дома. Милости просим, милости просим. Пожалуйста.
3: Егоровна.
4: Вам будет хорошо у нас. Я верю, Алёнушка. Да нет, правда, хорошо. Я тебя не отпущу отсюда, слышишь? Даже если будешь просить. Даже если придет час, а вместе с ним и человек, может быть, даже хороший человек, все равно не отпущу. Веди его сюда, слышишь?
0: Слыхала, старая.
4: Я вас очень давно ждала.
5: Еще что такое? Боже милостивый! Вон какой стоит стон в доме. Уж не из жалости ли ко мне?
0: А по мне всплакнуть в такую минуту не грех,
5: да?
0: По-моему, пришел час. В этом доме есть знаменитая репнинская светелка. Все репнины родились там, и Никола, и Ленушка, и ваш покорный слуга. Не комната, а триумфальная арка. Торжественные репнинские врата.
4: Вот ведь как хорошо вы все рассказали. Будь на то моя воля, я бы родилась еще раз.
0: И не в Питере, за него. Я знаю, вы питерская. А вот здесь, на старомосковской Остоженке, в светелке репниных.
4: Здесь.
0: Теперь не грех подумать и о свадебной поездке, а?
4: А у нас уж и билеты заказаны.
0: О, это куда же? на швейцарские снега или на песок в французской, в Локарно там или в Ниццу?
4: В Вологду.
0: В Вологду? Погодите, погодите. В Вологду? Ты что, брат, в Вологду собрался?
5: Ты не ошибся, брат, туда.
0: Но ведь там же питерские дипломаты. Это совпадение?
5: Нет.
0: Тогда объясни. Или бедные русские теперь не в Румынии, а в Вологде ждут твоей помощи. По праву брата, прошу тебя, объясни.
5: Понимаешь, Илья, у меня дело к дипломатам.
0: Дело? По линии Чичеринского ведомства?
5: Да.
0: Брат, ты доверился стихии, а она, дитя, несмышленая. Да и хотел ли ты пойти так далеко, как пошел?
5: Хотел, Илья.
0: Дал слово?
5: Дал.
0: Готов держать?
5: Готов.
0: Мы не смогли понять друг друга, брат. Прощай. Прощайте.

0: Николай,
1: М?
0: Я хочу, чтобы ты знал. Я с тобой. Рядом. В радости и в горе. В жизни рядом. Понимаешь?
2: Рыбнины приехали в Золотой Якорь много позже того, как собрались гости. Николай Алексеевич полагал, что имеет право на такую вольность. Психологически опоздание иногда ставит тебя в более выгодное положение перед тем, кто пришел вовремя.

0: Вот она, моя купель огневая. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: А вот это, душа моя, самый прилежный прихожанин храма святой Екатерины.
1: Посол Фрэнсис.
0: Да. Добрый вечер, господин посол.
2: Добрый вечер, господин Репнин.
0: Разреши тебе представить посла и дуаенно-дипломатического корпуса господина Дэвида Фрэнсиса.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Господин посол один в Вологде?
0: Нет, почему же? С женой?
2: Я вас сейчас же познакомлю, мадам.
1: Благодарю. Репнина Анастасия.
3: Очень приятно. Прошу вас.
1: Благодарю вас.

0: Не затем ли вы приехали в Вологду, чтобы выяснить, как долго дипломаты предполагают оставаться здесь, и не намерены ли они переехать в столицу?
1: Именно это меня интересует.
0: Я не хочу вас огорчать, но хотите знать мое мнение?
1: Разумеется.
0: Это зависит не от нас, и даже не от наших правительств.
1: Тогда от кого же, господин посол?
0: От правительства, которое вы имеете честь представлять, от советов.
1: Понимаю. Брест.
0: Откровенно говоря, я не верю, что ваше правительство сейчас откажется от договора с немцами.
1: Тогда в чем же дело, господин посол?
0: В проявлении простой лояльности, господин Репнин.
1: То есть?
0: Элементарно я осведомлен, из кого состоит нынешнее русское правительство. Вы меня простите, но оно только по официальному титулу рабоче-крестьянское, а по сути, кто такие господа Чичерин, Калантай? Кто они такие? Разуверившиеся, вот именно, разуверившиеся в способности своего класса творить историю. Но Всевышний ведет строгий учет их заслуг и великодушно воздаст им за это, я не о том.
1: Тогда о чем же, господин посол?
0: Все они интеллигентные люди. Более того, все они половину жизни прожили на Западе. Неужели они не понимают, что нормой современной жизни, нормой прогресса является терпимость к мнению другого человека, если хотите, парламентаризм? От царя к учредительному собранию – это шаг вперед, и немалый. От царя к диктатуре советов? Вперед ли?
1: Постойте. Разве учредительное собрание дало народу земли, фабрики и железные дороги?
0: Ну, допустим, что нет.
1: Тогда почему от царя к учредительному собранию шаг вперед?
0: Да, но учредительное собрание даровало бы личные свободы.
1: Ах, значит, у одних свободы, у других заводы. Господин посол, Россия не отступится от того, что она обрела.
0: Это что, одна из тайн русской души?
1: Не столько тайна, сколько явь.
0: Я сейчас видел человека, которого считают знатоком русской души.
1: Каноник Руткевич.
0: Да, я его имею в виду.
1: Прошу вас, господин посол.
0: Благодарю вас.
1: Ваше.
0: Преподобный отец Иосиф, господин Репнин, вы знакомы?
2: Да. Нас представляли однажды.
0: Отец Иосиф, я не скажу ничего нового, если замечу, что я верю в ваше знание России.
2: Благодарю вас.
0: Вы не дипломат, над вами нет железной длани президента.
2: Но надо мной длань Божья.
0: Рука Бога милует президента не только. Я только что сказал господину Репнину, что признание возможно лишь в обмен на признание учредительного собрания. Как ваше мнение?
2: Нет, советы не признают учредительное собрание. И настаивать на этом было бы легкомысленно.
0: Но компромисс, благословенный компромисс, есть на свете?
2: Есть, господин посол.
0: Так вот вы и откройте его господину Репнину, а я заранее присоединяюсь к вашему мнению. Честь имею.
2: Николай Васильевич, я не имел чести вас знать, но Илью Алексеевича я знавал. Я никогда не забуду его стычки с царским министром Сазоновым на традиционном июльском приеме у французов, где он с такой прямотой сказал: «Мой министр и даже мой премьер-министр – это моя совесть. Я всегда был очень высокого мнения о вашей семье, но с этих пор Репнины стали для меня синонимом совести. И когда я узнал о вашей встрече с Ульяновым, я тогда подумал, вот человек, который может сказать большевикам правду. Нет-нет, все эти опыты по оживлению учредительного собрания, все это чистейшие воды прожектерства. Но если советы хотят иметь общий язык с Западом, если они заинтересованы в этом, нужно бросить Западу кость. Нет-нет, я не ищу слов. Именно бросить кость. Нужно, чтобы Западу что-то напоминало бы Запад. Ну, партия оппозиции, парламентаризм.
1: Нужно учредительное собрание.
2: Но вам не устоять перед решимостью и сплоченностью Запада. Запад сплочен.
1: Сплочен? А мы сейчас проверим. Вот идет мой добрый знакомый посланник шведского короля. Рад вас видеть, генерал.
3: Взаимно, господин Репнин.
1: Генерал, да. Вы помните нашу встречу в Смольном?
3: В Смольном? Да был ли я там,
1: генерал?
3: Ах, это когда мы отстаивали винный погреб итальянского посланника. Как же, помню, был. Вы мне тогда еще подпустили такую фразу насчет шведского нейтралитета.
1: У вас отличная память, генерал.
3: За то, чтобы генералы были генералами, а дипломаты дипломатами. Здесь уже третий день ходят слухи о том, что Чичерин дал согласие на ввод германских войск в Питер.
1: А о том, что две немецкие дивизии двигаются на Москву, ничего не говорят?
3: Двойной удар со стороны Киева и Минска. А ваши военные это сообщение подтверждают?
1: Нет, разумеется.
3: Зато его подтверждает пресса нейтралов.
1: Это тот самый случай, генерал, когда нейтралитет и самостоятельность не одно и то же.
3: Простите, как прикажете понимать эти ваши слова?
1: Генерал, какая вам необходимость так безоговорочно и, простите меня, так слепо следовать за великими державами?
3: Вы считаете, никакой необходимости?
1: Ну, будем откровенны, генерал. Великие державы заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала войну с Германией. Вас ведь интересует другое. Способна ли Россия покупать шведские генераторы, и нет ли у нее тайных намерений против шведской короны?
3: И в связи с этим... Швеция должна первой признать правительство Ленина.
1: Нет, признание придет в свое время, я счел бы неудобным для себя разговор на эту тему. Я о другом. Генерал, вы не находите, что мы без посредников лучше понимаем и поймем друг друга?
3: Без посредников. Простая истина, а ясна, как голос Бога.
1: Ваше здоровье.
3: Ваше здоровье.
1: Генерал, буду рад вас видеть у себя, ясно.
3: Я тоже буду рад.
4: Генерал. Генерал, надо немедленно вернуть господина Репнина. Его надо заставить, вынудить принять наше предложение. Ну идите же, генерал, вы можете делать что-нибудь быстро.
3: Я быстро утомляюсь.

0: Где-то неподалеку от храма Христа Спасителя Белодед купил у старика в куртке железнодорожника букет цветов, ярко-красных, и пошел на остоженку. Еще издали он заметил, окна распахнуты. Он подошел к крайнему справа и приподнялся на цыпочки. За окном было тихо. Захотелось, как это делают мальчишки со своим первым букетом, бросить цветы в окно и убежать. «Заходите», — сказала Елена, — «я одна». Он вошел, отводя за спину руку, в которой были цветы.
1: Петр Дорофеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ой.
2: Вот.
1: Вы и эти гвоздики.
2: Да.
1: Невероятно.
2: Ну почему уж так?
1: Спасибо.
2: Пожалуйста.
1: А вы никогда не клялись на цветах? В детстве?
2: Нет.
1: Ну, не важно, что зачин клятвы считалочка – это заповедь верности вечной. Поднимите руки над цветами. Да нет, не так. Вот. Солнце и речка, небо и вечность, ты белый платок и ты красный цветок. Сколько б не было бед, вот мой свет, вот мой свет. Сколько бы не было мук, вот мой друг. А, люблю гвоздики красные. Есть в них что-то от зари.
2: Ой, это слишком красиво, гвоздики, заря.
1: Да нет, я не о той заре, что красиво, а той, что чиста. Я хочу сказать, что сколько бы человек ни жил, он всегда должен оглядываться на зарю. Быть таким же чистым, как в начале пути. И счастливым, и храбрым, и верным. А вы о чем-то задумались?
2: Нет, нет, что вы?
1: Да нет, я вижу, задумались.
2: Вот вы сказали... Быть таким же чистым, как в начале пути. А мне хочется сказать, быть таким же чистым, как в революции. Сколько будешь жить, не уставая оглядываться на нее, солнце светит оттуда. Пусть день сегодняшний и день завтрашний чистятся под этим солнцем.
1: День завтрашний, это о ком? О тех, кто будет жить после нас?
2: После нас. Только пусть не дают скверни облепить себя.
1: А у них, небось, и скверны не будет. Она уйдет вместе с голодом. Вся уйдет.
2: Вся, может, и не уйдет. Человека переделать, ой, как трудно. Гораздо труднее, чем нам сейчас кажется. Многое мы преодолеем, многое. А вот скверну лжи, равнодушие, если хотите, зависти, угодничества, корысти, нет... Эту мерзость так сразу не отмоешь.
1: А в какую воду окунуть, чтобы отмыть?
2: В какую? В ту, что называется революцией. Мойся, не неси заразу в день завтрашний.
1: Ну, поживем, увидим. А пока мой бог – совесть.
2: А по мне, революция есть совесть, только ставшая силой. И что может сделать одна ваша совесть, если она хочет добра для других?
1: Она не будет одна.
2: Елена Николаевна, скажите, что такое женский характер?
1: Женский характер? А женщина в большом и в малом всегда неожиданна.
2: А как это понимать? Елена Николаевна, едемте на Воробьёвы горы.
1: Едем.

0: Елена разыскала Петра под утро. «Приезжайте, очень прошу. Ничего не спрашивайте, только скорее. Нет зловещего звука, чем глухой щелчок падающей телефонной трубки, означающий окончание разговора». Петр был во власти нелегких дум. Что стряслось в старом Репнинском доме? Если Илья, то что тому причиной? Размолвка с братом, злое одиночество или, быть может, Брест? Погоди, погоди, истинно Брест. Вчера Москва сбросила брестские кандалы и разом разметала иллюзии таких, как Илья. Петру открыла Елена. Она отыскала руку Петра и, удерживая ее, повела его из комнаты в комнату. Пахло йодом и сладкой до тошноты, до головокружения валерьянкой, зловещим дыханием беды. Коротким движением Елена оттолкнула от себя дверь Ильи, именно оттолкнула. Старший Репнин лежал на софе, опрокинувшись. Крупные осколки стакана, выпавшего из уже слабеющей руки, усыпали пол. «Германия?» – спросил Петр. «Брест?» «Все сразу», – произнесла она. Двумя днями позже Репнин был у Ленина.
1: «Бывает, что от брата к брату, как от земли до неба, а у нас так спаялось, что, казалось, дыхание было одним. А потом дошло до отметины на часах и кинуло. Кинуло так, воистину, от земли до неба. Илья как-то сказал: «Репнины не отступались». Да, Репнины не отступались.
2: Да, прошел год. Всего один год. От осени до осени по кругу. И все, что вошло в пределы этого кольца, отмечено борьбой. Не на жизнь, а на смерть.
1: Наверное, немалое мужество надо иметь, чтобы пройти по этому пути. Храбрость жизни.
2: Придет время, и мир явится к нам с признанием. Все, сколько их ни было в Санкт-Петербурге, а может быть и многократ больше, и Дэвид Фрэнсис, посол американского президента, скажет: «Признаю». И Жозеф Нуланс, посланник прекрасной Франции. И господа, представляющие королей норвежского, шведского, датского, скажут: «Признаю». Это будет не так скоро, Николай Алексеевич. И сама эта мысль может сегодня показаться дерзкой. Но пусть нам позволено будет поверить в это.

0: В эфире программа «Ритмы планеты». Ее ведет автор передачи Владимир Сидоров.
1: Здравствуйте, друзья! В сегодняшней передаче мы начинаем еще одну новую тему в нашем цикле. Концерты, посвященные инструментальной музыке.